За июнь 2010 года. А я играл в войну. Меня зовут Хижняк Юрий Алексеевич. Родился я в 1961 году в селе Умкалка Херсонской области. Мама моя из бедной семьи православных верующих, где было 19 детей. Папа из интеллигентной по тем временам семьи учителя, где были и агрономы, и председатель колхоза. Семья была зажиточная, имела 8 детей. Рождение мое не предвещало ничего плохого, но года в полтора родители обратили внимание на то, что я не разговариваю. В 2-3 года тревога. Врачи, бабки по всей Украине и СССР. Что делать? Сын не мой, а слышит. До 8 лет родители использовали все способы и методы, но я молчал. Мама, будучи православной верующей, с детских лет рассказывала мне о Небесном Отце, Боге, что Он есть, что Он живой, что Он слышит и видит нас. Как-то раз она сказала мне: «Все во власти и воле Божьей, значит, так угодно Господу, чтобы ты был немым». Но по ночам я слышал, как мама молилась, прося Господа открыть мне уста. Мама молилась, просила. Мои ровесники пошли в школу, а я все не говорил. И вот 8 лет и 7 месяцев я сказал первое слово. Уста открылись. Началась другая жизнь. Школа, суета. Рос я без Бога. Взор был обращен в мир грязи, беззакония, лжи, зла, где человек человеку не друг, а волк, где принцип жизни выживает сильнейший. Много раз, приходя домой очень поздно, я подходил к маминой комнате и слышал, как она молилась о нас, детях, о близких и соседях, о мире, обо всем. Маму я слышал, но не слушал. Папа же мой был начальником, коммунистом. У него были деньги, власть. Он позволял мне все, что бы ни попросил, баловал и даже сделал мне в 1979 году бронь от армии. Я был горд, самолюбив и считал, что деньги и сила делают жизнь. Папа часто говорил: «Деньги – стимул жизни, это власть». Мама же говорила, что Бог есть любовь, мир, все от Отца Небесного и к Отцу, но я все не понимал. Рос по папиным стандартам. Деньги, развлечения, сила, власть. И через папу, чтобы я услышал, предупреждал меня Бог. За то, что я так себя веду с окружающими, никого не уважая, будет мне наказание в виде тяжелых работ. Лопата, лом, носилки. Чтобы через труд пришло покаяние, а если не покаюсь, то, как он сказал, буду в дерьме по ноздри и сказать ничего не смогу. Эти папины слова оказались пророческими. Непослушание родителям, гнев, ссоры были началом грандиозного падения в моей жизни, полного моего уничтожения как личности. После очередной ссоры с родителями, чтобы их не допекать, я ушел в армию. Это было в 1979 году. Попал в Тулу, в десантную дивизию. Насмотревшись фильмов о войне, о военных героях, я играл войну, не понимая и не осознавая этого. После дивизионных учений приехала комиссия из Москвы отбирать войска ГБИ, государственной безопасности. Из дивизии взяли 10 человек, физически крепких, хорошо стреляющих. В Москве нас муштровали, вбивали в нас все азы войны, то есть смерти. После ускоренного выпуска нас 7

попали под шквал огня. После 30 минут боя нас осталось всего 5 солдат, уползающих под огнем в ущелье. Мы видели, как бандиты сбили 2 вертолета, которые прилетали за нами. В ущелье, заняв оборону, мы отстреливались, пока были патроны. Но когда же их не стало, закидывали камнями сверху проход, который был очень узким, только для одного человека. Не желая терять своих, бандиты применили паралитический газ. Очнулись мы, 5 оставшихся в живых, в мусорной яме, без еды и воды. День проходил за днем. Мне показалось, что это длилось очень долго. В яме была ужасная вонь разложения. Жуки, пауки, черви. Однажды нас, грязных, голодных, упавших духом, подняли из ямы. У них был какой-то праздник, на котором было много людей, и все были вооружены. Впереди сидели их старейшины, и нас поставили перед ними. Один бандит на ломаном русском спросил: «Кто у вас старший?» После некоторого молчания 2 показали на меня. Один из старейшин что-то сказал рослому бандиту. Он подошел к одному из 5 сзади и кинжалом отрезал голову. Ужас! Бандиты ликовали, выкрикивая что-то. С остальными 3 было то же самое. Ко мне подошел очень почтенный на вид человек с длинной седой бородой. Я уже ничего не соображал и не слышал, и только как будто откуда-то издалека пришел его голос: «А ты будешь воевать за нас?» Потом, провоевав на их стороне 3 года, я уже знал, что это не Афганистан, а Пакистан, и что многие банды из Пакистана, Ирака, Ирана воюют на территории Афганистана, потому что дороги наркоторговли проходят через Афганистан. В 1983 году, сопровождая караван с оружием и наркотиками из Ирака через Афганистан и Пакистан в Индию, банда попала на русскую засаду, и был бой. Очнулся я в госпитале КГБ в Москве, где военные врачи меня собрали, пока был в коме. Осознавал всю тяжесть того, что я сделал, помня, как говорила мама о Боге, что Он живой, видит и слышит. Плоть была почти мертва, но мозг работал. Слышал, о чем говорят врачи. Кусок мяса, надежды нет. Боли не было. Только сильная внутренняя тяжесть от того, что так жил и поступал. И вдруг такая легкость, радость наступила, и, ничего не видя, почувствовал, что пришел Бог. Всем сердцем я просил Его забрать меня с этой земли, потому что так устал от всего сделанного мной. Он заговорил нечеловеческой речью, но я его слышал и понимал, знал этот голос. Он сказал мне: «Смерть для тебя — это просто, да и куда ты попадешь? Такой, как ты есть, ты будешь жить с людьми. Только сейчас понимаю сказанное мне 25 лет назад. Это каждый день война с плотью и с духами злобы поднебесной. За год в госпитале я окреп, научился ходить, говорить и держать ложку в руках. Потом был военный трибунал. Как изменника Родины меня приговорили к смертной казни, расстрелу. Было шоковое состояние. Как говорят в народе, как горе, так до Бога. Ведь никто, кроме Бога, и не может помочь. В таком состоянии, когда дьявол и люди сказали «смерть», я не думал ни про питье, ни про пищу, а просил и молил Бога: «Господи, как же

Так, ты сказал, будешь жить, а люди говорят, смерть. Потянулись часы, дни, годы ожидания исполнения приговора. Постоянно искал Бога в молитве, просил, как у родителей своих бывало, просил то, что сильно хотел. В это время через ООН шли запросы о моей деятельности в банде. Через 2 года Господь явил милость. Вышку заменили 15 годами Сибири. Но я забыл милости Божьи, забыл, что Бог дал мне жизнь и спасал не раз от смерти. И жизнь моя пошла дальше. Этапы знакомства, мир суеты, грязи, зла, беззакония поглотили меня. Бог отошел на второй план. Лагерь, Сибирь, лесоповал, морозы до -50, голод, цинга, брюшной тиф. Иногда за ночь в отряде умирало до 10 человек. Люди исхудали до полной дистрофии, так что валенки не было сил передвигать. Однажды Бог позаботился обо мне через одного охранника, дав кусок хлеба. Я плакал. Этот кусок хлеба никогда не забуду. Вкуснее и слаще ничего в жизни не ел. Все эти годы Бог меня хранил и берег. Пришла свобода. Не хотелось ехать на Украину, и я остался жить в Сибири. Бог благословил всем. У меня было жилье, работа, здоровье, жена, ребенок. В благоденствии забыл, от кого эти благословения, словно 7 злейших вошли в меня. Бросив все, поехал на Украину. Меня просили не ехать, но я не слушал. Не пробыв и года на Украине, занимаясь грабежами, живя разгульной жизнью, опять попал в тюрьму на большой срок. Тогда я вновь вспомнил об Отце Небесном, просил о пощаде и обещал многое. 2006 год. Свобода. Но только не от греха. Все забыто. Забыто и обещание изменить жизнь. В последний раз дьявол загнал в угол. Предложил помочь мне покинуть этот мир, затянув веревку на шее. И тогда опять услышал тот знакомый голос Бога. Это последнее спасение. Меня наполнил непередаваемый человеческими словами страх. Через 2 дня незнакомый мужчина, впоследствии брат во Христе, подозвав меня, предложил оставить все и поехать с ним туда, где я получу самое драгоценное в этой жизни – покой душе, мир и любовь ко всему, что меня окружает. Я воспринял это предложение недоверчиво, с подозрением, не зная меня, как он знает, что мне нужно, но все же поехал, потому что устал жить во зле, беззаконии, грязи, насилии. В тот же вечер в сокрушение сердца я покаялся перед Богом и принял Иисуса Христа как своего Спасителя. В настоящее время я слуга и раб Господа нашего и понял, что есть мое назначение в жизни. Хочу нести Слово Божье всем, независимо от того, как они ко мне относятся. В Писании сказано: «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определил на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно слова, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников
из которых я первый. Но для того я и помилован, что Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». 1 Тимофея, 1 глава, с 12 по 16 стихи. «Бесконечно благодарен Господу. Для себя ничего не прошу. Он дал мне жизнь, я Его раб. Он мой владыка и царь. Прошу за людей, чтобы Бог дал им любовь друг к другу, защитил детей, чтобы дети услышали голос Бога, Его предупреждение: не дружите с миром, чтобы не переживали голод, войну. Очень тяжело рассказывать о себе. Люди не видят и не слышат сердцем, воспринимают все лишь в пределах разума. А Бог предупреждает в Писании о том, что будет, что грядет. На душе покой, в сердце моем радость. Отец грядет. Каждый день пересматриваю свое хождение, чтобы предстать перед Отцом без пятна и порока. Бог наш живой. Он видит, слышит, знает помышления наши и сердца». Юрий Хижняк, Украина, прислала Елене Завинок.

Летят дни, превращаясь в месяцы и годы. Давно уже и, кажется, совсем недавно сообщили мы о переходе в вечность нашей сестры Тани, Татьяны Жембровской из Барнаула. Но вроде и не было этого печального сообщения. Ее стихи, ее рассказы с нами, и будто нет этого расставания. Словно Таня тоже с нами, трудится и надеется на наши молитвы о ее сыне Мише, снохе, внуке. Есть время. Жалкое бремя. Незачем жить. Есть еще время все изменить. Страшное бремя, горький удел. Ты выбор сделал или не хотел? Есть еще время цепи порвать, Божие семя в сердце принять. О, друг, немедли, Бог пред тобой, есть еще время расстаться со тьмой. Прощай. Не ваше дело знать времена или сроки. Деяния 1.7. Прощай, земная красота, наш путь ко светлым небесам. Последний стук, последний вздох, и у Христовых стоим ног. Не наше дело знать, когда, быть может, скоро, может, нет, но этой жизни череда все ж встретит вечности рассвет с Богом. Коль первой мне уйти домой, надеюсь встретиться с тобой. Возрадуйся, душа, но мы будем благословлять Господа. Аллилуйя! Псалом 113:26. Когда нам плохо, больно, одиноко, в голубизну небесную наш взор, звучат тогда живого слова строки, и утешение приходит с гор. Спаситель вечной жизни удостоил и посадил с собой на небесах. Лишь Он один хвалы вовек достоин, лишь Его имя крепость силу даст. Возрадуйся, душа, о, аллилуйя! Благодарите Господа, друзья! Нас ожидает Родина святая, но вот когда, не знаем часа, дня. О, братья, сестры, будем непрестанно мы славить Бога вечером и днем. Пусть Дух вкушает свыше Божьей маны. Хранимы будьте под Христа крылом. Красота. Зеленые горы, блестящие скалы. Упорно взбирается путник усталый, все выше и выше, до самых небес, внизу оставляя земной край чудес. Под облаком белым лесные массивы, с вершины журчащий поток говорливый, приятный для уха, приятный для глаз, опасный, хотя вожделенный для нас. Бурлящий поток, под ним острые камни, клещей в травах, соснах высоких рассадник. Упруго скользят под ногой склоны скал, расселена пропасть, то шквалом обвал. Все прелести жизни проносятся мимо, изранены ноги в ручье шаловливом, клещей ядовитых зловредный укус, костей переломанных в трещинах хруст. Пути восхождения к горным вершинам, опасностей полны у христианина, но пусть вожделеет небесных высот душа сред земных истомившись красот. И я красоту всю нашла в Иисусе, я с Ним в неразрывном сливаюсь в союзе. Татьяна Жембровская.

К чему ведет непослушание? Мир вам! Есть у меня стихи от Адама и до потопа. Лежат они у меня в шкафу. Кроме меня и моей жены, никем не читанные и не слышанные. Если стихи подойдут для газеты, то можно поделиться ими с читателями, читая частями. Эдуард Брем. О, как же Ева была рада, когда Адам ее по саду водил и нежно говорил: «Смотри, кругом какое чудо! А знаешь, все это откуда? Все это Бог, Творец, создал, и нам с тобою все отдал, чтоб мы ни в чем нужды не знали, и чтобы мы не замерзали, и от жары не изнывали, Он чудный климат сотворил, чтоб род людской здоровым был. Смотри на травяной покров, а на деревьях сколь плодов! Деревьев здесь не перечесть, и с них плоды мы можем есть. Их всюду разные сорта, но все же жизнь была б не та, если б не было животных и птиц, и рыб, и всякого скота. Везде у Бога полнота, Он все доводит до конца, везде порядок у Творца. Но древо есть одно в саду. Бог мне сказал: имей в виду, с него плода ты не вкушай, о том ты и не помышляй, ибо ты смертью умрешь в тот час, в который плод сорвешь. Любой, кто съест запретный плод, в тот миг же смертью умрет. Ко древу ты не приближайся, к его плодам не прикасайся. Сия есть заповедь моя, и послушания жду я. «Адам, а где же это древо?» — спросила как-то тихо Ева. «И что такое умирать? Я не могу никак понять. Я сам того не понимаю, но все-таки подозреваю, что смерть разлучит нас с Творцом, с нашим Создателем Отцом. А без него не представляю, как можно жить. И потому я избегаю ко древу близко подходить. Так будем же у Бога в послушании, коль мы с тобой его создание. Плода со древа не сорвем, иначе оба мы умрем». Так шли они к середине сада, не отрывая оба взгляда от первозданной красоты, не зная горя и нужды, болезни, страха и коварства, обмана, зависти, лукавства, корысти, злобы, клеветы, гордыни, ссор, нечистоты. Предательства они не знали, не обижались и не враждовали, не мстили и не колдовали, не говорили ереси, не пустословили, не лгали. Они не знали разногласия, во всем у них всегда согласие. Не знали наглости, надменья, и было в них одно стремление — друг другу радость приносить, повсюду только вместе быть. Их души грела вновь и вновь Творцом зажженная любовь. Их создал совершенным Творец, а не творение — венец. А вот и середина рая. Адам, то древо уже зная, его показывает Эве и говорит: «Вот там, на древе, растут запретные плоды, которым и ни я, ни ты не будем даже прикасаться. И чтобы нам не соблазняться, мы ближе к древу не пойдем, а здесь немножко отдохнем. У нас длина была дорога, нам нужно отдохнуть немного». Трава была для них покров, Адам прилег, уснул на нем. А Ева только задремала, тут сразу голос услыхала. Ее Адам как будто звал. Она проснулась, но он спал. Она подумала, приснилась, и тут же снова погрузилась в дремоту сладкую опять. «Ну что же это?» — ее звать тот голос снова продолжал. Уснуть ей все же не давал. «Откуда все же этот глаз? Во всем саду, ведь кроме нас, нет ни одной души людской, лишь я и друг любимый мой. А может, мне это приснилось?» Но тут же сразу убедилась.
Ее реально кто-то звал, ее имя называл. Ей тут Адама б разбудить, его о всем осведомить. Она ж его не разбудила и потихоньку подходила туда, откуда голос был, ее который разбудил. «Так я же к дереву иду, запретному, во всем саду». Адам сказал, «Не приближаться ко древу, чтоб не соблазняться». «И кто же все же меня звал? И кто уснуть мне не давал? Хочу об этом я узнать, Адаму это рассказать». Так Ева, размышляя, шла, и как ко древу подошла, то змея увидела сразу, до этого еще ни разу она не видела такого, и только захотела снова назад пойти. Змей начал с ней диалог вести, и нежно ласковый тот глаз вдруг соблазнил ее тотчас, и не хватило сил у Евы запретное покинуть древо. Змей это сразу же смекнул, вопросом Еву обманул. «А подлинно ль, — сказал нам Бог, — чтобы никто из вас не мог плодов кушать с деревьев в раю?» И тут жена, утратив бдительность свою, с врагом вступила в диалог. «Нет, этого не говорил нам Бог. С дерев мы можем есть плоды, но вот с того, что посреди, Бог рая посадил, в него вкушать плоды он запретил, чтоб смертью нам не умереть. Нет, не умрете, в свою сеть, заманивая Еву, сказал коварный змей. И, чувствуя победу, нашептывал он ей. Но знает Бог, когда вы вкусите плоды, тогда Адам, а также ты, подобны станете богам. Тогда только обоим вам откроется добро и зло. О, как нам повезло! Подумала, прельстившись Ева. В сей миг увидела, что древо на вид приятно, вожделенно. Сорву я плод сей, несомненно, вкушу и буду много знать. Адаму принесу, чтоб он познать мог тоже тайны бытия. И будем мы, как боги, он и я. Так Ева подошла к Адаму, в руках с запретными плодами. Он еще спал. «Я их одна не буду есть», — подумала она. «Мы поедим, когда Адам проснется. Даже не думаю, во что все обернется». Но плод ее манил, соблазн ее отведать сильным был. Она вкусила раз, другой. «О, что же, что это со мной?» Все сразу в ней переменилось, в душе мгновенно изменилось, от Бога все в ней умерло. Взамен былого к ней пришло обычное мирское чувствование, и было видно змея злое ликование. Адам проснулся, ему дала есть Ева, он ел запретное, проникло в чрево, и дух его был смертью поражен. От Бога отделился он, а внешний плод ничем не отличался от тех, которыми Адам всегда питался. Все зло похоже очень на добро, как чищенный металл, который ржа пожрет, похож на серебро. И тут Адам и Ева услыхали, что их зовет Господь, и убежали. Они обои скрылись от Творца, между деревьев от его лица. «Адам! Где ты?» — Господь возвал. «И почему ты убежал? Не ел ли ты запретного плода, которого ты никогда не должен был вкушать?» Адам же начал Бога обвинять. «Жена, что ты мне дал, дала мне, и я ел. Адам, о, как же ты посмел за то, что ты жену послушал и мою заповедь нарушил? За это проклята земля и ожидает от тебя, и будешь в поте ты лица отныне и до самого конца со скорбью хлеб свой добывать. А в час, который умирать тебе придется, то плоть твоя опять вернется в землю, ты из которой взят, ибо ты прах, и возвратишься в прах назад. Теперь покинуть надо вам Эдем, тебе и Еве, насовсем». Господь одежды им обоим кожаные дал,
смотрел с печалью он, как покидал Адам с женой чудесный сад, Творец, в котором был бы рад оставить их. Но первых тех людей двоих грех с Богом разделял, и род людской весь так же стал от Евы во грехах рождаться, и люди стали удаляться все дальше от Творца, так как лукавые сердца, исполненные грехом их стали, все дальше, дальше их от Бога уделяли. И лишь Христос в Эдемский сад нас может снова привести, а сколь еще мы во грехах, очисти, Боже, и прости. Эдуард Брем.

0: Вновь пробудил ты меня в это утро, вновь обновилась милость твоя. О мой Господь, как прекрасно и чудно все ты устроил вокруг для меня. Радуюсь я наступившему утру, радуюсь я предстоящему дню, вновь в этот день прославлять тебя буду. О мой Господь, как тебя я люблю! Ты отыскал меня в мире безбожном и подарил мне земную любовь. Милость твоя высока, непреложна, хочется славить тебя вновь и вновь. О Иисус, я тебе благодарен за дорогих моих братьев, сестер, и за возможность быть вместе в собрании, за имя твое прославляющий хор. Благодарю я тебя за служение, за этот труд, что мы вместе несем, за мой баян, за стихи, песнопения, те, что во славу Твою мы поем. Как я Тебе благодарен за радость, что через край наполняет меня, и за любовь, за общение сладость, что обновляется день ото дня. Хоть путь земной и тяжелым бывает, крест свой нести нелегко мне порой. Слово Твое меня вновь подкрепляет и помогает идти за Тобой. Слава Тебе, Иисус! Аллилуйя! Пусть величается имя Твое! Лучше сказать ничего не смогу я. Прими благодарное сердце мое.
1: Прочитал автор Николай Бекер.

0: Тихие беседы. Господь, пастырь мой. Читает сам автор Вальдемар Богер.
1: Около 2700 лет назад пророк Михей написал такие слова. «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудины, ибо из тебя произойдет вождь, который будет пасти народ мой, Израиля». У каждой вещи есть свое название, у каждого человека есть свое имя, и у этого вождя, у этого пастыря, который через 700 лет после предсказания пророка пришел на землю, есть тоже имя. Его зовут Иисус Христос. Господь Иисус Христос в первую очередь пришел для своего любимого, избранного, израильского народа. Но лишь немногие уверовали в Него. Большинство посчитали Его обманщиком, самозванцем, богохульником и распяли Его. Свой народ не принял своего пастыря, отказался от него. И пастырь ушел к другим народам, к нам, и мы получили доступ к Божьей милости и благодати. Нам нужно использовать время благодати, потому что по всем признакам оно очень скоро кончится. Бог сказал израильскому народу, что Он накажет их, но потом и простит. Наступает время, когда Господь пастырь сам пойдет к обреченному на гибель народу, и Святой Дух проявится там в такой силе, что весь народ осознает свой грех и раскается, и довериться своему пастырю. В книге пророка Захарии написано: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Иисус Христос сказал: «Я пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Он умер ради спасения своих овец. Он умер, чтобы освободить верующих в Него от груза грехов. Он умер, но и воскрес, чтобы верующие в Него тоже воскресли. Для вечной жизни воскресли, а не для вечных мучений. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Кто вернется к доброму пастырю Иисусу, тот войдет в его небесное царство. В последней книге Библии Откровения написано так: «И они не будут больше голодать, и не будут больше жаждать, и не будет палить их солнце, и никакой зной, потому что Агнец, Иисус Христос, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Каждый человек на земле хочет быть счастливым, но без помощи Бога это невозможно. Нам всем нужно идти к Богу, но не только, чтобы хорошо жить на земле, но в первую очередь для того, чтобы после смерти не быть осужденными за все совершенные грехи на вечные мучения. Сегодня Господь Иисус зовет всех людей к Себе и предлагает через веру в Него прощение грехов и вечную жизнь. Я прочитаю из Библии 22-й Псалом, в котором царь Давид рассказывает о своих отношениях с Богом. Псалом 22. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мною трапезу ввиду врагов моих. Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Слово «пастырь», «пастух» в разных языках означает «наблюдатель», «руководитель», «защитник». Он ищет пастбище с зеленой сочной травой и источники с чистой водой. Он защищает овец от хищников и укрывает от непогоды. Он разыскивает потерявшихся, отбившихся от стада овец и лечит больных. Он наводит порядок в стаде. Пастух заботится не о себе, а о подопечных овцах. Царь Давид говорит, что Господь Бог – его личный пастырь. Этот пастырь знает все нужды и все потребности Давида, как хороший пастух знает, что нужно его овцам. Давид перенес много лишений и опасностей в своей жизни. Он знал, что они будут сопровождать его до конца жизни. Но он полностью доверился Господу и получил удовлетворение всех своих физических и духовных запросов. Полное абсолютное счастье на этой земле, проклятой за грех человека, невозможно. Но вполне возможно получить у Господа покой души, и вполне возможно научиться быть довольным тем, что имеешь. В стихе 2 и 3 написано: «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Израиль – это пустынная и засушливая местность, где пастбища с сочной травой и чистой водой – редкость. Там человек и животные должны бороться за свое существование. Вода в таких местах на вес золота. Вода – это жизнь. Овцы могут выжить и в местах с маленькой полусухой травой, если там есть источник воды. Когда овцу мучит жажда, она пьет воду из любой грязной лужи, в которой кишат возбудители болезней. Попив такой воды, овца подвергается опасности заболеть и умереть. Но добрый пастырь водит своих овец к тихим и чистым водам. Жажду тела можно утолить простой водой. Но чем утолить жажду души? Жажду души можно утолить только особой, живой водой, которую тоже дает Господь. Об этом написано в Псалме 35. «Людей и животных хранишь ты, Господи, как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от запасов дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их, ибо у Тебя источник жизни». Судьба каждого животного и каждого человека в руке Господа, который дает просто жизнь и жизнь вечную. Господь направляет людей на путь правды и дает жизнь только ради имени Своего, а Его имя – любовь. И Он хочет прославить Свое имя через любовь к людям. Давид описал свои отношения с Господом как отношение между овечкой и пастырем. Господь-пастырь так заботится о Давиде, что он ни в чем не нуждается. У Давида есть все необходимое для полноценной жизни, и Давид доволен. Овцы не могут удовлетворить все свои потребности сами. Они не могут сами себя вылечить. Они не могут сами себя защитить от хищников. И поэтому горе тем овцам, которые остались без пастыря. Они все до одной погибнут. Ни одна овца не выживет. Это только вопрос времени, когда она погибнет. Им обязательно нужен добрый, заботливый, сильный, справедливый пастырь. И Господь Бог говорит, что Он именно такой пастырь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие слушатели, для вас звучат песни христиан.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие слушатели, для вас звучат песни христиан.

Евангелие от Иоанна, 3 глава, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».

Безлично матовые дни вмещаются в окно, когда все радости твои склевало воронье, когда равняется нулю аккумулятор сил. Иди за радостью к тому, кто мир сей победил. Иди за радостью к тому, кто мир сей победил. О, христианин, радуйся с утра, тысяча причин, говорящих за жизни серпантин, шины на краю, и тысячу причин радости найду, тысячу причин радости найду. На птичьих лапках, на ветвях в скверочке городском мастится вечер сентября, пропитанный дождем. В зеленоватой темноте без зонтика пройдусь, за мной бежит на поводке моя простая грусть. За мной бежит на поводке моя простая грусть. О, христианин, радуйся с утра, тысяча причин, говорящих за жизни серпантин, шины на краю.

Цепляя тучу, цепелин, наверное, за зимой. Циклон идет на Сахалин, а я иду домой. Мой Бог помог мне не остыть, я твердо убежден, умеющий Христа любить, да не подсуден он. Умеющий Христа любить, да не подсуден он. О, христианин, радуйся с утра, тысяча причин, говорящих за жизнью серпантин, шины на краю, тысячу причин, радости найду, тысячу причин, радости найду. Совсем темно, но парк нет-нет, да голосок отпустит. Зашла луна и шлет привет любому захолустью. Я не один, не сам собой, со мной прибудь вовек. Мой друг, мой Бог, спаситель мой, я слаб, я человек. Мой друг, мой Бог, спаситель мой, я слаб, я человек. О, христианин, радуйся с утра, тысяча причин, говорящих за жизнью серпантин, шины на краю, тысячу причин, радости найду,

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Радиостанция «Голос Анд» представляет христианскую радиопередачу «Евангельские истины». В ней мы стараемся изучать темы и целые книги Священного Писания. Всем нашим слушателям мы желаем обильных Божьих благословений.

Всемирно известный изобретатель и конструктор приборов и систем для исследования космоса, американец Джеленек сказал: «Я интересуюсь новыми открытиями. Кто не интересуется этим? Но я также имею привычку один раз в год прочитывать Библию, и поразительно, всегда нахожу новое». Да, дорогие друзья, Слово Божие неисчерпаемо. И мы от сердца желаем, чтобы сегодняшняя передача «Евангельские истины» поощрила вас, дорогой радиослушатель, к более глубокому исследованию Библии. Вначале послушайте песню.

0: Искушение Иисуса Христа в пустыне. Это тема сегодняшнего разбора Библии. В прошлый раз мы закончили третью главу Евангелия от Луки. Сегодня мы начнем разбор четвертой главы, и для этого прочитаем стихи с 1 по 13. Если у вас есть Библии, вы можете проследить чтение.
1: Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божиим». И возвед его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана! Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! Нашу сегодняшнюю беседу о Евангелии от Луки мы начнем одним, на первый взгляд, немного странным предложением из 45 стиха 15 главы 1 послания к Коринфянам. Здесь сказано: «Первый человек Адам стал душою живущею, а последний Адам есть дух животворящий». 47 стих этой же главы дает нам больше ясности. Первый человек из земли, перстный. Второй человек – Господь с неба. И 22 стих. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Кто-либо, может быть, спросит, какое отношение имеет Адам к рассказу о испытании Христа в пустыне. Поразмыслим немного над этим. Отметим сначала общие черты и качества, которые мы находим как у Адама, так и у Христа. В конце родословия Иисуса Христа, данного нам в 3 главе Евангелия от Луки, мы видим, что оно идет до первого человека Адама. Адам был сотворен на земле, Христос был послан на землю. Адам был человеком, и Иисус был человеком. Адам был искушен дьяволом, и Христос был подвергнут 40-дневному испытанию в пустыне. На этом можно и закончить сходство между ними. Но реакция Иисуса на испытание показывает нам огромную разницу между Адамом и Христом. Сын Божий, да, сам Творец Вселенной, унижается до того, что становится на одну ступень с Адамом. Этим он дошел до самого корня греха. Там, где человек отступил от Бога, Христос начал свою спасительную миссию. Где дьявол в первый раз победил человека, Сын Божий принимает на себя ту же борьбу. Еве и Адаму дьявол сказал: «В день, в который вы вкусите от плодов дерева, откроются глаза ваши, и вы будете как боги». И примерно с той же лестью он подходит к Иисусу. «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Здесь мы видим старый метод дьявола, которым он старается совратить людей. Его лозунгом является всегда призывать людей изменить обстоятельства или достичь особого уровня жизни, и тогда сам человек станет другим. Так он искусил Адама, и Адам согрешил. Дьявол предлагает метод, которым Христос сможет привлечь народ. Другими словами, если ты хочешь, чтобы люди следовали за тобою, то ты должен использовать свою власть для того, чтобы дать им материальные блага. История уже многократно доказала успех этого метода. Дьявол тоже знал, что Христос

шел на землю для того, чтобы привлечь за собой народ. Впоследствии сам Христос сказал это своим ученикам, говоря о своих страданиях. В 32 стихе 12 главы Евангелия от Иоанна мы читаем его слова. «Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Это говорил он, давая уразуметь, какую смертью он умрет. Читаем мы дальше в 33 стихе этой же 12 главы Евангелия от Иоанна. Искушая Христа, дьявол предлагает ему более легкий путь к достижению цели. И это было не единственное искушение. Вспомните историю о насыщении 5000 человек хлебом. Христос имел власть 5 хлебами накормить 5000 человек. И как только он это сделал, в сердцах народа уже возникла мысль сделать его царем. Но снова Иисус не принимает этого предложения. В 15 стихе 6 главы Евангелия от Иоанна мы читаем, «Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один». Бог имел другой план, которым Он желал спасти людей и привлечь их к себе. Он несовместим с нашей человеческой логикой. Иисус знал, что человек осужден за свое грешное состояние, и смертный приговор, прочитанный Богом над людьми, невозможно сделать бездейственным. Этот приговор неотвратим. Но несмотря на это, Бог любит людей. И поэтому Он послал Сына Своего Иисуса Христа на землю. И этот Христос пришел стать человеком и пошел на крест, чтобы умереть вместо нас. Не царь нужен человечеству, небольшой политический деятель нужен народу. Такие люди хороши в глазах народа только до тех пор, пока они делают то, что нравится массам. Христос пришел, чтобы спасти человека, а не бесконечно удовлетворять нашу жажду в наслаждении. Хороший пример здесь для нас, проповедующих Слово Божие. Очень легко поддаться искушению, красноречием, привлечь народ. Но наша задача – проповедовать людям Христа распятого. До тех пор, пока человек не принял верой спасительную жертву Христа, суд Божий пребывает на нем, независимо от того, слушает он нас или нет. Но если мы оказываемся в положении, что люди начинают нас хвалить и возвышать, то вспомним, что настал очень критический момент. Одна ошибка в нашей жизни достаточно для того, чтобы эти же люди могли клеветать и поносить нас. Христос, узнав помышления людей о том, что они хотят сделать Его царем, удалился на гору один, читаем мы в 15 стихе 6 главы Евангелия от Луки. Что делал Он там? Мы знаем, Он молился, Он беседовал с Богом о происшедшем. Самое лучшее место для проповедника после успешной проповеди – это уединение в молитве с Богом. Христос одержал победу над первым искушением дьявола – материальными благами привлечь людей и ответил на это предложение Искусителя словами «Написано, что не хлебом одним будет жив человек, но всяким Словом Божиим». Этим он подтвердил, что путь привлечения людей к себе описан для него в Слове Божьем, говорящем о жертве за грехи человека. Но этим не прекратилось искушение Христа. В стихах с 5 по 7, 4 главы Евангелия от Луки мы читаем. «И возвёл его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Это второй метод, которым дьявол искушал не только Христа, но искушает и детей Божьих сегодня. Апостол Иоанн в 16 стихе 2 главы своего первого послания сказал, «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Бога, но от мира». Здесь Иоанн дает нам 3 примера, как дьявол мирскими благами искушает христиан. Этот же метод наблюдается и при искушении Христа в пустыне.
Похоть плоти удовлетворяется пищей. Этим методом дьявол не достиг цели. И поэтому он прибегает к другому, к похоти очей. Глаза видят много. Дьявол даже избирает для Христа наилучшее место, с которого он мог бы видеть как много больше, и показывает ему царство и славу. Трудно человеку противостоять такому предложению. И все это можно было бы получить только одним поклоном. Таким же образом была искушена Ева в Едемском саду. В 6 стихе 3 главы книги Бытия мы читаем: «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи». Замечаете? Похоть плоти. «И что оно приятно для глаз». Здесь видна похоть очей. «И вожделенно, потому что дает знание». Сравните с гордостью житейской. «И взяла Ева плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Мы уже видели, как Христос отверг похоть плоти. Также он не поддается и искушению похоти очей. Желание иметь и приобретать в человеческой натуре ненасытимо. Чем больше мы имеем, тем больше мы желаем. Каждое материальное приобретение рождает еще большее желание, но никогда не приносит покоя и удовлетворения. Дьявол предлагает Христу весь мир без Голгофского креста, без вообще всяких затруднений. И мы видим, что этот путь снова идет вразрез с Словом Божьим. Иисус сам сказал: «Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Чтобы спасти мир, Иисус должен был умереть за грехи мира». И, опираясь на Слово Божие, Иисус, называя имя Своего врага, говорит: «Отойди от меня, сатана! Ибо написано: Господу, Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Иисус снова побеждает посредством Слова. После этих двух поражений дьявол прибегает к последнему методу искушения. Апостол Иоанн называет его гордостью житейской. Наша человеческая природа склонна принимать честь и славу от людей, и чтобы достичь этой славы, человек готов на все, лишь бы угодить людям и возвыситься пред ними. И это все с одной только целью – удовлетворить свою гордость. С 9 по 11 стихи 4 главы Евангелия от Луки мы читаем: «И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма и сказал ему: „Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею“». Таким методом дьявол уже часто совратил людей с истинного евангельского пути. Сколько людей обожествляют какого-либо человека, который как будто бы совершил что-либо сверхъестественное, и поклоняются ему. Но и здесь Иисус знал, что это не воля Его Небесного Отца таким путем привлечь к Себе народ. Иисус хотел, чтобы люди следовали за Ним и верили Ему добровольно и без условий и требований. Он предложил Себя людям, осужденным на вечные мучения, и был готов вместо нас умереть, чтобы мы жили. Дьявол хотел помешать ему это совершить. Но в отличие от Адама и Евы в Едемском саду, Иисус выдержал испытание и этим самым еще раз подтвердил свое уполномочие и способность своей жертвой заплатить долг людей пред Богом. Ни материальные блага, ни жажда наживы и ни слава пред людьми не были в состоянии овладеть Иисусом. Ясным нет. Предложением дьявола Иисус выдержал экзамен для вступления и начала своего служения на земле. Дьявол отошел от Иисуса после этого 40-дневное искушение, но только до времени. В дальнейшем мы еще часто заметим, как этот враг человеческих душ ставил Христу преграды и мешал ему через обстоятельства и людей совершить свою миссию. Научимся и мы, дорогие братья и сестры, из этого примера нашего Господа не поддаваться легким путям к успеху,
которые не соответствуют плану Божию. Но будем поступать по примеру Христа и испытывать все наши деятельности по Слову Божию, как это делал Иисус.

На этом передача «Евангельские истины» подошла к концу. Беседу вел Иван Петерс, у микрофона Виктория Фаст и Виталий Кливер. До скорых встреч!

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Три. Иисус – добрый пастырь. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 1 по 39 стих. В 7 и 8 главах Иисус указывает своим противникам на их истинное состояние, затем в 9 главе на их самообман и слепоту в познании Бога и Его Сына. В следующей главе Он призывает своих слушателей следовать за Ним, а не за грешными лидерами. Он добрый пастырь, единственная дверь, ведущая к Богу. А. Овцы слушаются голоса своего пастыря. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 1 по 6 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 1 по 6 стихи. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знает чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое Он говорил им».
0: Во многих селениях крестьяне держат овец в больших овчарнях и ночью охраняют их. Утром к ним приходит пастух и зовет своих овец. Охранники открывают ему дверь, и он не выгоняет овец из овчарни, а по одному зовет их на выход привычным для них голосом. Овцы отличают один голос от другого и следуют только за голосом своего пастуха. Даже если он оденет другую одежду и таким образом немного изменится внешне, овцы все равно последуют за голосом хозяина. И наоборот, даже если чужой пастух наденет одежду их хозяина, они не сдвинутся с места. Овцы следуют только за голосом своего хозяина. Он ведет их к зеленым пастбищам и свежей воде. Его овцы идут за ним, и никто из них не отстает. Они полностью доверяют своему пастырю. Иисус использовал этот пример, чтобы показать, что для желающих слышать Его голос Он есть пастырь, посланный Богом. Он пришел к народу Ветхого Завета не за тем, чтобы что-то отобрать у них или украсть, но чтобы избрать некоторых из них и призвать их к себе. Он пришел спасти их и дать им неиссякающую духовную пищу. Другие же пастухи похожи на разбойников, крадущихся к стаду, подобно волкам. Будущие обманщиками, они ловят овец и пожирают их. Они не помогают стаду, а живут только ради самих себя. Пасторов и служителей в церквях, не призванных Богом лично и непостоянных во Христе, Господь называет разбойниками. Они больше вредят, чем помогают. Иисус предсказал, что истинные последователи будут сторониться чужих пасторов, чувствуя опасность, исходящую от них. Он также побудил их доверять обещанию Бога, что Он сам позаботится о своем стаде, как это написано в 22-м псалме. Люди не поняли смысла сказанных Иисусом слов, как не поняли и то, что их пастухи были злобными и неверными волками. Книга пророка Иеремии, 2 глава, 8 стих, и 10 глава, 21 стих. Книга пророка Иезекииля, 34 глава, с 1 по 10 стих. И книга пророка Захарии, 11 глава, с 4 по 6 стих. Вопреки этому, Бог был готов сам стать их добрым пастырем, чтобы защитить своих людей и посылать им истинных пастырей, какими были Моисей и Давид. В Библии используются метафоры «пастух», «стадо», «агнец Божий», «искупление кровью». Все эти сравнения относятся к жизни в сельской местности. Так и Бог в Сыне Своем называет Себя добрым пастырем, что еще раз подчеркивает Его безграничную заботу о нас. Б. Иисус есть дверь. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 7 по 10 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 10 глава, стихи 7 по 10. Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть им дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажит найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком».
0: Иисус называет Себя дверью, ведущей к Богу и Его овцам. Общение с искупленными в церкви невозможно вне Христа. Тот, кто проповедует религию без Христа, похож на вора, который запутывает умы Божьих чад. Дух Святой ведет нас через тесные врата, которыми является Иисус. Всякий, кто не входит через эти врата, не ест его тело и не пьет его крови, не имеет права служить Божьим детям. Нам нужно умереть для себя и войти в овчарню Христа. Только тогда мы станем частью его стада. Все известные люди, жившие до и после Христа, не во Святом Духе, воры, вводящие людей в заблуждение. Все философы, идеологи и религиозные лидеры также воры, если они не верят в Него и не покоряются Ему. Они развращают народ своим учением и обычаями. Истинные же пророки держались Духа Христова и лично знали Христа. В своем смирении они вошли к Богу через Его дверь. Иисус подготовил их и послал на служение в своем народе, заповедав им быть верными Ему. Никто не может принадлежать к Божьему народу, пока не умрет для себя и не обратится к Иисусу для своего спасения. Иисус делает послушных Ему овец царями и священниками. Истинный пастор идет, чтобы нести людям весть о спасении. Потом он возвращается к ним в стадо Христа, чтобы вечно пребывать в Нем и Ему в них. Такие пасторы не считают себя выше или важнее своей паствы, потому что все они Христовы. Тот, кто пребывает в Его милости, находит в своем Господе полноту силы и знания. Смиренная душа все свои источники находит в Иисусе. Четыре раза Иисус предостерегает свое стадо от таких служителей, которые ищут собственной славы, развращая других. В то же время Христос зовет каждого к Себе, чтобы подарить ему настоящую жизнь в мире и любви. Он делает человека благословением для других. Приходящий ко Христу полон добродетелей, изливающихся на других людей. Пастухи живут не для себя, но посвящают жизнь своему стаду. Дух Божий не только дает нам вечную жизнь для нашего спасения, но и делает нас служителями, возрастающими в смирении и любви к окружающим. С возрастанием в любви возрастает и ее источник. Нет ничего приятнее, чем служить Христу. Именно это и означают слова «Я пришел для того, чтобы имели жизнь, исполненную благословениями». Молитва. Господь Иисус Христос, благодарение Тебе за то, что Ты являешься дверью, ведущей к Богу. Мы славим Тебя, потому что Ты призвал нас к общению с Тобой, чтобы мы служили Тебе и людям. Помоги нам смирить себя и жить жизнью с избытком. Дай нам Духа Твоего для обретения душ людей, сделай нас благословением для других. Вопрос 70. Какие благословения Иисус дарует своим овцам?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Из жизни поместных церквей. Юность дается человеку только раз в жизни, и в юности каждый доступнее, чем в другом возрасте, всему высокому и прекрасному. Благо тому, кто сохранит юность до старости, не дав душе своей остыть, ожесточиться, окаменеть. Белинский. Дорогие наши дети, наша молодежь, смотрите на каждую утреннюю зарю, как на начало вашей жизни, и на каждый закат солнца, как на конец ее. Пусть каждая из этих жизней будет отмечена каким-нибудь добрым поступком, какой-нибудь победой над собой или приобретенным знанием. На память Иисуса Навина 1:5-8.
2: «Никто не устоит пред тобой во все дни жизни твоей, и как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой, не уклоняясь от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно».
1: С любовью и молитвой о вас, мама Люба Власенко. Не совет, а пожелание. Мы все в церкви, братья и сестры, мы все дети Божьи. Кто-то старше, кто-то младше, но все мы братья и сестры. Так давайте называть друг друга братья и сестры. Мы не тети и не дяди. Если человек старше вас по возрасту, его можно называть брат Иван или сестра Валентина и так далее. Если что-то говоришь, говори хорошее. Делай все, что нужно делать, а не то, что хочется. Напоминание: сегодня начинается твоя оставшаяся жизнь. Галя Сизова. Мелочей для Бога не бывает. У Него всегда хватит времени и любви на каждого из нас. И до малого сердечка, и до сильных, и великих достучиться, докричиться и дошепчется наш Бог. Друг на друга непохожих, разноликих и безликих Он так любит, что не может быть, чтобы нам Он не помог. Бог держит мир на плечах, а своих детей на ладонях. Дина Мирошник. Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится. Притчи 26:27. Не осуждайте других ни взглядом, ни словом. Кто осуждает, с того Господь снимает свою защиту, и осудивший совершает тот же грех. Вместо этого молитесь, прося у Бога милости для согрешившего, а для себя охраны, чтобы самому не согрешить. Любите людей, смотрите на них глазами любящего Бога. Надежда Артемова. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Притчи 3:5. Не цепляйтесь за прошлое, не живите обидами, вспоминайте хорошее, никому не завидуйте. Все, что небом вам послано, принимайте как должное. Все, что сделано, к лучшему, как бы не было сложно вам. Вера Ермола. Самый лучший совет нам дает наш Господь. Смотри на действование Божие, ибо кто может выпрямить то, что Он сделал кривым? В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Екклезиаста 7:13-14. Людмила Сердюк. Испытание – это наилучшая школа для укрепления доверия Богу. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Иеремия 29:11. Ольга Тесленко. Подготовила это все Марина Авдеева. «Вы, святое, приняли крещение с Господом в любви, завет вступив. Это сердце – верное решение, выбор в жизни правильной тропы. С Богом не страшны ни тьма, ни тучи, испытания в трудностях – борьба. Он дарует счастье жребий лучший, только с Ним надежная судьба. Он один откроет рая двери, в вечность золотую без конца. В духе возрастая, стойте в вере, чтоб войти с Иисусом в небеса». Давыдов.
0: Царственное священство.
2: Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет.
0: 1 Петра 2:9. Такова одна из доктрин Библии – священство всех верующих. Каждый верующий имеет личный доступ к Богу. Человек может действовать как священник. В Ветхом и Новом Заветах делается ударение на служение священства для других. Какое бы служение ни делал человек для себя – оно является подготовкой священодействия другим. Мы призваны в священство всех верующих не просто для того, чтобы могли иметь наш собственный доступ к Богу, но и для того, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. То есть, чтобы являть Божью милость другим. Какое поле деятельности для этого служения представляет собой христианский дом? Родители – священники для своих детей. Священник представляет Бога людям и представляет людей Богу. Священство родителей включает эти два основных момента. Во-первых, родители призваны представлять Бога своим детям. Они это делают через личный пример – через научение и через совершение различных видов семейного служения. Во-вторых, родители призваны представлять своих детей Богу. Это они делают преимущественно через служение молитвой. В книге Второзакония 6:4-9 представлено три ступени для представления Бога своим детям.
2: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими.
0: Этот отрывок Писания является началом указаний родителям. Заметьте, что сначала описывается положение, которое сами родители имеют перед Богом. Без глубочайшей любви к Богу со стороны родителей обучение детей будет пустым и бесполезным. Основание для священства родителей – это их собственная любовь и преданность Богу. Если родители не имеют живых отношений с Иисусом, они не могут надеяться передать это своим детям. Каким является ваше отношение к Господу? Состоит ли оно только из сухих правил и законов, из сурового морализма и ничего больше? Из утомительного круга религиозных обязанностей и упражнений, в которых нет элемента волнения и нет реальности, нет радости. Дети гораздо более чувствительны, чем это думают взрослые. Они не реагируют просто на слова и формальное верование родителей. Они чувствуют внутренний дух веры. И вот почему часто молодые люди, которые протестуют против христианской веры, совсем не являются бунтовщиками против Бога. Они никогда не имели действительно живых отношений с Богом. против которого можно было бы бунтовать. Они бунтуют против мертвого религиозного формализма, который им навязан, как набор определенных правил и обрядов. Родители, которые хотят, чтобы их дети знали Бога, должны развивать свои собственные отношения с Богом, и первейшим средством для этого является жизнь молитвы. Никакое количество нравственных поучений, твердой дисциплины, религиозных инструкций или хождения в церковь не могут возместить недостаток родительской молитвы, потому что именно во время молитвы и через нее мы переходим из области теории в область реальности и личного опыта. Как мы можем убедить наших детей, что Бог важен, если сами никогда не уделяем Ему нашего времени? Как мы можем считать, что любим Бога, когда мы едва минуту проводим с Ним наедине? Наши дети могут послушно выучить ритуалы и петь песенки «Бог велик, Бог добр, мы благодарны Ему за пищу». Но в глубине сердца, где формируются настоящие отношения, наша молитвенная жизнь научила их совсем другому. Бог велик, но Он может подождать. Я поспешу, а то я опоздаю. Счастлив ребенок, который может увидеть своих родителей на коленях, который видит, что мать и отец рано встают и уединяются, чтобы иметь свое время с Господом. Такой ребенок получил урок, которому не научит никакая лекция. Он видел, что Бог имеет знания, и Бог действительно важен, чтобы уделить ему время, и он является личностью. Вы не просто повинуетесь его правилам, вы фактически соединяетесь с ним. Молитвенная жизнь не есть что-то такое, во что вы входите исключительно из чувства долга. И молитва не есть то, что мы делаем как пример для своих детей. Вы молитесь потому, что это необходимое и очень важное для вас дело. Итак, молитва – это не благочестивое упражнение, это серьезные отношения с Богом. Поставьте себе первоначальную цель – полчаса в день серьезной молитвы. Посвятите себя в течение этого времени исключительно молитве. Сообщите вашей семье и друзьям, чтобы они вас в это время не беспокоили. Это ключ для того, чтобы Бог трудился в вашей семье. Родители должны научиться молиться, и из этой жизни молитвы потечет Божья жизнь в истинном смысле этого слова. Вы будете способны ввести Господа во многие аспекты семейной жизни. Присутствие Иисуса в семье станет реальным для ваших детей, потому что оно реально для вас. Счастлив ребенок, который имеет Божьих родителей. Михаил Шаптало.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Первая книга Моисеева «Бытие». Глава 47. «И пришел Иосиф и известил фараона и сказал: „Отец мой и братья мои с мелким и крупным скотом своим и со всем, что у них, пришли из земли Ханаанской, и вот они в земле Гесем“. И из братьев своих он взял 5 человек и представил их фараону. И сказал фараон братьям его: „Какое ваше занятие?“ Они сказали фараону: „Пастухи овец рабы твои, и мы, и отцы наши“. И сказали они фараону: „Мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих, ибо в земле Ханаанской сильный голод. Итак, позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем“. И сказал фараон Иосифу: „Отец твой и братья твои пришли к тебе. Земля египетская пред тобою. На лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих. Пусть живут они в земле Гесем. И если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом“. И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Иаков фараона. Фараон сказал Иакову: „Сколько лет жизни твоей?“ Иаков сказал фараону: „Дней странствования моего 130 лет. Малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их“. И благословил фараона Иаков, и вышел от фараона. И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Рамсес, как повелел фараон. И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства. И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская. Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараона. И серебро истощилось в земле египетской и в земле ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили: „Дай нам хлеба, зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро вышло у нас“. Иосиф сказал: „Пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас“. И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. И прошел этот год, и пришли к нему на другой год, и сказали ему: „Не скроем от господина нашего, что серебро истощилось из стада скота нашего у господина нашего. Ничего не осталось у нас пред Господином нашим, кроме тел наших и земель наших? Для чего нам погибать в глазах Твоих и нам, и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону, а Ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля. И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их. И досталась земля фараону. И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Только земли жрецов не купил, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон, посему и не продали земли своей. И сказал Иосиф народу: «Вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу. Вот вам семена, и засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим». Они сказали: «Ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах господина нашего и да будем рабами фараону». И поставил Иосиф в закон земле египетской, даже до сего дня, пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону. И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились». И жил Иаков в земле египетской 17 лет. И было дней Иакова, годов жизни его, 147 лет. И пришло время Израилю умереть, и призвал он сына своего Иосифа и сказал ему: «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал: «Сделаю по слову твоему». И сказал: «Клянись мне». И клялся ему, и поклонился Израиль на возглавие постели. Глава 48. После того Иосифу сказали: «Вот отец твой болен». И он взял с собою двух сынов своих, Манассию и Ефрема. Иакова известили и сказали: «Вот сын твой Иосиф идет к тебе». Израиль собрал силы свои и сел на постели. И сказал Иаков Иосифу: «Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня. И сказал мне: вот я расплажу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя, вечное владение. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои, они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской по дороге, не доходя до Ефрафы, и я похоронил ее там на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем. И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал: «Кто это?» И сказал Иосиф отцу своему: «Это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь». Иаков сказал: «Подведи их ко мне, и я благословлю их». Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израиль Иосифу: «Не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих». И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку против левой Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец. И благословил Иосифа и сказал: –

руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии. И сказал Иосиф отцу своему: «Не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою». Но отец его не согласился и сказал: «Знаю, сын мой, знаю. И от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». И благословил их в тот день, говоря: «Тобою будет благословлять Израиль, говоря: Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». И поставил Ефрема выше Манассии. И сказал Израиль Иосифу: «Вот я умираю, и Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших. Я даю тебе преимущественно пред братьями твоими один участок, который я взял из рук амореев мечом моим и луком моим». Глава 49. И призвал Иаков сыновей своих и сказал: «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего. Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел. Симеон и Левий, братья, орудие жестокости мечи их, совет их да не внидит душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда с добычи сын мой поднимается, преклонился он, лег как лев и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздей одеяние свое. Блестящи очи его от вина, и белы зубы его от молока. Завулон при береге морском будет жить, и у пристани корабельной, и предел его до Сидона. Иссахар осел крепкий, лежащий между протоками вод, и увидел он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени и стал работать в уплату дани. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу

коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи. Гад, толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам. Для Осира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства. Нефалим, серна стройная, он говорит прекрасные изречения. Иосиф, отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною, огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога и Аковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева. От Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями отца твоего, которые превышают благословение гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Вениамин – хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу. Вот все 12 колен Израилевых, и вот что сказал им отец их, и благословил их, и дал им благословение каждому свое. И заповедал он им, и сказал им: «Я прилагаюсь к народу моему. Похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хиттиянина, в пещере, которая на поле Махпела, что пред Мамре, в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хиттиянина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его, там похоронили Исаака и Ревеку, жену его, и там похоронил я Лию. Это поле и пещера, которая на нем куплена у сынов Хитеевых. И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему». Глава 50. Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ним и целовал его. И повелел Иосиф слугам своим врачам бальзамировать отца его. И врачи набальзамировали Израиля. И исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование, и оплакивали его египтяне 70 дней. Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря: «Если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так: отец мой заклял меня, сказав: вот я умираю в гробе моем, который я выкопал себе в земле Ханаанской, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться». И сказал фараон: «Пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя». И пошел Иосиф хоронить отца своего, и пошли с ним все слуги фараона,
старейшины дома его и все старейшины земли египетской, и весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его. Только детей своих и мелкий и крупный скот свой оставили в земле Гесем. С ним отправились также колесницы и всадники, так что сонм был весьма велик. И дошли они до Гарен Гаатада при Иордане, и плакали там плачем великим и весьма сильным. И сделал Иосиф плач по отце своем 7 дней. И видели жители земли той Хананеи плач в Гарен Гаатаде, и сказали: «Велик плач этот у египтян». Посему наречено имя месту тому «Плач египтян», что при Иордане. И сделали сыновья Иакова с ним, как он заповедал им, и отнесли его сыновья его в землю ханаанскую и похоронили его в пещере на поле Махпела, которую купил Авраам с полем в собственность для погребения у Ефрона хитиянина пред Мамре. И возвратился Иосиф в Египет, сам и братья его, и все, ходившие с ним хоронить отца его после погребения им отца своего. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: «Что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» И послали они сказать Иосифу: «Отец твой пред смертью своею завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли сами братья его и пали пред лицом его и сказали: «Вот мы рабы тебе». И сказал Иосиф: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их и говорил по сердцу их. И жил Иосиф в Египте сам, и дом отца его. Жил же Иосиф всего 110 лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до 3-го рода, также и сыновья Махира, сына Манассина, родились на колени Иосифа. И сказал Иосиф братьям своим: «Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову». И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: «Бог посетит вас, и вынесете кости мои отсюда». И умер Иосиф 110 лет. И набальзамировали его и положили в ковчег в Египте.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Говоря о Египте, мы уже упоминали о том, что эта страна в древние времена была весьма развитой во многих отношениях по сравнению с окружающими странами. Египетские специалисты владели многими секретами, которые и в наши дни еще не разгаданы. Одним из таких секретов является метод бальзамирования умерших, который широко практиковался в Древнем Египте. В общих чертах этот процесс выглядел так. Вначале тело освобождали от внутренностей, а затем пропитывали специальными составами, которые предохраняли его от разложения. Этот процесс длился в течение 40, а иногда 70 дней, после чего тело обвивали льняными полотнами и укладывали в саркофаг или в гроб. Мумии богатых людей укладывали в специальные богато украшенные саркофаги. После этого тело запечатывали в гробнице, куда помещали и различные вещи – которые, по представлениям древних египтян, должны были пригодиться их обладателям после смерти. При чтении последней 50 главы книги «Бытие» мы встретимся с упоминанием о бальзамировании тел умерших. В данном случае это будут не тела египтян, а тела умерших из народа израильского. Итак, давайте вместе с доктором Мак-Ги приступим к изучению заключительных глав книги «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В прошлый раз мы начали читать 49 главу, в которой старый Иаков благословляет своих сыновей, и узнали, как он благословил Рувима, Симеона, Левия и Иуду. Прочтем теперь пророчество о Завулоне. Читаю стих 13. «Завулон при береге морском будет жить и у пристани корабельной, и предел его до Сидона». Так и произошло. Завулон стал родоначальником колена, представители которого жили на побережье и в северной части земли обетованной. А вот пророчество об Иссахаре, стихи 14 и 15. «Иссахар – осел крепкий, лежащий между потоками вод. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени, и стал работать в уплату дани». Иссахар также, в конце концов, поселился в северной части земли обетованной. Его потомки сделали многое для того, чтобы заложить фундамент процветания своего народа. Они были тружениками. Именно так и предсказано в этом стихе. Сегодня часто говорят о молчаливом большинстве, то есть о таких людях, как вы и я, о тех, кого не увидишь по телевизору. По телевизору показывают необычных, а порой, мягко говоря, странных людей, которых все почему-то считают великими. Нас пытаются убедить, что как раз они-то все и решают. Но, друзья мои, они не составляют основу любого народа. Колена, на первый взгляд незаметные, Завулонова и Иссахарова, которых мы часто и не замечаем, стали основой, фундаментом народа Израилева, когда они поселились в земле обетованной. А вот в стихах с 16 по 18 пророчество о Дане. «Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою, надеюсь, Господи». Дану понадобится помощь Господа, потому что его колено поднимет бунт. Об этом мы прочтем далее в Писании. В стихе 19 мы находим пророчество для Гада. «Гад, толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам». Это колено также поселилось на севере земли. По сути дела, данного колена занимало самые северные районы, так что, когда хотят особенно отметить протяженность земли Израиля, то говорят «от Дана до Версавии». Теперь в стихах 20 и 21 мы обратимся к пророчествам об Ассире и Нефалиме. «Для Ассира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские явства. Нефалим, теревинф, рослы, распускающие прекрасные ветви. Познакомимся с пророчеством об Иосифе. Вот стих 22. «Иосиф – отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною». Иосиф покинул Ханаан и пришел в Египет, но и там он оставался свидетелем Бога. Позже его сыновья, Ефрем и Манассия, окажутся в земле, которую впоследствии назовут Самарией. Во времена Христа Самарию называли землей язычников. Это было замечательное место, куда тоже пришло Слово Божье. Наш Господь сам проповедовал там. В 4 главе Евангелия от Иоанна рассказывается о его свидетельстве самарянам, и рассказ этот начинается историей о женщине у колодца. А теперь прочтем стихи с 23 по 26. «Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева, от Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими». Два колена, произошедшие от Иосифа, Ефремова и Манассиева, стали настолько влиятельными, что из-за них произошло разделение царства. Обратите внимание, Иаков пытается вернуть Иосифа и два колена, которые произойдут от него, к Богу Израиля, к Творцу и Искупителю. Почему? Да потому что эти колена, и особенно колено Ефремова, привели Израиль к язычеству. Иеровоам, который стал во главе восстания и поставил двух золотых тельцов у границ Израиля, вышел из колена Ефремова. И вот теперь на смертном одре Иаков призывает его вернуться к Богу своих отцов. В стихе 27 мы находим пророчество, предназначенное Вениамину. «Вениамин – хищный волк, утром будет есть лавиту, и вечером будет делить добычу». Довольно странное пророчество. Вениамин был очень тесно связан с Иудой, так что даже ушел с коленом Иудиным при разделении царства. Колено Вениамина было единственным, которое осталось с домом Давида. Вообще же колено, являющиеся потомками разных сыновей Израиля, представляют для нас большой интерес. Теперь до конца Библии нам будут встречаться люди, которые все произошли из колен Израилевых. А сейчас давайте прочтем последние слова Иакова и посмотрим, как он умер. Вот стихи с 29 по 32. «И заповедал он им, и сказал им, «Я прилагаюсь к народу моему. Похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Эфрона Хиттиянина, в пещере, которая на поле Махпела, что при Мамре, в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Эфрона Хиттиянина в собственность для погребения». Там похоронили Авраама и Сару, жену его. Там похоронили Исаака и Ревеку, жену его. И там похоронил я Лию. Это поле и пещера, которая на нем куплена у сынов Хиттеевых. Как видим, смерть Иакова – это еще не окончание его существования. Он хочет остаться со своим народом. Он хочет быть похороненным в пещере, которую купил в свое время Авраам. Он хочет быть уверенным, что останется в той земле до дня, когда восстанет из мертвых и сможет жить на этой земле вечно. Мы видим, как много Иаков знал об истории своей семьи. Не думаю, что вся эта история была у него записана в какой-нибудь тетради. Просто он все хорошо помнил. Прочтем стих 33. «И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему». Интересный факт. До последнего момента ноги Иакова касались пола. Начал он свою жизнь человеком плоти. Во время рождения он держался за пету брата своего. Именно потому его и назвали Иаков. Тот, кто всех одолевает. И он полностью соответствовал своему имени. Он никогда не упускал того, что попадало ему в руки. Он всегда стремился быть первым. Он не гнушался обращаться к любым средствам для достижения цели. В молодости он полагался только на свою силу и способность, хитрость и изобретательность. Он был уверен, что сам может о себе позаботиться и что Бог ему не нужен. Он был самонадеян, самоуверен, напорист, агрессивен и заслуживал презрения. Но у Пенуэла Бог показал, что он сильнее Иакова. После этого случая Иаков всю жизнь хромал. Ему пришлось ходить на трех ногах, то есть с посохом. И вот сейчас, перед смертью, он сидит на кровати, опершись на свой посох. Время пришло. Он ложится, откладывает посох, он готов к смерти. Таков Иаков. Он прошел длинный жизненный путь. Наступают его последние минуты. Он проявляет зрелость своей веры и ждет дня, когда восстанет из мертвых в этой земле, как и обещал Бог. И в заключение размышления об этой главе давайте прочитаем 13 стих из 11 главы послания к евреям. «Все сии умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Теперь мы переходим к заключительной главе книги «Бытие». В ней говорится о погребении Иакова в Ханаане и о смерти и погребении Иосифа в Египте. Последняя глава книги «Бытие» таким образом печальна. Книга «Бытие» — это яркое доказательство существования греха и реальности смерти. Она открывается сценой в райском саду, где присутствуют Бог и человек, и заканчивается сценой у гроба в Египте. Эта книга рассказывает о том, как грех вошел в человеческую семью, но она повествует также и о том, как Бог направляет человека в жизни. Начнем со стихов 1 и 2. «Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ним, и целовал его, и повелел Иосиф слугам своим врачам бальзамировать отца его, и врачи набальзамировали Израиля». Нам известно, что египтяне были большими специалистами по бальзамированию. Мы все знаем о египетских мумиях. Там использовался особый метод бальзамирования, который остался нераскрытым и по сей день. И вот Иосиф призывает врачей, которые бальзамируют тело его отца. Я думаю, что мумия Иакова находится сейчас в Хевроне. Вспомните, Иаков сам желал, чтобы его похоронили в пещере Махпела, поскольку его надежда была земной надеждой. Когда он воскреснет из мертвых, он окажется в своей земле со своим народом, народом Израиля. Надежда же верующих сегодня, надежда всех членов Церкви Господа нашего Иисуса Христа состоит в том, что мы вместе с Господом вознесемся на небо, в место, которое называется Новый Иерусалим. Это два разных вида надежды, но и то, и другое обещал нам Бог, а потому и то, и другое – благо для человека. Читаем стих 3. «И исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование, и оплакивали его египтяне 70 дней». На бальзамирование ушло 40 дней. Вся эта процедура, очевидно, состояла из нескольких этапов. Обратим также внимание, что египтяне оплакивали Иакова. Не думаю, чтобы они делали это лишь по долгу службы. Мне кажется, Иаков стал настоящим святым в земле египетской, и его, наверное, уважали как отца Иосифа. Иосиф был их избавителем. Но мне кажется, что отец его Иаков стал в то время настоящим святым Божьим человеком. Прочтем стихи с 4 по 8. «Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря, «Если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так. Отец мой заклял меня, сказав, «Вот я умираю». В гробе моем, который я выкопал себе в земле Ханаанской, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться. И сказал фараон, пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя. И пошел Иосиф хоронить отца своего, и пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его, и все старейшины земли египетской, и весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его. Только детей своих и мелкий и крупный скот свой оставили в земле Гесем». Вы сами видите, как Иакова глубоко уважали, любили и почитали в земле египетской. Это была, наверное, единственная за всю историю человечества похоронная процессия, которая прошла пешком такой длинный путь от Египта до Хеврона. А фараон потребовал от евреев оставить детей и скот в Египте, чтобы быть уверенным, что они обязательно вернутся. Читаем далее стихи с 9 по 13. «С ним отправились также колесницы и всадники, так что сон был весьма велик. И дошли они до Горен Гаатада при Иордане, и плакали там плачем великим и весьма сильным, и сделал Иосиф плач по отце своем 7 дней. И видели жители земли той Хананеи плач в Горен Гаатаде, и сказали, «Велик плач этот у египтян». Посему наречено имя месту тому «Плач египтян, что при Иордане». И сделали сыновья Иакова с ним, как он заповедал им, и отнесли его сыновья его в землю Ханаанскую, и похоронили его в пещере на поле Махпела, которую купил Авраам с полем в собственность для погребения у Эфрона Хитиянина при Мамре. Вы можете спросить, почему Иакова не похоронили рядом с Рахилью в Вифлееме, всего в километрах в 30 к северу? Мне кажется, причина ясна, и о ней прямо говорится. Авраам купил эту пещеру, и Иаков хотел, чтобы его похоронили рядом со своими отцами на их собственной, ими купленной земле. Они все надеялись на воскресение. А сейчас давайте прочтем стихи с 14 по 17. «И возвратился Иаков в Египет сам и братья его, и все, ходившие с ним хоронить отца его, после погребения им отца своего. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: «Что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» И послали они сказать Иосифу: «Отец твой пред смертью своею завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло, и ныне прости вины рабов Бога, отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Определенно, братья поговорили с Иаковом перед его смертью и рассказали о своих опасениях по поводу того, что может случиться с ними, когда он умрет. Они очень боялись, что Иосиф тут же нападет на них. И вот Иаков просил передать Иосифу, чтобы тот не преследовал их и не сводил с ними счеты. Когда же братья приходят к Иосифу с таким признанием, он начинает плакать, а они раскаиваются в своем грехе. Вот стих 18. «Пришли сами братья его и пали пред лицом его и сказали: вот мы рабы тебе». Как видите, пророчество о том, что они падут перед ним на колени, сбывается многократно. Читаем стих 19. «И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Иосиф, как и всегда, не упускает случая воздать славу Богу. А вот следующий замечательный стих, 20. Иосиф далее говорит: «Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Друзья мои, у Бога есть далекая цель, которую ни вы, ни я не видим. Должен признаться, в этом отношении я такой же человек, как и другие. Я дальше своего носа не вижу. И когда случается беда, я спрашиваю: почему же Бог позволил, чтобы это произошло со мной? Мы не должны забывать, что у Бога всегда есть добрая цель, и по Его воле происходит только то, что ведет к достижению этой цели. Теперь я прочитаю стихи с 21 по 23. Иосиф продолжает говорить: «Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их, и говорил по сердцу их. И жил Иосиф в Египте сам, и дом отца его. Жил же Иосиф всего 110 лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода, также и сыновья Махира, сына Манасина, родились на колени Иосифа. Получается, что Иосиф при жизни стал прапрадедушкой. А в конце 50 главы нам рассказывается о смерти и погребении Иосифа в Египте. Вот последние стихи книги «Бытие» с 24 по 26. «И сказал Иосиф братьям своим: я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову. И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: Бог посетит вас, и вынесете кости мои отсюда. И умер Иосиф 110 лет. И набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте». Так заканчивается книга «Бытие». Почему же Иосифа не отвезли в Ханаан и не погребли там? Мне кажется, Иосиф, несомненно, стал героем земли египетской, и никто не позволил бы его семье вывести его тело. Он был для египтян выдающимся деятелем, и они его глубоко почитали. Они, может быть, даже памятник поставили на его могиле. Но Иосиф говорит своим родным: «Когда будете возвращаться в Ханаан, не оставляйте мои кости здесь». У Иосифа та же надежда, что и у Иакова. Он глубоко верит, что Бог даст им землю ханаанскую в вечное владение. И поэтому они хотят воскреснуть из мертвых в своей собственной земле. Иосиф верит, что Бог воскресит свой народ, чтобы они унаследовали землю обетованную. В 11 главе послания к евреям, стих 22, говорится об этом как о высшем выражении веры в жизни Иосифа. «Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». А в 13 главе книги «Исход» мы увидим, как чудесно Бог ответил на просьбу Иосифа. «Моисей и дети Израилевы взяли с собой кости Иосифа, когда покидали Египет». Дорогие друзья, мы закончили читать книгу «Бытие», первую книгу Священного Писания. Но наши беседы по Библии на этом не заканчиваются. И мы надеемся еще не раз встретиться с вами при изучении других книг Священного Писания. Да благословит вас Господь!
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Это была заключительная лекция по книге «Бытие», первой книге Ветхого Завета. В следующей передаче мы перейдем к изучению Нового Завета и начнем тоже с самой первой книги, с Евангелия от Матфея. В Новом Завете 27 книг. И 4 из них называются Евангелиями. Они повествуют о земной жизни Иисуса Христа от Его рождения до распятия и воскресения. Слово «евангелос» греческого происхождения и означает «благая» или «добрая весть». Это весть о том, что на землю пришел Спаситель для того, чтобы дать людям возможность вернуть потерянный рай. Итак, мы ждем вас на наших занятиях по Евангелию от Матфея.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Жизнь
1: и смерть. Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
2: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наши гости – Лена Афанасенко из церкви «Открытая дверь». Лена, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Лена, «Открытая дверь» – что за название церкви?
3: Когда образовалась церковь, я была в этой церкви с самого начала, думали, как назвать. Так, чтобы выделяться из общей массы остальных церквей. И на самом деле наш пастор на тот момент, это был Александр Ботанов, он просто предложил церкви назвать церковь.
2: Ну хорошо, что имеется в виду, куда дверь открыта?
3: Было много разных вариантов, остановились на открытая дверь, потому что к Богу всегда дверь открыта, любой человек может войти, но в то же время всегда есть свобода выбора, ты всегда можешь выйти из этой
2: войти,
3: двери.
2: Войти, да, или не войти. Хорошо, Леночка, ты знаешь, что программа «Выбор», на которой ты сегодня, это программа свидетельства. То есть ты рассказываешь о своей жизни, и люди, которые нас слушают, они думают, а для них возможно что-то преодолеть, что-то выбрать, что-то найти? Расскажи, мы послушаем.
3: Когда мне было 18, 20, 25, я даже не представляла, что моя жизнь может измениться так сильно. Я была хорошей девочкой, хорошая, обеспеченная семья, единственный ребенок. Все было прекрасно, отличница в школе, все прочили большое будущее. Все было замечательно, все было хорошо в моей жизни. Я очень рано встретила молодого человека, полюбила его. Мы очень рано поженились, 18 лет было мне, 19 ему. Ну, в общем, мы летали на крыльях счастья. Наша свадьба попала на время перестройки, несмотря на все трудности. Я не ожидала, что он будет таким замечательным мужем. Родился один ребенок, второй, и не получилось закончить образование. Ну, я с радостью оставила институт, была дома, наслаждалась детьми, мужем. В общем, я думала, что жизнь состоялась. Прожили мы в браке 10 лет, это были исключительно счастливые годы жизни. Люди не верили, что мы в браке 10 лет, когда смотрели на нас. Были здоровые дети, умные, талантливые, способные, заботливый, любящий муж. В общем, все было абсолютно идеально. Конечно, не без трудностей, были трудности с работой, он старался, зарабатывал деньги. Но, в общем-то, все было хорошо. На заре 90-х в Москве было очень много разных религиозных течений на Арбате. И из чистого любопытства, ну, несколько раз там общалась с разными людьми, причем не было никакой разницы для меня, там, секта, не секта, что они говорили. Просто из чистого любопытства. И мне это казалось таким баловством. То есть я выросла на примере Гагарина. Человек может все. Если ты чего-то не достиг, это просто потому, что ты недостаточно старался. То есть советское воспитание было очень крепко. Во мне, в муже мы были уверены, что Бога нет. И всего добивались сами. И кажется, что это работало первую половину нашей жизни. Все было прекрасно. Были, конечно, некоторые беспокойства. Мой муж типичный русский мужчина, любитель выпить в компании. В общем, я тоже любила выпить, какой же праздник без рюмочки. И, в общем, все было хорошо до определенного момента. Потом меня, конечно, стало волновать тот факт, что он стал выпивать больше и больше, чуть-чуть больше. Ну, в общем-то, ничему это не мешало. Ни работе, ни семейной жизни. Дети росли, пошли в школу. Но потом стала замечать, что в какой-то момент он просто перестал останавливаться вовремя. Напивался так, что уже ползком до дому. Стало беспокоить это, стало ему говорить, извинялся, все больше не будет какое-то время. Все было хорошо, все замечательно. Потом повторялось, но не так, чтобы это сильно кого-то напрягало. То есть в трезвые периоды жизни все было хорошо, все нормально, запоем никогда не пил. И его любимая фраза была: «Ну я же не алкоголик». Вот. А когда я поняла, что он уже алкоголик, оказалось поздно. То есть он стал алкоголиком. зависимым человеком, который абсолютно не имел своей воли. И это было страшно. Постепенно стал терять работу одну за другой. Долго нигде не задерживался. Пил все больше и больше. Постепенно перестал обращать внимание на меня, на детей. И так получилось, что на тот момент я работала воспитателем в детском саду. Просто такой мизерной зарплатой. И он был водителем. И остановили за рулем нетрезво. Он потерял права. Это был удар. Очень серьезный удар. И как хорошая жена, как любящая жена, я старалась поддержать. Надеюсь, что он все понял, все осознал. Все будет хорошо, и больше такого не повторится. И, в общем-то, мы все жили надеждой, что папа нас любит, больше такого не будет. Но как результат оказалось, что он стал пить больше. И больше,
2: Лен, а
3: и больше.
2: Механизм такой, что эти люди, они обещают что-то?
3: Да, он искренне обещал, но на самом деле...
2: Но они обманывают или они верят?
3: Они верят в том, что они сами говорят. Они обманывают сами себя, и они искренне верят в этот обман. Неважно, сколько раз человек обещает, каждый раз он верит, что это было последний раз. Каждый раз. И существует мнение, что алкоголик срывается по какой-то причине. Я точно знаю теперь, что это неправда. Это неправда. Нет никакой причины. Да, могут быть какие-то моменты, которые являются спусковым крючком, но в большинстве случаев создается обманчивое впечатление, что вот одна рюмочка, один глоточек, и ничего не будет страшного.
2: А они сами себе причину рисуют какую-нибудь? Они объясняют, что вот это из-за этого, а теперь не будет?
3: Ну, конечно, да, они придумывают массу отговорок, массу причин, массу объяснений. Алкоголизм, он... Я прочитала очень много книг, очень много беседовала с людьми, которые являются алкоголиками, но не пьющими алкоголиками, которые уже знают Бога. Прочитала огромное количество литературы, общалась с психологами, и алкоголик, он проходит определенные стадии, и вот мы все это прошли. Я слышала в свой адрес, вот если бы ты была другая, вот если бы ты что-то сделала по-другому, я бы не пил. То есть я прошла все стадии обвинения, я ужасно жестоко обвиняла себя, что я ужасная жена, которая не способна просто соответствовать мужу, поэтому он пьет. Это было ужасно, поскольку я его очень сильно... любила, выходя за него замуж, и 10 лет просто благодаря ему, на самом деле, с двумя детьми я получила высшее образование. То есть 5 лет жизни он потратил на то, чтобы каждые выходные сидеть с маленькими детьми.
2: То есть, скажем так,
3: я спокойно
2: человек
3: уходила.
2: Хороший.
3: Он был замечательным человеком.
2: То есть это отдельно совершенно. Человек хороший и алкоголизм – это отдельная история.
3: А когда у меня такое чувство, когда я поняла, что мой муж алкоголик, у меня было ощущение, что я живу с двумя разными людьми. Трезвый он был один, пьяный он был совершенно другой. Причем даже не то, что пьяный, выпивший. Это было два разных человека. И это был жуткий кошмар, потому что я не знала, как относиться к разным людям одинаково. Поступки абсолютно разные. То есть в пьяном виде, естественно, были и оскорбления, и, ну, слава богу, никогда не было физических действий.
2: Ну вот все, до чего вы договорились с трезвым, все, во что вы верили, что вы любили, оно потом рушится, как карточный домик.
3: Абсолютно. Абсолютно невозможно это остановить, это как лавина. Ты понимаешь, что ты ничего не можешь сделать. На тот момент я была в полном отчаянии. То есть я всегда считала, что он моя вторая половинка, и тут оказалось, что эту половинку отрезали. Просто. Я чувствовала себя физическим инвалидом. Инвалидом, неспособным продолжать жить. Я была в жуткой депрессии. Все мои силы уходили на то, чтобы элементарно приготовить ужин детям вечером.
2: Ну, то есть тебе не понаслышке известно, что такое созависимость.
3: Да. Впоследствии я много книг прочитала о созависимости, но просто чудесным образом Господь через разных людей, через Слово свое именно исцелил от этой созависимости. Я никогда не думала, что это такая серьезная, очень... очень серьезная вещь. Это не... созависимость – это та же зависимость. То есть муж говорил какие-то вещи и элементарно манипулировал моими чувствами, моими эмоциями. То есть он заставлял меня чувствовать себя виноватой, негодной, никчемной. Причем это от него это, ну, никаких усилий не требовало. Сказал, что Причем я не могла понять, он делает это сознательно или бессознательно, но я абсолютно была под его властью.
2: Ну вот, так дело в том, что я думаю, созависимость может быть еще и тяжелее, потому что ты копаешься во всем том, в чем он не копается.
3: Я не могу сказать, поскольку изначально мой муж был хороший человек. Я знаю, что он занимался самокопанием на моменты, когда он был трезвым. Но в результате это просто повергало его еще более сильную депрессию. Он же прекрасно понимал, что он делает. Но вот эта вот ложь, когда алкоголик говорит себе, ну вот только последний раз, вот только рюмочку, и на этом я остановлюсь, это был очень долгий период в его жизни, когда он верил, что после первой рюмки он может остановиться.
2: Так вот, этот вопрос один из первых, который я тебе задала. Это он обманывает кого-то или это он обманывает себя? Вот любой он, который бьёт.
3: Себя. Он обманывает себя в первую очередь, и он обманывает окружающих, потому что каждый человек нуждается в одобрении окружающих, в поддержке окружающих. И, конечно, он старается себя представить в лучшем свете, чем он есть. Глубоко, в глубине души, мы потом с ним разговаривали, где-то глубоко он понимал. Но он эту истину он от себя скрывал очень тщательно и очень усердно.
2: Что он попал.
3: Да. Что все, выхода нет. Вот эта вот ложь, которую он упорно доказывал себе. А иногда это было так, вот я себе докажу, вот я выпью, я больше не буду. Но мы уже понимали к тому моменту, что первая рюмка, не то что первая рюмка, первый глоток, это только вопрос времени. Поначалу он еще какое-то время мог оттянуть момент запоя, неделю, две, то есть когда это каждый день было по рюмочке, и он был относительно в сознании. Но итог был всегда одинаковый, то есть это приводило к запою.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Лена Афанасенко из церкви «Открытая дверь». Лена, хорошо, вот из всего вышесказанного, муж пьет, просто трагедия в семье, да? Ты столкнулась со страшной неизлечимой болезнью алкоголизмом. Почему ты выбрала такой путь – сражаться, а не оставить мужа?
1: Когда муж уже являлся зависимым человеком,

0: я все еще не была с Господом, и у меня было чувство, что я умирала. У меня были серьезные мысли о суициде. В общем-то, двое детей даже не останавливали.
1: Мама жила. Невозможно жить с вот этим, да, чем-то липким, мерзким, регулярным.
0: Это не липкая, мерзкая, это боль. Это боль, которая постоянно в сердце. Просто я боялась прийти домой. Я боялась проснуться утром. Ну, это был просто вот кошмар наяву. Невозможно описать, в каком ужасе живет семья алкоголика. Нет денег. Постоянно скандалы, грязь, то есть постоянный запах алкоголя в квартире. Вот эта вот обстановка, ну, жуткая, жуткая, которая в самом кошмарном сне не приснится.
1: Лена, ну ровно в этом месте женщины уходят или отправляют мужей. Я знаю, такой выход.
0: Да, я была близка к этой мысли. Моя мама, она не верующий человек, и меня активно в этом поддерживала. То есть она подталкивала к разводу. И в этот момент я... По приглашению своих друзей пришла на курс «Мудрость матери», христианский курс. А мои друзья, миссионеры из Америки, мы очень близко сдружились, и они меня очень активно поддерживали вот в этой ситуации. То есть они меня ободряли, они спросили разрешения молиться за меня. Мне было все равно. Я сказала, ну хорошо, молитесь. И я пришла на этот курс в надежде найти помощь, чтобы справляться с детьми. Женщине одной, когда ты так в таком подавленном состоянии, дети подходили к подростковому возрасту, начинали какие-то серьезные проблемы, было очень тяжело. Надеялась найти ответы.
1: Леночка, а вот расскажи как раз эту сторону. Ты рассказала о себе и что переживает женщина, у которой прессинг. Дети как росли вот в этой обстановке? Они не поломались
0: сначала...
1: к этому времени?
0: К этому времени еще нет. Сначала я, как хорошая мама, хорошая жена, очень долго скрывала эти вещи от детей. Объясняла, пока они были помладше, объясняла, что папа устал, папа будет завтра нормальный. То есть я скрывала. Типичная реакция, я скрывала эти вещи. Потом, когда уже скрывать было невозможно, не знаю, даже сложно, это очень сложно описать, как это все было, я старалась их оберегать, максимально оберегать впоследствии того, что происходило. Хотя наша жизнь замкнулась на самих себе. Мы перестали ходить в гости, мы перестали ходить в театры, в музеи. Мы как-то варились в собственном соку. Но я думаю, что спасло во многом то, что мои дети занимались в различных школах, секциях. Сын занимался активно спортом, дочь в художественной школе училась.
1: То есть была своя жизнь?
0: Да, у них была своя
1: жизнь. Они могли выйти вот за рамки этой трагедии?
0: Да.
1: Выйдя из дома?
0: Да. Я, конечно, напрягалась изо всех сил, чтобы заменить и маму, и папу, что, естественно, нереально. Вот. И постепенно, конечно, они стали отдаляться. Раньше они любили папу, проводили много с ним вместе времени. Постепенно они стали отдаляться, жить своими интересами. То есть я как могла поддерживала их, ободряла, направляла вперед. Вот.
1: А ну, давай скажем так, мать, которая занимается со своим мужем много, женщина, скажем, которая занимается много с мужем, так или иначе она что-то не додает детям, она ворует у них время.
0: Да, это правда. Но с другой стороны, Библия говорит, что сначала возникает семья, сначала возникает пара, и дети – это результат семейной жизни, результат любви. Поэтому у каждой женщины это невероятно сложно совмещать материнские обязанности, быть действительно хорошей матерью и бороться за своего мужа. Но в какой-то момент просто мне в течение нескольких лет мне приходилось это делать. В течение нескольких лет, когда я разрывалась, пытаясь вытащить мужа из этого состояния, в каком он находится.
1: Но я так понимаю, ты сейчас все равно пытаешься объяснить, что ты основывалась на принципах, что жена с мужем одна плоть, а не с детьми.
0: Это правда.
1: Ты так ощущала все-таки, что ты как-то с ним одно, и что ты не можешь это выпустить из рук?
0: Сложно в двух словах это объяснить. Просто через курс «Мудрость матери» я пришла к Господу. И молитва там, в конце каждого урока была молитва.
1: Ты немного подробнее, Леночка. Ты сказала, что ты познакомилась с миссионерами, что тебе было все равно, молятся они, не молятся. То есть, минуя личные отношения с Богом, ты пошла куда-то туда, где могут помочь. Вот этот курс «Мудрость матери».
0: Да, но я искала помощь как мать. Я искала помощь как мать, когда я пришла туда, первое занятие было о взаимоотношениях матери с Богом. Для меня это было, мягко говоря, новое.
1: Матери чьей матери?
0: Женщине как мать. Женщина. Социальной роли матери. Для меня это была совершенно новая концепция, я ее не принимала на тот момент. То есть единственное, что меня удержало там, это психологические советы. как обращаться с детьми, как воспитывать и так далее. И вот, проходя этот курс, седьмое занятие, после каждого занятия в течение недели нужно было работать со Священным Писанием. Меня это мало интересовало. Я не понимала, о чем говорится, но я честно выполняла просто задание. И надо было прочитать молитву, которая была уже написана. И к тому времени я поняла, что я ненавижу своего мужа. Любовь превратилась в ненависть. Причем такую, то есть вот на грани... Это как что-то, когда ты чувствуешь боль, ты готов сделать все, чтобы этой боли не было.
1: Откинуть ее.
0: Это физическая боль, да, откинуть, отрезать этот орган, который болит, чтобы он не болел, просто чтобы перестать испытывать эти мучения. И вот, читая молитву, урок был посвящен любви Божией, 10 заповедям, и как сильно Он любит нас, и что эти заповеди даны человеку для того, чтобы обезопасить нас же самих.
1: Подожди, вот прежде заповеди ты скажи, а Бог по-прежнему не существовал? Вот как вы с мужем нет. всю свою молодость считали Бога? Нет, нет. Человек хозяин судьбы?
0: Нет. Бога не было в моей жизни.
1: Его по-прежнему не было?
0: Не было.
1: А заповеди каким образом входили в твою жизнь?
0: Это был часть урока. Просто часть урока. И когда я читала молитву в конце этого урока, в какой-то момент я настолько остро ощутила, что действительно Господь любит меня.
1: Какой Господь?
0: Для
1: которого
0: меня
1: нет?
0: Он был... Для меня в какой-то момент он стал отцом. Отцом, который... готов принять всю мою боль, всю мою проблему. На тот момент это было единственное живое существо, которому я могла в полной мере излить душу, сказать, как я ненавижу своего мужа, и знать, что я не получу за это осуждение. На тот момент это было единственное живое существо, которое готово было меня услышать и понять в полной мере мою боль.
1: То есть это вообще... Это могла... край отчаяния.
0: Да.
1: Вот даже Бог, которого не было якобы до этого, он каким-то образом возник.
0: И вот в этот момент молитвы, которую я читала, она вдруг превратилась в мою собственную. И я в этот момент просто упала на колени, я начала рыдать. И моя молитва, она просто потекла как-то естественным образом. Я говорила все, что я переживала на тот момент, всю мою боль, всю мою отчаяние, мое нежелание жить, мою неспособность справиться со всем, что меня окружает. И вот такой молитвой я провела, наверное, час. Но когда я поднялась с колен, я физически ощутила Божье присутствие. Я знаю, что не все люди переживают вот Божье присутствие физически, но вот для меня это было реально. То есть это был отец, который был рядом со мной, держал свою руку на моем плече и уверял меня, что все будет хорошо.
1: Скажи, вот твоя реальность какова? Ты искала Бога или Он тебя нашел?
0: Я думаю, что Бог меня нашел, я не искала Бога. Я думаю, что Бог ищет каждого человека, и меня Он нашел. На самом деле, прозвучит парадоксально, но я благодарна той ситуации, которая была в моей жизни. Я была очень упорная, очень успешная, очень упрямая. Я думаю, в другой ситуации я, возможно, бы не пришла к Богу. Я очень благодарна всему тому кошмару, который был в моей жизни, потому что через это я увидела огромную милость Отца. Я, наверное, когда люди говорят, сочувствуют, сопереживают, я очень часто говорю, что мне... нет необходимости относиться ко мне как к бедному, несчастному человеку. Потому что, находясь в таких сложных и тяжелых обстоятельствах, я очень часто видела гораздо больше милости Божией, чем видит хороший, успешный человек, даже если он хороший христианин и следует за Богом.
1: Ты практик, так можно сказать. Ты не теоретик. Очень много ведь верующих теоретиков, прочитавших Библию и кивнувших головой.
0: Ну, на самом деле, для меня это ежедневная жизнь, потому что каждый день я живу с этим, потому что я ничего не могу сделать. Ни один врач в мире не может изменить моего мужа. Ни один человек, нет таких слов, чтобы ему сказать, и он перестал быть алкоголиком.
1: Лена, а что произошло бы гипотетически, если его закрыть? В комнату, в клетку, вот такого человека закрыть? Насильно, просто...
0: Ну, есть же подобные вещи, называется кодировка, да, когда человека кодируют, и все эти дни кодировки он мечтает, когда она закончится. И как только такой человек выходит на свободу, да, или заканчивается кодировка, он тут же начинает пить, причем как правило...
1: То есть год пусть пройдет, два, он будет мечтать.
0: Может пройти 5 лет, 10, 20, 30. Человек остается алкоголиком. Если человек алкоголик, из моего опыта... Если человек не живет с Богом каждый день, то это только вопрос времени, когда он сорвется. Это каждый день человек живет с этим, и с этим же живет его семья, если она выбирает остаться с этим человеком.
1: Так вот, ты продолжишь сейчас с того места, вот ты сказала, пришло время, когда я поняла, я ненавижу его. После вот этой десятилетней любви и дальше. А как ты с этим стала чувством жить?
0: Именно в тот момент молитвы, когда я поняла, осознала, то есть это было на каком-то физическом уровне, когда я осознала глубину Божьей любви для меня, я поняла, что у меня нет права ненавидеть этого человека. Это была полночь, все спали, мой пьяный муж спал, но я помню, что я подошла к нему, и у спящего я попросила прощения. Я не могу сказать, что после этого вся жизнь круто изменилась, и все стало замечательно, и сразу в розовом цвете. Этого не произошло.
1: Я правильно понимаю, твое отношение изменилось?
0: Изменилось мое отношение.
1: Изменился.
0: Нет. Мой муж никоим образом не изменился, а все становилось только хуже. И придя к Богу, я начала молиться о своем муже. На тот момент меня больше волновал мой муж, чем мои дети. Я не молилась о детях. Я заботилась о них, я старалась как могла, но все-таки моя боль — это был мой муж. Я молилась о нем, и Господь ответил на мои молитвы совершенно удивительным образом. Мои дети пришли к Богу.
1: Чудо.
0: Сначала дочь, а потом сын, они приняли Господа.
1: Знаешь, вот буквально на первых каких-то фразах, которые ты сейчас сказала, у меня сразу сердце ёкнуло. Да, дети запущены. И ты тут же развенчала этот миф. Чудным образом ты молилась о муже, а дети приняли его.
0: Дети приняли Иисуса, и я помню, что к тому моменту дочь, она более мягкая была, а сын, он вполне серьезно бросал фразы моему мужу: «Я тебя ненавижу».
1: Это подростки были или уже выросшие?
0: Подростки, 12 лет, 11-12, и он серьезно говорил, что лучше бы у меня вообще отца не было, чем такой, как ты.
1: Они тебя жалели? Ведь от него они не испытывали никаких притеснений, спал себе человек, пил, да, не
0: нет,
1: трогал их?
0: Нет, в общем-то, испытывали, то есть они понимали, что мы были очень ограничены финансово. Конечно, дети от этого страдали, то есть я нашла вторую работу, третью, я работала с утра до ночи, они это видели прекрасно. Естественно, он говорил какие-то обидные вещи, он был груб. Причем сыну там доставали за трещины оплеухи, не скажу, что это было прям физическое насилие, но подростка, самолюбие, конечно, это ранило. И он просто начал ненавидеть отца. Начал ненавидеть отца, и в этот момент Бог нашел его. Говорю, Бог нашел его, потому что опять мои дети сознательно не искали Бога.
1: Как это произошло?
0: Я преподаватель, и когда я приняла Бога, у меня было большое желание служить в церкви. Я пришла в открытую дверь, это была моя церковь, моя семья, мой дом. И если бы не эта семья, все эти годы они вместе со мной молились и молятся за моего мужа, за мою семью. Это тоже была та поддержка, которую послал Господь. И вот у меня было большое желание послужить как-то. Естественно, как учитель я нашла свое место в воскресной школе. Я пошла учиться на курсы евангелизации детей. Там рассказывали, как рассказать детям о Христе. Ну, как учитель, я пришла домой, я поделилась этим с сыном и дочерью, и дочь сразу же с открытым сердцем сказала: «Мама, я хочу принять Господа». И мы с ней вместе помолились, и она приняла Господа, и все. И с этого момента она просто вот, ну, это удивительно, у нее огромное желание служить Богу, она постоянно готова служить людям окружающим.
1: Сколько ей сейчас лет?
0: 18. 18. Ее мечта учиться на миссионера. Она закончила школу в прошлом году. Она хочет учиться на преподавателя иностранного языка и на миссионера работать в Африке.
1: Лена, а как ты объяснишь такой феномен? Сейчас родители вкладывают в детей все возможное и невозможное. Они просто с утра до вечера занимаются их уроками, их секциями, их развитием и очень часто упускают детей. Все, что ты рассказала, все твое время, все твое внимание, твои нервы были посвящены мужу. Так или иначе, дети где-то уходили в сторону, и они не потерялись в этой жизни.
0: Я не могу сказать, что дети уходили в сторону, потому что то время, пускай я могла уделить им мало времени, вот именно когда мы говорим о времени, да, я возвращалась домой где-то в 10-11 вечера, но каждый раз, когда я возвращалась домой, час, два часа, то есть мы садились вместе, Я их спрашивала, что происходит в их жизни, я беседовала. Это было ничтожно мало, но, наверное, важно не столько, как долго времени ты проводишь с ребенком, а насколько качественно. Можно находиться в одной квартире и никак не обмениваться никакими эмоциями, чувствами.
1: Но, наверное, они тебе еще и верили всему, что ты говорила в этот час, потому что, наверное, они видели, как ты живешь, как ты жертвуешь.
0: Я думаю, что да, но опять говоря о церкви, это семья. В церкви нашлись люди, которые наравне со мной занимались воспитанием моих детей. Они поддерживали их, они спрашивали их, они молились. Дети видели, что люди молятся, и Господь отвечает на эти молитвы. Они видели это, они видели любовь от посторонних людей, и в какой-то мере, пускай не полной, это восполняло их нужды.
1: Алина, спасибо. Сейчас снова музыкальная пауза, и мы снова вернемся к нашему разговору.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наши гости Лена Афанасенко. Лена, ну я все равно хочу задать еще и еще раз этот вопрос. Откуда взялась верность человеку, который у тебя украл просто время, молодость, он украл у тебя здоровье, он украл многие вещи. Откуда эта верность?
1: Сказать, что все прошедшие годы я ревностно и верно молилась, будет неправда. Несколько раз я делала серьезные попытки уйти от мужа, развестись. Я спорила с Богом, я говорила: «Господь, я понимаю, что это не твоя воля, но я так больше не могу». Каждый раз Господь находил способы убедить. Были случаи, когда Господь действительно напрямую просто со мной разговаривал, я слышала его голос. Были моменты, когда я говорила: «Господь, я не буду больше за него молиться, я не хочу». Это бесполезно. Я не буду молиться сегодня вечером, я пошла спать. Один раз, когда я сказала такие слова, легла спать, на следующее утро ко мне подошел сын, который на тот момент позже, чем дочь, но тоже на тот момент уже принял Господа. Он подошел и сказал: «Мам, я молился за тебя вчера». И утром, проснувшись, я поняла, что у меня есть силы прожить еще один день с этим человеком.
0: Еще один день. Вот так ты шла. День ото дня.
1: Да, и окружающие меня люди, они очень ободряли меня в этом. Бывало так, что я приходила на работу, и первое, что делали люди, они молились со мной и за меня. И на самом деле вот постепенно, с удивлением, я заметила, что Господь меняет моего мужа. Казалось, это невозможно вообще в принципе. Все становилось только хуже и хуже и хуже. Но он прошел колоссальный путь от момента, когда я приняла Господа, и когда я поняла, что я зависима от него.
0: Он от алкоголя, а
1: он от алкоголя,
0: мужа.
1: Я от мужа. И в какой-то момент я поняла, что я не должна от него зависеть. Я ценность для Бога сама по себе такая, какая я есть, с моими проблемами.
0: Ты разрезала вот эту веревку?
1: Да, я помню фразу, которую я сказала мужу. Он что-то сказал очень обидное, и что меня задело. И я сказала: «Ты знаешь, ты мой муж, и я должна тебя слушать. Но я буду тебя слушать ровно до того момента, пока это не расходится с тем, что
0: скажи,
1: думает
0: обо мне
1: Бог».
0: Скажи, а вот когда ты разрезала, стало хуже или лучше? Когда вот эту веревку связующую ты разрезала?
1: Я не могу сказать, что стало лучше. Я испытала облегчение. Я поняла, что я действительно стала свободна.
0: Но с ним не стало хуже?
1: Конкретно в тот момент, когда я сказала эту фразу, он очень сильно разозлился, был такой в ярости. То есть он понял, что я ускользаю из-под его влияния. Он это понял совершенно точно.
0: А алкоголю нужны зрители?
1: Да, конечно.
0: Няньки, зрители,
1: конечно.
0: Те, кто вокруг его проблемы танцуют.
1: Да, да. Мы пережили и белую горячку неоднократно, и реанимацию мы прошли тоже несколько раз. Но в итоге просто я пришла к тому, что алкоголик... Это мой муж, да, Господь хочет, чтобы я с ним жила, я молюсь за этого человека, но я, моя семья, мои дети, мы самоценны в глазах Господа, и у нас есть жизнь, и в этой жизни много радости, помимо мужа и отца.
0: Лена, вот вопрос как раз на эту тему. Скажи, вот при всей вот этой вот жизни, десятилетия, откуда такая бездна увлечений? Вот насколько я знаю, я тебя мало знаю, животные там или ветеринария, биология, иностранный язык, но я думаю, я не все знаю. Когда ты успела? Где ты взяла силы? Где ты взяла интерес?
1: Интерес, силы, действительно, я могу... сказать, что это все от Господа.
0: Говори сейчас о себе. У нас осталось немного времени. Чем ты занимаешься? Чем ты увлекаешься?
1: Ой, огромное количество интересов. Мы любим жизнь. Я, мои дети. Просто Господь дает огромное количество сил, желание жить дальше, желание бороться. Иногда, конечно, бывают спады какие-то, падения. И ты приходишь просто к Господу, и Он источник. Понимаю,
0: который
1: что
0: не иссякает, всегда можно, да?
1: Он
0: взять
1: всегда
0: силы,
1: дает
0: напиться.
1: Силы, он всегда дает цель, дает смысл. Самое главное, что я поняла, что несмотря ни на что, однажды я просто сказала сама себе: «Господь, если мой муж навсегда останется алкоголиком, что я буду с этим делать? Ведь это возможно, если он никогда не станет нормальным человеком». Я сказала: «Хорошо, Господь, если это твоя воля, я с этим согласна, но я выбираю тебя».
0: То есть можно, не оставив мужа, выбрать Бога. Можно разделить это.
1: Нельзя разделить. Господь по молитвам меняет мужа. На самом деле сейчас вот уже несколько месяцев он делает очередные шаги к лечению. Он близко подошел к моменту, чтобы поехать в реабилитационный центр. Он еще не готов поехать, но я верю, что случится время, когда он будет готов поехать. Он знает Господа, он знает, куда идти, когда ему плохо, реально плохо, и он молится. Может быть, не так, как это следует делать, не каждый день, не регулярно, но он знает Господа. Он знает Господа, и я верю, что по моим молитвам, по молитвам детей, многих людей, Господь отвечает. Господь отвечает, и я верю, что воля Божья воссоединить семью в Боге.
0: То есть вот этот эпизод из Библии, я его сейчас недословно скажу, что мужья вот часто бывают приобретаемы для Бога житием жен своих.
1: Да.
0: Это ваш случай?
1: Да.
0: Вот он живет своей жизнью, делает то, что ему привычно, да, и видит тебя рядом годы, десятилетия
1: да.
0: живущую.
1: Да. Но мы живем, когда... Вот последние 4 месяца он не пьет, и у нас новый медовый месяц, и все замечательно, он работает.
0: Ты
1: он
0: смогла
1: пытается...
0: просить?
1: Да.
0: Ты можешь его, но любить в каком-то там смысле. Ты
1: когда
0: его...
1: он пьет, для меня любовь – это выбор, это не чувство.
0: Ну, то есть это вообще другой человек?
1: Да.
0: Когда он пьет?
1: Да.
0: Вот как ты сказала в начале программы, 2 человека в доме живут?
1: Да. Но это выбор. Я утром просыпаюсь, и я говорю, Господь, я выбираю любить этого человека.
0: Это решение.
1: Это решение. Это ни о каких чувствах речи даже не идет, даже близко. Это выбор, что я буду уважать этого человека максимально, насколько возможно, вот в низком этом состоянии. Это выбор, что я буду показывать моим детям, что я уважаю этого человека. Я не опущусь до обзывательства, я не опущусь до оскорблений. Но я не буду ничего для него делать, для того, чтобы помочь ему выйти из этого состояния. Он должен сделать это сам.
0: Потому что все пути перед глазами.
1: Да.
0: Он знает.
1: Моя помощь – это молитва. Если ему надо поговорить со мной, я готова поговорить. Но опять это не должен быть такой слезливый разговор, вот прости меня, там, слюни, сопли. Это не должно быть таким. Если это конструктивный разговор, я готова поговорить. Если он хочет, чтобы я помолилась за него вместе с ним, я готова это сделать.
0: Лина, спасибо. Я думаю, ты своим рассказом сегодня очень многим людям смогла помочь. Скажи, чем ты занимаешься сегодня? Где ты работаешь? Чем ты занимаешься?
1: Я преподаватель в Американской христианской академии. Я преподаватель начальных классов. Я получаю 2-е высшее образование. Лингвист, по специальности лингвист. Мы с детьми смотрим будущее, потому что дочь закончила школу, и мы планируем ее дальнейшее обучение. Сын заканчивает школу. Я не так давно оставила служение в своей церкви. Я была директором воскресной школы. Оставила, потому что именно связано с учебой, это требует много времени. Я ищу возможность служения неверующим женщинам, у которых мужья находятся в какой-либо зависимости, потому что я очень хорошо понимаю, через что они проходят, и думаю, что у меня есть чем поделиться с ними.
0: Спасибо, Лена. Время нашей программы подошло к концу. Я знаю, я не то что верю, я знаю, что эта программа найдет своего слушателя. Она всюду его найдет. В офисах, в тюрьмах, в реп-центрах. Я думаю, что созависимость – это очень страшная болезнь, и ею страдают очень многие люди.
1: Я думаю, что да. На самом деле, зная, как работает созависимость, пережив это, я увидела это во многих близких мне подругах. Причем созависимость тянется из семьи, это может быть созависимость от родителей, от каких-то обстоятельств жизни. И уже я вижу, что мой опыт Господь использует для того, чтобы освободить кого-то еще.
0: Спасибо, Леночка. Спасибо за время, спасибо за сердце, спасибо за верность твою. До свидания.
1: Спасибо большое, Даша. До свидания.
0: А я напоминаю, в эфире была Русское христианское радио. Я ведущая программы Наталья Чернякова и наши гости. Елена Афанасенко из церкви «Открытая дверь». Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».

Как врач не может дать больному любое лекарство, так христианский служитель не смеет не сказать грешнику о истине спасения. Да, мы говорим о милости, любви и благодати Божией к людям, и это мы подтверждаем и повторяем. Но в то же время святой и справедливый Бог будет судить всякий грех и беззаконие тех, которые не покаялись и не уверовали в Иисуса Христа, Сына Божьего. Об этом и напоминает апостол Павел такими словами: «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Здесь сразу возникает вопрос: о каком же гневе говорит апостол Павел? О гневе вечного и всемогущего Бога. Если бы это был гнев человека, то это было бы не так страшно. Кто человек по сравнению с Богом? Он лишь червь. Гнев великого и вечного Бога, царя царей, превышает всякое человеческое представление о гневе. Человеческий гнев лишь на время по сравнению с Божьим. Да, Библия говорит нам о милующем и любящем Боге, и тем не менее Библия не скрывает о Божьем справедливом гневе против всякого греха и беззакония, против делающих зло. Самое потрясающее откровение о гневе Божьем было описано устами нашего Спасителя, когда Он дал нам взглянуть на потустороннюю жизнь и услышать единственный известный человеку разговор между двумя умершими людьми. Один из них был в раю, а другой в аду. Так рассказывает Христос об этом событии. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною», и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём. Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Рассказав этот случай, Иисус Христос не только подтвердил существование ада, но и говорит нам, каким ужасным местом мучения является ад. И тут возникает вопрос: неужели Бог любви позволит в ярости своей так мучиться человеческой душе? Да, действительно, ярость и гнев Божий против греха и грешника, не желающего примириться с Господом. Не Бог будет мучить грешника. Вина не Божия, а грех человека, в котором он не хотел раскаяться. Грех порождает мучение. Бог не приготовил ад для человека. Ад был приготовлен для дьявола. Человек же по своему упорству и нежеланию покориться Богу сам собирает себе гнев Божий на день суда, как говорит Слово Божие, то есть Библия. Апостол Павел говорит, что будет праведный суд Божий. В пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. Вот так говорит апостол Павел. Бог справедлив и свят, и потому Он должен судить грех. Но в то же время, будучи Богом любви, Он долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Только собственный грех осудит и погубит человека, и его же грех будет, подобно пламенеющему огню, мучить его в вечном аду.
Но прошу дальше отметить, дорогие друзья, что грешник уже осужден в этой жизни, и гнев Божий пребывает на всяком неверующем. А неверующий уже осужден, говорит Христос, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Если такой человек, который мог бы себя оградить и избежать Божьего суда, человеком положено однажды умереть, говорит Слово Божие, а потом суд. Его никто не избегнет. Нигде в Слове Божьем нет даже намека, позволяющего грешнику думать, что ему будет оказано какое-либо особое снисхождение, если он не уверует в Иисуса Христа. Как бы он ни пытался быть религиозным, как бы он ни молился, это ничего ему не даст, пока он не покается и не уверует в Иисуса Христа. Поверь, уважаемые радиослушатели, что только милость и любовь Божия дает тебе время покаяться. Не обманывай себя ложной надеждой, что завтра, мол, ты покаешься. Завтрашний день для тебя может и не блеснуть. Нигде в Библии ты не найдешь ни одного обещания, никакой гарантии, что он будет, этот завтрашний день. Наоборот, Слово Божие говорит «ныне». Когда услышите глас Божий, не ожесточите сердец ваших. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Почему ты сегодня еще жив? Когда в течение нескольких прошедших уже минут сотни тысячи незнающих Бога душ уже ушли в вечность. Не думай, что ты лучше их, но, как говорит Христос, если не покаетесь, то все также погибнете. Но я вам скажу, уважаемый радиослушатель, что есть радостная весть, что Бог нашел выход из этого ужасного положения. Бог, который гневается на грех, Он же и любит грешника. Да, Он так возлюбил грешника, что отдал Сына Своего вместо нас. Иисус Христос, взявший на Себя грех всего мира, принял на Себя Божий гнев, как суд над нашим грехом. Дорогой друг, Господь не желает, чтобы ты погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Да поможет тебе сам Господь сейчас покаяться там у своего радиоприемника и принять Его прощение, милость и дар вечной жизни.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Книга пророка Даниила. Глава первая. В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола, и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авдинаго. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье, если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков-сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную пред царем». Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: «Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся пред тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амилсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. И даровал Бог 4 сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору. И царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. И был там Даниил до 1-го года царя Кира. Глава 2. Во 2-й год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. И велел царь созвать тайноведцев и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали перед царем. И сказал им царь: «Сон снился мне, и тревожится дух мой. Желаю знать этот сон». И сказали халдеи царю по-арамейски: «Царь, вовеки живи, скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его». Отвечал царь и сказал халдеям: «Слово отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изрублены, и домы ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть. Итак, скажите мне сон и значение его». Они вторично отвечали и сказали: «Да скажет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его значение». Отвечал царь и сказал: «Верно знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня. Так как вы не объявляете мне сновидение, то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его». Халдеи отвечали царю и сказали: «Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю, и потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого тайноведца, гадателя и халдея. Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью». Рассвирепел царь и сильно разгневался на это и приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищи его, чтобы умертвить их. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских, и спросил Ариоха сильного при царе: «Почему такое грозное повеление от царя?» Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу. И Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии, товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного. И сказал Даниил: «Да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у Него мудрость и сила. Он изменяет времена и лето, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Боже, отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу открыл мне то, о чем мы молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя. После сего Даниил вошел к Ариоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских, пришел и сказал ему: «Не убивай мудрецов вавилонских, введи меня к царю, и я открою значение сна». Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему: «Я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна». Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром: «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил отвечал царю и сказал: «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, что я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы, без содействия рук ударил в истукана.

Небесный даровал царство, власть, силу и славу. И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты — это золотая голова. После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землей. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечной, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горыни руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его. Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу и велел принести ему дары и благовонное курение. И сказал царь Даниилу: «Истинно, Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну?» Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков, и поставил его над всею областью Вавилонской и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Месаха и Авдинага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя. Глава третья. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан вышиною в 60 локтей, шириною в 6 локтей, поставил его на поле Деире в области Вавилонской. И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор. И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, законоведцы, блюстители суда и все областные правители на открытие истукана, которого Навуходоносор царь поставил, и стали перед истуканом, которого воздвиг Навуходоносор. Тогда глашатай громко воскликнул: «Объявляется вам народы, племена и языки! В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и симфонии, и всяких музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем». Посему, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и всякого рода музыкальных

уникальных орудий, то пали все народы, племена и языки и поклонились золотому истукану, которого поставил Навуходоносор царь. В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. Они сказали царю Навуходоносору: «Царь, вовеки живи! Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гуслей и симфонии и всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился золотому истукану. А кто не падет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем. Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авдинага, эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются». Тогда Навуходоносор во гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авдинага, и приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им: «С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авдинага, богам моим не служите и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь? Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем. И тогда какой бог избавит вас от руки моей?» И отвечали Сидрах, Месах и Авдинага и сказали царю Навуходоносору: «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Сидраха, Месаха и Авдинага, и он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее. И самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха, Месаха и Авдинага и бросить их в печь, раскаленную огнем. Тогда мужи сии связаны были в исподнем и верхнем платье своем, в головных повязках и в прочих одеждах своих и брошены в печь, раскаленную огнем. И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Сидраха, Месаха и Авдинага. А сии 3 мужа, Сидрах, Месах и Авдинага, упали в раскаленную огнем печь, связанные. Навуходоносор царь изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим: «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю: «Истинно так, царь». На это он сказал: «Вот я вижу 4 мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда. И вид 4-го подобен Сыну Божию». Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал: «Сидрах, Месах и Авдинага, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Тогда Сидрах, Месах и Авдинага вышли из среды огня. И собравшись сатрапы, наместники, военачальники
и советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авдинага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него, и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авдинага, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Тогда царь возвысил Сидраха, Месаха и Авдинага в стране Вавилонской. Навуходоносор, царь всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится. Знамения и чудеса, какие совершил надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам. Как велики знамения Его, и как могущественны чудеса Его! Царство Его, царство вечное, и владычество Его в роды и роды. Глава 4. Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих. Но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем и видение головы моей смутили меня. И дано было мною повеление привести ко мне всех мудрецов вавилонских, чтобы они сказали мне значение сна. Тогда пришли тайноведцы, обаятели, халдеи и гадатели. Я рассказал им сон, но они не могли мне объяснить значение его. Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар по имени Бога моего и в котором Дух Святого Бога. Ему рассказал я сон. Валтасар, глава мудрецов, я знаю, что в тебе Дух Святого Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя. Объясни мне видение сна моего, который я видел, и значение его. Видение же головы моей на ложе моем были такие. Я видел вот среди земли дерево весьма высокое. Большое было это дерево и крепкое, и высота его достигала до неба, и оно, видимо, было до краев всей земли. Листья его прекрасные, и плодов на нем множество, и пища на нем для всех. Под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть. И видел я в видениях головы моей на ложе моем, и вот не шел с небес бодрствующий и святой. Воскликнув громко, он сказал: «Срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его, пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его, но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесною росою, и с животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним 7 времен. Повелением бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено,
дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми. Такой сон видел я, царь Навуходоносор. А ты, Валтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение, а ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе. Тогда Даниил, которому имя Валтасар, около часа пробыл в изумлении, и мысли его смущали его. Царь начал говорить и сказал: «Валтасар, да не смущает тебя этот сон и значение его?» Валтасар отвечал и сказал: «Господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон, и врагам твоим значение его. Дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, высотою своею достигало до небес и, видимо, было по всей земле, на котором листья были прекрасные и множество плодов и пропитание для всех, под которым обитали звери полевые и в ветвях которого гнездились птицы небесные. Это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя до краев земли. А что царь видел бодрствующего и святого, сходящего с небес, который сказал: «Срубите дерево и истребите его, только главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается росою небесной, и с полевыми зверями пусть будет часть его, доколе не пройдут над ним семь времен», то вот значение этого, царь, и вот определение Всевышнего, которое постигнет господина моего, царя. Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола, росою небесною ты будешь орошаем, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет. А что повелено было оставить главный корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную. Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой. Все это сбылось над царем Навуходоносором. По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия?» Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос: «Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучать тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесной, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой
возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество – владычество вечное, и которого царство – в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему, что Ты сделал. В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я Навуходоносор славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо. Глава 5. Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его. Пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутили его, связи чресл его ослабели, и колени его стали биться одно о другое. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, халдеев и гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским: «Кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве». И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился на нем, и вельможи его смутились. Царица же по поводу слов царя и вельмож его вошла в палату пиршества, начала говорить царица и сказала: «Царь, вовеки живи! Да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога. В дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов. И царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главою тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей, сам отец твой царь, потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, ведение и разум, способный изъяснять сны, толковать загадочные и разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение». Тогда введен был Даниил пред царя, и царь начал речь и сказал Даниилу: «Ты ли Даниил?
один из пленных сынов иудейских, которых отец мой царь привел из Иудеи. Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе. Вот приведены были ко мне мудрецы и обаятели, чтобы прочитать это написанное и объяснить мне значение его, но они не могли объяснить мне этого. А о тебе я слышал, что ты можешь объяснять значение и разрешать узлы. Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то облечен будешь в багряницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве. Тогда отвечал Даниил и сказал царю: «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому, а написанное я прочитаю царю, и значение объясню ему. Царь, Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу, пред величием, которое он дал ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, кого хотел, оставлял в живых, кого хотел, возвышал и кого хотел, унижал. Но когда сердце его надмилось и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей, и отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими ослами, кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо было небесною росою, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет. И ты, сын его Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, жены твои, и наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое и у которого все пути твои, ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это писание, и вот что начертано: Мене, мене, текел, упарсин. Вот и значение слов. Мене исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес, разделено царство твое и дано медянам и персам. Тогда по повелению Валтасара облекли Даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве. В ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит. И Дарий Медянин принял царство, будучи 62 лет.

0: В эфире программа «Вечная истина». У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на программу «Вечная истина», где мы вместе изучаем Божье Слово, задавая и отвечая на три вопроса. О чем это говорит? Что это означает? Что это означает для меня? Или как я могу применить это в моей жизни? Сейчас мы читаем книгу «Числа», в которой содержится много практических духовных уроков для нас. Сейчас, когда мы продолжаем поиск истины в книге «Числа», я убежден, что наиболее захватывающей главой книги «Числа» является глава 14. В главе 14 книги «Числа» описывается хождение людей по пустыне. Снова и снова Господь пытался доказать им, что Он с ними. Он делал их свидетелями чудес. Он пытался дать им основания для их веры. Он пытался дать им веру в то, что они могут пересечь реку Иордан и прийти на землю Ханаанскую. Вы можете удивиться, почему они не пошли из Египта напрямик в Ханаан. Вместо этого они, выйдя из Египта, пересекли Красное море, спустились с горы Синай, затем пошли в Кадес-Варни, а затем ходили кругами на протяжении 40 лет. В первой главе книги Второзакония говорится, что у них уйдет 11 дней, чтобы добраться из Египта в Ханаан. Но почему они не сделали этого? Дело в том, что это не был только вопрос миграции с одной точки в другую. Земля Ханаан была населена очень враждебными людьми. И для того, чтобы захватить землю Ханаана, которую Бог велел заселить, людям требовалось много смелости. Поэтому они не сделали этого, у них не было веры, чтобы прийти на эту землю. 10 раз Господь пытался показать им чудеса, Он пытался дать им основания для их веры, так, чтобы их веры была достаточной, чтобы прийти на землю Ханаана, но они просто ходили кругами. Много раз они очень сильно грешили, поэтому Моисей должен был являться и священником, и пророком. Он шел на гору Синай и ходатайствовал перед Богом за них. Он молился: «Господь, пожалуйста, прости их, пожалуйста, прости их». Моисей был настолько особым человеком, что 10 раз Бог прощал им. Это случалось снова и снова. Глава 14 является одной из величайших глав Библии. Моисей снова был на горе Синай, и он молился: «О, пожалуйста, покажи силу твоего терпения, прости наши грехи и покажи свою любовь. Прости нас, несмотря на то, что ты сказал, что грех не останется безнаказанным, и что ты накажешь отцов и сыновей до третьего колена. О, я молю тебя простить этих людей благодаря твоему величию и долготерпеливой любви, точно так же, как ты прощал их всегда, с тех пор, как они покинули Египет и до сегодняшнего дня». И вот что является великим. Господь сказал: «Хорошо, я прощу их, как ты просишь, но я клянусь, что точно так же, как правдой является то, что вся земля наполнена славой Господа, так и правдой является то, что никто из тех, кто видел мою славу и чудеса, которые я совершал в Египте и пустыне, и 10 раз отказывался доверять и покоряться мне, не увидит землю, которую я обещал этим людям и их потомкам. Только Халеву и Иисусу Навину будет позволено прийти туда. Вы сказали, что ваши дети станут рабами людей, которые живут там. Вместо этого я приведу их на эту землю в безопасности, и они наследуют то, от чего вы отказались. Но что касается вас, ваши мертвые тела останутся в этой пустыне, в которой вы будете блуждать на протяжении 40 лет. И таким образом вы будете платить за ваше неверие, пока последний из вас не умрет в этой пустыне». Когда Моисей рассказал о словах Бога, огромное горе царило среди людей. Они встали раньше на следующее утро и отправились на обещанную землю. Они сказали: «Мы перед тобой, мы осознали, что мы грешили, но сейчас мы готовы отправиться в землю, которую ты обещал». Но Моисей ответил: «Слишком поздно. Сейчас вы не покоряетесь велению Господа вернуться в пустыню. Не продолжайте осуществлять ваш план, иначе враги уничтожат вас. Господь не с вами. Вы отказались от Бога, и сейчас Бог отказался от вас». По многим причинам эта глава является величайшей главой Библии. Эта глава рассказывает нам о наших отношениях с Богом. Я хотел бы подчеркнуть именно это. Аллегорически это не относится к их спасению. Аллегория их спасения связана с просьбой Моисея к Богу простить их, на что Бог ответил: «Я прощу их, Моисей. Нет никакого сомнения в их прощении. Я прощу их, — сказал Господь. Это является спасением». Но в христианской жизни, в жизни с верой, в духовной жизни есть что-то большее, чем просто прощение. Мы должны также прославлять Бога, служа Ему и осуществляя все, что Он предписал нам. Это то, что изображено здесь. Библия говорит, что для нашего спасения есть определенные цели, но они отказались от них. Апостол Павел говорит об этом так. «Мы спасены милостью через веру». По словам апостола Павла, мы спасаемся не нашими добрыми, хорошими делами. Мы спасаемся для добрых дел, которые Господь предписывает нам совершать. Апостол Павел говорит, что мы являемся творением Божьим, созданным в Иисусе Христе для воплощения тех дел, которые Бог предписывает нам исполнять. Другими словами, для твоего и моего спасения есть определенные цели. Господь хочет, чтобы мы исполнили цель спасения. Обещанная земля является аллегорией истины здесь. Господь очень, очень терпелив, терпелив безгранично. Но я верю, что 14 глава книги «Числа», а она является сердцевиной книги, рассказывает нам, что существует такое понятие, как уровень решения, которого мы достигаем. Этот уровень достигается тогда, когда мы решаем, следовать воле Господа в нашей жизни или нет. Вы знаете, у меня есть один знакомый, который очень увлекается аэропланами. Он просто помешан на механике, и ему действительно очень интересно, как летают самолеты, особенно огромные самолеты. Он всегда удивляется, как такой огромный самолет отрывается от земли на взлетной полосе. Однажды он встретил пилота, который управляет такими огромными самолетами. И вот что поведал ему пилот, когда он рассказывал ему о приземлении такого огромного самолета. Пилот сказал следующее. «Когда вы собираетесь посадить один из таких больших самолетов, вы достигаете точки, когда вы должны полностью посвятить себя посадке. Эта точка называется уровень решения. И когда вы достигаете этого уровня, вы уже не можете избежать посадки, вы не можете уйти в сторону, вы должны приземлиться, даже если вы разобьетесь. Вы должны просто посвятить себя этой посадке». 14 глава рассказывает нам о наших взаимоотношениях с Богом. И я снова хочу подчеркнуть, что это не имеет никакого отношения к спасению. Спасение основывается на милости. Но это связано с тем, что мы должны осознать волю Господа в нашей жизни, цель, для которой Он сотворил нас, и цели, ради которых мы были спасены. Я верю, что вы достигли уровня отношений с Богом, когда Господь десятки раз может проявить себя. Он может десятки раз позволить вам увидеть Его и подтолкнуть вас к исполнению Его воли. Но эта глава также говорит, что вы можете достигнуть уровня решения в ваших отношениях с Богом, когда Бог скажет «довольно, нужно чувствовать меру». В книге «Послания к римлянам» в первой главе Павел утверждает это 3 раза. Павел говорит «Господь оставил их». Павел не имеет в виду, что Бог бросает людей. Бог никогда не бросает людей, но Он может оставить их для того, чтобы они делали то, что хотят. Господь сотворил нас так, что мы имеем право выбора, но Он не заставляет нас исполнять Его волю. Наша собственная воля является святой для Господа. Мы являемся творениями с правом выбора. И это, несмотря на то, что Господь может сделать все, что Он захочет. Он может просто раздавить нас одним движением, чтобы заставить нас увидеть Его волю и заставить нас исполнять ее. Господь достигает такого уровня отношений с нами, когда Он просто говорит «Хорошо, делайте, что хотите. Если это является тем, чего вы хотите, вы можете делать это. Я найду кого-то другого, кто исполнит мою волю». И действительно, Он всегда найдет. В книге «Есфирь» описывается, как царица по имени Есфирь должна была стать избавителем еврейского народа. Еврейский народ должен был быть стертым с лица земли в Персии. Иудеи пришли к Есфирь, которая стала царицей Персии. Таким же образом, как Иосиф был в Египте, Даниил в Вавилоне, а Моисей во дворце египетского фараона, Есфирь была во дворце персидского императора. Когда евреи столкнулись с геноцидом, они пришли к Есфирь и сказали: «О, Есфирь, пойди и ходатайствуй за нас перед императором». Но следует упомянуть то, что если вы приходите к персидскому императору без приглашения, ваша голова будет снесена с плеч, потому что вы не можете появляться в присутствии персидского императора без приглашения. Есфирь сказала им об этом. «Он не вспоминал обо мне уже 2 месяца». Ее дядя, который был верующим человеком, сказал ей: «Есфирь, если ты не избавишь людей Господа, он найдет другой способ, как их избавить. Избавление придет в другой форме. В этом нет никакого сомнения». Но может случиться так, что в это время именно ты должна прийти к царю. И именно поэтому Господь предназначил тебе быть здесь. Есфирь служит таким примером. Есфирь сказала: «Вели всем евреям молиться и поститься на протяжении 3 дней. Я собираюсь идти к императору. И если мне судьба погибнуть, я погибну». Она доверила свою жизнь Господу, и Господь осуществил избавление через нее. Я полагаю, что главная мысль этой истории про Есфирь такова. Если вы не хотите исполнять Божью волю, Он ничего не потеряет от этого. Господь не нуждается в вас. Он может использовать другого человека для своей работы. Он осуществит запланированное другим способом. Кстати, если вы хотите узнать, насколько вы незаменимы, просто опустите свой кулак в ведро с водой, а затем вытащите его, и вы увидите, насколько большую дыру вы можете оставить там после себя. Таким образом, сделайте вывод, насколько вы незаменимы. Не спрашивайте, что Господь сделает с вами, если вы не послушаетесь Его воли. Господь не нуждается в вас. Он сделает свою работу и без вас. Господь не нуждается ни в ком. Только вы понесете потерю. И это будет ваша окончательная потеря. Если вы достигаете точки, которую я называю уровень решения, где Богу станет ясно, что вы никогда не собираетесь осуществить Его волю, Господь отвернется от вас, и вы понесете огромную потерю. 14 глава книги «Числа» содержит грустное писание, одно из самых грустных во всей Библии. Эта глава говорит, что люди из-за своего неверия обрекли себя на уничтожение. Моисей рассказал об этом людям, что это была воля Господа. И когда люди услышали об этом, они ответили, что они готовы идти. Но вот что услышали они от Моисея, величайшие слова от Моисея. «Уже слишком поздно. Вы отказались от Бога, и сейчас Бог отказался от вас». Я думаю, что эти слова являются великим посланием книги «Числа». Эти люди блуждали по пустыне на протяжении 40 лет. А как долго вы блуждали в пустыне? Как давно спасение пришло в вашу жизнь? Когда Господь избавил вас от вашего духовного Египта? Когда Господь начал показывать вам вашу обещанную землю? На протяжении какого времени Бог пытался показать вам свою волю относительно вашей жизни, которую апостол Павел зовет величайшей и совершенной волей Господа? У Бога есть эта совершенная воля для жизни каждого из нас. Господь создал каждого человека уникальным. Нет никого похожего на вас, вы уникальны. Это является планом Господа. Но Бог не только создал каждого человека уникальным, у Него есть еще и уникальный план для жизни каждого человека. Господь хочет сделать с вашей жизнью что-то особенное и необыкновенное, несмотря на то, кем вы являетесь. По крайней мере, в этой жизни, когда Господь спасает вас, у Него есть определенные цели для вашего спасения. Наше спасение связано со следующим измерением. Он спасает нас для вечности. Однако и в настоящем измерении, в этой жизни, есть цели для нашего спасения. Господь спасает нас, потому что Он хочет, чтобы мы исполнили определенную работу. Подумайте об апостоле Павле. Господь смотрит на него и видит великого ненавистника Бога в его лице. Савл очень похож на Адольфа Айхмана, нацистского генерала, который не подвергал христиан смерти, но он подвергал их огромным пыткам. Его имя вызывало страх в сердцах верующих. Господь смотрит на Савла и говорит: «Я имею план для этого человека». Поэтому Господь спас его по дороге в Дамаск. Господь затем идет к пожилому мужчине, которого звали Анания. Анания напоминает Господу, что Савл является врагом церкви. И затем Господь показывает свой план Анании относительно Савла, говоря: «Он будет прославлять мое имя перед царями и еврейским народом». У Господа был великий план для него. Неудивительно, что Савл, который впоследствии стал апостолом Павлом, подчеркивает эту истину, что нам следует подтверждать своей жизнью величайшую волю Господа. Послание книги «Числа» заключается в том, что мы должны исполнять волю Господа. И когда вы читаете книгу «Числа», ищите в ней эту истину. Эта истина может пробудить вас. Читая книгу «Числа», обратите внимание на описанный в ней уровень решения, который каждый из нас должен достигнуть. На этом уровне мы решаем, хотим мы следовать воле Бога или нет. А вы? Говорите ли вы «нет» Господу за то, что Он одарил вас своим прощением и спасением? Если это так, то скажите «да» уже сегодня. Если вы сказали «да» Его прощению, но сказали «нет» Его воле, скажите «да» сегодня. Возможно, еще не слишком поздно, чтобы познать великую и совершенную волю Господа.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие друзья, представляем вашему вниманию христианскую музыкальную передачу с песней по жизни.
1: У микрофона Виталий Кливер
0: и Виктория Фаст.

Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему Господь, и радуйтесь пред лицом Его. Отец сирот и судья вдов, Бог во святом своем жилище. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Псалом 67, 5-7 стихи.

Сегодняшнюю передачу мы посвящаем вдовам, вдовцам, осиротевшим всем, кому недавно пришлось распрощаться с любимым человеком.

0: В мире много осиротевших очагов. Греясь у камина с тлеющим огнем и пустым креслом, где некогда сидел любимый человек, мы порой не в силах удержать навертывающиеся слезы.
1: Как много одиноких людей живет рядом с нами! Оглянитесь, посмотрите по сторонам.

Подвергнувшись неудачам или бедам, мы склонны жалеть себя. Зачастую нам кажется, что данная ситуация, пожалуй, самая тяжелая. И все же, как хорошо, когда есть кто-то близкий, который разделит наше горе и ободрит.

0: Хорошо иметь верного друга или спутника жизни. А если такого человека нет?
1: Что делать? Как быть тем, которым некому рассказать о мучениях, о радостях, удачах и неудачах, о достижениях и падениях?

0: Если вы поняли, что речь идет именно о вас, то послушайте.
1: Есть некто невидимый, находящийся в непосредственной близости к нам. О нем наша следующая песня.

0: Беда и проблема многих состоит в том, что люди не сознают, не ищут, не верят в его присутствие. Им кажется это нереальным.
1: Иногда это зависит от настроения и чувств, условий погоды и состояния здоровья. А ведь Господь как раз в такие минуты желает быть еще ближе к нам.

0: Время нашей передачи подошло к концу. Но помните, вера в живого, спасающего Бога разгоняет тучи мрачного настроения и согревает душу.
1: Не забывайте, Господь рядом с вами.
0: Вы слушали передачу «С песней по жизни». Передачу подготовила Виктория Фаст. Читали Виктория Фаст и Виталий Кливер. Звукооператор Петр Гам.
1: Ваши отзывы пишите на адрес миссии «Волна надежды».

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «В стране солнца». То, о чем было написано дальше, он понимал уже лучше. В то время, когда этот младенец Иисус родился в Вифлееме, в стране солнца царем был некий Ирод. К этому царю пришли мудрецы. Это, наверное, были какие-нибудь чародеи и колдуны. Они хотели видеть Иисуса. Но что это была за звезда, которую они увидели на востоке? Теперь они пришли, чтобы посмотреть младенца, но никто не мог им показать его. Их послали в Вифлеем, и звезда указывала им дорогу. Она по небу шла впереди них, а они шли за ней. Вдруг она остановилась над одним домом, и там они нашли младенца и его мать Марию. Это, наверное, был какой-нибудь чудесный принц, так как богатые мудрецы упали перед ним на колени, а потом преподнесли ему дары – золото, ладан и смирну. Потом они иным путем вернулись в свою страну. Бог им так повелел. «Ах, как это чудесно!» – воскликнул мальчик, от радости хлопая в ладоши. «Этот Ирод, наверное, был какой-нибудь дракон, и он, по всей вероятности, хотел съесть новорожденного младенца. Но ночью пришел ангел, предупредил об опасности, и все они, Иосиф, Мария и Иисус, убежали. Иосиф, вероятно, был рыцарь. Им пришлось совершить дальний путь. Но все же, как ужасно, что злой дракон повелел убить всех младенцев. Их матери плакали и не могли утешиться. Хорошо, однако, что дракон, наконец, должен был умереть. И Иосиф смог с младенцем снова вернуться в страну солнца. Потом они поселились и жили в городе Назарете. «О, чего только я сегодня не узнал об этой стране солнца!» – думал мальчик. «Но теперь пора домой, иначе дедушка забеспокоится и начнет меня искать. До пещеры ведь недалеко, я могу каждый день сюда приходить. А если по будням не смогу, то во всяком случае по воскресеньям. Во что бы то ни стало, я хочу узнать, что случилось с этим чудесным принцем и как мне самому найти путь в эту страну солнца». Глава 4. На пути в настоящую страну солнца. Люди быстро привыкают один к другому. Мартин Лессинг прожил только около месяца под кровом Павла Юриги, но им казалось, что они уже давно живут вместе. Павел не ошибся, думая, что Палка будет рад собаке. Они очень привязались друг к другу. Где были видны следы маленьких сапожек Палко, там виднелись и следы собаки. С тех пор, как Лессинг жил в хижине Юриги, старик перестал ходить в шинок. Лессинг же совсем не пил и не курил. «Я в пьяном виде однажды совершил страшное преступление, которого никогда не забуду», — так сказал он, когда Юрига в первый раз предложил ему выпить. «И вы бы сделали хорошо, бросив пьянство. А на то, что через это сэкономим, мы можем каждый день брать молоко, а по воскресеньям и мясо». Это предложение Юриге пришлось по душе. На мясо он особого внимания не обращал, но молоко очень любил. Только часто у него на это не оставалось денег. Теперь же каждый день у него будет свежее молоко. Только со старой трубкой он никак не мог расстаться, и Лессинг приносил ему табак. Спали они рядом, как отец и сын, а Палко спал в другом углу хижины вместе с Дунаем. Только одно казалось Юриге странным. Лессинг, всегда такой приветливый со всеми, мальчика почти не замечал, хотя тот старался обслуживать его, как только мог. Старый Павел совсем не обратил внимания, что последнее время Палка стал более молчаливым. Для мальчика величайшей радостью было, когда он мог идти за молоком, и после этого он приходил довольно поздно и совсем запыхавшись. Если бы у Юриги не было товарища, он скорее бы на это обратил внимание, но теперь ему было некогда. Три воскресенья подряд оба мужчины уходили в церковь и возвращались только вечером. Молоко уже было на столе. Что мальчик делал в течение всего дня, об этом его никто не спрашивал. Но какой великой показалась мальчику его первая детская тайна! Он и сам, наверное, не смог бы объяснить, почему молчит о своей чудесной находке. В некоторых сказках говорится, что сразу все исчезло, как только люди об этом заговаривали. И если бы он кому рассказал, что открыл уголок страны солнца, эту таинственную пещеру и святую книгу, и что он каждый день, а по воскресеньям с утра до вечера читает там строчку за строчкой, чтобы найти путь в страну солнца, кто знает, не исчезла ли бы эта пещера? Тогда он никогда больше не узнал бы того, что ему нужно. Поэтому он молчал, когда его бронили, что в воскресенье так мало набрал земляники. А когда он все узнает, тогда все расскажет дедушке, и вместе с ним пойдет в тот край, где вечный свет, где живет Иисус. Чем больше Палка читал, тем меньше он стал думать об этой сказочной стране. Сам того не сознавая, он отправлялся в пещеру, чтобы больше и больше узнать об Иисусе. О, этот Иисус! Как он был добр и какая у него сила! Он мог сделать все, что только хотел. И это, наверное, потому, что он был Сын Божий. Палка не понимал, что происходило на Иордане, что сделал там с Иисусом этот странный человек Иоанн, который питался акридами и диким медом. Но Палка понял, что с неба раздался голос. Ну, на небе ведь живет Бог, а здесь он сказал, что Иисус его Сын, которого все люди должны слушаться. «Но как же это было?» – рассуждал он. «Разве Иосиф не был его отцом?» «Ах, теперь я знаю. Дедушка Юрига ведь мне тоже не настоящий дедушка. Он только воспитывает меня, а люди думают, что я его внук». Дальше Палка думал, что и он должен повиноваться Иисусу, раз Бог так повелел. «Когда я узнаю, чему он учил народ, то буду поступать так, как он говорит, и буду слушаться его, хотя и не вижу его». О, какой он был могущественный, когда прогнал сатану и не дал себя ввести в грех! Это хорошо, что он этих рыбаков пригласил к себе и что мог исцелять всех больных. И все, о чем люди его просили, он делал. Даже столько хлеба дал, чтобы накормить 5000. Как это все интересно! Но что же будет дальше? Думал он, когда прочитал, что враги Иисуса рассердились на него. Много он узнал из этой священной книги. Даже ночью он не мог спать. Все прочитанное днем стояло перед его глазами. Эта ужасная ночь, сад с печальным Иисусом, который так молился и боролся, что даже кровавый пот выступал на его лбу. А эти ученики, как могли они спать в эти минуты? Будь я там, я бы обнял его и сказал: «Не бойся, Бог освободит тебя». Но, о горе, Бог не освободил его. Почему он этого не сделал? Они пришли, связали его, и потом... Мальчик от слез еле мог продолжать чтение о том, как его били, как над ним надругались и как, наконец, распяли его на кресте. «А этого я совсем не знал, что тот Христос на распятии, там, в церкви, есть сам Господь Иисус. Правда, это не он, а только деревянное изображение. Но теперь я, по крайней мере, узнал, как они прибили его ко кресту. Но почему Бог не спас его, когда он взывал: «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Палко закрыл книгу и, глубоко опечаленный, пошел домой. Солнце было еще довольно высоко. В горах было так прекрасно, все зеленело и цвело. Дунай весело прыгал кругом, гоняясь за птичками и белками. Но мальчика ничто не радовало. «Зачем эти цветочки цветут и птички поют, если Иисус умер и похоронен?» — думал он с глубокой скорбью. «И если он больше не живет, то и я его больше никогда не увижу и никогда не смогу сказать, как я люблю его и хочу во всем слушаться его». На следующий день Палко совсем не пошел в пещеру читать. Но потом он вспомнил, что эту книгу нужно читать строчку за строчкой, чтобы узнать путь в страну солнца. Ведь он хотел этого. К тому же ему было интересно узнать, что делали Мария и ученики, когда Иисуса больше не стало. Сегодня было третье воскресенье, которое Юриго вместе с Лесингом проводил в селе. В то же время в пещере, опершись на руку, сидел маленький читатель. Вдруг он вскочил на ноги и стал скакать от радости. «Он жив! Он жив!» — воскликнул Палко. Эхо в горах ликовало вместе с ним. «Он жив! Он жив!» Собака, всегда готовая разделять его радость и горе, виляла хвостом и радостно прыгала вокруг своего хозяина. «Дунай! Иисус жив!» — воскликнул мальчик. «Знаешь ли, ведь он Сын Божий! Он отвалил камень, прикрывавший гроб, и воскрес из мертвых! Но теперь оставь меня в покое и лучше ложись здесь возле моих ног. Я должен узнать, что там дальше было, а потом я тебе все расскажу». Собака послушалась. Палко снова сел на стул и углубился в чтение книги. Собака положила свою лохматую голову на колени мальчика и таким умным взглядом смотрела ему в глаза, как будто на самом деле ожидала еще больше узнать об Иисусе. Когда они приблизительно через час оставили таинственную пещеру, Палко так погрузился в размышления, что Дуная вовсе не замечал. Ученики опустились перед Иисусом на колени, и тогда он им сказал, что пребудет с ними во все дни до скончания века, и что ему дана вся власть на небе и на земле, и чтобы они учили людей соблюдать все то, что он заповедал им. Мальчику казалось, что Иисус, тот живой воскресший из мертвых, находился и с ним. Он сложил свои руки на груди, низко склонил свою голову и сказал: «О Иисус, Сын Божий, ты видишь меня, хотя я тебя и не могу видеть. О, я тебе охотно рассказал бы, как сильно я люблю тебя, даже больше, чем дедушку. Я во всем хочу слушаться тебя. Помоги мне найти путь к тебе». Палко сегодня вернулся раньше обычного. Он принес землянику, развел огонь и стал варить для дедушки суп. Он совсем забыл о том, что кроме нескольких незрелых ягод сегодня ничего еще не ел. Но тем не менее у него было сегодня на душе так невыразимо радостно. Ему казалось, что сам Иисус пришел с ним в их хижину, и что теперь будто они с ним хорошие друзья. «Видишь, теперь я варю для своего дедушки». Так мальчик дружески беседовал со своим невидимым другом. «Теперь мне нужно идти за водой. О, останься, пожалуйста, здесь. Не уходи, пока я не вернусь. Я тебя очень, очень люблю». Но мальчику казалось, что Иисус пошел с ним также к источнику. «О, я чувствую, он здесь!» Мальчик прижал свою руку к груди. «О, как это чудесно!» Скоро все было готово. и мальчик с нетерпением ожидал возвращения дедушки. Во-первых, он сам уже проголодался. Во-вторых, он решил сегодня обо всем ему рассказать, так как и дедушка многое делал, что не нравилось Господу Иисусу. Когда он курил, то обычно сплевывал, а это так неприятно. Нередко он также ругался и сквернословил, и все это было неугодно Иисусу. Наконец дедушка пришел. Он был немного выпившим и ругал все на свете. Суп есть он не хотел, и в таком виде, как был, в новом костюме, он повалился на свою постель. Когда палка робко заметила, что так он помнет свою лучшую одежду, дедушка развернулся и ударил его по лицу, так что оно стало красным и долго болело. «Не сердись, Господи Иисусе, что он так нехорошо ругается!» — тихо молился мальчик. «Ведь он же не знает, что ты здесь, ведь он пьян!» Только когда Юрига уснул, мальчик осмелился дотронуться до полуостывшего супа. И хотя он позабыл его посолить, суп показался ему очень вкусным. «О, вернись, дорогой Иисус!» — молился он еще, когда дремота одолевала его. «Я так устал, мне очень хочется спать. Лучше было бы, если бы ты совсем не уходил». Глава 5. Дедушка Юрига. На другое утро старый Юрига проснулся довольно поздно. Голова у него была тяжелая и пустая, а на сердце невыразимая тяжесть. Проснувшись, он направил свой взор в сторону костра, возле которого сидел Палка, одной рукой обняв шею Дуная. Светлые волосы мальчика свисали на лохматую голову собаки. Оба они смотрели в пылающий костер. Это была такая трогательная картина, что и у старика, наблюдавшего ее, в сердце что-то зашевелилось. Но вдруг он вспомнил вчерашнее, как он ударил палкой и за что. «Этот мальчик ведь не думал ничего худого. О, зачем я напился? Как будто и совсем немного выпил, но от этого опьянел. Хорошо, что Лессинга нет сегодня дома. Если бы он вчера не оставил меня одного, я из церкви пошел бы прямо домой. Но они меня уговорили, и я пошел вместе с ними». Старый Павел, чувствуя себя совсем неловко, почесал свою седую голову. Он был бы рад, если б с мальчиком сегодня не надо было говорить. Теперь ему было очень стыдно, что он напился и ударил мальчика. Что сказал бы на это Радзка? Однако нужно было что-то сказать. Собравшись силами, он крикнул: «Палко, посмотри в карман моего пальто! Что ты там в узелке найдешь, можешь взять себе. Я вчера был на крестинах, и там мне это дали». Мальчик радостно вскочил, пожелал дедушке доброго утра и мгновенно развязал узелок. О, какое чудо! Две галушки, кусок ковришки и булочки. «И все это вы хотите дать мне, дедушка?» — удивлялся Палка и с большой радостью стал отведывать лакомые яства. «Все, мой мальчик, это за то, что вчера я тебя ударил, когда пришел немного выпивший. Эта противная водка делает человека совсем глупым и жестоким. Я вовсе не хотел пить, но что поделаешь, когда хозяин и гости так сильно упрашивают». «Знаете, дедушка, — сказал мальчик просто, — то, что вы меня побили, это не так плохо. Но я боялся только одного, что Господь Иисус может уйти от нас, когда вы так заругались. Я не знаю, согласится ли он оставаться там, где пьяные люди». Старик, удивленный и пораженный, смотрел на мальчика. «Про кого и что он рассказывает? Ты подразумеваешь Лессинга? Его ведь нет дома, и он не вернется в течение всей недели. Правда, он не любит ни пьяных людей, ни шума». Юрига умылся и сел завтракать. «Нет, я говорю не про дядю Мартина», — снова начал Палка. «Разве вы никогда не читали той священной книги, где описан путь в страну, в которой солнце никогда не заходит?» «Нет, мой мальчик, такой книги я не читал. А кто тебе сказал, что такая книга существует?» «Я знаю, что есть такая книга», — сказал Палка и таинственно кивнул головой. «В ней все можно узнать про Иисуса». И мальчик стал ему рассказывать, как родился Иисус, как злой дракон хотел погубить его, и что он делал, когда вернулся из дальней страны. «Так ты мне рассказываешь из Евангелия об Иисусе Христе. Ты, видно, знаешь об этом больше, чем я, старый человек. А как ты к этому пришел?» Палка уже совсем было собрался рассказать дедушке все сначала. Но тут пришел дровосек Лишка, и мальчику пришлось замолчать. Юрига с Лишкой пошли в лес, где лесник обещал показать им новый участок для рубки. Не успели они далеко уйти, как их догнал Палку. «Что тебе нужно, мальчик?» – спросил Юрига. Смотря на него своими ясными голубыми глазами, Палка умоляюще сказал: «О, не идите сегодня в Шинок пить! Я так сильно боюсь, что Иисус больше не вернется и не будет жить у нас, если вы снова напьетесь и будете ругаться!» «Да оставь ты меня в покое!» — сказал мрачно Юрика. Но Палка знал, что дедушка больше не напьется, и он не ошибся. Так незаметно прошло несколько дней, и Палка все еще не успел рассказать дедушке, как он нашел свое сокровище. Днем дедушка вместе с Лишкой уходил на работу рубить лес, а вечером возвращался таким усталым, что после ужина сразу ложился спать. Лесинг вернулся в субботу, и мальчику он показался очень печальным. Охотно он пошел бы к нему и спросил о причине его горя. С тех пор, как он сам испытал скорбь об умершем Иисусе, он узнал, что существует горе. Но так как Лессинг на него как будто совсем не обращал внимания, то он не осмеливался его расспрашивать. Глава 6. Священник Малина. На этой неделе у мальчика оставалось очень мало времени, чтобы ходить в страну солнца. Дедушка обещал католическому священнику и одному торговцу, что мальчик каждый день будет носить в оба дома землянику и грибы. Так что у него теперь было много дел, пока наберет 2 кувшина ягод и отнесет по назначению. В доме священника были гости. Там была его родная сестра с мужем и детьми. В награду мальчик каждый раз получал кусок хлеба с мясом или пирог. А однажды, когда пришел во время обеда, его угостили даже обедом, да таким вкусным, какого он никогда не ел. Когда экономка заметила, что он кусочек мяса оставляет для дедушки, она добавила ему еще. И Дунай так наелся предоставленными ему костями и другими отбросами, что еле мог бежать. Юрига был очень рад, что мальчик вспомнил и о нем. «Ты, Палка, можешь на меня положиться. Я не забуду тебя», — говорил ему дедушка, когда мальчик отдал деньги, полученные за ягоды. «Все это я сберегаю для тебя. Собирай только хорошо ягоды, пока время. Наступит зима, тебе понадобится обувь, и я куплю тебе валенки и сапоги». Палка собирал ягоды охотно и прилежно, и ему жилось хорошо. Однако он отказался бы от любимого лакомого кусочка, если бы только чаще мог читать священную книгу. О, почему эта пещера так далеко? Будь у него эта книга дома, он, наверное, нашел бы минуту, чтобы почитать из нее. Но брать ее с собой он не осмеливался, так как она не принадлежала ему. Палка очень радовался наступающему воскресенью. В субботу он нашел место, где было особенно много ягод. И как только утром рассвело, они вместе с Дунаем побежали туда. Собака гонялась за зайцами и ящерицами, а Палка тем временем собирал ягоды. При этом он думал, почему в этой книге дальше повторялось то же самое? Наверное, для того, чтобы люди обратили пристальное внимание. Но там были и новые притчи. Так, например, о расслабленном, которого они через кровлю спустили к ногам Иисуса, чтобы он исцелил его. А народу не понравилось, что он простил ему грехи. А что такое грех? Вчера священник своим племянникам пояснял, что красть яблоки в чужом саду – грех. Наверное, и этот больной когда-нибудь воровал яблоки. И, наверное, при этом упал и расшибся. Поэтому он и был болен. Но почему именно Иисус ему простил, а не тот, кого он обокрал? А если я что плохое сделаю, разве тогда и мне Иисус должен простить? Должно быть, ведь там так было написано, что ему дана власть на земле прощать грехи. Мальчик на минуту остановился, сложил руки и, обратив свои глаза к небу, сказал: «О Иисус, я сознаю, что часто грешил, но до сих пор я еще никогда не просил Тебя о прощении. И так как Ты имеешь власть прощать, то прошу Тебя, прости меня. Благодарю Тебя», — добавил он через некоторое время. «Ты действительно простил мне все, хотя я так много сделал плохого. Я раньше совсем не знал, насколько я злой и нехороший. Дедушке Радзге я сломал чубук от трубки, чтобы он меня не бил. У молодого дяди я украл кнут, а у тети воровал яйца. Правда, они меня за это сурово наказали, но тем не менее мои поступки очень нехорошие». А что могли бы означать слова Господа Иисуса? «Нездоровые имеют нужду во враче». Или «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Что значит покаяние? Люди, приходившие к Иоанну, сознавали и исповедовали свои грехи и оставляли их. Должно быть, всякий, кто сделал что-либо худое, приходя к Иисусу, рассказывал ему об этом, и Иисус их прощал. Наверное, всем людям нужно приходить к Иисусу и открывать свои грехи, чтобы получить от Него прощение. Да, должно быть так. Они это делали, и Иисус прощал им все грехи. Только я, глупый мальчик, всего этого не понимал. Сегодня же спрошу дедушку, простил ли ему Иисус все его грехи.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которое Бог утешает нас самих. Аминь.

0: Брат Виктор прочтет краткое стихотворение великого русского поэта Семена Яковлевича Надсона.
1: Когда душа твоя истерзана страданием, и грудь полна тоской, безумною тоской, склонись тогда пред тем с горячим упованием, кто кротость и любовь, забвение и покой. Окинь в уме твоем возникшие сомнения, молись ему, как раб, с покорностью немой, и он подаст тебе и слезы примирения, и силу на борьбу с безжалостной судьбой.

Прочтем из Священного Писания, книга Иова, 9:33. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Таково начало одной из древнейших книг Священного Писания, книги Иова. Если судить по началу книги, то приходишь к выводу, что будущее такого праведника, как Иов, тихое и мирное. Но уже в первой главе сообщается, как сатана возбуждает дело против Иова пред Господом, и Бог допускает сатане испытать верность этого праведника. В один день приходят к нему вестники из разных сторон его владений и сообщают ему о гибели всего его богатства. Не успел Иов выслушать эту весть, как уже другой вестник сообщает о гибели всех его 10 детей. Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю, и поклонился, и сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Увидев верность Иова, сатана вновь возбуждает дело против него и на этот раз получает еще большую власть. И он поражает Иова проказой лютой от подошвы ноги его по самой теме его. «И взял Иов себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел». Теперь, как никогда раньше, Иов стал нуждаться в помощи и утешении. Но кто даст ему теперь это утешение? Друзья живут вдали, дети его все погибли, но жива еще его жена, самый близкий друг жизни. Конечно, она придет к Иову и утешит его, ведь недаром она одна осталась живых из всей семьи. И не для того ли, чтобы утешить мужа? Не для того ли Господь дал мужу жену, чтобы она была помощницей на седней жизни? И вот она перед кучей пепла, на которой сидит ее прокаженный и страдающий муж. Прочитаем теперь из книги Иова 2:9 слова, с которыми она обратилась к своему мужу. «Ты все еще тверд в непорочности твоей? Похули Бога и умри». На что он ответил: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Сделай Иов. По ее совету он обрек бы себя

возвысили голос свой и зарыдали, и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу, и сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико, пока, наконец, сам Иов не заговорил с друзьями своими. О многом друзья переговорили тогда между собою. Но важно заметить жалобу Иова и высказывание его надежды. В жалобе он произносит, читаем в 9 главе стих 33. «Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас». И о чудной своей надежде Иов в 19 главе со стиха 25 говорит: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающую кожу мою сию. И я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Иов знал, что еще долго ждать, пока явится человечеству посредник. Потому он и имел надежду на воскресение. Ну, а теперь он говорил: нет между нами посредника. Где-то в середине, между днями жизни Иова и нашими днями, Бог Отец явил миру своего Сына Иисуса Христа, который есть единственный посредник между Богом и людьми. И потому апостол Павел писал в 1 Тимофею: «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос». Этот Иисус – единственный посредник, который обладает именем, которым спасется всякий верующий в Него. Этот Иисус и послал Духа Святого Своего, чтобы каждый верующий, страдающий за имя Его, мог получить своевременное утешение. Миллионы людей шли тернистым путем страданий по стопам Христа. Сколько людей печалились из-за страданий, но после приобретали чудный мир со своим Богом и людьми. Иов когда-то выразил желание: «О, если бы записаны были слова мои, если бы начертанными были они в книге, резцом железным, с оловом, на вечное время на камне вырезаны были». Бог дал ему гораздо больше. Сегодня сотни миллионов Библий повествуют о его страданиях. К тому же его страдания описаны не только на камне, но даже в сердцах людских. Многие люди, потерявшие близких, родных, имения, друзей, свободы и так далее, утешались, вспоминая в Духе Святом страдания праведного Иова. У христиан не бывает страданий без значения. Страдание всегда приносит мирный плод праведности, в том ли, кто страдает, или же польза для других людей. Однажды один служитель пришел к престарелой сестре и пожаловался ей, что он так устал от всех обвинений, осуждений, страданий, и что ему кажется, что престраданий его раздавит. На что мудрая старушка ответила: «Не беда, когда пресвитер попадает в пресс, потому что масло, то есть благословение, достаются церкви». И псалмопевец говорит: «Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню». Псалом 118:67. И здесь исполнилось слово, сказанное в книге к Евреям 12:11. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Важно страдания не отвергнуть, а выстрадать. Точно так и для тех, кто не страдает, но видит ближних своих в страданиях. О них Иов в 6 главе 14 стихом говорит: «К страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха вседержителю». Каждый из нас должен быть очень внимательным к тому, чтобы не огорчить того, кого Господь не хотел огорчить. Иезекииль 13:22. А если кто чрезмерно страдает, ему уже не надо говорить, как некогда говорил Иов:
нет между нами посредников.

У нас же есть посредник. И этот посредник сам более всех пострадал и взял на себя гнет греха всех верующих в него на себя. Потому он и может помочь всем приходящим к нему.

вспоминая семилетнего брата, которые были сосланы в глухой лесной край. И там жена обличала его подобно, как неразумная жена Иова. «Зачем ты так прямо следовал за Христом? Мог же и ты проявить немного гибкости?» И таким образом мы избежали бы ссылки. К концу рабочего дня брат брал гитару и часто шел к берегу реки. Там он пением прославлял своего Творца и утешался сам. Однажды его долго не было, и жена пошла за ним. Она нашла его сидящим на земле, с намокшей от слез гитарой в руках. Дотронувшись до его холодного тела, она поняла, что он уже оставил этот земной мир. Жена поняла свою вину, постоянного недовольства и роптания на него, с печалью слегла в постель и вскоре умерла сама. Страдающему, скорбящему, удрученному нужно дать духовный бальзам, утешительное слово и, прежде всего, от самого ближнего человека, от супруга, друга, единоверца и так далее. История Иова закончилась гораздо большей славой, чем та, которую он имел до своих страданий. Также и все страдания церкви ничего не стоят в сравнении с той славой, которую Господь откроет и даст любящим своим в грядущих вечных веках. Наш посредник Иисус Христос утешит каждого последователя своим Духом Святым. И никто, доверившийся Ему, не будет постыжен, когда предстанет пред Отцом Небесным. Да станет наш Господь Иисус Христос посредником спасения еще и для многих наших радиослушателей. Аминь.

единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.

0: Программу подготовил Яков Левин.
1: Звукооператор Виктор Левин.
2: Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи — «Наше представление о себе».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше». Ну, конечно, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В нашей предыдущей передаче мы говорили о Боге и что Слово Божие утверждает, что мы были сотворены по образу и подобию Божьему, что Он любит нас, и мы драгоценны в Его глазах. Однако в этом нет нашей заслуги. Божья любовь не станет ощущаться ярче, если мы примемся нахваливать самих себя. Напротив, Иисус учил, что мы найдем свои души, только потеряв их. Наше представление о Боге особенно сильно влияет на представление о себе. Если мы видим Его не таким, какой Он есть на самом деле, если мы верим в ложь о Его личности, то неизбежно будем неправильно думать о себе. Учение о любви к себе приводит людей к одиночеству и несчастью. Как часто люди говорят: «Я никогда себе не нравилась» или «Просто она не любит себя».

Одна из стратегий сатаны – заставить нас впадать из одной крайности в другую. В нашей культуре больше не ценят аккуратность в одежде, порядок и хороший вкус. Иногда мне хочется сказать христианкам: «Вы знаете, кто вы? Бог сотворил вас женщинами. Примите его дар. Не бойтесь быть женственными и проявлять физическую и духовную красоту. Вы дети Бога. Вы невеста Христа. Вы принадлежите царю. Вы из царской семьи. Одевайтесь и ведите себя так, чтобы это отражало ваше высокое и святое призвание. Бог призвал вас из мира. Не позволяйте миру формировать вас на свой лад. Не мыслите, не одевайтесь и не ведите себя по-мирски. Позвольте людям увидеть, как сильно Он изменил вашу жизнь внутренне и внешне». Ложь девятая. «Я ничего не могу с собой поделать». Это еще одна ложь, которая порабощает многих людей на всю жизнь. В эту ложь когда-то поверили мы все. Возможно, вы сможете узнать себя в одной из этих женщин. «Я верила в ложь о том, что всегда буду такой же, как мои родители. Ведь это наследственное, и тут ничего не поделаешь. Мой отец был служителем, но потом они с мамой отошли от Бога и церкви. Я считала, что невозможно всегда быть верной Богу. Раз это не получилось у моих родителей, то не получится и у меня. Я оправдывала свою лень и недисциплинированность, считая, что ничего не могу с собой поделать. Я верила, что у меня проблемы с лишним весом, потому что вся семья отца страдает от ожирения. Я унаследовала их телосложение, и поэтому буду всегда мучиться. Нет смысла бороться с этим. Все равно я буду толстеть. Поэтому я считала их виновными в моем пристрастии к еде. Мы замечаем в себе то, что не нравится нам самим, или не угодно Господу. Но вместо того, чтобы принять на себя ответственность за свой выбор, отношения и поведение, мы выдумываем 101 оправдание. В нашем доме так тесно, все действует мне на нервы. У меня такая тяжелая работа, что я не могу не раздражаться на детей, когда прихожу домой. Это просто критические дни. У меня гормональный срыв. Я так сильно устала, что у меня просто нет ни на что сил. В моей семье никто не умел разрешать конфликты. Мы все копили внутри и притворялись, что ничего не произошло. Я до сих пор не умею разговаривать о наболевшем. Родители никогда не хвалили меня, и я не чувствовала себя любимой. Моя мама и бабушка страдали от маниакальной депрессии. Похоже, это просто наследственное. Моя мать никогда не была для меня настоящей матерью, и поэтому я не знаю, как воспитывать своих детей. У меня было трудное детство, и я не могу доверять людям. Бывший муж постоянно унижал меня. Он виноват в моей низкой самооценке. Все эти высказывания подразумевают, что во всем виноваты окружающие, а мы просто жертвы и страдаем от ран, нанесенных другими людьми. Ложь «я ничего не могу с собой поделать» превращает нас в беспомощных жертв окружающих людей и внешних обстоятельств. Она подразумевает, что кто-то или что-то другое отвечает за наше будущее, что у нас нет власти измениться, и мы всего лишь марионетки. Мы зачем-то поверили, что обречены двигаться только тогда, когда кто-то дергает за ниточки. Эта ложь не оставляет нам никакой надежды на изменения.
Сатана знает, что если мы поверим в неспособность контролировать себя, то никогда не изменимся. Мы будем жить в рабстве. Если мы верим, что обречены на поражение, грех или несчастье, то будем терпеть поражение, будем грешить, будем несчастными, разочарованными женщинами. Но у нас есть выбор. Мы отвечаем за свои решения. Мы можем измениться силой Духа Святого. Как только мы познаем и примем истину, мы сможем освободиться от цепей прошлого, обстоятельств и даже глубинных, укоренившихся в подсознании моделей поведения. Ложь десятая. У меня есть право. Эта ложь в нас укоренилась. Неотъемлемые права. Ты имеешь право распоряжаться своей жизнью. У тебя есть право на качественное обслуживание. От Конституции и до сети ресторанов быстрого питания всюду лозунг «У меня есть право». Он стал своеобразным паролем западной цивилизации. Женщины нашего поколения просто уцепились за него. Современное движение феминисток держится на основании прав женщин. Право голосовать. Право быть свободным от оков домашнего хозяйства. Право на равные возможности в карьере. Право на равную с мужчинами зарплату. Право распоряжения своим телом. Право говорить и делать то, что хочется, быть таким, каким хочется. Право не брать фамилию мужа и не зависеть от других форм мужского деспотизма. Женщин убедили, что путь к свободе и счастью лежит через отстаивание своих прав. В конце концов, если не заступишься сама за себя, никто за тебя этого не сделает. Однако я убеждена, что именно из-за отстаивания прав женщины оказались сегодня в столь бедственном положении. Я очень часто слышу о том, что отстаивание прав не всегда приносит ожидаемые результаты. Убеждение, что у меня есть права, стало причиной множества ненужных споров, из-за которых моя жизнь стала невыносимой. Когда я требую своего, то на короткое время получаю некоторое удовлетворение, но вскоре впадаю в уныние. На самом деле, во всем мире люди строят успешные отношения и здоровую культуру не на том, что отстаивают свои права, а на том, что уступают другим. Даже наши правила дорожного движения отражают этот принцип. Вы нигде не увидите знак, который говорит: «У вас есть право на дорогу». Наоборот, наши знаки гласят: «Уступи дорогу». Этот принцип оптимален для системы дорожного движения. Отлично вписывался бы он и в нашу жизнь. Тем не менее, идея отстаивания своих прав буквально витает в воздухе. Путаница и смятение 60-х годов породили философию о правах. Эта идея стала частью и нашей христианской культуры. Она прокрадывается в наши разговоры. Она формирует наше мировоззрение. Сегодня считается само собой разумеющимся, что у вас есть право быть счастливой. У вас есть право на понимание людей. У вас есть право быть любимой. Есть право на определенный стандарт жизни, на соответствующую оплату труда и на некоторые льготы. У вас есть право на хороший брак. У вас есть право на дружбу и романтическую любовь. Право на уважение коллег. У вас есть право на то, чтобы вас ценил муж и уважали дети. Право на выходные дни и отпуск. У вас есть право выспаться. У вас есть право на то, чтобы муж помогал вам по дому. А самое главное, если любое из ваших прав нарушается, у вас есть право на протест. У вас есть право быть в гневе, право на депрессию, есть право предпринимать какие-то меры. У вас есть право настаивать на своих правах. Дорогие друзья, в конце передачи
мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест Писания. Если вы хотите их записать, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Наше представление о себе». Ветхозаветний пророк Иона иллюстрирует естественную человеческую склонность отстаивать свои права и впадать в гнев, когда эти права нарушаются. Иона чувствовал, что у него есть право недолюбливать жителей Ниневии. Он имел право служить там, где хотел служить. У него было право увидеть, как Бог накажет язычников. Когда Бог поступил не так, как считал правильным Иона, Иона сильно огорчился этим и был раздражен. Иона, 4 глава, 1 стих. Он так рассердился, что даже просил Бога забрать его жизнь. Мысли о самоубийстве были результатом всплеска эмоций. Господь не посочувствовал Ионе. Он не пощадил уязвленные чувства Ионы. Наоборот, поставил перед бунтующим пророком вопрос о правах ребром. «И сказал Господь, неужели это огорчило тебя так сильно?» Иона, 4 глава, 4 стих. Иона отказался отвечать на этот вопрос. Он пошел на окраину Ниневии, построил себе шалаш и уселся смотреть, не изменит ли Бог свое решение и не уничтожит ли город. Бог, по своей милости, сотворил растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над его головой была тень и чтобы избавить его от огорчения. Иона весьма обрадовался этому растению. Иона, 4 глава, 6 стих. Видите, как эмоциональное состояние Ионы зависело от соблюдения его прав. Ионе не понравилось, что Бог был милостив к язычникам, которых Иона презирал. И он рассердился на Бога. А когда Господь дал ему утешение, тень, защищающая от жаркого восточного солнца, Иона обрадовался. Однако его радость была недолгой, потому что на следующее утро Бог послал червя, который подточил это растение, и оно засохло. Затем он навел знойный восточный ветер и палящие лучи солнца. Так что Ионе стало плохо. Снова пророк запросил себе смерти. И снова Бог заговорил о правах Ионы. «Неужели так сильно огорчился ты за растение?» Иона ответил. «Очень огорчился, даже до смерти». Иона, 4 глава, 9 стих. Ионе казалось, что у него есть право распоряжаться своей жизнью и внешними обстоятельствами, право на то, чтобы все вокруг шло так, как он хотел, и право на гнев, когда что-то не ладилось. Стремление отстоять свои права привело Иону к эмоциональной нестабильности, одиночеству и отчужденности от Бога. Печально, что иногда история Ионы сильно напоминает мою собственную. Слишком часто я нахожу в себе раздражение и недовольство тем, что все идет не по-моему. Решение, которое на работе приняли без меня, грубый водитель автобуса, длинная очередь в магазине, необдуманное слово, вылетевшее у близкого человека, небольшая обида на друга, реальная или надуманная, человек, подорвавший мое доверие, телефонный звонок, который будет меня как только я засну. Если я буду заявлять свои права при каждом удобном случае, то мне гарантировано плохое настроение, непомерная требовательность и гнев. Единственный способ остановить эту эмоциональную духовную карусель – уступить свои права тому, кто имеет эксклюзивное право на все в этой жизни. Это истина, которая сделает нас свободными.
Какая же истина освобождает нас от рабства лжи? Во-первых, мы должны признать, что на земле у нас всегда будут оставаться неисполненные желания. А если бы мы могли удовлетворить все свои желания здесь, то были бы вполне довольны этим миром и не желали бы иного. Важно понимать, что наши желания вовсе не обязательно сами по себе греховны. А вот что действительно плохо. Так это настаивать на исполнении своих желаний здесь и сейчас, настаивать на своем любой ценой. Точно так же испытывать физический голод само по себе неплохо. Плохо, когда мы набиваем себя едой, пытаясь удовлетворить свои эмоциональные и духовные нужды. Пока Бог не даст нам законных условий для удовлетворения наших желаний, мы должны учиться довольствоваться тем, что есть. Вторая истина состоит в том, что глубочайшие потребности нашего сердца не могут быть удовлетворены никаким человеком или вещью. Это одна из тех истин, которые принесли мне настоящее духовное освобождение. Многие годы я искала людей и обстоятельства, которые сделали бы меня счастливой. Они снова и снова подводили меня, и я впадала в депрессию, меня постигало разочарование. Истина заключается в том, что любое творение обязательно разочарует нас. Вещи могут сгореть или сломаться, потеряться или пропасть. Люди могут переехать, измениться, подвести нас или умереть. Несколько лет назад мне пришлось потерять несколько дорогих людей, чтобы понять эту истину. Я буду постоянно разочаровываться, если буду ждать от людей удовлетворения глубинных желаний моего сердца. Практическое применение. Противопоставьте лжи истину. Ложь. Я ничего не могу с собой поделать. Истина. Если я дитя Божие, то могу сознательно слушаться Бога. Только я сама отвечаю за свой выбор. Я могу измениться силой Святого Духа. Ложь. У меня есть право. Истина. Настаивать на правах значит быть в рабстве этих прав. Отказ от своих прав освободит меня. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни, ваши отношения и поступки? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Псалом 138, с 13 по 18 стих. Послание Ефесянам, 1 глава, с 3 по 8 стих. Послание Римлянам, 5 глава, с 6 по 8 стих. Послание Римлянам, 8 глава, стихи 1, 2, 13 и с 15 по 17. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине и помолитесь. Отец, спасибо, что ты искал отношений со мной, когда я была далека от тебя и отвергала твою любовь. Я знаю, что во мне самой нет ничего доброго.
Спасибо, что не отказываешься от меня. Спасибо, что любишь меня безгранично и безусловно. Спасибо, что отдал за меня своего сына, что он взял на себя наказание за мои грехи и умер вместо меня. Спасибо, что ты избрал меня своей дочерью и считаешь меня сокровищем. Спасибо, что Святой Дух обитает в моем теле. Спасибо, что преображаешь меня в образ Иисуса. Помоги мне сотрудничать с тобой. Пожалуйста, преображай меня в образ Христа. Подари мне его сердце, характер и жизнь. Я молю тебя во имя его. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлин-Буш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungs

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». У микрофона Виктор Серпевский. Я рад приветствовать всех вас любовью нашего Господа. Сегодня мы вновь обращаемся к теме великих пророков. Сегодня вашему вниманию предлагается чтение из книги Иезекииля о том, как Господь хотел найти человека, который поставил бы стену между ним и между землею, которая была обречена на полное уничтожение из-за страшного грехопадения. Итак, друзья мои, позовите своих близких, родных, детей и послушайте нашу радиопередачу «Луч надежды», и пусть Бог благословит каждого из вас.

Дорогие друзья, сегодня мы размышляем вновь о пророках, о их служении, о том, что Господь говорил верным Своим, чтобы те передавали все слова Господа своему народу. Читаю из 22 главы книги Иезекииля, 30 стих. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее». Но не нашел. Эти слова были сказаны Господом своему пророку Иезекииля, которого избрал для особого служения в это трудное, печальное время гонений, плена, свидетельствовать о святой истине. 22 глава книги пророка Иезекииля свидетельствует нам о полном разложении еврейского народа. Господь обличает этот народ и говорит, что у них там творилось. «И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, хочешь ли судить город кровей, выскажи ему все мерзости его». Чтобы убедиться в истинности этих слов, пожалуйста, откройте на досуге 22 Иезекииля и прочитайте. Там все сказано, что творилось в древнем народе Израиля. Бог говорит, искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Неужели из всего многочисленного народа, кроме Иезекииля, не нашлось ни одного человека, который был стал в проломе? Известно, что Иезекииль в это время был уже в плену, там, в Вавилоне. А речь идет о Иерусалиме и о Иудее. Он говорит, искал я у них человека, но не нашел. Кто был такой Иезекииль? Иезекииль был уже не молодым, женатым человеком, сыном в Узе священника. Он был среди переселенцев в земле Халдейской. Он-то стал одним из самых великих пророков Израиля в это тяжелое время вавилонского плена. Иезекииль. В переводе на русский язык «Бог укрепляет», «Бог дает силы». Иезекииль был священником с 5-го года вавилонского пленения, куда он был уведен еще в 597 году до Рождества Христова вместе с иудейским царем Иехонией. В 4-й книге Царств, 24-й главе, мы читаем. Он был пророком с 592 года по 570 год. 22 года служения. Известно, что он стал первым пророком, кто нес служение за пределами земли обетованной. Известно, что через 12 лет после пленения Иудеи Иерусалим был разрушен. 33 глава, 21 стих. И это произошло в 587 году, как говорит история. «Искал я у них человека, у них, в Иудее, в Иерусалиме, но не нашел». На бывшей родине Иезекииля в Иерусалиме творилось что-то страшное и ужасное. Тогда еще, конечно, не наступал год гибели Иерусалима, но Господь уже искал человека, который поставил бы стену пред ним, чтобы не погубить землю, но не нашел. Вторая мысль – искреннее сожаление Господа. Искал я у них, искал и не нашел. Для чего же ты искал, Господи? Неужели ты сам без человека не мог бы спасти эту землю? Нет, в плане Божьем нужно было, чтобы в этом участвовал человек. Для спасения земли от полного разорения нужен человек. Нужны способные люди, которые могли бы заступиться за обреченных. Так Господу угодно. Он ищет таковых людей. В притчах 24 главе мы читаем «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Надо сказать, когда Господь решает положить конец безумию человека или какого-либо племени, государства, Он не делает это вдруг, внезапно. Он дает шанс на спасение. Он призывает к покаянию. Господь предупреждает человека или народ через Слово Свое, через сновидение отдельных лиц,
через обстоятельства, через самых близких, верных ему людей. Знаете, американцы, может быть, лет 20 назад поставили интересный фильм на писание из 24 главы книги Евангелия Матфея. И называется этот фильм «Вор в ночи». Это слова Иисуса Христа, что Он придет так нежданно, как вор приходит иногда, чтобы ограбить, никто его не ждет. И вот ситуация, изложенная в этом фильме. Молодая пара бывали как-то на евангелизационных собраниях. Они слушали слово, примирение о Христе, покаяние, но, как это всегда бывает, но не каялись. Но чтобы привести человека к Богу, Бог употребил несчастный случай с молодым человеком, с этим мужем. Его однажды укусила большая иудейская кобра. Он был при смерти. Его знакомая христианка молилась. Молился также о нем и пастор церкви. Нужен был человек, который дал бы вакцину, который дал бы свою кровь. Заметьте, друзья мои, нужен человек. Искал я у них человека, но не нашел. А вот здесь нашли. Нашли человека, который уже много раз был укушен такой змеей. У него был иммунитет, его кровь, если могла бы влиться в жилы этого молодого человека, могла бы спасти его от смерти. Узнав об этой трагедии, человек летел на самолете, чтобы скорее-скорее добраться до места, где лежал умирающий. Он спас своей кровью молодого человека. Уже несколько позже спрашивает его пастор: «Джимми, был ли у тебя хоть один шанс на спасение?» Тот отвечает: «Нет, но меня спасла кровь другого человека». «Ты понимаешь это?» «Да, я понимаю, что без крови человека, который был уже однажды или много раз укушен змеей, я бы не спасся. Понимаешь ли ты, что без крови Иисуса Христа ты не можешь войти в небо, ты не можешь спастись?» И после этого Джимми покаялся. В Евангелии 3:16 мы читаем: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». А в 1 Иоанна мы читаем: «Если исповедуем грехи наши, то Он, то есть Господь, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Иисус Христос – единственный Спаситель для каждого грешника. «Искал я у них человека и не нашел, – говорит Господь об Израиле, – не нашел. Но когда пришла полнота времени, был найден тот, который согласился вынести все муки, все страдания, принять весь позор на себя. И этим человеком был Иисус Христос. Он стал Спасителем мира. Бог есть не только вечная любовь, надо сказать, но и вечная справедливость. Мы читаем в Библии, что возмездие за грех – смерть. Но Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Однако люди не хотят принять это спасение. Авраам, патриарх своего народа, он как священник ходатайствовал о спасении своих близких в Содоме. Да, Лоту и его близким грозила страшная катастрофа. И Господь сказал об этом Аврааму. Читайте об этом в 18 главе книги Бытия. Господь говорит: «Вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел весьма. Как громом пораженный стоял Авраам перед Господом. В ужасе он представил все, что будет происходить там, где находится Лот и его близкие. И он просит: Господи, неужели ты погубишь с нечестивыми и праведников? Их там, может быть, человек 50. Неужели это случится?» Как он заботился о своих родных. Как мы заботимся о своих родных,
о своих близких, которые гибнут рядом с нами. Как мы печемся о них? Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? 50 там. Господи, а если не будет 50, то 45. А 40? Неужели и за 30, за 20? Неужели и за 10 ты тоже погубишь? Но Авраам не знал, что в Содоме не найдутся даже 5 праведных человек. Кто у тебя есть еще здесь? Зятья твои, сыновья твои, дочери? А кто у него нашелся? Кроме 2 девочек

Лот пришел в Сигор, и Сигор, такой же нечестивый город, был спасен, потому что Бог был с Лотом. Третья мысль. Богу нужны люди, которые бы, жертвуя собой, могли бы стать заступниками от поражения. Он ищет таких людей. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее. Но не нашел. Во время выхода из египетского плена Бог избрал Моисея и Аарона, чтобы они были посредниками между Богом и народом. О, это было особое избрание, особое положение, особая привилегия, особое благословение. Но, как правило, что-то особое всегда вызывает зависть, ропот, негодование и зло. Так и было у них. В 16 главе чисел мы читаем, что Корей из рода Левия, Дафан и Аверон из рода Рувимова восстали на Моисея и Аарона, а вместе с ними еще и 250 мужей. Они пришли и сказали: «Полно вам! Не только вы, не только с вами Бог, и весь народ свят». И тогда Моисей спрашивает: «Неужели, Корей, неужели мало для вас, что Господь приблизил вас? Неужели мало? Но вот 250 кадильниц пред скинией воспылали, и это было неугодно Богу. И Господь сказал: отделитесь от общества сего, и я истреблю их во мгновение. Вы, Моисей и Аарон, отойдите в сторону, я поражу весь народ». Что делает Моисей и Аарон? Они пали на лица свои и ходатайствовали за общество. И Господь ради молитвы Моисея и Аарона сохранил все общество. Однако наказание должно совершиться. Он сказал: отступите от жилища Корея, Дафана и Аверона. И в 32 стихе мы читаем этой главы: «И разверзлась земля, и поглотила всех, и вышел огонь, и поглотил 250 мужей». Как будто все ясно, как будто все поставлено на свои места, как будто ясно, что Моисей и Аарон действительно избранные лидеры, и им прикословить ни в коем случае нельзя, потому что Господь с ними. Но вот 41 стих. «На другой день все общество возроптало и сказало: вы умертвили народ Господень». Опять остался Моисей и Аарон виновными. Но Бог уже перестал терпеть. 45 стих мы читаем: «Отстранитесь от сего народа. Я погублю их во мгновение». Но они опять, как и прежде, пали на лица свои и стали просить. Они просили о помиловании. И сказал Моисей Аарону: возьми кадильницу и положи в нее огня жертвенника и всыпь курение, и неси скорее к обществу и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение. 47 стих, и ниже я читаю 16 главы книги чисел. И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе, и он положил курение и заступил народ, и стал между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Корееву. И возвратился Аарон к Моисею ко входу скинии собрания после того, как поражение прекратилось. Моисей и Аарон. Аарон в данном случае выступает как ходатай, как священник, который положил себя самого между мертвыми и живыми. Иисус Христос, Сын Божий, положил себя между мертвыми духовно и живыми. Он умер на Голгофском кресте, благодаря чему мы верою имеем жизнь вечную через его пролитую кровь.

Это ужасно. Это ужасно, дорогие друзья, то, что Бог отдал Сына Своего. Это ужасно и то, что Бог истреблял когда-то свой собственный народ. Думают ли люди сегодняшних дней, что им грозит еще большее страшное горе, ужас и разорение? Наверное, мало кто думает об этом. И последняя мысль. Сегодня положение не менее опасное, чем было раньше. Еще более опасное, потому что Богу нужны люди, заступники, за своих детей, за внуков, за народ. Нужны люди, но где их взять? Когда-то апостол Павел положил себя на алтарь служения. Он говорил в Римлянам 9 главе, что я готов быть отлученным от Христа за братьев своих евреев, братьев по плоти. Точно так когда-то говорил и Моисей, изгладь и меня из книги твоей, которую ты вписал, если ты погубишь весь народ. Друзья мои, дети наши, внуки наши, братья наши, сестры наши, те, которые не приняли еще спасение Христово сегодня, находятся в таком же опасном положении, если не худшем, как это было раньше. Почему? Потому что Бог стучал в их сердца, но они не покаялись, и Бог отступил от них, им уже нет спасения. Почему? Потому что они ненавидят Бога сегодня, и они ненавидят верующих. Почему? Потому что мы являемся, может, большим еще препятствием к их покаянию, чем думаем. Почему? Люди в опасном состоянии, потому что мы мало молимся о них, мало заступаемся за них, мало ходатайствуем о них. Однако случается и другая картина. Когда мы говорим кому-то «приди ко Христу», Он показывает на ближнего нашего и говорит, ко Христу, где будет со Христом вот этот человек, не пойду. Один зять сказал, мне не хочется идти в рай, где будет, как вы говорите, моя теща. Неверующий муж смотрит на жизнь своей жены христианки и говорит, если моя жена спасется, я запросто. Если в церкви есть такие люди, как моя мать и как мой отец, говорит молодой человек, то я не нуждаюсь ни в такой церкви, ни в таком Боге. Ужасные слова, не правда ли? Эти слова – слова от соблазнов. И горе миру от соблазнов, но еще большее горе тому человеку, через кого этот соблазн приходит, говорит Господь. Но Бог сегодня хочет, дорогой брат, дорогая сестра, чтобы ты и я могли стать теми людьми, которые могли бы закрыть эту брешь, встать в проломе за землю свою, то есть за своих близких, родных, чтобы Господь не погубил их за их грехи. Он ищет таковых себе людей. Искал я у них человека, который поставил бы стену между мною и между народом. Искал. Он искал в прошлом, он ищет и сейчас. И, дорогой друг, который слушает Слово Божие, подумай, может быть, Господь видит в тебе того, который может стать в проломе за свою землю. Подумай, у тебя есть близкие, родные, может быть, все они неверующие. И наверняка все они идут в ад. Хоть ты один, выйди вперед и скажи, Господи, используй меня. Я буду тем человеком, чтобы спасти от ада родных моих. Покайся перед Господом, стань Его учеником. Может быть, Господь изберет тебя, чтобы действительно ты был тем человеком, которого ищет для спасения сам Господь Бог. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». В доме Каратаевых неприятность. Потерялся недавно спасенный Верой и Сережей котенок. Уже второй день дети ищут его.
1: Мама, мама, уже нашелся.
2: Нашелся?
3: Наконец-то.
1: Знаешь, где он был?
2: Не представляю даже. Со слезами весь день искали всей семьей. Но где же он был?
1: На вершине березы во дворе.
2: Вот куда забрался.
3: Ого.
1: Сидел там, как сова на ветке.
2: Вот глупыш. Боялся, наверное, спуститься. Или собаки напугали, наверное.
1: Не знаю, но забраться смог, а обратно никак.
3: Он, наверное, еще просто не научился спускаться. Он же еще совсем маленький.
2: Да.
1: Он пробовал много раз, но ничего не получалось.
3: И что, он все еще на дереве?
2: Где он?
1: Да нет, даже Вера очень смелая.
2: Неужели она забралась на дерево? Как ты допустил такое, Сереж?
1: Никуда она не залезла. Просто там стояла целая компания мальчишек с рогатками.
2: Ой, надо же.
1: Хотели стрелять пушка, чтобы свалить его на землю.
2: Ну, конечно, хулиганы. Конечно, они могли что угодно сделать. А Вера что?
1: А Вера, как королева, подошла к ним и так строго сказала: это мой котенок. Уходите отсюда своими рогатками.
2: Ну, а мальчишки что?
1: Один начал дразнить и пугать ее. Она хоть бы что.
2: Надо же.
1: А другие решили посмотреть, как она его доставать будет. Он ведь и высоко сидел.
3: Ну, а ты что, не мог забраться и помочь ей?
1: Ага. Знаешь, какая толстая эта береза? И ветки снизу все обломаны, чтобы не лазали на нее.
2: Ну, как же она его достала тогда?
3: А Вера всегда что-нибудь придумает.
1: Да. У нее была обертка от масла. Она стала шуршать бумагой и звать: кис-кис, пуфок, иди кушать. Не бойся, прыгай в сугроб.
3: Ну, а котенок что?
2: Спустился он.
1: Сначала не рифался, а потом не выдержал, спрыгнул вниз.
2: Ой, бедненький, проголодался, наверное, так сильно. Второй день ведь уже не ел ничего.
1: Действительно был бедненький. Когда летел с дерева, вся шерсть дыбом от страха, как у ерша, чем бутылки моют.
2: Он хоть не ушибся?
3: Ну, коты всегда на лапы прыгают. Ничего с ними не случается от таких прыжков.
2: Да, но он же такой маленький еще.
1: С ним все нормально. Сейчас сами увидите. Во, Вера уже тащит его.
2: Ой, да с ней и дедушка идет.
1: А дедушка подошел как раз, когда Вера звонила котенка.
3: Ну, а что мальчишки сказали, когда увидели, что Вера без рогаток справилась?
1: Они начали говорить, что девчонка имеет на котенка влияние. А другие говорили, что на котов только рыба имеет влияние. Остались спорить.
4: Мир Божий вам.
3: О, дедушка.
5: О, дедушка.
4: Вот и мы, герои.
2: Ну что
4: дня.
2: Случилось?
4: Смелый котенок.
3: Ой, какой же я хороший.
4: Важная заступница.
2: Ой, слышали, слышали.
3: В самом деле, как ёрш.
2: Ну что, глупыш, натерпелся страху, а? Все еще дрожишь. Ну ничего, ничего, сейчас мы покормим тебя. Садитесь, дедушка, садитесь. Проходите.
4: Спасибо.
3: И как ты, Вера, ты не побоялась этих хулиганов? Ведь они могли бы и побить тебя.
2: Да, Верочка, тебе не было страшно?
6: Ну разве я могла бросить своего маленького беззащитного котеночка? Они бы его замучили.
2: Ну это тоже правильно.
5: Вот вам и наглядный пример, чего достигает вместе любовь и ясная цель. Рождается авторитет.
1: Это как с Иисусом было, когда ему угрожали и даже хотели сбросить с горы.
3: Да, ведь он прошел мимо них, и никто не посмел ему ничего сделать.
2: Да, авторитет был.
5: Когда человек знает, что он прав, у него появляется смелость, но для этого ему надо быть глубоко убежденным в своей правоте.
3: Ну да, глубокое убеждение и цель имеют очень большое значение.
2: Это правильно.
3: Я слышал одно стихотворение, там основная мысль такая, что мир расступается перед тем, кто знает, куда направляет шаги.
5: Правильно, но цель должна быть достойная.
2: Да, и целью Иисуса было спасти нас от вечной погибели,
5: вот
2: для
5: именно.
2: Жизни вечной.
6: А моя цель была спасти Пушка от этих мальчишек.
2: Ой, ты маленькая моя спасительница.
5: Хорошая цель у тебя.
2: Да.
6: Да, они бы могли страшно мучить маленького голодного животного.
2: Бедненький, настрадался.
6: Миленький Пушочек. Иди сюда, Пушок. Вера нальет тебе теплого молока и даст рыбки.
2: Только много не давай, Верочка, у него живот разболится. Ведь второй день ничего не кушал.
6: Он все еще боится, бедненький мой.
3: Видно, здорово натерпелся страху.
2: Да.
3: Шерсть все еще топорщится.
5: И надо же было такому маленькому и так высоко забраться.
2: Да.
5: Что даже не сумел обратно сойти.
2: Со страху что не сделаешь.
5: Так вот и с нами, людьми, иногда случается.
2: Это точно. В своих познаниях так высоко поднимаемся, что и жить-то больше не умеем.
5: Вот, вот.
2: Вот так потом и сидим узниками собственных познаний, окаменевшими в своей гордости, как Пушок на дереве.
5: Да. И спускаться неудобно, за живое берет.
3: В таком случае нужно сделать прыжок веры в неизвестность.
6: Пушок доверяет мне, и он любит меня. Поэтому он и решился прыгнуть, хоть сам ужасно боялся.
5: Да, вера требует доверия.
1: Что касается человека, то как он может довериться тому, чего не видит и не знает?
5: Думаю, что первое, что открывает сердце человека для небесных вопросов, это тоска и стремление к чему-то высокому.
6: И голод.
5: Вот умница. Так все подчеркивает хорошо.
2: Да.
5: Правильно ты, Верочка, сказала. Одним словом выразила истину. Голод. Потому что все это мирское, материальное не насыщает человека.
2: А вот интересно, что этот голод имеет каждый человек, независимо от того, сознается он в этом или нет. Но выражается он у всех людей по-разному. Правда?
3: По-разному, да. Но вот чувство неудовлетворенности, желание чего-то неопределенного, все-таки у всех одинаково.
2: Да, это так.
3: Хотя и не все и понимают, что это такое.
2: Да, трудно понять.
5: Да, Библия говорит об этом очень поэтично. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу.
2: Да, к Богу живому и сильному. Интересно, вот что хотя некоторые и не вполне понимают свое искание Бога, но вот все хотят, чтобы их кто-то любил таким, как он есть.
5: Да,
2: каждый хочет
5: да,
2: этого,
5: вот
2: правда?
5: Это вот любви жаждать всякий человек.
6: Вот как я люблю своего котенка.
5: Вот влюбленная пора.
6: По-моему, у него самые красивые глаза в мире. И такие чудесные маленькие уши.
5: Ну вот, видишь.
6: Да и шубка такая красивая. Он самый лучший котенок в мире.
5: Видишь ты как. Вот и человек тоже хочет, чтобы его любили.
2: Да. Только вот беда. Эта потребность-то в любви с каждым днем все возрастает.
5: Возрастает.
2: А любви-то, истинной любви, мало стало.
5: Процветает, да,
2: уродливая
5: верно.
2: Форма любви, то есть любовь к самому себе.
5: Вот.
2: Иначе эгоизм...
5: Портить все.
3: Вот поэтому и растет процент разочарованных в любви, да и вообще в жизни. Человек по своей натуре не способен любить в широком смысле этого слова, то есть так, как любит Бог. Человеческая любовь только жалкое подобие настоящей любви.
5: Я хочу сказать, что эта внутренняя жажда и голод как раз та сила, которая заставляет человека искать Бога и любви и правды.
2: Да, это неудовлетворение как раз, которое человек чувствует.
5: Да, это истина. Да.
3: Но Библия говорит, но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? Нужны люди, которые несли бы весть о Боге и о Его любви.
5: Правильно.
2: Да, и не только словами, а больше делами.
5: Вот истина.
2: Чтобы они бескорыстно любили людей и возвещали о Боге не из чувства долга только или из-за страха какого-то, но чтобы любовь побуждала их к этому.
5: Это да.
3: Конечно, любовь это самое лучшее свидетельство. И она к тому же не может быть пассивной. Где любовь, там всегда дела. Красивые дела.
2: Да. Да, многие хотели бы найти такую любовь или почувствовать такую любовь.
5: Да, это так. Но, к сожалению, мы в своих собственных понятиях иногда забираемся так высоко, что не способны любить даже своего брата, если он думает иначе, как мы, не говоря уже о грешниках.
2: Вот-вот. Нам бы надо почаще снисходить к людям, к их слабостям, к трудностям. Стараться понять и помочь им, а не сидеть на высоте своих мнений и своей правоты, как пушок на верхушке березы.
6: Надо спрыгнуть вниз. Небесный Отец поможет.
5: Правильно, милая ты моя. Только человек порой сам не очень-то хочет спрыгивать вниз.
3: Вот поэтому Господу и приходится принимать к нам довольно-таки суровые
5: Правильно.
3: Меры, которые нас потрясают.
5: И часто после этих мер мы спускаемся вниз, то есть смиряемся.
2: Да, становимся более послушными и податливыми в руках Божьих, более любящими друг друга и снисходящими друг к другу.
5: Да, много нам еще надо учиться.

Только человек порой сам не очень-то хочется спуститься вниз с дерева своих понятий, то есть не хочет смириться, подметил сегодня дедушка. Надо прыгнуть вниз в руки Небесного Отца, советует Верочка. Бог просто не существует, говорят многие сегодня. Его не видно, не слышно. Бог никогда ничего не дал мне в моей жизни, отмечают другие. Скрывается ли Бог от человека? Виновен ли Бог в том, что между человеком и Богом связь прервана? Или человек сам в чем-то виновен? Чтобы ответить на этот вопрос, я прочту 4, 5 и 6 стихи из 3 главы Евангелия от Луки. Лука цитирует пророка Исаию. «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие». Эти слова сказал Иисус в дни Своей жизни во плоти на земле. Публичное трехлетнее служение Иисус совершал в маленькой стране под названием Израиль. Страна Израиль состояла из трех провинций – из Иудеи на юге, Самарии и Галилеи на севере. И когда Иисус проповедовал Царствие Божие в этой стране и в этих провинциях, Он встречался со всеми классами людей, которые существуют и сегодня, в наши дни. В Иудее Иисус столкнулся с людьми, имевшими гордый и надменный характер. Неспроста в Иудее Иисус провозгласил, возможно, самые жесткие слова, которые Он когда-либо произносил в течение Своего служения. Вместо того, чтобы обратиться к Своим слушателям со словами «Дорогие друзья, слушатели мои», Он начал с обличения «Ваш отец – дьявол!» Это было довольно прямое высказывание о Своих слушателях. Почему Иисус использовал такие жестокие слова? Потому что люди, которые стояли перед Ним, были полны гордости. А Бог по Своей натуре ненавидит гордость. Я повторю, Бог ненавидит гордость. Он всегда ненавидел, Он сейчас ненавидит и будет ненавидеть ее вовек. Источник начала всякого греха – это именно гордость. Гордость сделала из Люцифера, из ангела, который был ответственным за воздание Богу хвалы и славы, сатану. Бог ненавидит гордость, и когда Иисус столкнулся с этой чертой извращенного человеческого характера, Он не проявил никакого чувства снисхождения или жалости. Потом в провинции Самарии, на севере от Иудеи, Иисуса встретило совершенно противоположное положение. Иудеи и самаряне ненавидели друг друга. Когда их пути должны были пересечься, они далеко обходили друг друга, точно так же, как некоторые делают сегодня. Из истории мы знаем, что еврей, обращаясь к самарянину, называл его свиньей. Для евреев самаряне были нечистыми. И теперь представьте себе, что Иисус Христос, еврей, пошел именно в Самарию, в город, называемый Сихар. Об этом мы читаем в 4 главе Евангелия от Иоанна. У колодца он встретился с женой и начал говорить с ней. Иисус, хорошо зная публичную репутацию этой женщины, сказал ей, «Дай мне пить». Эта женщина, по всей вероятности, испугалась. Она ответила, «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки, у такой негодной женщины, как я?» Такого никогда раньше не случалось. Тогда Иисус сказал, «Если бы ты знала, кто говорит тебе, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина попросила, и она получила воду живую. Она получила спасение, и через нее уверовал весь город Сихарь. В Иудее
люди были гордые, в Самарии боязливые. Затем в третьей провинции, в Галилее, люди пришли к Иисусу такими, как они были. Галилеяне верили в Иисуса, они уповали на Него. И в результате Иисус совершил свои самые великие чудеса именно в Галилее. Не случайно из 12 учеников Иисуса 11 были из Галилеи. Только один из учеников был из Иудеи, и этот один стал его предателем, Иуда Искариот. Так что в трех разных провинциях проживали люди трех категорий. В Иудее – надменные и гордые люди, в Самарии – боязливые, в Галилее – верующие. Что имел в виду пророк Божий, когда он провозглашал? «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится». Он имел в виду то, что Христос желает войти в жизнь каждого человека и показать ему свою славу и силу. Но он не сделает этого, если ему не приготовит путь. Главная весть нашей сегодняшней передачи – это та, что Христос желает войти в вашу жизнь, дорогой слушатель. Он хочет совершить с вами то чудо, которого ваша душа так жаждет. Он силен вас спасти, Он силен вас исцелить, Он силен извлечь вас из рва смерти и гибели. Однако есть некоторые условия, при которых Бог совершит это в нашей жизни. Библия утверждает, что если вы приготовите путь, то Христос войдет. Когда пророк сказал, что всякая гора и холм да понизится, то нам легко понять, что он говорил о горах гордости, о людях, подобных жителям Иудеи. Если вы, мой дорогой слушатель, желаете испытать Божию силу в своей жизни, то вы должны сойти с вашей горы гордости. Сойдите с горы греховности. Спуститесь со своей горы несправедливости, нечистоты, и преклоните свои несгибавшиеся до этого колени пред живым всемогущим Богом. Неважно, кто вы, какое у вас образование, домохозяйка вы или учитель, рабочий или врач, премьер-министр или президент, неважно, если вы склонитесь пред всемогущим Богом, то вы испытаете чудо. Вы увидите Божию славу в своей жизни. Библия говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. В наше время существует много критиков. Они критикуют церковь, они критикуют всех проповедников, критикуют все и вся, критикуют и критикуют. Но если бы они были честны собой, они должны бы признать, что они сами в себе пусты. Они никогда в жизни не видели Божьей славы, никогда не испытывали Божьих чудес. Мой совет вам, друг, спуститесь с горы своей гордости и критиканства и смиритесь пред Богом, и Бог коснется вас и вашей семьи, и вы убедитесь, что Бог жив и реален. Он не спит и не дремлет, как говорит Библия, и не скрывается от вас. Приняв Его условия, вы получите от Бога то, в чем вы больше всего в своей жизни нуждаетесь. Мир с Богом и спасение вашей души. Итак, всякая гора да понизится. Слово Божье также говорит, «И всякий дол да наполнится». Я верю, что речь здесь идет о долах, подобных Самарии. Самария была долиной страха, долиной неверия.
находящиеся на горах гордости, страдают от своего чувства превосходства, мании величия, а находящиеся в долах страдают от чувства своей неполноценности. Самария была полна людей, связанных цепями страха. И вы знаете, страх — это великий враг веры. Страх аннулирует веру. Сколько людей сегодня дрожат от страха? Возможно, вы боитесь, что будущее принесет с собой. Страх отнял у вас желание жить. Возможно, вы боитесь того, что сегодняшний день или предстоящая ночь принесет с собой. Или в каком состоянии муж вернется домой сегодня вечером? Где проведет ночь жена? Как прокормить детей завтра? Как справиться с различными искушениями и соблазнами жизни? Друг мой, сидящий в своей долине страха, слушайте меня. У меня для вас радостная весть. Весть — это та, что пронзенная, растерзанная гвоздем рука Иисуса Христа опускается к вам в вашу долину. Иисус вас любит. Его рука опускается к вам. Протяните свою руку и ухватитесь за руку Иисуса. Он поднимет вас из вашей долины. Он освободит вас от страха, потому что Он ваш добрый пастырь. И если Иисус Христос ваш пастырь, вам не надо бояться зла, хотя пойдете долиной смертной тени, не надо бояться. И если вы во грехе, Иисус вас освободит от невидимых уз греха. То, что криво, не прямо в вашей жизни, должно выпрямиться. Сколько людей сегодня занимаются неправильной торговлей? Некоторые даже гордятся тем, что сумели обмануть других и обойти закон. Этим можно произвести впечатление на людей, но не на Бога. Дорогой мой друг, если вы желаете видеть в вашей жизни славу Божию, выпрямите свой путь пред Богом сейчас, чтобы Христос мог войти в ваше сердце, чтобы Он мог войти в ваш дом и занять надлежащее Ему место в вашей семье. Приготовьте путь Богу сейчас. Оставьте свою греховную жизнь и покайтесь в своем грехе. Смиритесь пред всемогущим Богом. Ухватитесь за руку Иисуса, и Он поднимет вас из вашей долины страха, и вы увидите силу и славу Божию. Может быть, первый раз в своей жизни. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, благодарю Тебя за то, что Ты через Духа Святого говорил сердцу моего слушателя. Я знаю, что Ты ясно указал ему, что ему нужно сделать. Благодарю Тебя, Боже, что Твоя слава проявится в жизни каждого, кто желает оставить свою иудею гордости, кто желает выйти из своей Самарии страха, кто выпрямит свой путь пред Твоим святым лицом, Ты проявишь свою силу в их жизни. Коснись, о Боже, сердце моего слушателя, который в этот час приготовил Тебе путь в своей жизни. Войди, о Царь Вселенной, измени его жизнь и его обстоятельства. Я прошу это во имя Иисуса Христа. Аминь.

вопросы, касающиеся нашего отношения с нашим Создателем Богом, самые важные вопросы, которые мы должны разрешить в своей жизни. Поэтому, дорогой слушатель, мы советуем вам найти евангельскую церковь в вашей области, где проповедуется Слово Божие так, как оно написано. Верующие с радостью помогут вам. Если вы не имеете такой возможности, то напишите нам по адресу нашей редакции. Наш адрес: Финляндия, 137-20, Парола, Ивану Степановичу Хауке. Я повторю адрес: Финляндия, 137-20, Парола, Ивану Степановичу Хауке. Желаем вам, друзья, всего самого доброго. Да благословит вас обильно Господь.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.

0: В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спержена. Мы продолжаем чтение проповедей из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Многое избавление». На слова из 129-го псалма «И многое у него избавление». В ней вы услышите много интересных и полезных истин об искуплении. В английском варианте Библии слово «избавление» переведено как «искупление». Исходя из этого, Спержен строит свою проповедь. Слова «избавление» и «искупление» в данном случае следует читать синонимами. Спержен говорит следующее. «Христос искупил души всех его людей, кто в конце будет спасен». Выражаясь языком кальвиниста, Христос искупил своих избранных, но поскольку до того дня, когда все откроется, мы не знаем, кто избран, то изменим форму выражения и скажем, что Христос искупил всех покаявшихся во грехе. Христос искупил души всех верующих. Христос искупил души тех, кто умирает во младенчестве, так как следует принять на веру, что все те, кто умирает во младенчестве, записаны в книге жизни Ангца, и Богом им дана благословенная привилегия попасть сразу на небо, вместо того, чтобы долго и тяжело бродить путями этого безжалостного мира. Желаю вам благословений. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
1: Искупление. Это слово ласкало слух многих даже тогда, когда его радостной мелодии не было ни одной небесной ноты. Даже не будучи связанной с теологией, оно остается очень сладостным и для многих сердец звучит отрадной музыкой. Вам нетрудно представить, как в те дни, когда возле берегов Африки процветало пиратство, и наших христиан, соотечественников, захватывали и уводили в плен корсары, радовалась надежде угнетенная душа, одетого в наручники и прикованного к веслам галеры раба, что, возможно, будет искупление. Его жестокий хозяин, насильно поработивший его, не дарует свободы, но прошел слух, что в какой-то далекой стране собрана определенная сумма денег для выкупа рабов, что какой-то богатый купец пожертвовал из своего состояния для выкупа своих соотечественников, что сам царь со своего престола пообещал дать щедрый выкуп за то, чтобы вернулись домой находящиеся у мавров пленники». Могу без сомнений предположить, что как только слово «искупление» дошло до слуха рабов, радостной чередой побежали часы, и не таким страшным стало казаться бремя их труда. То же самое можно сказать и о наших согражданах, наших собратьях, когда-то изведавших плен вест-индийских поселений. Можно только представить, какой отрадной для их уст песней стало это слово. Радостью венчального звона, который слышит молодой жених, прозвучало для них слово «искупление». Когда они узнали, что благородная Британия заплатила необходимые для их выкупа 20 миллионов, что в одно прекрасное утро будут разбиты их оковы, и больше не заставит их кнут выходить и обливаться на солнце потом, трудиться на плантациях. Они назовутся свободными, и никто не будет стоять хозяином над их телом и иметь право собственности на их душу. Когда же взошло солнце этого счастливого утра, когда от края в край разнеслась весть об освобождении, и вся земля вздохнула свободно, какой для них радостью была эта новообретенная свобода? О, много сонетов заключено в этом одном слове «искупление». Слушайте же вы, кто ни за что продал свое славное наследие, вы, кто был рабом в царстве сатаны, вы, кто, изнывая под тяжестью, носит на себе оковы греха, вы, кого истязает плеть закона. Весть об избавлении станет для вас сегодня тем же, чем она была для рабов и пленных. Она ободрит ваши души и возрадует ваш дух, особенно имея при себе такое богатое определение — многое избавление. Сегодня вечером я остановлюсь на теме искупления, а затем мы рассмотрим определения, относящиеся к этому слову «многое избавление». Итак, наша первая тема – избавление. Для начала зададим вопрос, что искупил Христос? Чтобы мои взгляды на эту тему были для вас определенно ясны, я сразу же заявлю о том, что, по моему мнению, является авторитетным учением, согласующимся со здравым смыслом, которое дано нам через Писание. А именно, все, что Христос искупил, Он в обязательном порядке получит. Все, что Христос искупил, должно принадлежать Ему. Для меня это исходная аксиома. Считать, что Христос умер, не получив того, что искупил, значит противоречить разуму, а тем более откровению. Я считаю, что само предположение, будто цель Христовой смерти может оказаться тщетной, есть не что иное, как богохульство. Основополагающей для нас истиной, которую следует признать всем здравомыслящим людям, является та, что какую бы цель ни преследовал своей смертью Христос, Он ее обязательно достигнет. Не могу представить себе, как могут в чем-то потерпеть крах Божьи предначертания. Мы всегда считали, что Бог так высоко стоит над творением, что все намеченное им обязательно исполняется. Я считаю это неоспоримой истиной. А посему ни на миг не могу позволить вам думать, что Христос напрасно пролил свою кровь, что Он умер во имя цели, которую так и не смог осуществить, что Он шел на смерть по стремлению своего сердца, зная, какая награда Его ждет за Его страдания, обещанная Отцом, но, увы, которую так и не получит. Я начинаю с этого и думаю, что всякий, кто взвесит данный вопрос и глубоко его обдумает, непременно убедится, что цель, ради которой умер Христос, не может оказаться недостигнутой, и замысел Божий не может остаться неосуществленным. Итак, я верю, что действительность Христовой крови не знает пределов, кроме тех, что положил ей Бог. Я верю, что искупительная сила Христа действенна в той мере, в какой предопределил это Бог, и что Христос искупил именно то, что Он намеревался искупить, и в полном соответствии с тем, что предписал искупить Ему Бог. Поэтому ни на миг не могу поверить тому учению, которое твердит нам, что все люди искуплены. Я знаю, что есть люди, которые придерживаются таких взглядов, и придерживаются так решительно, что даже стараются навязать его в качестве основной части учения откровения. Пусть придерживаются своих взглядов, но я должен их с полным основанием заверить, что стоит им поглубже вдуматься в суть вопроса, как от их веры в такое учение не останется и следа. Потому что как только они признают всеобщее искупление, так сразу же будут вынуждены сделать богохульный вывод, что Божие намерение терпит крах, и что Христос не получил того, за что умер. Если они способны поверить в такое, то, думаю, они способны поверить во что угодно, и я не сомневаюсь, что они окажутся у соленого озера или в каком-нибудь другом месте, где не сдерживаемые ни насмешкой, ни разумом пышно расцветают доверчивость и легковерие. Приняв вышесказанное за основу, я беру теперь на себя смелость рассуждать о том, что же, согласно Писанию, на самом деле искупил Христос. Его искупление – очень конкретное искупление. Он искупил многое. Он искупил души своего народа. Он искупил тела своего народа. Он искупил первоначальное наследие, которого человек лишился в Адаме. И, наконец, Он искупил мир, в особом смысле мир, тот мир, над которым Христос получит власть в конце времен. Во-первых, Христос искупил души всех Его людей, кто в конце будет спасен. Выражаясь языком кальвиниста, Христос искупил своих избранных. Но поскольку до того дня, когда все откроется, мы не знаем, кто избран, то изменим форму выражения и скажем, что Христос искупил всех покаявшихся во грехе. Христос искупил души всех верующих. Христос искупил души тех, кто умирает во младенчестве, так как следует принять на веру, что все те, кто умирает во младенчестве, записаны в книге жизни Агнца, и Богом им дана благословенная привилегия попасть сразу на небо, вместо того, чтобы долго и тяжело бродить путями этого безжалостного мира. Души всех тех, кто еще до создания мира был записан в книге жизни Агнца, кто с течением времени смиряется пред Богом и в должный час припадает к Иисусу Христу как к единственному убежищу для их души, те, кто держится путей своих и в итоге достигает неба, эти люди, я верю, были искуплены. Я непоколебимо и твердо убежден, что в этом смысле никакие другие люди не являются объектами искупления. Я не верю в учение, что Иуда был искуплен. Я не могу представить, что мой Спаситель несет наказание за Иуду. Но если даже так, то как Иуда мог подвергнуться наказанию во второй раз? Я не представляю себе возможным, чтобы Бог истребовал уплату за грех сначала из рук Христа, а потом еще раз из рук грешника. Я не могу даже на миг представить, что Христос напрасно пролил свою кровь. И хотя в книгах некоторых святых я читал, что кровь Христа — это горючее для топок ада, я содрогнулся при этой мысли и отбросил ее подальше, как страшное суждение, достойное, возможно, тех, кто его сочинил. Оно совершенно не подтверждено Словом Божьим. Души людей Божьих, кто бы они ни были, а их такое множество, что человеку не под силу сосчитать, и мне хотелось бы надеяться, что вы среди них, искуплены действительным искуплением. Если быть кратким, они искуплены трояким образом. Они искуплены от вины за грех, от наказания за грех и от власти греха. На душах Христовых чад лежит вина за грех лишь до тех пор, пока они не искуплены. Но как только моей души коснулось искупление, с этого момента все мои грехи до самого последнего навсегда изглаживаются.

Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спержена. Мы продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Многое избавление» на слова из 129-го.

удаляются через искупление Христа со всей верующей семьи Господа. Обратите далее внимание, снимается не только вина, но и наказание за грех. По сути дела, став невиновным, мы совершенно перестаем быть объектами для наказания. Уберите вину, исчезнет наказание. Доказательством еще большей действительности искупления является то, что, как неоднократно писалось, осуждение удаляется так же, как и грех, за который мы могли быть осуждены. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Никто из искупленных Христом не может быть осужденным или наказанным за грех, ибо Христос понес наказание вместо них, и поэтому они не могут, если только Бог не перестанет быть справедливым, вторично преследоваться за долг, который уже уплачен. Если Христос умер за них, за их искупление, то они уже не могут умереть. Если Он пролил Свою кровь, если Он испустил Свой дух, если Он умер, праведник за неправедных, чтобы привести нас к Богу, то как же тогда быть Богу справедливым, если Он будет наказывать тех, кого уже однажды наказал в лице их Спасителя Иисуса Христа? Нет, возлюбленные, через полноту искупления Христа мы избавлены от всякого наказания за грех и от всякой вины, которую навлекли на себя этим грехом. Кроме того, верующая семья Христа, точнее сказать, все, за кого Он умер, самым действенным образом освобождается из-под власти греха. О, есть некоторые, кто вкушает, как мед, те две истины, о которых я только что говорил, но не терпит той, что гласит, что Христос освобождает нас от власти греха. Так вот, запомните, мы это настоятельно подчеркиваем, ни один человек никогда не может быть искуплен от вины за грех или от наказания за грех без того, чтобы одновременно не быть освобожденным от власти греха. Если человеку не дано от Бога возненавидеть собственный грех, если он не в силах сбросить его, если не дано ему отвратиться от всякого нечестия и всем сердцем прилепиться к Богу и ходить пред Ним по земле живых в силе Духа Святого, такой человек не имеет права считать себя искупленным. Если вы все еще под ярмом ваших похотей, о, ничтожные грешники, вы не имеете права причислять себя к искупленным наследникам небес. Если вы способны напиваться, сквернословить, хулить Бога, если вы можете лгать, осквернять священный день вдохновения, ненавидеть народ Божий и презирать Его Слово, то значит у вас не больше прав, чем у сатаны, хвастаться, что вы искуплены. Потому что все искупленные Господом в должное время выводятся из дома рабства, из земли Египта, и они научены видеть мерзость греха, его ужасную пагубность и его невыносимый для глаз Божьих вид. Свободен ли ты от власти греха, мой слушатель? Умертвил ли ты его? Мертв ли ты для него? И мертв ли он для тебя? Распят ли он для тебя и ты для него? Противен ли он тебе, как змея? Давишь ли ты его с такой же безжалостностью? Если да, то пусть даже это грех немощности и слабости. Если ты ненавидишь порочность своего сердца, если в тебе живет неимоверная к нему вражда, то обратись и утешься. Господь искупил тебя от вины и наказания, а также от власти греха. Это первый пункт искупления. Послушайте меня внимательно, чтобы никто не понял меня превратно. Я всегда предпочитаю проповедовать так, чтобы не оставалось никаких недоразумений. Я не хочу, чтобы после моей проповеди вы, в порядке снисходительной критики, сказали «не может быть», чтобы он на самом деле имел это в виду. Так вот, я намерен еще раз торжественно повторить то, что уже сказал. Я действительно убежден, что никто больше не был искуплен, как только те, кто есть и будут искуплены от вины, наказания и власти греха.

потому что, повторяю, в моем уме, а еще меньше в моем понимании Писания, не укладывается мысль, что преданные проклятию могли быть искупленными, и что ушедшие на вечные муки были омыты кровью Спасителя, и что вообще его кровь могла быть пролита, чтобы спасти их. Теперь поразмышляем о втором пункте вопроса. Что искупил Христос? Христос искупил тела всех его чад. В тот день, когда Христос искупил наши души, Он искупил жилища, в которых эти души обитали. В тот момент, когда дух был искуплен кровью, Христос, предавший свою человеческую душу и свое человеческое тело смерти, искупил как душу, так и тело каждого верующего. Вы спросите, каким образом искупление воздействует на тело верующего? Отвечаю, прежде всего оно делает возможным его воскресение. Тем, за кого умер Христос, даровано его смертью славное воскресение. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Всем людям дано посредством смерти Христа ожить и воскреснуть, но и здесь у избранных своя особая привилегия, так как знаем, что их ждет воскресение для славы. В то время, как для остальных воскресение будет для осуждения, воскресение для скорби, воскресение для невыносимых мук. О, христианин, твое тело искуплено. Несмотря на то, что в скором времени я упокоюсь в могиле, и тело мое будут есть черви, я знаю, что мой Искупитель жив, а коль Он жив, то я во плоти узрю Его. Не вечно эти глаза, которые скоро покроют пелена смерти, будет окутывать тьма. Смерти придется отдать свою добычу, она вернет все, что забрала. Смотрите! Под тяжелые своды темниц упрятала она тела праведников. Они в путах погребальных пелен, и ей кажется, они здесь навсегда. Она опечатала их могилы, а на них самих поставила клеймо собственника. О, смерть! Глупая смерть! Будут взломаны твои гробы, и настежь открыты твои хранилища. Зрите, грядет утро! Христос сошел с небес, и я слышу звук трубы. Вставайте, вставайте! И вот поднимаются из своих могил праведники, и повергнутая в смятение бессильно воет смерть, видя, что полностью лишилась своих подданных ее империя, и из всех темниц исчезли узники. И драгоценная будет кровь их пред очами его. Драгоценны их кости, благословен их прах, и Христос воскресит их вместе с собой. Подумайте об этом те, кто потерял друзей, вы, скорбящие чада. Ваши искупленные друзья снова оживут. Те же руки, что сжимали ваши в предсмертной агонии, вы пожмете в раю. Те самые выплаканные глаза со здоровой ясностью откроются навстречу дню радости. То тело, что, обредив в страшный гробовой наряд, вы с печалью предали могиле, да, то самое тело, уподобленное Иисусу Христу, одухотворенное и измененное, но все же то же самое тело, снова воскреснет. И вы, если вы искуплены, увидите его, ибо Христос его искупил. А Христос умер нетщетно. И не удержит смерть ни единой кости праведника, ни одной частички его праха, ни единого волоса с его головы. Все возвратится. Христос искупил все наши тела, и все тело будет полностью восстановлено и навечно воссоединено на небе с прославленной душой. Тела праведников искуплены, и искуплены для вечного счастья.

0: Сегодня вы прослушали первую часть проповеди на тему «Многое избавление» на слова из 129-го псалма. «И многое у него избавление». До свидания, до следующей встречи.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
2: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
3: «Освобожденные».

Здравствуйте. Вам приходилось когда-нибудь набрать в руку песка, а затем смотреть, как он скользит сквозь ваши пальцы, высыпаясь весь, до последней песчинки? Герой нашего рассказа таким же образом хватался за жизнь в поисках счастья и самореализации. И как песок в руке, его усилия ни к чему не приводили до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными. –

0: Внимание! Прошу внимания! Мы рады вас приветствовать в городе Панама. К сожалению, погода нас сегодня не балует. На море сильный прилив и большие волны. Поэтому мы не сможем предоставить вам в помощь парусную шлюпку. Вам будет необходимо проплыть 1000 ярдов от берега, затем 2000 ярдов вдоль берега и 1000 ярдов назад к берегу, ориентируясь по буйкам. На дистанции есть 10 буйков, но тем не менее будьте внимательны, чтобы не сбиться с курса, так как буи сносит течением. На случай, если у кого-нибудь во время заплыва возникнут проблемы, здесь рядом наготове стоят водолазы и спасатели. Когда вернетесь к берегу, пересаживайтесь на велосипеды и продолжайте гонку. Следите за своим темпом. На каждом километре для вас приготовлена минеральная вода. Желаю удачи. Старт через 10 минут.
1: Мой отец работал врачом в небольшом городке в Западной Пенсильвании. Он был сторонником строгой дисциплины, и каждый вечер, когда мы с младшим братом приходили домой из школы, нам приходилось пробегать 1 милю и затем 2 часа заниматься уроками. Но тем не менее, мое детство было счастливым. Папа был моим лучшим другом. И его неожиданная смерть от инфаркта застала меня врасплох. Ему было всего 34 года.
2: Миссис Генри, это ужасная неожиданность для нас всех. Мы все очень любили вашего мужа. Он был хорошим врачом и добрым, отзывчивым человеком.
3: Я благодарю вас.
2: Я помню, как однажды он даже замечал пастора на службе, когда тот был в отпуске.
4: Господи, ну как мог Господь допустить такое? Это несправедливо!
2: Брат, сынок, жизнь не всегда справедлива. Мы не должны винить Бога за все, что с нами происходит.
1: Как я по нему скучал. Я понял, ничто не вечно. Как бы мы ни любили кого-нибудь, наступит срок, и ваше счастье, любовь, надежды, связанные с этим человеком, исчезнут вместе с ним. Поскольку я не мог больше полагаться на отца, я решил найти опору в своих физических способностях. В 14 лет я ходил в ту же спортивную школу, что и папа, и вскоре меня включили в сборную школы по футболу. Но моей футбольной карьере скоро пришел конец.
5: Брэд, я слышал, что ты решил бросить футбол?
1: Да. Врачи говорят, что еще одна такая травма, и я останусь калекой на всю жизнь.
5: Да. Та игра на прошлой неделе была действительно очень грубой.
1: Еще бы. Да куча ребят попала после матча в больницу.
5: У них было много переростков.
1: Да, и один из них сделал мне сотрясение.
5: А почему бы тебе не попробовать себя в легкой атлетике?
1: Вы думаете, у меня получится?
5: Я видел, как ты бегал на тренировках. Ты всегда приходил к финишу с большим отрывом.
1: Папа заставлял нас пробегать по миле каждый день.
5: Я думаю, если ты этим займешься, то станешь лучшим бегуном нашей школы за всю ее историю.
1: И я добился своего, став лучшим из наших ребят, и даже установил массу рекордов западного побережья. В старших классах я был капитаном школьной команды по легкой атлетике. Я постоянно получал грамоты за успехи в спорте, но особенно долго это меня не вдохновляло. Потом я поступил в колледж и бросил занятия бегом. Чтобы чем-то заполнить образовавшуюся в моей жизни пустоту, я пробовал пить и ухаживать за девочками. Но и это не приносило мне удовлетворения. Поэтому через 2 года я решил стать врачом, как и папа. Я надеялся, что профессиональные достижения утолят мою жажду успеха.
3: Брэд, как я рад тебя видеть. Что ты здесь делаешь?
4: Я собираюсь поступать в мединститут и хотел бы работать в той же больнице, что и отец. Поэтому я сейчас стажируюсь в этой лаборатории.
3: Да что тебе эта лаборатория? Ты не хотел бы понаблюдать за работой в хирургическом отделении? Там гораздо интереснее.
4: О, фантастика! А когда можно будет это сделать?
3: Да хоть сейчас. Идем.
4: Прошлым летом я работал на службе в скорой помощи, и мне не раз приходилось видеть аварии.
3: Тогда ты не испугаешься крови.
4: Тем летом я присутствовал при самых сложных операциях, а иногда даже немного ассистировал. Но при поступлении в институт завалил экзамен по физике. Поэтому не могло быть и речи о том, чтобы стать врачом. И опять мне пришлось искать что-то новое в жизни. Однако эта неудача не выбила меня из седла и нисколько не поколебала уверенности в своих силах. Но однажды на какой-то вечеринке я сделал то, что страшно омрачило мое существование на многие годы вперед. Я выкурил сигарету марихуаны. Мое сердце вдруг начало бешено биться, и меня забрали в больницу скорой помощи.
3: Брэд, мама очень беспокоится за тебя.
4: Да, это понятно. Ведь папа умер от инфаркта.
3: Ты сказала ей, что просто слишком много выпил в тот раз, но по анализам этого не видно.
4: Она бы с ума сошла, если бы узнала правду. Ведь я впервые в жизни курил марихуану.
3: И сколько именно ты выкурил?
4: Всю сигарету, как при обычном курении.
3: Твой организм дал очень сильную аллергическую реакцию. Иногда такое случается.
4: Я уж и не думал, что выкарабкаюсь. Я подсчитал пульс, как я всегда это делал во время тренировок, и оказалось, что он у меня был 360 ударов в минуту. А мой нормальный пульс в состоянии покоя всего 60 ударов.
3: Брэд, тебя спасло лишь то, что ты тренировался в беге на длинной дистанции, а иначе... Иначе сердце точно бы не выдержало этой перегрузки.
4: Неделю я провел в больнице. Меня обследовали, но ничего не нашли. Однако через 6 месяцев, когда я ехал в своей машине на горный курорт... Мое сердце вдруг бешено забилось снова. И после этого страшные приступы обрушивались на меня почти каждую неделю. Не было ничего, кроме бешеного ритмичного сердцебиения. Но благодаря занятиям спортом и привычке терпеть боль, я смог скрывать свои проблемы от всех своих знакомых. И даже от Лиз. Она была в разводе, у нее был сын. И через 10 месяцев после нашего знакомства мы поженились.
6: А я и не знала, что ты хочешь летать, Брэд.
4: Да, Лиз. Я с детства мечтаю об этом.
6: Ха, тогда почему бы тебе не учиться на летчика?
4: А я так и сделаю. В колледже дела у меня идут неважно, и надо решать, чем заниматься дальше. Если мне удастся работать пилотом, то нам и с деньгами станет легче.
6: Я уверена, что тебе могли бы помочь в нашем аэропорту.
4: Нет, нет, нет.
6: Нет?
4: Я хотел бы окончить хорошее заведение. В Оклахоме есть прекрасная летная школа. Если меня в нее примут, давай переберемся туда.
6: Не знаю, а это недорого?
4: Ну, папа оставил мне денег на образование, и вот я их использую на переезд и на учебу в школе. Я не хотел летать в нашем городке. Ведь здесь в любой момент могло раскрыться, что у меня не в порядке с сердцем. И поэтому, когда меня приняли в летную школу Оклахомы, мы собрали вещи и переехали жить туда. Через год я успешно закончил учебу и получил столь желанные документы, открывавшие мне дорогу в небо. Мне почти всегда удавалось справляться с сердечными приступами. Однако... Они становились все чаще.
6: Брэд, ты сегодня как-то странно спокоен. Что-то случилось?
4: Я... Мне нужно поговорить с тобой, Лиз. Это беспокоит меня уже очень, очень давно. Может быть, ты сможешь мне что-то посоветовать?
6: Так ты мне расскажи, что случилось?
4: Понимаешь, уже несколько лет со мной происходит что-то необъяснимое. Я просто не знаю, как с этим бороться. Мой пульс, он иногда внезапно учащается и доходит почти до 200 ударов в минуту. Меня охватывает чувство неотвратимой гибели и страх смерти, понимаешь?
6: А ты обращался к врачу?
4: Нет. Нет, Лиз, я никому еще об этом не говорил. Но мне становится все хуже и хуже.
6: Я понимаю тебя. Это мешает тебе летать?
4: Иногда мне бывает даже трудно забраться в самолет. А когда это происходит во время полета, то... мне кажется, что приступ длится целую вечность.
6: Я бы очень хотела тебе помочь, Брэд. Но не знаю как. Наверное, тебе все-таки было бы лучше сходить на прием к врачу.
4: Нет. Нет, Лиз, я не могу. Я не могу этого сделать, милая. Ты понимаешь, мне же запретят летать. Но тем временем меня перевели в Кливленд на должность директора местной летной школы. Однажды вечером я арендовал самолет, и мы с женой полетели из Западной Пенсильвании к себе домой.
7: Брэд, соседи пригласили нас на вечеринку, когда прилетим. Хочешь пойти поразвлечься?
8: Нет, что-то не хочется.
7: Ну, Брэд, ты в последнее время и так никуда не выходишь. Нас скоро вообще перестанут приглашать.
8: Лиз, понимаешь, просто я сейчас очень занят новой работой. И вообще...
7: Да, у тебя всегда находится какое-нибудь оправдание.
8: Поговорим об этом позже.

0: Я не мог дышать, и мне казалось, что я вот-вот умру. Я подумал запросить разрешение на вынужденную посадку, но как я им все объясню после приземления? Я кое-как посадил самолет и поклялся больше не подниматься в воздух до тех пор, пока не вылечусь. Я стал настоящим отшельником. Из-за приступов я боялся показываться на людях. Через полтора года жена подала на развод. Никогда в жизни я еще не был так одинок. Однажды я смотрел по телевизору медицинскую передачу. И врач, выступавший в ней, в точности описал мои симптомы. Я снова загорелся надеждой и как можно скорее договорился о встрече.
1: Присаживайтесь. Мистер...
0: Генри.
1: Мистер Генри, чем могу вам помочь?
0: Я посмотрел передачу с вашим участием и при первой же возможности решил с вами встретиться. Вы в точности описали симптомы того, от чего страдаю я.
1: И как долго это у вас продолжается?
0: 7 лет.
1: 7 лет. Вы можете сказать, когда это с вами случилось в первый раз?
0: Да. Это случилось сразу после того, как я впервые выкурил сигарету с марихуаной. Тогда мое сердце бешено забилось, и пульс поднялся до 360 ударов в минуту. Потом я неделю провел в клинике, меня тщательно обследовали, но ничего не нашли.
1: Значит, никаких историй болезни в связи с вашим заболеванием не существует?
0: Нет, но мой отец умер от инфаркта, когда ему было всего 34 года.
1: Угу. Мы обследуем вас. Но я думаю, что вы разрушили свою адреналиновую систему в тот вечер, когда... выкурили эту злосчастную сигарету марихуаны.
0: Доктор, я не знал, что это было так опасно.
1: Да, молодой человек, вы играли в русскую рулетку, и вы проиграли.
0: Так и оказалось. Анализы подтвердили, что адреналиновая система была у меня в очень плохом состоянии. И поэтому врач прописал мне лекарство, которое я должен был принимать в течение всей оставшейся жизни. Но зато теперь я впервые смог летать, ни о чем не переживая. Мои мечты осуществились. Меня послали на курсы по повышению квалификации, после окончания которых я стал главным пилотом большого пассажирского лайнера.
2: Алло?
0: Здравствуй, мама! Как у тебя дела?
2: Ой, все хорошо, сынок. Ну как, ты закончил курсы?
0: Да, мама, да, конечно. О, мама, быть главным пилотом так здорово. Ведь теперь я отвечаю за весь полет, от взлета и до посадки.
2: По голосу слышу, как ты счастлив, Брэд. Я так рада за тебя. Сколько тебе пришлось бедному пережить ради этого?
0: Да, мама, я заслужил то, что имею. Ведь я столько работал, столько мучился и столько мечтал.
2: Я знаю, сынок. Если бы не твоя настойчивость...
0: Мама... Ведь меня научил этому папа.
2: Да.
0: Я забыл об истине, которую прочитал в Библии много лет назад. То, о чем так хорошо сказано в Экклезиасте, глава 9, стих 11. «И обратился я и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег». Не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их. И жизнь должна была преподать мне еще один тяжелый урок. Во время перерыва между полетами я почувствовал какое-то недомогание и обратился к врачу. Он осмотрел меня и спросил, какие препараты я принимаю.
3: Мистер Генри, у вас кровотечение правой почки.
0: О, Господи, этого еще не хватало.
3: Почему вы не поставили в известность руководство вашей авиалинии, что постоянно принимаете лекарства?
0: А разве это так уж важно? Я их использую уже 3 года, и у меня никогда с ними не возникало проблем.
3: Но вы скрывали, что принимаете эти медикаменты во время полетов.
0: Но врач, который мне их назначил в прошлом, тоже был пилотом, и у него тоже все было в порядке.
3: Я только что позвонил руководству вашей компании. Вы навсегда отстранены от полетов.
0: Что вы им сказали?
3: Я сообщил, что у меня находится один из их летчиков, который принимает наркотики. Вы больше никогда не будете летать.
0: Я вышел из кабинета, сел на скамейку в сквере и горько заплакал. И бесконечно повторял один и тот же вопрос. Почему я, Господи? Разве недостаточно того, что мне довелось пережить? И снова я сбился с курса и стоял перед необходимостью искать новые варианты. И я нашел свою нишу в мире бизнеса. Я устроился коммивояжером в компанию своего дяди. Но и тут меня подстерегали неприятности.
4: Брэд, ты опять куда-то едешь по работе?
0: Нет, мам. Просто решил заглянуть к тебе на огонек. Мам.
4: Да?
0: Я ушел из компании дяди Роберта.
4: Вот это да! А мне казалось, что там у тебя все шло хорошо.
0: Да, мама, так оно и было. В отношении продаж, да и с дядей Робертом мы находили общий язык. Но дело в том, что у меня возникли конфликты с сотрудниками.
4: Как жаль, сынок.
0: Ты знаешь, мы с дядей Робертом даже плакали. Ведь мы с ним очень подружились. Я буду скучать по нему.
4: Да. Да, мало кому так не везет, как тебе, родной.
0: Ничего, мама. Ничего, ничего. Будет и на нашей улице праздник. После этого я организовал еще несколько мелких компаний и относительно неплохо вел свой бизнес. Но я был одержим желанием добиться успеха во всем, не исключая здоровья. Я снова начал бегать и решил испытать свои силы в одном соревновании в Панама-Сити во Флориде. Но и на этот раз удача отвернулась от меня, если не сказать большего. Алло?
2: Алло, Брэд!
0: Мама?
2: Брэд, я просто схожу с ума. Что с тобой?
0: Ну, слава богу, жив, мама.
2: Что случилось?
0: Ну, понимаешь, меня и еще нескольких ребят течением отнесло от берега. И я был в воде 56 минут вместо 30. Еле выбрался из этой переделки. Но когда я, наконец, вылез на берег, то потерял еще кучу времени на поиск велосипеда. Но я его все-таки нашел и проехал все 56 миль. Но темп гонки оказался слишком высок, и у меня совсем не осталось сил на бег. Я потерял очень много воды, в глазах потемнело, думал, что отдам концы.
2: Но главное, ты жив, сынок. Это слишком рискованно, Брэд. Надеюсь, ты больше не будешь участвовать в таких соревнованиях.
0: Да я просто взял слишком высокий темп, мама. А тут еще эта погода.
2: Но почему ты не сошел с дистанции? Почему ты так рисковал жизнью?
0: Папа учил нас биться до последнего.
2: О, Господи.
0: Я много думал о своей жизни. Я искал счастье в дружбе, здоровье, в бизнесе и деньгах. Но все это не привело ни к чему хорошему. Однажды я смотрел телевизор и увидел на экране человека, который из-за церебрального паралича едва мог говорить. И тем не менее он благодарил Бога за свое несчастье. Его болезнь была не чета моим проблемам. Однако он не переставал радоваться. Я всегда надеялся только на себя, пытаясь чего-то добиться. Этот мужчина полагался на Господа. Когда он пригласил зрителей молиться вместе с ним, я не смог устоять и последовал его призыву. Небесный Отец, я грешник и нуждаюсь в спасении через Иисуса. Я верю, что Иисус умер на кресте за мои грехи и воскрес из мертвых, чтобы дать мне вечную жизнь. Войди в мое сердце, Господь Иисус. Прости мои грехи и спаси меня. Аминь. И вдруг по лицу у меня потекли слезы. Я плакал, плакал и плакал. Мир и счастье наполнили мою душу. Через 3 месяца я переехал в Феникс. Там я сразу же нашел хорошую церковь, в которой исповедовали Библию.
5: Здравствуйте, Брэд.
0: Здравствуйте.
5: Я рад вас видеть. Я пастор этой церкви. Вы будете заниматься в нашем классе.
0: Если у вас учат Божьему Слову, то, конечно. 3 месяца назад я вручил свою жизнь Христу и хочу следовать Его примеру. Я хочу познать Божью истину.
5: Слава Богу, вы не ошиблись, придя к нам. Сейчас мы изучаем послание к Ефесянам.
0: О, прекрасно!
5: Приятно встретиться с человеком, ищущим мудрости, которой Господь основал землю и небеса.
0: Вы знаете, я все еще не могу привыкнуть, как изменилась моя жизнь после того, как я пришел к Христу. До этого мне постоянно приходилось самому думать обо всем, а сейчас я отдал бразды правления в Его руки.
5: И мир Божий, который превыше всякого ума, сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 7.
0: Да, теперь это кажется таким очевидным. Ведь Он создал вселенную, и поэтому знает лучше, чем кто-либо, что действительно будет благом для каждого из нас. Это так самонадеянно думать, что мы можем сами строить свою жизнь без помощи Божьей.
5: Это и есть первородный грех. По собственной воле отделять себя от Господа и считать богами себя самих вместо Него.
0: Да. И на мне лежит эта вина.
5: Мы все согрешили. Господь говорит, что нет ни одного праведного, ни единого.
0: Я изо всех сил пытался достичь успеха. Но все, к чему я в результате пришел, это крушение моих планов и полное разочарование. А сейчас... Сейчас я просто пытаюсь следовать Христу. Его жизнь была подчинена Богу. И поэтому я начинаю каждый день, прося у Бога помощи во всем, что меня ожидает сегодня.
5: Именно этого и желает от нас Господь Брэд.
0: Да, под Его влиянием я сейчас даже бизнес веду иначе, даже думая о Нем по-другому.
5: Бог говорит в Исаии, глава 55, стихи 8-9, «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути». «Пути мои, — говорит Господь, — но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших».
0: Бог всегда был рядом, пытаясь помочь мне прийти к Нему. О, если бы только я Его искал! Вы знаете, я хочу помочь другим найти Его, и познавшим Его... Не сбиться с пути истинного. Бог дал мне чудесную жену. Ее зовут Юлия. У нас сейчас есть сын. Смотря на него, я смиренно думаю о том, что Бог пожертвовал ради нас своим единственным сыном, отдав его на мученическую смерть. Что может быть выше этой любви? И эта любовь даруется нам.
6: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Друзья, если вы еще не испытали на себе божеской любви, познав Его Сына и приняв Его своим Спасителем, мы приглашаем вас помолиться с нами прямо сейчас. Господи, Во имя Иисуса Христа обращаюсь к Тебе. Прошу, прости все мои грехи. Я верю, что Ты послал Иисуса умереть за меня, и что Его смерть полностью искупила мою вину. Я верю в то, что Он воскрес из мертвых, и что Ты можешь воскресить и меня к новой жизни в Нем. Благодарю Тебя, Боже, за этот бесценный дар. Аминь. Дорогие радиослушатели, если вы помолились этой молитвой, мы рады будем получить от вас весточку. В конце нашей передачи мы вам желаем божеских благословений, мира и крепости духа. До новых встреч на нашей передаче «Освобожденные».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете – hoffnungswelle.

приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Голос Ант». Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать». У микрофона Виталий Кливер. Мы продолжаем цикл передач с темой «Церковь Бога Живого». В прошлом выпуске мы говорили о том, что Израиль не отвержен Богом, а также разобрались в том, что представляет из себя маслина, то есть что именно подразумевается под ней. Сейчас мы продолжим наши размышления, но перед этим я повторю несколько мыслей из прошлой передачи. Две недели тому назад мы остановились на том, что рассмотрели, кем является корень маслины. И именно это я хочу повторить с вами. Корнем маслины является не Бог, не даже Христос, а Авраам. Авраам был свят, что обозначает «отделенный для Бога». Также и ветви, то есть его природные потомки, представляли из себя «отделенный для Бога народ». В этом смысле и они были святы. Не по своей сути, но в силу своего положения. Но в большинстве своем они не соответствовали определенному им Богом положению, и Бог должен был некоторые ветви отломить, и произошло это через их неверие, как говорит об этом 20 стих 11 главы послания к римлянам. Но отломились лишь некоторые ветви. Часть осталась на маслине, осталась под действием обетований. Это тот остаток, о котором говорится в первых 7 стихах, и который назван избранными. По милосердию своему Богу угодно было и язычников включить в эту цепь обетований. Он взял ветви дикой маслины, которые не состояли, как Израиль, в природной связи с корнем, с отцом верующих, и привил их не по природе среди ветвей хорошей маслины. Таким образом, и язычники стали общниками корня и сока маслины. Теперь пойдем дальше. Рассматривая этот пророческий образ, я хотел бы сделать маленькую паузу. Дело в том, что мы касаемся образного изображения сегодняшнего времени, то есть периода благодати, и я считаю важным привести некоторые принципиальные соображения, чтобы правильно понять сам образ, прежде чем мы продолжим этот образ.

Положение, связанное с определенными преимуществами, безусловно, предполагает и соответствующую этому положению ответственность. Но это не означает, что всякий, обладающий этими преимуществами и связанный с ними ответственностью, имеет в себе божественную жизнь. Часто это понимается неверно. Израиль был общником маслины. Ему принадлежали драгоценные обетования. И тем не менее, большая часть народа была неверующей. Быть на маслине — это еще не значит иметь живую связь с Богом. Конечно, Бог терпелив, и в своем долготерпении Он долго снисходил к этому народу, чтобы испытать их. Но, наконец, Он совершает свой суд, и некоторые из ветвей отламывает. Их место заняли теперь язычники, которым Он открыл источники Своей благодати и которым стало возвещаться Евангелие. Те из язычников, кто знаком с христианством и исповедует его, хотя бы внешне, занимают место благословений христианства, и они ответственны за то, что Бог доверил им. Именно об этом говорит прививка к маслине. Но это не означает, что все они действительно рождены свыше и являются детьми Божьими. Конечно, к маслине принадлежат сегодня и те, кто образует истинную церковь, но не только они. Все крещенные христиане, все хотя бы внешне исповедующие христианство, будь то иудеи или язычники, сегодня принадлежат к маслине. Они занимают сегодня благословенное место, сделавшись общниками сока маслины. Здесь речь не идет о Церкви Божьей, но о исповедании, о области благословений Божьих здесь на земле. Кто исповедует Христа, тот номинально стоит на почве веры. Но это положение предполагает ответственность жить согласно этому исповеданию. Соответствуют ли этой ответственности христиане, представляющие из себя привитые ветви дикой маслины? Живут ли они по принципам веры? Если Бог природные ветви, то есть неверующих израильтян, не пощадил, пощадит ли Он неверующее христианство, на котором лежит гораздо большая ответственность? Поэтому и в отношении их говорится о возможности отсечения или отламывания. От тела Христова ни один член отсечен не будет, но от маслины какие-то ветви, видимо, будут отсечены. Это уже в основном случилось с Израилем. И потому так серьезно звучит предупреждение язычникам не гордиться и не превозноситься. Ибо если они не пребудут в благости Божьей, то и они будут отсечены. Таким образом, это место ни в коем случае не говорит о том, что верующий в конце концов может погибнуть, но лишь о том, что номинальные христиане, не имеющие в себе божественной жизни, будут устранены из области тех благословений, в которых они находятся по благости и предведению Божьему, и больше никогда туда не возвратятся. Они уже больше никогда не будут привиты. С Израилем же дело обстоит по-другому. Подводя итоги этим принципиальным положением, я еще раз подчеркиваю, во всей этой картине о маслине речь не идет о путях Божьих в отношении людей, о том, как Бог отстранил народ израильский как таковой и вместо него обратился к язычникам. Речь здесь идет об ответственности тех, которые заняли место благословений и обетований Божьих. Теперь мы продолжим и закончим наш обзор этой пророческой картины. Если Бог не пощадил природных ветвей, Он не пощадит и привитых, не по природе. Мы видим в некоторых местах посланий апостола Павла, как он говорит о последнем времени, предсказывая отпадение многих от истинного вероучения. Например, в первом послании к Тимофею, 4 глава, 1 стихи. В книге Откровения мы также многократно читаем о великой блуднице, которая является противопоставлением истинной церкви,
невесте Христа. Такое номинальное христианство будет, конечно же, отсечено или отломлено, так как только истинно верующие вкусят исполнение обетований Божьих. Маслина, однако, не прекратит свое дальнейшего существования, и отсечение отпавшего христианства откроет путь к восстановлению Израиля. Так же, как христианство не сохранилось в вере, и можно ли сомневаться в этом, глядя на его сегодняшнее состояние, так и Израиль не останется в неверии. Природные ветви снова привьются к своей маслине, потому что Бог силен опять привить их. И вдруг апостол прекращает образную речь и прямо и открыто говорит о будущем Израиля. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется». В настоящее время благодати характерно тем, что часть Израиля, за исключением постоянно пребывающего остатка, находится в ожесточении. Но так будет не всегда. Когда войдет полное число язычников, то есть когда число тех, которые сегодня откликаются на призыв ко спасению из народов земли, согласно Божьему определению, станет полным, тогда Господь, после взятия церкви, снова обратится к Израилю и опять будет иметь дело с ним. «Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». Это произойдет тогда, когда Господь сойдет с небес на землю с силою и славою великою. И так весь Израиль спасется. Выражение «весь Израиль» не говорит о том, что каждый израильтянин, который будет жить в то время, лично будет спасен. Мы знаем, что подавляющая часть народа будет пребывать в неверии, будет поклоняться Антихристу и погибнет. Нет, здесь имеется в виду, что Израиль будет спасен как нация. Все 12 колен. Ни одно колено не будет забыто или упущено. Из каждого колена Иакова будет определенное количество спасенных. Сейчас дело обстоит по-другому. Господь спасает отдельных людей из мира и прилагает их к церкви. Тогда же Израиль, как совокупность, будет спасен. И все же речь здесь, собственно, идет об остатке, который найдет спасение. В 9 главе, стих 27, мы читаем: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется». Весь Израиль, только остаток спасется. Это указывает нам на высшей степени интересный и важный принцип. В очах Божьих остаток всегда занимает место всего народа. С ним связывает Господь все права и обязанности. Несколько позже я хотел бы коснуться другого предмета, который нередко путают с Церковью Божьей. Это Новый Завет. На основании этого завета Бог снова благословит свой земной народ. Израильтяне все еще являются врагами в отношении к благовестию, и именно ради нас, как говорит об этом стих 28, то есть, чтобы мы были помилованы. И все-таки Бог все еще любит их ради отцов. Нет, Бог не отверг свой народ. Израиль также будет помилован. Бог не раскаивается ни в дарах своих, ни в призвании своем. Он хочет благословить свое творение, впавшее в грех, и он исполнит то, что от начала было в его сердце. Но последние стихи этой 11 главы ясно показывают, что это возможно лишь на почве его безграничной милости. Можем ли мы удивляться, вникнув в чудные планы и пути Божьи, что апостол заканчивает эту главу, а вместе с нею и всю эту часть послания к римлянам, песнью хвалы, прославляющей премудрость и ведение Божье? Ибо все из него, им и к нему. На этом давайте сделаем музыкальную паузу.

Дорогие наши радиослушатели, в эфире программа «Голос Ант» с передачей «Слушать, думать, понимать». После того, как мы в прошлых передачах сделали обзор действий Божьих в различные периоды и коснулись происхождения, сущности и назначения Церкви Божьей, я хотел бы, прежде чем мы перейдем к нашему основному предмету, к собранию во имя Его, к Церкви Его, коснуться несколько подробней различных особенностей Церкви, как они изображены нам в Священном Писании посредством четырех символов. Когда Бог использует определенные образы для того, чтобы пояснить нам свои планы, то эти образы, в отличие от наших сравнений, в высшей степени точны и верны, полны божественной мудрости, и сравнения Его всегда удачны. Но мы не должны, как это порой бывает, смешивать друг с другом те различные образы, которые Бог рисует нам, чтобы дать соответствующее поучение о том или ином предмете. Тело, например, не есть дом. Светильник не есть невеста. Это та же самая церковь, но по мере надобности она рассматривается в различных аспектах. Так Писание никогда не говорит о членах церкви, но о членах тела Христова. Возьмем еще и другой пример, чтобы в этом пункте была полная ясность. Так как некоторые думают, что если церковь является телом Христовым, она не может в то же время быть его невестой. Верующий имеет в Священном Писании самые различные названия. Он является Дитем Божьим, Сыном Божьим, он святой, он ученик Господа и так далее. Но дитё – это не то же самое, что сын, и святой – не то же самое, что ученик. Речь может идти об одной и той же личности, но имеющей различные особенности. Чтобы понять преимущество и ответственность той или иной личности, необходимо усвоить то положение, в котором Бог видит ее. Так обстоит дело и с церковью. Она занимает различные положения по отношению к Богу и Его Сыну. И чтобы нам сделать понятным эти духовные отношения, Бог использует различные символы или образные обозначения. В целом ряде мест Нового Завета Церковь представлена как тело Христово. На примере человеческого тела Дух Святой желает указать нам на внутреннее единство и соединение друг с другом. Что представляет из себя наше тело? В общем смысле, мы под телом подразумеваем каждую его часть, кроме головы. Но тело без головы немыслимо, так же, как и голова без тела. Таким образом, в образе тела Христова Церковь изображена в ее божественном соединении, в ее чудной единосущности с ее главою на небесах, со Христом. Мы уже видели это при рассмотрении второй главы послания к Ефесянам. Но давайте посмотрим и на то, что не образует тело. Благодаря чему образовалось тело Христово? Для того, чтобы понять какой-то вопрос, порой бывает полезно уяснить себе, чем он не является. Поэтому мы немного поразмышляем о том,

Чем это соединение не достигается, так как это проливает свет на рассматриваемый нами предмет? Во-первых, не через личную веру человека. Конечно, вера является непременным условием для участия в этом благословении, но вера по своему характеру – это глубоко личное дело, и она не соединяет. Вера, как мы уже видели, была и в прежние периоды, но тела Христова еще не было. Во-вторых, не через принятие новой жизни. Божественную жизнь в себе имели и ветхозаветные верующие, а также ученики Господа до Его смерти и воскресения, но, однако, Церковь Божия, тело Христова, в то время еще не образовалась. В-третьих, тело Христова образовалось не через воплощение Христа. Это совершенно ошибочная мысль, что Господь Иисус через Свое воплощение соединился с падшим человеком, отождествился с ним. Будучи человеком, он был по свидетельству Иоанна в 12 главе в 24 стихе истинным пшеничным зерном, и как таковое он был один. Он не сделался одно с нами в нашем падшем состоянии. Божественные предпосылки к образованию тела следующие. Прежде чем могла возникнуть церковь, Господь Иисус должен был вкусить смерть. Истинное пшеничное зерно должно было пасть в землю и умереть. Воскресив Христа из мертвых, Бог тем самым подтвердил, что Он вполне удовлетворен делом, совершенным Его Сыном. В продолжении последующих 40 дней, в которые Господь Иисус являл Себя Своим ученикам, жившим со многими верными доказательствами, говоря о Царстве Божьем. Духа Святого еще не было на земле, как мы читаем в Евангелии от Иоанна в 7 главе, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Лишь когда Господь Иисус был взят на небо и увенчан славою и честью, Он послал обетование Отца, то есть Духа Святого, на учеников Своих. Как мы уже видели, это произошло в день Пятидесятницы. Это был момент рождения Церкви. Через сошествие Духа Святого было образовано тело Христово, это чудное единство. Именно об этом говорит нам первое послание к Коринфянам, 12 глава, 13 стих. Говоря о предпосылках к образованию тела и установив, что только через воплощение Христа, каким бы непостижимым для нас оно ни было, это тело не могло образоваться, мы должны добавить, что воплощение нашего Господа, конечно же, было важнейшей предпосылкой. Если бы Он оставался в славе Своей как Бог, никогда не могло бы иметь место соединения с Ним. Лишь крещение Духом Святым соединило отдельных верующих в одно тело. Подведем вкратце итоги сказанному. Во-первых, тело не могло быть, пока Христос, глава, был на небе. Во-вторых, Церковь не могла возникнуть раньше, чем совершилось крещение Духом Святым в день Пятидесятницы. В Деяниях апостолов, в этом вдохновенном описании ранней Церкви, мы еще не находим учения о теле Христовом. Но в главе 9, в описании обращения Савла, мы встречаем ценное указание на эту чудную истину. В словах «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Господь чудным образом отождествляет Себя со Своими учениками. В то время как Савл гнал его народ, он гнал его самого. Самой формой своего вопроса он подчеркивает ту истину, что святые его на земле являются частью его самого. Учение о Церкви, как теле Христовом, дано нам в 4 новозаветных посланиях апостола Павла, к римлянам, в первом послании к Коринфянам и в посланиях к Ефесянам и к Колоссянам. В то время как в послании к Ефесянам мы находим Церковь более в связи с ее вечным предназначением, согласно промыслу Божьего,
и связанным с ним ее чудным положением во Христе, то в послании к Колоссянам нам более представлена слава главы ее на небесах. В этом есть воля Божья, чтобы внутренняя слава главы была в настоящее время отражена здесь, на земле, в теле. Поэтому апостол, описывая здесь славу этой тайны, употребляет замечательное выражение, которое является ключевым словом всего послания, которое есть Христос в вас, упование славы. Первое и очень простое, но для нашего предмета весьма важное упоминание тела Христова мы находим в послании к римлянам в 12 главе с 4 стиха, к которому мы коротко обратимся. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Вполне понятная картина. Так же, как мы в нашем теле имеем много членов, и эти члены в совокупности составляют одно тело, так и мы, верующие, являемся членами друг другу, а вместе составляем одно тело во Христе. Мы, имеется в виду, все истинные христиане. И так же, как члены нашего природного тела должны выполнять различные функции, так и члены тела Христова имеют различные дарования. Мы в одной из последующих программ еще возвратимся к этому важному пункту, когда займемся дарами, которые Господь дал Своей Церкви. Таким образом, основной мыслью этого места послания к римлянам является соединение верующих друг с другом. «Я не могу обойтись без тебя, а ты без меня». Соединяющие узы — это не учение, не какое-либо исповедание веры, а Дух Святой, как мы это и увидим в следующий раз. На этом я прощаюсь с вами. У микрофона был Виталий Кливер. Да благословит вас Бог!

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Ант». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.

Рада приветствовать вас, дорогие друзья. У микрофона Лиля Соколова. Сегодня в программе «Культура и религия» мы предлагаем вашему вниманию замечательный труд Владимира Филимоновича Марцинковского «Смысл жизни». В наше время, когда в Советском Союзе происходит переоценка духовных ценностей, когда люди, разочарованные в идеалах, которыми их пичкали с детства, ищут смысла жизни, когда мы видим массовое покаяние людей и обращение к истинным духовным ценностям христианства, этот труд Марцинковского, написанный в конце 30-х годов, звучит свежо и современно. Итак, слушайте передачу, составленную по книге Владимира Филимоновича Марцинковского «Смысл жизни». Читает Михаил Рижский.

0: Как найти смысл жизни? Что для этого делать? На пути к разрешению этого вопроса человеку угрожают две ошибки. Одна из них – ошибка разума, теоретическая. Она заключается в неправильном умозаключении. Отчаявшись в себе, разочаровавшись в своих исканиях, не найдя смысла в себе – в своей жизни, в своем опыте, я заключаю, что этого смысла нет вообще. А между тем, из того факта, что в данное время нет духовного света во мне, отнюдь не вытекает, что его нет вне меня, скажем, в душе пророка Моисея, апостола Павла и других людей, что его нет в бытии вообще. Такое обобщение личного печального опыта, объективирование субъективных ощущений, представляет грубую логическую ошибку. Это неистовство мысли, согласно выражению американского психолога Вильяма Джеймса, который называет пессимизм религиозной болезнью. «Не найдя в себе, ищите вне себя, ибо свет не клином сошелся в твоем «я», и не все бытие вмещается в моем маленьком мирке, и это далеко еще не весь вселенский свет, что еле брежет через темное оконце моего сознания. Другая ошибка практическая. Придя к безысходному мрачному заключению, человек решает покончить с собой, и для этого он применяет яд, пулю, петлю и другие средства самоубийства. В то время как они являются лишь путями телоубийства. Выстрелами из револьвера нельзя убить себя, свою душу, свое «я». Можно лишь разбить свой череп, свою физическую оболочку. Можно, как сказал некто, лишь выколоть себе глаза, чтобы потом блуждать в вечной тьме. Если я стреляю в свое тело, то умирает тело. Мое же «я», исполнитель казни, палач, остается жить. А ведь его-то я и хотел уничтожить. Недовольный своей плохой игрой на скрипке, я разбиваю в нетерпении свой музыкальный инструмент, обрекаю себя уже навсегда на муки невыразимости. А между тем разумно было бы научиться играть хорошо, играть мелодию возвышенную, поднимающую тебя и других. Даже проповедник пессимизма Шопенгауэр порицает самоубийство как совершенно напрасный и безумный поступок. Но как же поистине покончить с собой? Приходит ко мне однажды студент. Лицо его печально. «Я решил покончить с собой», — заявляет он. «Это неплохо», — говорю я ему. «Но вопрос в том, как вы это сделаете?» Никакое физическое насилие не поможет вам покончить с вашим духом. Никакое духовное усилие, аскезы, самоумерщвление не поможет. Но есть верный путь. Это покончить своим маленьким «я», так, как учил Христос. Покончить с бессмысленной жизнью, к которой это «я» приводит. Вытеснить мое темное греховное «я» светлым, возвышенным «я» Христовым. Христос сам говорит об этом. «Кто хочет быть моим учеником, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мною. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потерял душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». Гегель строит на этом откровении Христа свою этику, говоря: «Чтобы жить, надо умирать». Наша задача не в том, чтобы попытаться подчинять наше неудавшееся существование, и не в том, чтобы осмысливать бессмысленную жизнь, а в том, чтобы всецело покинуть ее ради жизни истинной. Что же это значит на практике? Как осуществить это на деле? Ясно. Прежде всего, что для этого нужно что-то делать,
1: а не сидеть сложа руки, уклоняясь от дела, или пытаться сделать себя навеки неспособным к делу. Покойный Проханов. Вдохновенный деятель и певец русского евангельского движения, слыл за неисправимого оптимиста. В дни тяжелых испытаний на вопрос своих немецких друзей «Как дела?» он отвечал со своей неизменной детской улыбкой «Immer besser, immer besser!» «Все лучше и лучше!» Его так и прозвали «Господин Immer besser!» Однажды в Гессене, сидя за столом, он рассказал нам следующую народную притчу. Две лягушки попали в горшок с молоком. Одна из них была пессимистка. Она тотчас же пала духом. «Видно, пришел мой конец», — решила она и пошла ко дну. Другая же стала немедленно изо всех сил работать в молоке лапками. Работала, работала, и что же? Из молока образовался кусок масла, которое и всплыло на поверхность, лягушка вскочила на него, а оттуда выпрыгнула на свободу. Она была оптимистка, закончил Иван Степанович и раскатился своим жизнерадостным, потрясающим, заразительным смехом, вовлекая в него всех присутствующих.

Студентка в Москве, впавшая в тяжелое уныние под бременем проклятых вопросов и сомнений, рассказывала. Недавно мне случилось оказать каплю милосердия страждущему, и это дало мне такое переживание, что 40 вопросов вдруг как-то сами собой разрешились для меня. Она лишь немного отказалась от себя, и вот уже частично приоткрылась ей тайна смысла, очарование мира иного, высшего, светлого. В Париже богатый молодой человек, пресыщенный жизнью, решил покончить с собой. Вечером, когда спустились сумерки, он направился к набережной реки Сены с намерением броситься в воду и тем прекратить свое существование. Вот он снимает с себя пиджак. Случайно его рука опускается в карман и нащупывает там кошелек, полный денег. У него мелькает мысль отдать эти деньги какому-нибудь бедняку. Он идет по улице, заходит в какой-то двор, спускается в подвал, открывает дверь, перед его глазами картина ужасной нужды. Дети бледные, исхудалые, копошатся на полу, в лохмотьях. Больная мать с изнуренным, испитым лицом лежит на кровати. Он дает ей все свои деньги. Словно луч живительного света врывается в темный подвал. Неземная радость засияла в глазах матери, зазвенела радостным смехом детей. Вот и помощь пришла. Будет хлеб, будут и дрова. Эта радость перебросилась и в сердце юноши. Впервые он постиг тайну неземного блаженства. Счастье в том, чтобы других делать счастливыми. И он не пошел к реке топить ни в чем не повинное тело, но решил покончить с собой, своим эгоистическим «я», утопить свое «я» в море страдания людского, чтобы жить не для себя, а для других, униженных и оскорбленных. Покойный Николай, посвятивший свою жизнь христианской работе среди русских студентов, рассказывал о молодом человеке в Швейцарии, который под влиянием превратных философских учений потерял всякую веру в ценность жизни. И вот он решил положить ей конец. Но в последнюю минуту его осенила мысль. А что, если Бог существует? Ведь я никогда не обращался к Нему. И вдруг из глубины его измученного, опустошенного сердца вырвалась молитва. «Боже, если Ты существуешь, спаси меня!» Эта молитва была услышана, ибо в ней были не только слова, но и томление, и крик души. И эту душу озарило нечто свыше, и он вернулся к жизни, вернее, впервые нашел ее. Так и в этом случае исполнилось обетование, данное Богом через пророка Иоиля, который говорит о временах Мессии. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Конечно, кто призовет не только устами, а всем сердцем, предавая себя на полную волю, на всецелое господство Творца. И этот человек был спасен, и прежде всего от самого себя. Он покончил с собой, чтобы жить не для себя, а для Бога. Он сверг с престола самолюбия свое «я» и провозгласил над собой господство Бога, Царство Божие. Я вспоминаю свои студенческие годы, время безотрадного пессимизма, недовольства собой, своим нравственным состоянием. Я жил в Петербурге, на Васильевском острове, как сейчас, вижу перед собой Тучков мост. Проходя по нему,
Я глядел вниз в глубокие воды и думал, вот, момент, одно движение, и я освобожусь от тягостного бремени, от самого себя. Но как раз эта мрачная юношеская меланхолия, разочарование в себе, и подготовили во мне почву для принятия света Христа. Сильнейшее препятствие на пути к Богу, мое самолюбование, самообожание, было подорвано в корне сознанием своей греховности. Неудивительно, что после того душа со всей юношеской жаждой устремилась к Христу. В результате самопознания, покаяния и обращения к Богу во имя Христа не зашли в сердце мир, прощение, духовная сила и свет. Он сам явил собою мир. Он – источник силы, освобождающий, побеждающий искушение. Он – Христос, Божественный Логос, стал живым светом, озаряющим путь, смыслом, ведущим, открывающим впереди цель жизни. Два ужаса, ужас бесцельности и ужас бессилия, исчезли, как мрачные тени в свете ярких лучей. Они сменились радостным сознанием ценности и смысла бытия и возможности моего личного участия в творчестве жизни, ибо Христос поистине открывает перед очами лазурные дали и сияющие сионские высоты. Он зовет: «Следуй за мною». И Он же дает силы идти через камни и терния, наступать на змеи и скорпионов, побеждать Его именем силу искушений, власть греха.

Саду Сундар Сингх, богоискатель нашего времени, пережил глубокий духовный кризис. Он был богат. Изучил мудрость восточных религий. Знаком был с Библией, однако не находил мира. Однажды, рано утром, он решил броситься под поезд. Но в последний момент сам Христос явился ему, светлый и прекрасный, в неотразимом обаянии мира и любви. Некогда подобную встречу пережил Савл на пути в Дамаск. Сундар Сингх услышал зов Христа. Мир не сшел в его душу. Он отвергся себя, взял на себя крест поношения Христова и пошел безоглядно за учителем. Родители прогнали его из дому. Он отправился странствовать с благою вестью Евангелия и стал впоследствии евангелистом Индии. Величайшим примером того, как человек поистине кончает с собой и начинает жить для Христа, жить Христом, является апостол Павел. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Так он выражает сущность своего обращения, тайну своей творческой силы в послании к Галатам. Он стал орудием Христа, и теперь не Павел, а Христос через Павла стал действовать своим преображающим светом и всемогущую силою, покоряя истине через этого верного свидетеля Евангелия народы языческого греко-римского мира. В Афинах я видел место, где в древности находился Ареопаг, народное судилище Греции. Там на одной из скал Марсового холма высечен знак креста. Здесь, некогда, согласно историческим данным, стоял апостол Павел и мужественно возвещал афинянам Евангелие о Христе, о Логосе. Что давало непобедимую силу этому незначительному чужеземцу иудею? Неустрашимо стоять перед лицом сильных и мудрых мира сего. Он стоял на камне веры не в себя, а во Христа. Свое «я» он подверг распятию и попирал ногами это распятое, отвергнутое «я» для того, чтобы беспрепятственно мог говорить и действовать через него свет мира. Он говорил о распятом со властью, потому что сам пережил распятие и мог сказать о себе: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Как-то, будучи в Варшаве, я посетил в больнице своего земляка. В моем родном селе он слыл за весельчака и танцора. Теперь его постигло несчастье. Работая по разгрузке вагонов с железной рудой, он стал жертвой неожиданного взрыва. Его лопата наткнулась на динамит, оставленный по недосмотру в вагоне. Ему засыпало глаза мелкой раздробленной рудой. Его отвезли в больницу, и там вынули один глаз, безнадежно испорченный. Теперь он лежал в ожидании операции над другим глазом. Впереди предстояла печальная участь – быть слепым в расцвете молодости. Я беседовал с ним, старался ободрить его, напомнил ему слова Христа, которые касаются и слепых, и зрячих, слова о зрении духовном. «Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Он слушал внимательно. Когда я уходил, он сказал: «Подождите, пока вы говорили со мной, я все время повторял в уме слова Христа. Вот теперь я скажу их, слушайте.
И он повторил почти без ошибки слова из Евангелия. Месяца через два он посетил меня на Волыни. Был веселый и бодрый. Оба глаза были на его лице. Один искусственный, стеклянный, другой настоящий, который удалось спасти. А главное, сказал он, я не забыл те слова Христа, которые поддержали меня тогда, в минуту отчаяния в больнице. Он знал теперь новое о жизни. Он знал о новой жизни, полной вечного смысла. Это откровение света пришло в его душу, когда она была во мраке уныния. Иоанн Креститель звал кающихся к водам, к священным водам Иордана. Они должны были погрузить в его волны греховное тело, очистить покаянием греховное «я». К подобному священному погружению призывали верующих и ученики Христа, согласно его завету. Каявшиеся и веровавшие погружались в водную могилу, но не с тем, чтобы остаться там, как это делают язычники в Индии, но чтобы выйти обновленными, воскресшими во Христе. Умирали греху, миру и себе, чтобы жить для Христа. В этом сущность и преимущество Нового Завета. Он не только освобождает человека от греховного прозябания, но вводит его в новую жизнь. Он открывает человеку Евангелие света, радостную весть о том, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, что этот свет пришел в мир, и его могут принять все томящиеся во тьме. Каждый из нас призван не только видеть свет, но и быть сыном света. Не фонарщиком только, а светоносным, светорожденным, преображать темную среду, во тьме зажигать искры света. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света, говорит Христос. Эту жажду света удовлетворяет Христос в высшем духовном смысле. Каждый из нас призван к этой радости иметь свет и распространять его, способствовать просвещению сидящих в стороне тени смертной. Одна богатая американская нефтепромышленная фирма искала в Китае кандидата на службу в своем предприятии. Он должен был удовлетворять следующим требованиям. Иметь техническое образование, знать английский и китайский языки, быть честным, молодым. Нашли в Шанхае соответственное лицо. Это был проповедник Евангелия, который, получая скромную материальную помощь, самоотверженно распространял христианство среди китайского народа. Представитель фирмы посетил его. Он предложил ему новую, весьма выгодную работу, за которую он будет получать денег в 10 раз больше, чем та поддержка, которую он имеет. Он назвал при этом большую сумму жалования. Проповедник молчал. «Что, разве этого жалования мало вам?» «Жалование-то большое, — ответил он, — да дело маленькое». И правда. Что выше? Быть на службе у американских капиталистов и продавать керосин, распространяя физическое освещение, или служить царю неба и земли и распространять вечный свет Евангелия? И хотя не каждый из нас призван посвятить себя всецело проповеди Евангелия, но мы все, кто бы мы ни были, крестьяне, рабочие, учителя, инженеры, доктора, все мы призываемся быть свидетелями Христа, пионерами Царства Света,
только бы не упустить эту великую возможность, доколе свет с нами, пока день не склонился к вечеру.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

светочи. Их считают десятками тысяч, тех, что слово сказали свое, имена их на скалах бы высечь, где не может вредить воронье. И сказать всем живым: посмотрите, это ваши вожди красоте, к вам от них протянулись нити, чтобы вам не тонуть в суете. Это звезды, властители духа, как от солнца от них миру свет. Без творцов будет холодно, сухо, драгоценен для Бога поэт.

Суета сует, сказал эклезиаст. Суета сует, все суета. Что пользы человеку от всех трудов его?

0: щасливе.
1: Закат. Все ниже и ниже, и вскоре опустится солнце за море. Вечерние эти мгновенья, пока еще сон в отделении, я мыслю о дне и о ночи, о Божьей любви и о прочем. Вот солнце сегодня сходило, всех грело оно, всем светило, давно уже эти законы Господней любви нам знакомы. Но как у нас мало усердия, что Божий пример милосердия усвоить, как Божье веление, нам данное для исполнения. Закат, горизонт багревеет, кто гнев на кого-то имеет, отбрось, не ходи с ним до ночи, без гнева сомкни свои очи. Написано в каждом закате, кончается день благодати, так будем же, Божьи дети, ходить постоянно во свете.

Важная истина. Я всего покамесь не пойму, много всяких, что и почему. Вечность дать ответ на все должна.

узнал и рад тому, что Господь мой просвещает тьму. Ночью эта истина важна, на земле как свет она нужна.

0: Небеса проповедуют. Может, солнце не просто горит, но и пламенно нам говорит о величии Божьих дел. Как возвышена звездная речь, да, Творец мог светило зажечь, чтобы понять ту речь ты сумел, сколько раз ты на небо смотрел. Что, не понял? За столько лет неужели нет?
1: Покайся, пока есть сознание греховности жизни твоей. Покайся, пока есть желание

тлящая душу зима. Покайся, покайся.

покайся, иначе придется напрасно в ворота стучать, напрасно твой стук пронесется, не будет никто отвечать.

0: покайся, ведь время настанет, и смолкнет небесная весть, и тот приглашать перестанет, кто хочет нас к небу вознесть.
1: И тот приглашать перестанет, кто хочет нас к небу вознесть.
0: Покайся, пока еще живы, в душе приглашенья любви. Ответь же на Божьи призывы, покайся и вечно.

Орел парит, но даже у орла слабеют силы. Вот скала, после полета всякий раз орел берет там сил запас. Потом стремлением к небу полн, с небесной точки зрения он глядит на землю, а на ней всего так много, но ценней всего земного для орла, конечно, небо и скала.

Надломленная лилия. Тоненький стебель надломленной лилии, сделав колено изгиб, к солнцу опять устремился с усилием и не засох, не погиб. Так у меня, когда низко склоняются, переживая беду, к горнему миру тогда устремляются бурей надломленных дух.

Последнее дыхание зимы, последние метели и морозы, и вновь вступаем с радостью мы в страну весну, где солнце, песни, розы, лучами жаркими всю землю напоив, красавица весна цветы раскинет, и зазвучит ликующий мотив, что жизнь сильна и в бурях не загинет. Подснежник закивает головой, преодолев холодное дыханье, и жаворонок выси голубой наполнит небо трелью ликованья. Глядя на яркий жизненный поток, весенний день и радостный, и ясный, душа поет тебе, великий Бог, создавший жизнь могучей и прекрасной. Я буду петь о красоте твоей, мой добрый Бог, душой к тебе стремится, среди садов весенних и ключей, и в дни разлуки за стеной темницы. Со мной вместе вся земля поет и величает утро возрождения. Весна идет, все ближе день Христова воскресенья.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

«Дарите любимым цветы». Любимая фраза запомнится сразу: «Дарите любимым цветы». Но воду ни разу в забытую вазу не наливал. Что же ты? Цветы добро сеют, душу согреют, и для любимых цветут. А люди стареют, верить не смеют, не вопрошают, но ждут. Подумай ты тоже, ведь для чего же обилие сей красоты? Может, поможет беде твоей тоже? Дарите любимым цветы. От тихой беседы исчезнут все беды, и недоверие порог, и бедному сердцу добиться победы поможет один лишь цветок. С любовью спешите, цветы подарите, по поводу и без него желанием горите, прощение просите, чтобы согреть тем, кого. Радость рождают, рай отражая, как символы чистой мечты, любовь утверждая, скорбь побеждая, дарите любимым цветы. Надежда Целовальник.

Защити Господа, исследуйте себя, живущие в шатрах, исследуйте себя, живущие в палатках, исследуйте себя, живущие в дворцах, в домах и шалашах и скромных хатках. Взыщите все смиренные земли, взыщите сокрушенные в печали, взыщите, кто от Бога отошли, взыщите Господа и те, кто не познали. Взыщите все, поправшие добро, завистливые, жадные, доколе вас не спасут ни злато, серебро, покайтесь перед Господом на кровле. Придет, когда последняя заря разрушат все восставшие стихии. Ужасные последствия лихие, земля и все дела на ней сгорят. Доколе не постигнул он и час, исследуйте себя и Господа взыщите. На Бога Он все терпит, не ропщите, покайтесь, может быть, в последний раз. В объятия вас примет Иисус, по-братски ваши тяготы разделит, с души Он снимет ваш греховный груз и встанет у больного у постели. Никто вас не похитит у Него, и бедствия большие избежите. С доверием, терпением положитесь на милость и величие Его. Валентина Гербер.

Тихие беседы. Божий порядок. Так случилось, что во времена Саула ковчег Божий, возвращенный из филистимского плена, оказался заброшенным в небольшом городке Кирьят-Иарим, и о нем долго не вспоминали. Наконец Давид, утвердившись на царстве, решил принести ковчег в Иерусалим, который он сделал столичным городом. Там Давид, этот муж по сердцу Божьему, мечтал восстановить поклонение своему Господу. Об этом рассказывает история из книги «Первая Паралипоменон» в главе 13, 6-10 стихом. «И пошел Давид и весь Израиль в Кирьят-Иарим, что в Иудее, чтобы перенести оттуда ковчег Бога, на котором нарицается имя Его». Мы видим богоугодное намерение израильтян. А вот как они стали осуществлять его? «И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава. И Озия, и Ахия вели колесницу. Давид же и все израильтяне играли пред Богом из всей силы с пением. Радует их ревность и усердие». Ревность о возвращении святыни на достойное место и усердие в песнопениях из всей силы. И вдруг посреди этого радостного и торжественного шествия происходит трагический случай. Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу, и он умер тут же пред лицом Божиим. Пораженным оказался и Давид, только не физически, а духовно и эмоционально. Его охватил страх Божий. И устрашился Давид Бога в день тот и сказал: «Как я внесу к себе ковчег Божий?» И не повез Давид ковчега к себе в город Давидов, а обратил его к дому Авидара Гефиянина. Не сразу можно понять здесь причину.

Итак, первый урок. Тогда сказал Давид: «Никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий. Ибо как прежде не вы это делали, то Господь, Бог наш, поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно». Бог имеет дело и призвание для каждого из нас, но это его дело, выбор и распределение служения и служителей. Его разделение труда в Царстве Божьем не всегда основано на видимых для нас критериях. Божьи мысли выше наших. Иногда мне кажется, что я могу не хуже, а то и лучше выполнить чье-то дело. Возможно, Оза и Ахия тоже подумали, что перевести ковчег из города в город за 10 миль – несложная задача для них. Но Богу важно было соблюдение его установления в этом деле. Для него важно было не только само дело, но и кто его будет выполнять. Второй урок. «И освятились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег». Для достойного и богоугодного несения своего служения важно освящение. Левиты совершали обряд освящения регулярно перед каждым совершением своего служения. Сегодня мы, христиане, говорим о двух аспектах святости. Мы освящены присутствием Святого Сына Божьего в наших сердцах, куда Он вселился верой нашей. Ефесянам 3:17. Поэтому Новый Завет называет нас святыми детьми Божьими, и тело наше Бог называет святым храмом Духа Божьего, пребывающего в нас. 1 Коринфянам 3:16 и 6:19. Но есть практическая святость, в которой мы призваны возрастать постоянно. К этому призывает нас Господь в Откровении 22:11. Святый да освящается еще. Это, в первую очередь, необходимо для служителей. Богу важно не только, кто выполняет работу, но важно и состояние человека, иначе говоря, важна чистота рук и сердца. Этот принцип освящения применим не только к церковным служителям, но ко всем верующим, ведь все мы находимся в служении Господу, которое каждодневно исполняем там, где живем, и там, где работаем. И третий урок. «И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей, по слову Господа, на плечах, на шестах». В установлении о ковчеге говорилось не только, кто несет за него ответственность, не только, какими руками он совершает служение при ковчеге, но и каким образом это делается. Ковчег нужно было не возить, а носить, и притом не касаясь самого ковчега руками на специальных шестах, вставленных в кольца по краям ковчега. Таков был Божий порядок. Он был нарушен Давидом и его помощниками. В чем причина? В их эйфории, или в их небрежности, или в забывчивости? В любом случае Бог категорично и серьезно выступил против нарушения Божьего установления. Бог защищает свой порядок. Оза хотел помочь Богу, не дать ковчегу упасть в грязь и запачкаться. Но Господу важнее послушание Божьему порядку, чем внешняя чистота. Обвинить ли валов, из-за которых наклонилась повозка и ковчег? Нет, валы тут ни при чем, они вообще не должны были участвовать в этом деле. Ответственность лежит на Давиде и на Озе. Давид попустил ковчегу оказаться на колеснице, то есть не на своем месте, а Оза взялся не за свое дело и простер руку к неприкасаемому. Он и оказался жертвой нарушения Божьего порядка. Сегодня за пренебрежение Божьего порядка Господь по своей милости не наказывает нас смертью физической,

но может прийти смерть для нашей радости в служении, в призвании, во взаимопонимании. Четвертый урок. Давид сказал: «Мы не взыскали его как должно», и нам следует всегда быть внимательными к его слову и взыскивать его в тайной комнате в молитве. Это помогает понимать, в чем состоит Божий порядок для каждой из наших жизненных ситуаций. Наша цель должна быть не в том, чтобы найти самый удобный способ выполнения задачи, а понять, каков Божий путь выполнения. На колеснице, конечно, удобнее и быстрее, но у Бога она предназначена не для ковчега, а для других целей. Посмотрим окончание истории с ковчегом. Бог помог левитам, несшим ковчег завета Господня. Сам Бог помогает там и тогда, где и когда уважают и соблюдают Его установления. Некоторые христиане недовольны или презрительно морщатся, слыша о Божьем порядке. Причина этого в их гордости или в их лени. И то, и другое мешает узнавать, признавать и соблюдать Божьи установления, ведь нужно смиряться и освящаться. Другие христиане испытывают страх от призыва к Божьему порядку. Причина в подмене понятий. Из-за межличностных проблем в прошлом люди по ошибке порядок отождествляют с законничеством или насилием над личностью. Они не могут совместить в своем разуме понятия порядка и любви. А между тем Божий порядок продиктован именно Божьей любовью и признан защищать нас. От беспорядка и беззакония охладевает любовь. Божий порядок приносит Божью помощь и благословение. Глава 16 книги 1 Паралипоменон рассказывает о том, как послушание Слову Божьему принесло в Иерусалим не только ковчег, но вместе с ним и большой праздник для всего народа. Сергей Потапов, Россия.

о мой Господь, не дай забыть мне в повседневной суматохе к Тебе с молитвой приходить в Сиона даль, к кресту Голгофы. О мой Господь, не дай мне быть ни малодушной, ни жестокой, Ты научи меня простить обиды, хоть они глубоки. Благой Господь, не дай мне быть озлобленною и глумливой, и научи меня любить, пошли мне в этом свою милость. Боюсь, Господь, боюсь я быть заносчивой, высокомерной, Ты научи меня любить и в простоте Тебе быть верной. Господь, прошу, не дай мне быть самонадеянной, циничной, не дай мне дар Твой, получив, наградой выставить публично. Любовь моя, не дай мне быть ни равнодушной, ни беспечной. Дай мне любовь, дай мне любить, с любовью дай прийти мне в вечность. Дай мне любовь Твою нести, любовь дай мне врагам дарить. В раскаянном, Господь, прости, дай лицезреть врагов моих. Не дай мне, Боже, осудить тех, кто иначе, чем я, мыслит. Дай мне и их всегда любить. Всем Ты, Господь, Судья Всевышний. Мария Дудар.

Вы нам писали, наша горсточка, «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Марка 12:30. «Приветствую всех именем нашего Господа, который взял грехи мира, умер и воскрес, и нас, некогда чужих, сроднил через пролитую кровь на кресте. Слава и благодарение за Его великую любовь к нам. Хочу сердечно поблагодарить Виктора и Марию М. за подаренную подписку газеты «Забытый алтарь» в Литву, город-курорт Друскининкай, для меня и нашей горсточки. В нашем городе нет церкви, общений. Мы относимся к церкви за 130 километров, а ближайшая через границу в Беларусь 40 километров, но туда нужны визы. Но Бог своих детей не оставляет. За последние 5-6 лет было много верующих из Германии на лечение, и мы имели духовную поддержку. Теперь с изменением экономики едут меньше. Я работаю в санатории «Беларусь», где лечат детей Чернобыля и всех, кто пожелает. В прошлом году, в августе, была группа верующих с братом Йоган Т. из Бад Оенхаузена. И он, увидев этих детей и зная нас без дела, открыл детский кружок для этих деток. Он был с гуманитарной помощью для детей-инвалидов, с колясками и игрушками, и чтобы мы не погасли, зажег в наших сердцах труд. И теперь мы, трое сестер, Аня, я, Лиля и Ирина, на подмоге, каждое воскресенье занимаемся с инвалидами, поощряем деток, как можем. Даст Бог, посеянное зерно когда-нибудь возрастет. Да воздаст Господь брату за его труд на ниве Господней. Молитесь за брата и церковь, которая столько сделала для детей. Молитесь за здоровье Йогана, ибо он в этом имеет нужду. Я хочу обратиться к верующим. Приезжайте на лечение в санаторий «Беларусь». Этим вы духовно поддержите нас и наш кружок воскресный. Сами полечитесь и проявите любовь к детям. Ободрите несчастных мам, потому как эти дети – дети Бога, и нам надо нести им любовь, надежду, веру. Лилия и отца Павицины, Литва.

0: Специально для сестры. Александр Шмидт. Рассказ «Два брата». Я составил его психологический портрет. Умное лицо Димона стало еще умнее, а задумчивый взгляд не отрывался от соседних вишен, словно это были не вишни, а какая-то мудрая книга, с которой он важно считывал. Ну и Рустам нетерпеливо потряс перед ним руками, приглашая продолжить. Нормальный получился портрет. Димон как бы удивленно посмотрел на друга через большие, на пол лица очки и даже поморгал для приличия увеличенным в них глазами. «Не мог он нормальным получиться», — обиженно выпалил Рустам, отмахнувшись от него рукой. Жестикуляция руками, головой и всевозможная мимика были присущи ему и от него неотъемлемы. «Ты вот в институте еще учишься, книги читаешь, а таких вещей не видишь. Я ведь тебе столько всего про него рассказывал. Тебе только думать осталось, а ты вот не думаешь». Рустам отвернулся от друга и тупо уставился на пацанов, гонящих в уличной пыли мяч. Ему было обидно, что друг не сказал ему того, что ему хотелось слышать. А он ведь так старался позавчера, распинался перед ним, чего только не рассказал, даже прибавить пришлось, чтоб концы с концами свести. А он теперь тебе на, портрет у него нормальный получился. Психологический. Лучше б красками учился рисовать. Ты вот мне скажи, Димон, ты много думал? Рустам аж встал с низенького заборчика, на котором они сидели, засунул руки на пол ладони в брюки и вздернул до самых ушей смуглые атлетической формы плечи. Его массивный торс покрывала только спортивная майка на выпуск. «Достаточно», — с достоинством ответил Димон и прищурился на полуденное летнее солнце. День был хороший, особенно утро. Он встал рано, принял холодный душ во дворе, насладился чтением той самой книги, которую искал последние полгода. И вот теперь, на каникулах, может ее по заслугам оценить. Жизнь была прекрасна. До появления назойливого и придирчивого Рустама. «Не, Димон, ты думал или мало, или неправильно», заключил наконец Рустам, потеряв интерес к их дальнейшей беседе. Он был разочарован в институтах и в том, чему там учат. Да ничему. И что ему мать твердила? «Учись, учись. Чему? Лицо умное делать?» Жизнь Рустама состояла из нетерпения. Он не мог просто так сидеть на месте. У него всегда были какие-то неотложные дела, которые должны были непременно и сиюминутно решиться. Пускай это будет даже сходить за хлебом. Он будет до предела взвинчен и целеустремлен. Кстати, о хлебе. Его предпринимательская натура еще в десятилетнем возрасте как раз с этого товара всеобщего потребления и начала свой путь задействованности. С другого конца их городка, с хлебозавода, он волок хлеб в огромной сумке на их улицу и здесь продавал вечером, когда ближайший магазин был закрыт. А страна как раз переживала тяжелые времена, когда их не было. Потом пошли жвачки, сигареты и многое другое, что считалось колоритом современной жизни, пока в 14 лет не купил аттестат о 8-летнем образовании. Учиться бросил в 12 и не устроился работать на бойню, исполнив свою детскую мечту. Там он и работал до сих пор, дожидаясь армии. «Послушай, Рустам», — обратился к нему Димон после некоторой паузы, дав остыть другу, — «я твоего брата знаю хорошо, вместе учились, вместе за Ольгой ухаживали, если помнишь». «Почему же я тебе должен сказать, что он того, крышу сдуло? А ты разве меня вчера не слышал?» «Один пример сейчас вспомнил. У него шашлык не покупают. А знаешь почему? Он постоянным клиентом стал про своего Иисуса рассказывать. Дядя Анвар, у которого он пока еще работает, ему уже по голове его Библией стучал. «Шашлык?» — говорит, «продавай». «Аппетита хорошего желай, а не про Бога им напоминай, да еще про какого-то сына. Нормальные люди ведь так не поступают. А Димон? А что, есть какая-то шкала, по которой нормальность определяется?» «Конечно есть. Дядя Анвар знает, что делает. Пузо Рустама от важности округлилось еще больше под майкой. Покушать он любил после работы, а работал много. Но твой дядя Анвар не христианин, поэтому как он может определить, нормально твой брат поступает или ненормально?» «Вот это вот Димон дал, так дал, как-то странно, поставленным вопросом даже для самого себя, внес в Рустамову голову противоречие. «Что ты сказал?» Рустамова пузо сдулось под майкой, как шарик. «Димон, ты... это я ж совсем другое имел в виду. При чем здесь дядя Анвар и христианин?» «Да при том, вот смотри, если бы дядя Анвар был христианином, он бы сказал на твоего брата, что он ненормальный. Эх, надо было все-таки Димону в филологию податься, а не в затухающую промышленность». «Ну нет, наверное», — ответил Рустам, пошкарябов в жестких, коротко подстриженных волосах, борясь с противоречивыми чувствами. Сегодня он готов был уже что-то обдумывать, а вчера только бы отрицал, доказывая свое. «Вот видишь, здесь дело не в нормальности, а в убеждениях личных. Если бы я сейчас мусульманином стал, то меня бы тоже никто из наших не понял, ненормальным считали. А вот для тебя я был бы нормальным». Димон скинул шлепанец и поставил голую ногу на горячую землю, покрытую колючей и мелкой травой, выгоревшей на жарком среднеазиатском солнце. «Нет, я бы тебя тоже ненормальным считал. Почему? Узбеки — мусульмане, русские — христиане». Разморенный солнцем Димон пришел в себя. «Как так? Международное право признает свободу выбора религии, несмотря на национальную принадлежность. Понимаешь? Свободу. Хоть ты с луны свались, верь во что хочешь и в кого хочешь. При чем здесь луна? А при чем здесь узбек? Да при том, что узбек мусульманином рождается. Узбек узбеком рождается, русский русским. А вера — это до чего ты лично додумался, с чем согласился. Вот ты себя мусульманином считаешь. Ты согласен с тем, во что ты веришь?» «Конечно, согласен. Моя мама – мусульманка, дедушки, бабушки, родня, дядя Анвар». «При чем здесь твой дядя Анвар?» – жестикулировать уже начал и сам Димон. «У меня отца никогда не было. Он мне как отец». «Да и отец здесь ни при чем. Ты сам за себя отвечаешь перед Богом, перед Аллахом. Как хочешь, ты сам». «Вера — это не семейный подряд и не национальный гимн. Это то, к чему ты шел путем исканий, каких-то размышлений. Ты сам хоть когда-нибудь в мечети был?
1: Нет,
0: дядя Анвар был, говорит, что очень красиво. Конечно, за таким риторическим ответом должна была последовать пауза. Не зря азиатская мудрость гласит, что конь хорош не тогда, когда на дыбы становится, а когда на четырех ногах стоит. Собеседники снова усиленно переключили свое внимание на дырявый мяч, плюющийся пылью на того, кто его торопится пнуть. Счет у почерневших на солнце пацанят перевалил за ту черту, после которой уже не считают. Крупными каплями пота покрылись даже их носы, и, скорее всего, они скоро пойдут к речке. Жара приближалась невыносимая. «Значит, твое желание и всей твоей родни, чтобы Азиз снова мусульманином стал?» Димон задумчиво посмотрел на вишневые деревья. Пацанята и вправду стали собираться идти искупнуться. Гадать насчет это было не надо. Сам был таким. «Конечно! А о чем?» — обрадовался Рустам, видя, что его, наконец, поняли. А то ведь проигрывать он не любил, даже футбол. А если еще пацаненкам проигрывал, то всегда после этого лез драться. «Ну как ты не понимаешь, Рустам? Он ведь доволен тем, что делает. Верит в Христа, на собрания ходит, песни поет. Он счастлив по-своему, а ты это хочешь забрать? Пускай в мечеть ходит, сколько хочет, там радуется, намаз делает, бороду отпускает, в Аллаха верит, а не в сына. Это никто не запрещает. Все радоваться будут. Какая разница?»
1: «Значит, есть какая-то разница, раз вы все против. Узбек он». Так они ни к чему и не пришли.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

Вы слушаете газету «Забытый алтарь» за июнь 2010 года. А я играл в войну. Меня зовут Хижняк Юрий Алексеевич. Родился я в 1961 году в селе Умкалка Херсонской области. Мама моя из бедной семьи православных верующих, где было 19 детей. Папа из интеллигентной по тем временам семьи учителя, где были и агрономы, и председатель колхоза. Семья была зажиточная, имела 8 детей. Рождение мое не предвещало ничего плохого, но года в полтора родители обратили внимание на то, что я не разговариваю. В 2-3 года тревога. Врачи, бабки по всей Украине и СССР. Что делать? Сын не мой, а слышит. До 8 лет родители использовали все способы и методы, но я молчал. Мама, будучи православной верующей, с детских лет рассказывала мне о Небесном Отце, Боге, что Он есть, что Он живой, что Он слышит и видит нас. Как-то раз она сказала мне: «Все во власти и воле Божьей, значит, так угодно Господу, чтобы ты был немым». Но по ночам я слышал, как мама молилась, прося Господа открыть мне уста. Мама молилась, просила. Мои ровесники пошли в школу, а я все не говорил. И вот 8 лет и 7 месяцев я сказал первое слово. Уста открылись. Началась другая жизнь. Школа, суета. Рос я без Бога. Взор был обращен в мир грязи, беззакония, лжи, зла, где человек человеку не друг, а волк, где принцип жизни выживает сильнейший. Много раз, приходя домой очень поздно, я подходил к маминой комнате и слышал, как она молилась о нас, детях, о близких и соседях, о мире, обо всем. Маму я слышал, но не слушал. Папа же мой был начальником, коммунистом. У него были деньги, власть. Он позволял мне все, что бы ни попросил, баловал и даже сделал мне в 1979 году бронь от армии. Я был горд, самолюбив и считал, что деньги и сила делают жизнь. Папа часто говорил: «Деньги – стимул жизни, это власть». Мама же говорила, что Бог есть любовь. Мир, все от Отца Небесного и к Отцу, но я все не понимал. Рос по папиным стандартам. Деньги, развлечения, сила, власть. И через папу, чтобы я услышал, предупреждал меня Бог. За то, что я так себя веду с окружающими, никого не уважая, будет мне наказание в виде тяжелых работ. Лопата, лом, носилки. Чтобы через труд пришло покаяние. А если не покаюсь, то, как он сказал, буду в дерьме по ноздри и сказать ничего не смогу. Эти папины слова оказались пророческими. Непослушание родителям, гнев, ссоры были началом грандиозного падения в моей жизни, полного моего уничтожения как личности. После очередной ссоры с родителями, чтобы их не допекать, я ушел в армию. Это было в 1979 году. Попал в Тулу, в десантную дивизию. Насмотревшись фильмов о войне, о военных героях, я играл войну, не понимая и не осознавая этого. После дивизионных учений приехала комиссия из Москвы отбирать войска ГБИ, государственной безопасности. Из дивизии взяли 10 человек, физически крепких, хорошо стреляющих. В Москве нас муштровали, вбивали в нас все азы войны, то есть смерти.
После ускоренного выпуска нас 7 человек из 10 отправили в Термез на границу с Афганистаном. Полковник наш, инструктор, плакал. А почему? Я понял позже. На задание в воздух подняли вертолеты десантно-штурмовой батареи. Нас, снайперов из спецподразделения, посадили по одному человеку вертолет и выбросили в тыл банд формирований, обстреливающих колонны машин с грузом на горной дороге. Не зная о количестве и вооружении бандитов, мы попали под шквал огня. После 30 минут боя нас осталось всего 5 солдат, уползающих под огнем в ущелье. Мы видели, как бандиты сбили 2 вертолета, которые прилетали за нами. В ущелье, заняв оборону, мы отстреливались, пока были патроны. Но когда же их не стало, закидывали камнями сверху проход, который был очень узким, только для одного человека. Не желая терять своих, бандиты применили паралитический газ. Очнулись мы, 5 оставшихся в живых, в мусорной яме, без еды и воды. День проходил за днем. Мне показалось, что это длилось очень долго. В яме была ужасная вонь разложения. Жуки, пауки, черви. Однажды нас, грязных, голодных, упавших духом, подняли из ямы. У них был какой-то праздник, на котором было много людей, и все были вооружены. Впереди сидели их старейшины, и нас поставили перед ними. Один бандит на ломаном русском спросил: «Кто у вас старший?» После некоторого молчания 2 показали на меня. Один из старейшин что-то сказал рослому бандиту. Он подошел к одному из 5 сзади и кинжалом отрезал голову. Ужас! Бандиты ликовали, выкрикивая что-то. С остальными 3 было то же самое. Ко мне подошел очень почтенный на вид человек с длинной седой бородой. Я уже ничего не соображал и не слышал, и только как будто откуда-то издалека пришел его голос: «А ты будешь воевать за нас?» Потом, провоевав на их стороне 3 года, я уже знал, что это не Афганистан, а Пакистан, и что многие банды из Пакистана, Ирака, Ирана воюют на территории Афганистана, потому что дороги наркоторговли проходят через Афганистан. В 1983 году, сопровождая караван с оружием и наркотиками из Ирака через Афганистан и Пакистан в Индию, банда попала на русскую засаду, и был бой. Очнулся я в госпитале КГБ в Москве, где военные врачи меня собрали, пока был в коме. Осознавал всю тяжесть того, что я сделал, помня, как говорила мама о Боге, что Он живой, видит и слышит. Плоть была почти мертва, но мозг работал. Слышал, о чем говорят врачи. Кусок мяса, надежды нет. Боли не было. Только сильная внутренняя тяжесть от того, что так жил и поступал. И вдруг такая легкость, радость наступила, и, ничего не видя, почувствовал, что пришел Бог. Всем сердцем я просил Его забрать меня с этой земли, потому что так устал от всего сделанного мной. Он заговорил нечеловеческой речью, но я его слышал и понимал, знал этот голос. Он сказал мне: «Смерть для тебя — это просто, да и куда ты попадешь? Такой, как ты есть, ты будешь жить с людьми». Только сейчас понимаю сказанное мне 25 лет назад. Это каждый день война с плотью и с духами злобы поднебесной.
За год в госпитале я окреп, научился ходить, говорить и держать ложку в руках. Потом был военный трибунал. Как изменника родины, меня приговорили к смертной казни, расстрелу. Было шоковое состояние. Как говорят в народе, как горе, так до Бога. Ведь никто, кроме Бога, и не может помочь. В таком состоянии, когда дьявол и люди сказали «смерть», я не думал ни про питье, ни про пищу, а просил и молил Бога: «Господи, как же так? Ты сказал, будешь жить, а люди говорят «смерть». Потянулись часы, дни, годы ожидания исполнения приговора. Постоянно искал Бога в молитве. Просил, как у родителей своих бывало, просил то, что сильно хотел. В это время через ООН шли запросы о моей деятельности в банде. Через 2 года Господь явил милость. Вышку заменили 15 годами Сибири. Но я забыл милости Божьи, забыл, что Бог дал мне жизнь и спасал не раз от смерти. И жизнь моя пошла дальше. Этапы знакомства, мир суеты, грязи, зла, беззакония поглотили меня. Бог отошел на второй план. Лагерь, Сибирь, лесоповал, морозы до -50, голод, цинга, брюшной тиф. Иногда за ночь в отряде умирало до 10 человек. Люди исхудали до полной дистрофии, так что валенки не было сил передвигать. Однажды Бог позаботился обо мне через одного охранника, дав кусок хлеба. Я плакал. Этот кусок хлеба никогда не забуду. Вкуснее и слаще ничего в жизни не ел. Все эти годы Бог меня хранил и берег. Пришла свобода. Не хотелось ехать на Украину, и я остался жить в Сибири. Бог благословил всем. У меня было жилье, работа, здоровье, жена, ребенок. В благоденствии забыл, от кого эти благословения, словно 7 злейших вошли в меня. Бросив все, поехал на Украину. Меня просили не ехать, но я не слушал. Не пробыв и года на Украине, занимаясь грабежами, живя разгульной жизнью, опять попал в тюрьму на большой срок. Тогда я вновь вспомнил об Отце Небесном, просил о пощаде и обещал многое. 2006 год. Свобода. Но только не от греха. Все забыто. Забыто и обещание изменить жизнь. В последний раз дьявол загнал в угол. Предложил помочь мне покинуть этот мир, затянув веревку на шее. И тогда опять услышал тот знакомый голос Бога. Это последнее спасение. Меня наполнил непередаваемый человеческими словами страх. Через 2 дня незнакомый мужчина, впоследствии брат во Христе, подозвав меня, предложил оставить все и поехать

настоящее время я слуга и раб Господа нашего и понял, что есть мое назначение в жизни. Хочу нести Слово Божье всем, независимо от того, как они ко мне относятся. В Писании сказано: «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определил на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно слова, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, что Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». 1 Тимофея, 1 глава, с 12 по 16 стихи. «Бесконечно благодарен Господу. Для себя ничего не прошу. Он дал мне жизнь, я Его раб. Он мой владыка и царь. Прошу за людей, чтобы Бог дал им любовь друг к другу, защитил детей, чтобы дети услышали голос Бога, Его предупреждение: не дружите с миром, чтобы не переживали голод, войну. Очень тяжело рассказывать о себе. Люди не видят и не слышат сердцем, воспринимают все лишь в пределах разума. А Бог предупреждает в Писании о том, что будет, что грядет. На душе покой, в сердце моем радость. Отец грядет. Каждый день пересматриваю свое хождение, чтобы предстать перед Отцом без пятна и порока. Бог наш живой, Он видит, слышит, знает помышления наши и сердца». Юрий Хижняк, Украина, прислала Хелене Завинок.

Летят дни, превращаясь в месяцы и годы. Давно уже, и, кажется, совсем недавно, сообщили мы о переходе в вечность нашей сестры Тани, Татьяны Жембровской, из Барнаула. Но вроде и не было этого печального сообщения. Ее стихи, ее рассказы с нами, и будто нет этого расставания. Словно Таня тоже с нами, трудится и надеется на наши молитвы о ее сыне Мише, снохе, внуке. Есть время. Жалкое бремя. Незачем жить. Есть еще время все изменить. Страшное бремя, горький удел. Ты выбор сделал или не хотел? Есть еще время цепи порвать. Божие семя в сердце принять. О, друг, немедли, Бог пред тобой. Есть еще время расстаться со тьмой. Прощай. Не ваше дело знать времена или сроки. Деяния 1.7. Прощай, земная красота, наш путь ко светлым небесам. Последний стук, последний вздох, и у Христовых стоим ног. Не наше дело знать, когда, быть может, скоро, может, нет, но этой жизни череда все ж встретит вечности рассвет с Богом. Коль первой мне уйти домой, надеюсь встретиться с тобой. Возрадуйся, душа! Но мы будем благословлять Господа. Аллилуйя! Псалом 113:26. Когда нам плохо, больно, одиноко, в голубизну небесную наш взор, звучат тогда живого слова строки, и утешение приходит с гор. Спаситель вечной жизни удостоил и посадил с собой на небесах. Лишь Он один хвалы вовек достоин. Лишь Его имя, крепость, силу даст. Возрадуйся, душа! О, аллилуйя! Благодарите Господа, друзья! Нас ожидает Родина святая, но вот когда, не знаем часа, дня. О, братья, сестры, будем непрестанно мы славить Бога вечером и днем. Пусть Дух вкушает свыше Божьей маны. Хранимы будьте под Христа крылом. Красота. Зеленые горы, блестящие скалы. Упорно взбирается путник усталый, все выше и выше, до самых небес, внизу оставляя земной край чудес. Под облаком белым лесные массивы, с вершины журчащий поток говорливый, приятный для уха, приятный для глаз, опасный, хотя вожделенный для нас. Бурлящий поток, под ним острые камни, клещей в травах, соснах высоких рассадник. Упруго скользят под ногой склоны скал, расселена пропасть, то шквалом обвал. Все прелести жизни проносятся мимо, изранены ноги в ручье шаловливом, клещей ядовитых зловредный укус, костей переломанных в трещинах хруст. Пути восхождения к горным вершинам, опасностей полны у христианина, но пусть вожделеет небесных высот душа среди земных истомившись красот. И я красоту всю нашла в Иисусе, я с Ним в неразрывном сливаюсь в союзе. Татьяна Жембровская.

чему ведет непослушание. Мир вам! Есть у меня стихи от Адама и до Потопа. Лежат они у меня в шкафу. Кроме меня и моей жены, никем не читанные и не слышанные. Если стихи подойдут для газеты, то можно поделиться ими с читателями, читая частями. Эдуард Брем. О, как же Ева была рада, когда Адам ее по саду водил и нежно говорил: «Смотри, кругом какое чудо! А знаешь, все это откуда? Все это Бог, Творец, создал, и нам с тобою все отдал, чтоб мы ни в чем нужды не знали, и чтобы мы не замерзали, и от жары не изнывали, Он чудный климат сотворил, чтоб род людской здоровым был. Смотри на травяной покров, а на деревьях сколь плодов! Деревьев здесь не перечесть, и с них плоды мы можем есть. Их всюду разные сорта, но все же жизнь была б не та, если б не было животных и птиц, и рыб, и всякого скота. Везде у Бога полнота, Он все доводит до конца, везде порядок у Творца. Но древо есть одно в саду. Бог мне сказал: имей в виду, с него плода ты не вкушай, о том ты и не помышляй, ибо ты смертью умрешь в тот час, в который плод сорвешь. Любой, кто съест запретный плод, в тот миг же смертью умрет. Ко древу ты не приближайся, к его плодам не прикасайся. Сия есть заповедь моя, и послушания жду я. «Адам, а где же это древо?» — спросила как-то тихо Ева. «И что такое умирать? Я не могу никак понять. Я сам того не понимаю, но все-таки подозреваю, что смерть разлучит нас с Творцом, с нашим Создателем Отцом. А без него не представляю, как можно жить, и потому я избегаю ко древу близко подходить. Так будем же у Бога в послушании, коль мы с тобой его создание. Плода со древа не сорвем, иначе оба мы умрем». Так шли они к середине сада, не отрывая оба взгляда от первозданной красоты, не зная горя и нужды, болезни, страха и коварства, обмана, зависти, лукавства, корысти, злобы, клеветы, гордыни, ссор, нечистоты. Предательства они не знали, не обижались и не враждовали, не мстили и не колдовали, не говорили ереси, не пустословили, не лгали. Они не знали разногласия, во всем у них всегда согласие, не знали наглости, надменья, и было в них одно стремление — друг другу радость приносить, повсюду только вместе быть. Их души грела вновь и вновь Творцом зажженная любовь. Их создал совершенным Творец, а не творение — венец. А вот и середина рая. Адам, то древо уже зная, его показывает Эве и говорит: «Вот там, на древе, растут запретные плоды, которым и не я, ни ты не будем даже прикасаться, и чтобы нам не соблазняться, мы ближе к древу не пойдем, а здесь немножко отдохнем. У нас длина была дорога, нам нужно отдохнуть немного». Трава была для них покров, Адам прилег, уснул на нем, а Ева только задремала, тут сразу голос услыхала. Ее Адам как будто звал. Она проснулась, но он спал. Она подумала, приснилась, и тут же снова погрузилась в дремоту сладкую опять. Ну что же это? Ее звать тот голос снова продолжал. Уснуть ей все же не давал. Откуда все же этот глаз? Во всем саду, ведь кроме нас, нет ни одной души людской, лишь я и друг любимый мой. А может, мне это приснилось? Но тут же сразу убедилась.
Ее реально кто-то звал, ее имя называл. Ей тут Адама б разбудить, его о всем осведомить. Она ж его не разбудила и потихоньку подходила туда, откуда голос был, ее который разбудил. «Так я же к дереву иду, запретному, во всем саду». Адам сказал, «Не приближаться ко древу, чтоб не соблазняться». «И кто же все же меня звал? И кто уснуть мне не давал? Хочу об этом я узнать, Адаму это рассказать». Так Ева, размышляя, шла, и как ко древу подошла, то змея увидела сразу, до этого еще ни разу она не видела такого, и только захотела снова назад пойти. Змей начал с ней диалог вести, и нежно ласковый тот глаз вдруг соблазнил ее тотчас, и не хватило сил у Евы запретное покинуть древо. Змей это сразу же смекнул, вопросом Еву обманул. «А подлинно ль, — сказал нам Бог, — чтобы никто из вас не мог плодов кушать с деревьев в раю?» И тут жена, утратив бдительность свою, с врагом вступила в диалог. «Нет, этого не говорил нам Бог. С дерев мы можем есть плоды, но вот с того, что посреди, Бог рая посадил, в него вкушать плоды он запретил, чтоб смертью нам не умереть». «Нет, не умрете!» — в свою сеть, заманивая Еву, сказал коварный змей. И, чувствуя победу, нашептывал он ей. «Но знает Бог, когда вы вкусите плоды, тогда Адам, а также ты, подобны станете богам. Тогда только обоим вам откроется добро и зло». «О, как нам повезло!» — подумала, прельстившись Ева. В сей миг увидела, что древо на вид приятно, вожделенно. Сорву я плод сей, несомненно, вкушу и буду много знать. Адаму принесу, чтоб он познать мог тоже тайны бытия. И будем мы, как боги, он и я. Так Ева подошла к Адаму, в руках с запретными плодами. Он еще спал. «Я их одна не буду есть», — подумала она. «Мы поедим, когда Адам проснется, даже не думаю, во что все обернется». Но плод ее манил, соблазн ее отведать сильным был. Она вкусила раз, другой. «О, что же, что это со мной?» Все сразу в ней переменилось, в душе мгновенно изменилось, от Бога все в ней умерло. Взамен былого к ней пришло обычное мирское чувствование, и было видно змея злое ликование. Адам проснулся, ему дала есть Ева, он ел, запретное проникло в чрево, и дух его был смертью поражен. От Бога отделился он, а внешний плод ничем не отличался от тех, которыми Адам всегда питался. Все зло похоже очень на добро, как чищенный металл, который ржа пожрет, похож на серебро. И тут Адам и Ева услыхали, что их зовет Господь, и убежали. Они обои скрылись от Творца, между деревьев от Его лица. «Адам, где ты?» — Господь возвал. «И почему ты убежал? Не ел ли ты запретного плода, которого ты никогда не должен был вкушать?» Адам же начал Бога обвинять. «Жена, что ты мне дал, дала мне, и я ел. Адам, о, как же ты посмел за то, что ты жену послушал и мою заповедь нарушил? За это проклята земля и ожидает от тебя, и будешь в поте ты лица отныне и до самого конца со скорбью хлеб свой добывать. А в час, который умирать тебе придется, то плоть твоя опять вернется в землю, ты из которой взят, ибо ты прах, и возвратишься в прах назад. Теперь покинуть надо вам Эдем, тебе и Еве, насовсем. Господь одежды им обоим кожаные дал,
смотрел с печалью он, как покидал Адам с женой чудесный сад, Творец, в котором был бы рад оставить их. Но первых тех людей двоих грех с Богом разделял, и род людской весь так же стал от Евы во грехах рождаться, и люди стали удаляться все дальше от Творца, так как лукавые сердца, исполненные грехом их стали, все дальше, дальше их от Бога уделяли. И лишь Христос в Эдемский сад нас может снова привести, а сколь еще мы во грехах, очисти, Боже, и прости. Эдуард Брем.

0: Вновь пробудил ты меня в это утро, вновь обновилась милость твоя. О мой Господь, как прекрасно и чудно все ты устроил вокруг для меня. Радуюсь я наступившему утру, радуюсь я предстоящему дню. Вновь в этот день прославлять тебя буду. О мой Господь, как тебя я люблю! Ты отыскал меня в мире безбожном и подарил мне земную любовь. Милость твоя высока, непреложна, хочется славить тебя вновь и вновь. О Иисус, я тебе благодарен за дорогих моих братьев, сестер, и за возможность быть вместе в собрании, за имя твое прославляющий хор. Благодарю я тебя за служение, за этот труд, что мы вместе несем, за мой баян, за стихи, песнопения, те, что во славу Твою мы поем. Как я Тебе благодарен за радость, что через край наполняет меня, и за любовь, за общение сладость, что обновляется день ото дня. Хоть путь земной и тяжелым бывает, крест свой нести нелегко мне порой. Слово Твое меня вновь подкрепляет и помогает идти за Тобой. Слава Тебе, Иисус! Аллилуйя! Пусть величается имя Твое! Лучше сказать ничего не смогу я. Прими благодарное сердце мое.
1: Прочитал автор Николай Бекер.

0: Тихие беседы. Господь, пастырь мой. Читает сам автор Вальдемар Богер.
1: Около 2700 лет назад пророк Михей написал такие слова. «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудины, ибо из тебя произойдет вождь, который будет пасти народ мой, Израиля». У каждой вещи есть свое название, у каждого человека есть свое имя, и у этого вождя, у этого пастыря, который через 700 лет после предсказания пророка пришел на землю, есть тоже имя. Его зовут Иисус Христос. Господь Иисус Христос в первую очередь пришел для своего любимого, избранного, израильского народа. Но лишь немногие уверовали в Него. Большинство посчитали Его обманщиком, самозванцем, богохульником и распяли Его. Свой народ не принял своего пастыря, отказался от Него. И пастырь ушел к другим народам, к нам, и мы получили доступ к Божьей милости и благодати. Нам нужно использовать время благодати, потому что по всем признакам оно очень скоро кончится. Бог сказал израильскому народу, что Он накажет их, но потом и простит. Наступает время, когда Господь пастырь сам пойдет к обреченному на гибель народу, и Святой Дух проявится там в такой силе, что весь народ осознает свой грех и раскается, и довериться своему пастырю. В книге пророка Захарии написано: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдает о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Иисус Христос сказал: «Я пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Он умер ради спасения своих овец. Он умер, чтобы освободить верующих в Него от груза грехов. Он умер, но и воскрес, чтобы верующие в Него тоже воскресли. Для вечной жизни воскресли, а не для вечных мучений. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились нины к пастырю и блюстителю душ ваших. Кто вернется к доброму пастырю Иисусу, тот войдет в его небесное царство. В последней книге Библии Откровения написано так: «И они не будут больше голодать, и не будут больше жаждать, и не будет палить их солнце, и никакой зной, потому что Агнец, Иисус Христос, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Каждый человек на земле хочет быть счастливым, но без помощи Бога это невозможно. Нам всем нужно идти к Богу, но не только, чтобы хорошо жить на земле, но в первую очередь для того, чтобы после смерти не быть осужденными за все совершенные грехи на вечные мучения. Сегодня Господь Иисус зовет всех людей к Себе и предлагает через веру в Него прощение грехов и вечную жизнь. Я прочитаю из Библии 22-й Псалом, в котором царь Давид рассказывает о своих отношениях с Богом. Псалом 22. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Слово «пастырь», «пастух» в разных языках означает «наблюдатель», «руководитель», «защитник». Он ищет пастбище с зеленой сочной травой и источники с чистой водой. Он защищает овец от хищников и укрывает от непогоды. Он разыскивает потерявшихся, отбившихся от стада овец и лечит больных. Он наводит порядок в стаде. Пастух заботится не о себе, а о подопечных овцах. Царь Давид говорит, что Господь Бог – его личный пастырь. Этот пастырь знает все нужды и все потребности Давида, как хороший пастух знает, что нужно его овцам. Давид перенес много лишений и опасностей в своей жизни. Он знал, что они будут сопровождать его до конца жизни. Но он полностью доверился Господу и получил удовлетворение всех своих физических и духовных запросов. Полное абсолютное счастье на этой земле, проклятой за грех человека, невозможно. Но вполне возможно получить у Господа покой души, и вполне возможно научиться быть довольным тем, что имеешь. В стихе 2 и 3 написано: «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Израиль – это пустынная и засушливая местность, где пастбища с сочной травой и чистой водой – редкость. Там человек и животные должны бороться за свое существование. Вода в таких местах на вес золота. Вода – это жизнь. Овцы могут выжить и в местах с маленькой полусухой травой, если там есть источник воды. Когда овцу мучит жажда, она пьет воду из любой грязной лужи, в которой кишат возбудители болезней. Попив такой воды, овца подвергается опасности заболеть и умереть. Но добрый пастырь водит своих овец к тихим и чистым водам. Жажду тела можно утолить простой водой. Но чем утолить жажду души? Жажду души можно утолить только особой, живой водой, которую тоже дает Господь. Об этом написано в Псалме 35. «Людей и животных хранишь ты, Господи, как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от запасов дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их, ибо у Тебя источник жизни». Судьба каждого животного и каждого человека в руке Господа, который дает просто жизнь и жизнь вечную. Господь направляет людей на путь правды и дает жизнь только ради имени Своего, а Его имя – любовь. И Он хочет прославить Свое имя через любовь к людям. Давид описал свои отношения с Господом как отношение между овечкой и пастырем. Господь-пастырь так заботится о Давиде, что он ни в чем не нуждается. У Давида есть все необходимое для полноценной жизни, и Давид доволен. Овцы не могут удовлетворить все свои потребности сами. Они не могут сами себя вылечить. Они не могут сами себя защитить от хищников. И поэтому горе тем овцам, которые остались без пастыря. Они все до одной погибнут. Ни одна овца не выживет. Это только вопрос времени, когда она погибнет. Им обязательно нужен добрый, заботливый, сильный, справедливый пастырь. И Господь Бог говорит, что Он именно такой пастырь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Радиостанция «Голос Анд» представляет христианскую радиопередачу «Евангельские истины». В ней мы стараемся изучать темы и целые книги Священного Писания. Всем нашим слушателям мы желаем обильных Божьих благословений.

Всемирно известный изобретатель и конструктор приборов и систем для исследования космоса, американец Джеленек сказал: «Я интересуюсь новыми открытиями. Кто не интересуется этим? Но я также имею привычку один раз в год прочитывать Библию, и поразительно, всегда нахожу новое». Да, дорогие друзья, Слово Божие неисчерпаемо. И мы от сердца желаем, чтобы сегодняшняя передача «Евангельские истины» поощрила вас, дорогой радиослушатель, к более глубокому исследованию Библии. Вначале послушайте песню.

0: Искушение Иисуса Христа в пустыне. Это тема сегодняшнего разбора Библии. В прошлый раз мы закончили третью главу Евангелия от Луки. Сегодня мы начнем разбор четвертой главы, и для этого прочитаем стихи с 1 по 13. Если у вас есть Библии, вы можете проследить чтение.
1: Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим». И возвед его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана! Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! Нашу сегодняшнюю беседу о Евангелии от Луки мы начнем одним, на первый взгляд, немного странным предложением из 45 стиха 15 главы 1 послания к Коринфянам. Здесь сказано: «Первый человек, Адам, стал душою живущей, а последний Адам есть дух животворящий». 47 стих этой же главы дает нам больше ясности. Первый человек из земли, перстный. Второй человек – Господь с неба. И 22 стих. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Кто-либо, может быть, спросит, какое отношение имеет Адам к рассказу о испытании Христа в пустыне. Поразмыслим немного над этим. Отметим сначала общие черты и качества, которые мы находим как у Адама, так и у Христа. В конце родословия Иисуса Христа, данного нам в 3 главе Евангелия от Луки, мы видим, что оно идет до первого человека Адама. Адам был сотворен на земле, Христос был послан на землю. Адам был человеком, и Иисус был человеком. Адам был искушен дьяволом, и Христос был подвергнут 40-дневному испытанию в пустыне. На этом можно и закончить сходство между ними. Но реакция Иисуса на испытание показывает нам огромную разницу между Адамом и Христом. Сын Божий, да, сам Творец Вселенной, унижается до того, что становится на одну ступень с Адамом. Этим он дошел до самого корня греха. Там, где человек отступил от Бога, Христос начал свою спасительную миссию. Где дьявол в первый раз победил человека, Сын Божий принимает на себя ту же борьбу. Еве и Адаму дьявол сказал: «В день, в который вы вкусите от плодов дерева, откроются глаза ваши, и вы будете как боги». И примерно с той же лестью он подходит к Иисусу. «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Здесь мы видим старый метод дьявола, которым он старается совратить людей. Его лозунгом является всегда призывать людей изменить обстоятельства или достичь особого уровня жизни, и тогда сам человек станет другим. Так он искусил Адама, и Адам согрешил. Дьявол предлагает метод, которым Христос сможет привлечь народ. Другими словами, если ты хочешь, чтобы люди следовали за тобою, то ты должен использовать свою власть для того, чтобы дать им материальные блага. История уже многократно доказала успех этого метода. Дьявол тоже знал, что Христос пришел на землю для того, чтобы привлечь за собой народ. Впоследствии сам Христос сказал это своим ученикам, говоря о своих страданиях. В 32 стихе 12 главы Евангелия от Иоанна мы читаем его слова: «Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Это говорил он, давая уразуметь, какой смертью он умрет. Читаем мы дальше в 33 стихе этой же 12 главы Евангелия от Иоанна. Искушая Христа, дьявол предлагает ему более легкий путь к достижению цели. И это было не единственное искушение. Вспомните историю о насыщении 5000 человек хлебом. Христос имел власть 5 хлебами накормить 5000 человек. И как только он это сделал, в сердцах народа уже возникла мысль сделать его царем. Но снова Иисус не принимает этого предложения. В 15 стихе 6 главы Евангелия от Иоанна мы читаем: «Иисус же, узнав, что хотят прийти нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один». Бог имел другой план, которым он желал спасти людей и привлечь их к себе. Он несовместим с нашей человеческой логикой. Иисус знал, что человек осужден за свое грешное состояние, и смертный приговор, прочитанный Богом над людьми, невозможно сделать бездейственным. Этот приговор неотвратим. Но несмотря на это, Бог любит людей. И поэтому Он послал Сына Своего Иисуса Христа на землю. И этот Христос пришел стать человеком
и пошел на крест, чтобы умереть вместо нас. Не царь нужен человечеству, не большой политический деятель нужен народу. Такие люди хороши в глазах народа только до тех пор, пока они делают то, что нравится массам.

в положении, что люди начинают нас хвалить и возвышать, то вспомним, что настал очень критический момент. Одна ошибка в нашей жизни достаточна для того, чтобы эти же люди могли клеветать и поносить нас. Христос, узнав помышления людей о том, что они хотят сделать Его царем, удалился на гору один, читаем мы в 15 стихе 6 главы Евангелия от Луки. Что делал он там? Мы знаем. Он молился. Он беседовал с Богом о происшедшем. Самое лучшее место для проповедника после успешной проповеди – это уединение в молитве с Богом. Христос одержал победу над первым искушением дьявола. Материальными благами привлечь людей и ответил на это предложение Искусителя словами: «Написано, что не хлебом одним будет жив человек, но всяким Словом Божиим». Этим он подтвердил, что путь привлечения людей к себе описан для него в Слове Божьем, говорящем о жертве за грехи человека. Но этим не прекратилось искушение Христа. В стихах с 5 по 7, 4 главы Евангелия от Луки мы читаем: «И возвёл его на высокую гору дьявол, показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол: „Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое“». Это второй метод, которым дьявол искушал не только Христа, но искушает и детей Божьих сегодня. Апостол Иоанн в 16 стихе 2 главы своего первого послания сказал: «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Бога, но от мира». Здесь Иоанн дает нам три примера, как дьявол мирскими благами искушает христиан. Этот же метод наблюдается и при искушении Христа в пустыне. Похоть плоти удовлетворяется пищей. Этим методом дьявол не достиг цели. И поэтому он прибегает к другому, к похоти очей. Глаза видят много. Дьявол даже избирает для Христа наилучшее место, с которого он мог бы видеть как много больше, и показывает ему царство и славу. Трудно человеку противостоять такому предложению. И все это можно было бы получить только одним поклоном. Таким же образом была искушена Ева в Едемском саду. В 6 стихе 3 главы книги Бытия мы читаем: «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи». Замечаете? Похоть плоти. «И что оно приятно для глаз». Здесь видна похоть очей. «И вожделенно, потому что дает знание». Сравните с гордостью житейской. «И взяла Ева плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Мы уже видели, как Христос отверг похоть плоти. Также он не поддается и искушению похоти очей. Желание иметь и приобретать в человеческой натуре ненасытимо. Чем больше мы имеем, тем больше мы желаем. Каждое материальное приобретение рождает еще большее желание, но никогда не приносит покоя и удовлетворения. Дьявол предлагает Христу весь мир без Голгофского креста, без вообще всяких затруднений. И мы видим, что этот путь снова идет вразрез с Словом Божьим. Иисус сам сказал: «Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Чтобы спасти мир, Иисус должен был умереть за грехи мира». И, опираясь на Слово Божие, Иисус, называя имя своего врага, говорит: «Отойди от меня, сатана! Ибо написано: Господу, Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Иисус снова побеждает посредством Слова. После этих двух поражений дьявол прибегает к последнему методу искушения. Апостол Иоанн называет его гордостью житейской. Наша человеческая природа склонна принимать честь и славу от людей, и чтобы достичь этой славы, человек готов на все, лишь бы угодить людям
и возвысится пред

ними. И это все с одной только целью – удовлетворить свою гордость. С 9 по 11 стихи 4 главы Евангелия от Луки мы читаем. «И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Таким методом дьявол уже часто совратил людей с истинного евангельского пути. Сколько людей обожествляют какого-либо человека, который как будто бы совершил что-либо сверхъестественное, и поклоняются ему. Но и здесь Иисус знал, что это не воля Его Небесного Отца таким путем привлечь к Себе народ. Иисус хотел, чтобы люди следовали за Ним и верили Ему добровольно и без условий и требований. Он предложил Себя людям, осужденным на вечные мучения, и был готов вместо нас умереть, чтобы мы жили. Дьявол хотел помешать Ему это совершить, но в отличие от Адама и Евы, в Едемском саду Иисус выдержал испытание и этим самым еще раз подтвердил свое уполномочие и способность своей жертвой заплатить долг людей пред Богом. Ни материальные блага, ни жажда наживы и ни слава пред людьми не были в состоянии овладеть Иисусом. Ясным нет. К предложениям дьявола Иисус выдержал экзамен для вступления и начала своего служения на земле. Дьявол отошел от Иисуса после этого 40-дневное искушение, но только до времени. В дальнейшем мы еще часто заметим, как этот враг человеческих душ ставил Христу преграды и мешал ему через обстоятельства и людей совершить свою миссию. Научимся и мы, дорогие братья и сестры, из этого примера нашего Господа не поддаваться легким путям к успеху, которые не соответствуют плану Божию. Но будем поступать по примеру Христа и испытывать все наши деятельности по Слову Божию, как это делал Иисус.

На этом передача «Евангельские истины» подошла к концу. Беседу вел Иван Петерс, у микрофона Виктория Фаст и Виталий Кливер. До скорых встреч!

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Три. Иисус – добрый пастырь. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 1 по 39 стих. В 7 и 8 главах Иисус указывает своим противникам на их истинное состояние, затем в 9 главе на их самообман и слепоту в познании Бога и Его Сына. В следующей главе Он призывает своих слушателей следовать за Ним, а не за грешными лидерами. Он добрый пастырь, единственная дверь, ведущая к Богу. А. Овцы слушаются голоса своего пастыря. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 1 по 6 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 1 по 6 стихи. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им».
0: Во многих селениях крестьяне держат овец в больших овчарнях и ночью охраняют их. Утром к ним приходит пастух и зовет своих овец. Охранники открывают ему дверь, и он не выгоняет овец из овчарни, а по одному зовет их на выход привычным для них голосом. Овцы отличают один голос от другого и следуют только за голосом своего пастуха. Даже если он оденет другую одежду и таким образом немного изменится внешне, овцы все равно последуют за голосом хозяина. И наоборот, даже если чужой пастух наденет одежду их хозяина, они не сдвинутся с места. Овцы следуют только за голосом своего хозяина. Он ведет их к зеленым пастбищам и свежей воде. Его овцы идут за ним, и никто из них не отстает. Они полностью доверяют своему пастырю. Иисус использовал этот пример, чтобы показать, что для желающих слышать Его голос Он есть пастырь, посланный Богом. Он пришел к народу Ветхого Завета не за тем, чтобы что-то отобрать у них или украсть, но чтобы избрать некоторых из них и призвать их к себе. Он пришел спасти их и дать им неиссякающую духовную пищу. Другие же пастухи похожи на разбойников, крадущихся к стаду, подобно волкам. Будущие обманщиками, они ловят овец и пожирают их. Они не помогают стаду, а живут только ради самих себя. Пасторов и служителей в церквях, не призванных Богом лично и непостоянных во Христе, Господь называет разбойниками. Они больше вредят, чем помогают. Иисус предсказал, что истинные последователи будут сторониться чужих пасторов, чувствуя опасность, исходящую от них. Он также побудил их доверять обещанию Бога, что Он сам позаботится о своем стаде, как это написано в 22-м псалме. Люди не поняли смысла сказанных Иисусом слов, как не поняли и то, что их пастухи были злобными и неверными волками. Книга пророка Иеремии, 2 глава, 8 стих, и 10 глава, 21 стих. Книга пророка Иезекииля, 34 глава, с 1 по 10 стих. И книга пророка Захарии, 11 глава, с 4 по 6 стих. Вопреки этому, Бог был готов сам стать их добрым пастырем, чтобы защитить своих людей и посылать им истинных пастырей, какими были Моисей и Давид. В Библии используются метафоры «пастух», «стадо», «агнец Божий», «искупление кровью». Все эти сравнения относятся к жизни в сельской местности. Так и Бог в Сыне Своем называет Себя добрым пастырем, что еще раз подчеркивает Его безграничную заботу о нас. Б. Иисус есть дверь. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 7 по 10 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 10 глава, стихи 7 по 10. Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть им дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажит найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком».
0: Иисус называет Себя дверью, ведущей к Богу и Его овцам. Общение с искупленными в церкви невозможно вне Христа. Тот, кто проповедует религию без Христа, похож на вора, который запутывает умы Божьих чад. Дух Святой ведет нас через тесные врата, которыми является Иисус. Всякий, кто не входит через эти врата, не ест его тело и не пьет его крови, не имеет права служить Божьим детям. Нам нужно умереть для себя и войти в овчарню Христа. Только тогда мы станем частью его стада. Все известные люди, жившие до и после Христа, не во Святом Духе, воры, вводящие людей в заблуждение. Все философы, идеологи и религиозные лидеры также воры, если они не верят в Него и не покоряются Ему. Они развращают народ своим учением и обычаями. Истинные же пророки держались Духа Христова и лично знали Христа. В своем смирении они вошли к Богу через Его дверь. Иисус подготовил их и послал на служение в своем народе, заповедав им быть верными Ему. Никто не может принадлежать к Божьему народу, пока не умрет для себя и не обратится к Иисусу для своего спасения. Иисус делает послушных Ему овец царями и священниками. Истинный пастор идет, чтобы нести людям весть о спасении. Потом он возвращается к ним в стадо Христа, чтобы вечно пребывать в нем и ему в них. Такие пасторы не считают себя выше или важнее своей паствы, потому что все они Христовы. Тот, кто пребывает в Его милости, находит в своем Господе полноту силы и знания. Смиренная душа все свои источники находит в Иисусе. Четыре раза Иисус предостерегает свое стадо от таких служителей, которые ищут собственной славы, развращая других. В то же время Христос зовет каждого к себе, чтобы подарить ему настоящую жизнь в мире и любви. Он делает человека благословением для других. Приходящий ко Христу полон добродетелей, изливающихся на других людей. Пастухи живут не для себя, но посвящают жизнь своему стаду. Дух Божий не только дает нам вечную жизнь для нашего спасения, но и делает нас служителями, возрастающими в смирении и любви к окружающим. С возрастанием в любви возрастает и ее источник. Нет ничего приятнее, чем служить Христу. Именно это и означают слова «Я пришел для того, чтобы имели жизнь, исполненную благословениями». Молитва. Господь Иисус Христос, благодарение Тебе за то, что Ты являешься дверью, ведущей к Богу. Мы славим Тебя, потому что Ты призвал нас к общению с Тобой, чтобы мы служили Тебе и людям. Помоги нам смирить себя и жить жизнью с избытком. Дай нам Духа Твоего для обретения душ людей. сделай нас благословением для других. Вопрос 70. Какие благословения Иисус дарует своим овцам?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Из жизни поместных церквей. Юность дается человеку только раз в жизни, и в юности каждый доступнее, чем в другом возрасте, всему высокому и прекрасному. Благо тому, кто сохранит юность до старости, не дав душе своей остыть, ожесточиться, окаменеть. Белинский. Дорогие наши дети, наша молодежь, смотрите на каждую утреннюю зарю, как на начало вашей жизни, и на каждый закат солнца, как на конец ее. Пусть каждая из этих жизней будет отмечена каким-нибудь добрым поступком, какой-нибудь победой над собой или приобретенным знанием. На память Иисуса Навина 1:5-8.
2: «Никто не устоит пред тобой во все дни жизни твоей, и как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно».
1: С любовью и молитвой о вас, мама Люба Власенко. Не совет, а пожелание. Мы все в церкви, братья и сестры, мы все дети Божьи. Кто-то старше, кто-то младше, но все мы братья и сестры. Так давайте называть друг друга братья и сестры. Мы не тети и не дяди. Если человек старше вас по возрасту, его можно называть брат Иван или сестра Валентина и так далее. Если что-то говоришь, говори хорошее. Делай все, что нужно делать, а не то, что хочется. Напоминание: сегодня начинается твоя оставшаяся жизнь. Галя Сизова. Мелочей для Бога не бывает. У Него всегда хватит времени и любви на каждого из нас. И до малого сердечка, и до сильных, и великих достучиться, докричиться и дошепчется наш Бог. Друг на друга непохожих, разноликих и безликих Он так любит, что не может быть, чтобы нам Он не помог. Бог держит мир на плечах, а своих детей на ладонях. Дина Мирошник. Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится. Притчи 26:27. Не осуждайте других ни взглядом, ни словом. Кто осуждает, с того Господь снимает свою защиту, и осудивший совершает тот же грех. Вместо этого молитесь, прося у Бога милости для согрешившего, а для себя охраны, чтобы самому не согрешить. Любите людей, смотрите на них глазами любящего Бога. Надежда Артемова. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Притчи 3:5. Не цепляйтесь за прошлое, не живите обидами, вспоминайте хорошее, никому не завидуйте. Все, что небом вам послано, принимайте как должное. Все, что сделано, к лучшему, как бы не было сложно вам. Вера Ермола. Самый лучший совет нам дает наш Господь. Смотри на действование Божие, ибо кто может выпрямить то, что Он сделал кривым? В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Екклезиаста 7:13-14. Людмила Сердюк. Испытание – это наилучшая школа для укрепления доверия Богу. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Иеремия 29:11. Ольга Тесленко. Подготовила это все Марина Авдеева. «Вы, святое, приняли крещение с Господом в любви, завет вступив. Это сердце – верное решение, выбор в жизни правильной тропы. С Богом не страшны ни тьма, ни тучи, испытания в трудностях, борьба. Он дарует счастье жребий лучший, только с Ним надежная судьба. Он один откроет рая двери, в вечность золотую без конца. В духе возрастая, стойте в вере, чтобы войти с Иисусом в небеса». Давыдов.
0: Царственное священство.
2: Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет.
0: 1 Петра 2:9. Такова одна из доктрин Библии – священство всех верующих. Каждый верующий имеет личный доступ к Богу. Человек может действовать как священник. В Ветхом и Новом Заветах делается ударение на служение священства для других. Какое бы служение ни делал человек для себя – оно является подготовкой священнодействия другим. Мы призваны в священство всех верующих не просто для того, чтобы могли иметь наш собственный доступ к Богу, но и для того, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. То есть, чтобы являть Божью милость другим. Какое поле деятельности для этого служения представляет собой христианский дом? Родители – священники для своих детей. Священник представляет Бога людям и представляет людей Богу. Священство родителей включает эти два основных момента. Во-первых, родители призваны представлять Бога своим детям. Они это делают через личный пример – через научение и через совершение различных видов семейного служения. Во-вторых, родители призваны представлять своих детей Богу. Это они делают преимущественно через служение молитвой. В книге Второзакония 6:4-9 представлено три ступени для представления Бога своим детям.
2: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими.
0: Этот отрывок Писания является началом указаний родителям. Заметьте, что сначала описывается положение, которое сами родители имеют перед Богом. Без глубочайшей любви к Богу со стороны родителей обучение детей будет пустым и бесполезным. Основание для священства родителей – это их собственная любовь и преданность Богу. Если родители не имеют живых отношений с Иисусом, они не могут надеяться передать это своим детям. Каким является ваше отношение к Господу? Состоит ли оно только из сухих правил и законов, из сурового морализма и ничего больше, из утомительного круга религиозных обязанностей и упражнений, в которых нет элемента волнения и нет реальности, нет радости? Дети гораздо более чувствительны, чем это думают взрослые. Они не реагируют просто на слова и формальное верование родителей. Они чувствуют внутренний дух веры. И вот почему часто молодые люди, которые протестуют против христианской веры, совсем не являются бунтовщиками против Бога. Они никогда не имели действительно живых отношений с Богом. против которого можно было бы бунтовать. Они бунтуют против мертвого религиозного формализма, который им навязан, как набор определенных правил и обрядов. Родители, которые хотят, чтобы их дети знали Бога, должны развивать свои собственные отношения с Богом, и первейшим средством для этого является жизнь молитвы. Никакое количество нравственных поучений, твердой дисциплины, религиозных инструкций или хождения в церковь не могут возместить недостаток родительской молитвы, потому что именно во время молитвы и через нее мы переходим из области теории в область реальности и личного опыта. Как мы можем убедить наших детей, что Бог важен, если сами никогда не уделяем Ему нашего времени? Как мы можем считать, что любим Бога, когда мы едва минуту проводим с Ним наедине? Наши дети могут послушно выучить ритуалы и петь песенки «Бог велик, Бог добр, мы благодарны Ему за пищу». Но в глубине сердца, где формируются настоящие отношения, наша молитвенная жизнь научила их совсем другому. Бог велик, но Он может подождать. Я поспешу, а то я опоздаю. Счастлив ребенок, который может увидеть своих родителей на коленях, который видит, что мать и отец рано встают и уединяются, чтобы иметь свое время с Господом. Такой ребенок получил урок, которому не научит никакая лекция. Он видел, что Бог имеет знания, и Бог действительно важен, чтобы уделить ему время, и он является личностью. Вы не просто повинуетесь его правилам, вы фактически соединяетесь с ним. Молитвенная жизнь не есть что-то такое, во что вы входите исключительно из чувства долга. И молитва не есть то, что мы делаем как пример для своих детей. Вы молитесь потому, что это необходимое и очень важное для вас дело. Итак, молитва – это не благочестивое упражнение, это серьезное отношение с Богом. Поставьте себе первоначальную цель – полчаса в день серьезной молитвы. Посвятите себя в течение этого времени исключительно молитве. Сообщите вашей семье и друзьям, чтобы они вас в это время не беспокоили. Это ключ для того, чтобы Бог трудился в вашей семье. Родители должны научиться молиться, и из этой жизни молитвы потечет Божья жизнь в истинном смысле этого слова. Вы будете способны ввести Господа во многие аспекты семейной жизни. Присутствие Иисуса в семье станет реальным для ваших детей, потому что оно реально для вас. Счастлив ребенок, который имеет Божьих родителей. Михаил Шаптало.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй – лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Первая книга Моисеева «Бытие». Глава 47. «И пришел Иосиф и известил фараона и сказал: «Отец мой и братья мои с мелким и крупным скотом своим и со всем, что у них, пришли из земли Ханаанской, и вот они в земле Гесем. И из братьев своих он взял 5 человек и представил их фараону. И сказал фараон братьям его: «Какое ваше занятие?» Они сказали фараону: «Пастухи овец рабы твои, и мы, и отцы наши». И сказали они фараону: «Мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих, ибо в земле Ханаанской сильный голод. Итак, позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем». И сказал фараон Иосифу: «Отец твой и братья твои пришли к тебе. Земля египетская пред тобою. На лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих. Пусть живут они в земле Гесем. И если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом». И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Иаков фараона. Фараон сказал Иакову: «Сколько лет жизни твоей?» Иаков сказал фараону: «Дней странствования моего 130 лет. Малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их». И благословил фараона Иаков, и вышел от фараона. И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Рамсес, как повелел фараон. И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства. И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская. Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараона. И серебро истощилось в земле египетской и в земле ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили: «Дай нам хлеба! Зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро вышло у нас?» Иосиф сказал: «Пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас». И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. И прошел этот год, и пришли к нему на другой год, и сказали ему: «Не скроем от господина нашего, что серебро истощилось из стада скота нашего у господина нашего. Ничего не осталось у нас пред Господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для чего нам погибать в глазах Твоих и нам, и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону, а Ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля. И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их. И досталась земля фараону. И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Только земли жрецов не купил, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон, посему и не продали земли своей. И сказал Иосиф народу: «Вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу. Вот вам семена, и засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим». Они сказали: «Ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах господина нашего и да будем рабами фараону». И поставил Иосиф в закон земле египетской, даже до сего дня, пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону. И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились». И жил Иаков в земле египетской 17 лет. И было дней Иакова, годов жизни его, 147 лет. И пришло время Израилю умереть, и призвал он сына своего Иосифа и сказал ему: «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал: «Сделаю по слову твоему». И сказал: «Клянись мне». И клялся ему, и поклонился Израиль на возглавие постели. Глава 48. После того Иосифу сказали: «Вот отец твой болен». И он взял с собою двух сынов своих, Манассию и Ефрема. Иакова известили и сказали: «Вот сын твой Иосиф идет к тебе». Израиль собрал силы свои и сел на постели. И сказал Иаков Иосифу: «Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня, и сказал мне: вот я расплажу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя, вечное владение. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои, они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской по дороге, не доходя до Ефрафы, и я похоронил ее там на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем. И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал: «Кто это?» И сказал Иосиф отцу своему: «Это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь». Иаков сказал: «Подведи их ко мне, и я благословлю их». Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израиль Иосифу: «Не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих». И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку против левой Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец. И благословил Иосифа и сказал: «Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли». И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии. И сказал Иосиф отцу своему: «Не так, отец мой, ибо это первенец. Положи на его голову правую руку твою». Но отец его не согласился и сказал: «Знаю, сын мой, знаю. И от него произойдет народ, и он будет велик, но меньший его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». И благословил их в тот день, говоря: «Тобою будет благословлять Израиль, говоря: Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». И поставил Ефрема выше Манассии. И сказал Израиль Иосифу: «Вот я умираю, и Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших. Я даю тебе преимущественно пред братьями твоими один участок, который я взял из рук амореев мечом моим и луком моим». Глава 49. И призвал Иаков сыновей своих и сказал: «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего. Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел. Симеон и Левий, братья, орудие жестокости мечи их, совет их да не внидит душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда с добычи сын мой поднимается, преклонился он, лег как лев и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей. Моет в вине одежду свою и в крови гроздей одеяние свое. Блестящи очи его от вина и белы зубы его от молока. Завулон при береге морском будет жить и у пристани корабельной, и предел его до Сидона. Иссахар осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени и стал работать в уплату дани. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи. Гад, толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам. Для Осира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства. Нефалим, серна стройная, он говорит прекрасные изречения. Иосиф, отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною, огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева. От Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями отца твоего, которые превышают благословение гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Вениамин — хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу. Вот

Ханской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хитиянина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его, там похоронили Исаака и Ревеку, жену его, и там похоронил я Лию. Это поле и пещера, которая на нем куплена у сынов Хитеевых. И окончил Иаков завещание сыновьям своим и положил ноги свои на постель и скончался, и приложился к народу своему. Глава 50. Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ним и целовал его. И повелел Иосиф слугам своим врачам бальзамировать отца его. И врачи набальзамировали Израиля. И исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование, и оплакивали его египтяне 70 дней. Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря: «Если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так: отец мой заклял меня, сказав: вот я умираю в гробе моем, который я выкопал себе в земле Ханаанской, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться». И сказал фараон: «Пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя». И пошел Иосиф хоронить отца своего, и пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его и все старейшины земли египетской, и весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его. Только детей своих и мелкий и крупный скот свой оставили в земле Гесем. С ним отправились также колесницы и всадники, так что сон был весьма велик. И дошли они до Гарен Гаатада при Иордане, и плакали там плачем великим и весьма сильным. И сделал Иосиф плач по отце своем 7 дней. И видели жители земли той Хананеи плач в Гарен Гаатаде, и сказали: «Велик плач этот у египтян». Посему наречено имя месту тому «Плач египтян», что при Иордане. И сделали сыновья Иакова с ним, как он заповедал им, и отнесли его сыновья его в землю Ханаанскую и похоронили его в пещере на поле Махпела, которую купил Авраам с полем в собственность для погребения у Ефрона Хитиянина пред Мамре. И возвратился Иосиф в Египет, сам и братья его, и все, ходившие с ним хоронить отца его после погребения им отца своего. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: «Что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» И послали они сказать Иосифу: «Отец твой пред смертью своею завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли сами братья его и пали пред лицом его и сказали: «Вот мы рабы тебе».
и сказал Иосиф:

не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их, и говорил по сердцу их. И жил Иосиф в Египте сам, и дом отца его, жил же Иосиф всего 110 лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода, также и сыновья Махира, сына Манассина, родились на колени Иосифа. И сказал Иосиф братьям своим: «Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову». И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: «Бог посетит вас, и вынесете кости мои отсюда». И умер Иосиф 110 лет, и набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Говоря о Египте, мы уже упоминали о том, что эта страна в древние времена была весьма развитой во многих отношениях по сравнению с окружающими странами. Египетские специалисты владели многими секретами, которые и в наши дни еще не разгаданы. Одним из таких секретов является метод бальзамирования умерших, который широко практиковался в Древнем Египте. В общих чертах этот процесс выглядел так. Вначале тело освобождали от внутренностей, а затем пропитывали специальными составами, которые предохраняли его от разложения. Этот процесс длился в течение 40, а иногда 70 дней, после чего тело обвивали льняными полотнами и укладывали в саркофаг или в гроб. Мумии богатых людей укладывали в специальные богато украшенные саркофаги. После этого тело запечатывали в гробнице, куда помещали и различные вещи, которые, по представлениям древних египтян, должны были пригодиться их обладателям после смерти. При чтении последней 50 главы книги «Бытие» мы встретимся с упоминанием о бальзамировании тел умерших. В данном случае это будут не тела египтян, а тела умерших из народа израильского. Итак, давайте вместе с доктором Мак-Ги приступим к изучению заключительных глав книги «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В прошлый раз мы начали читать 49 главу, в которой старый Иаков благословляет своих сыновей, и узнали, как он благословил Рувима, Симеона, Левия и Иуду. Прочтем теперь пророчество о Завулоне. Читаю стих 13. «Завулон при береге морском будет жить и у пристани корабельной, и предел его до Сидона». Так и произошло. Завулон стал родоначальником колена, представители которого жили на побережье и в северной части земли обетованной. А вот пророчество об Иссахаре, стихи 14 и 15. «Иссахар – осел крепкий, лежащий между потоками вод. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени, и стал работать в уплату дани». Иссахар также, в конце концов, поселился в северной части земли обетованной. Его потомки сделали многое для того, чтобы заложить фундамент процветания своего народа. Они были тружениками. Именно так и предсказано в этом стихе. Сегодня часто говорят о молчаливом большинстве, то есть о таких людях, как вы и я, о тех, кого не увидишь по телевизору. По телевизору показывают необычных, а порой, мягко говоря, странных людей, которых все почему-то считают великими. Нас пытаются убедить, что как раз они-то все и решают. Но, друзья мои, они не составляют основу любого народа. Колена, на первый взгляд незаметные, Завулонова и Иссахарова, которых мы часто и не замечаем, стали основой, фундаментом народа Израилева, когда они поселились в земле обетованной. А вот в стихах с 16 по 18 пророчество о Дане. «Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою, надеюсь, Господи». Дану понадобится помощь Господа, потому что его колено поднимет бунт. Об этом мы прочтем далее в Писании. В стихе 19 мы находим пророчество для Гада. «Гад, толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам». Это колено также поселилось на севере земли. По сути дела, данного колена занимало самые северные районы, так что, когда хотят особенно отметить протяженность земли Израиля, то говорят от Дана до Версавии. Теперь в стихах 20 и 21 мы обратимся к пророчествам об Ассире и Нефалиме. «Для Ассира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские явства. Нефалим, теревинф, рослый, распускающий прекрасные ветви. Познакомимся с пророчеством об Иосифе. Вот стих 22. Иосиф – отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною. Иосиф покинул Ханаан и пришел в Египет, но и там он оставался свидетелем Бога. Позже его сыновья, Ефрем и Манассия, окажутся в земле, которую впоследствии назовут Самарией. Во времена Христа Самарию называли землей язычников. Это было замечательное место, куда тоже пришло Слово Божье. Наш Господь сам проповедовал там. В 4 главе Евангелия от Иоанна рассказывается о его свидетельстве самарянам, и рассказ этот начинается историей о женщине у колодца. А теперь прочтем стихи с 23 по 26. «Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева, от Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими». Два колена, произошедшие от Иосифа, Ефремова и Манассиева, стали настолько влиятельными, что из-за них произошло разделение царства. Обратите внимание, Иаков пытается вернуть Иосифа и два колена, которые произойдут от него, к Богу Израиля, к Творцу и Искупителю. Почему? Да потому, что эти колена, и особенно колено Ефремова, привели Израиль к язычеству. Иеровоам, который стал во главе восстания и поставил двух золотых тельцов у границ Израиля, вышел из колена Ефремова. И вот теперь на смертном одре Иаков призывает его вернуться к Богу своих отцов. В стихе 27 мы находим пророчество, предназначенное Вениамину. «Вениамин – хищный волк, утром будет есть лавиту, и вечером будет делить добычу». Довольно странное пророчество. Вениамин был очень тесно связан с Иудой, так что даже ушел с коленом Иудиным при разделении царства. Колено Вениамина было единственным, которое осталось с домом Давида. Вообще же колено, являющиеся потомками разных сыновей Израиля, представляют для нас большой интерес. Теперь до конца Библии нам будут встречаться люди, которые все произошли из колен Израилевых. А сейчас давайте прочтем последние слова Иакова и посмотрим, как он умер. Вот стихи с 29 по 32. «И заповедал он им, и сказал им, «Я прилагаюсь к народу моему. Похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Эфрона Хиттиянина, в пещере, которая на поле Махпела, что при Мамре, в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Эфрона Хиттиянина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его. Там похоронили Исаака и Ревеку, жену его. И там похоронил я Лию. Это поле и пещера, которая на нем куплена у сынов Хиттеевых». Как видим, смерть Иакова – это еще не окончание его существования. Он хочет остаться со своим народом. Он хочет быть похороненным в пещере, которую купил в свое время Авраам. Он хочет быть уверенным, что останется в той земле до дня, когда восстанет из мертвых и сможет жить на этой земле вечно. Мы видим, как много Иаков знал об истории своей семьи. Не думаю, что вся эта история была у него записана в какой-нибудь тетради. Просто он все хорошо помнил. Прочтем стих 33. «И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему». Интересный факт. До последнего момента ноги Иакова касались пола. Начал он свою жизнь человеком плоти. Во время рождения он держался за пяту брата своего. Именно потому его и назвали Иаков. Тот, кто всех одолевает. И он полностью соответствовал своему имени. Он никогда не упускал того, что попадало ему в руки. Он всегда стремился быть первым. Он не гнушался обращаться к любым средствам для достижения цели. В молодости он полагался только на свою силу и способность, хитрость и изобретательность. Он был уверен, что сам может о себе позаботиться и что Бог ему не нужен. Он был самонадеян, самоуверен, напорист, агрессивен и заслуживал презрения. Но у Пенуэла Бог показал, что он сильнее Иакова. После этого случая Иаков всю жизнь хромал. Ему пришлось ходить на трех ногах, то есть с посохом. И вот сейчас, перед смертью, он сидит на кровати, опершись на свой посох. Время пришло. Он ложится, откладывает посох, он готов к смерти. Таков Иаков. Он прошел длинный жизненный путь. Наступают его последние минуты. Он проявляет зрелость своей веры и ждет дня, когда восстанет из мертвых в этой земле, как и обещал Бог. И в заключение размышления об этой главе давайте прочитаем 13 стих из 11 главы послания к евреям. «Все сии умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Теперь мы переходим к заключительной главе книги «Бытие». В ней говорится о погребении Иакова в Ханаане и о смерти и погребении Иосифа в Египте. Последняя глава книги «Бытие» таким образом печальна. Книга «Бытие» — это яркое доказательство существования греха и реальности смерти. Она открывается сценой в райском саду, где присутствует Бог и человек, и заканчивается сценой у гроба в Египте. Эта книга рассказывает о том, как грех вошел в человеческую семью, но она повествует также и о том, как Бог направляет человека в жизни. Начнем со стихов 1 и 2. «Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ним, и целовал его, и повелел Иосиф слугам своим врачам бальзамировать отца его, и врачи набальзамировали Израиля». Нам известно, что египтяне были большими специалистами по бальзамированию. Мы все знаем о египетских мумиях. Там использовался особый метод бальзамирования, который остался нераскрытым и по сей день. И вот Иосиф призывает врачей, которые бальзамируют тело его отца. Я думаю, что мумия Иакова находится сейчас в Хевроне. Вспомните, Иаков сам желал, чтобы его похоронили в пещере Махпела, по поскольку его надежда была земной надеждой. Когда он воскреснет из мертвых, он окажется в своей земле со своим народом, народом Израиля. Надежда же верующих сегодня, надежда всех членов Церкви Господа нашего Иисуса Христа состоит в том, что мы вместе с Господом вознесемся на небо, в место, которое называется Новый Иерусалим. Это два разных вида надежды, но и то, и другое обещал нам Бог, а потому и то, и другое – благо для человека. Читаем стих 3. «И исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование, и оплакивали его египтяне 70 дней». На бальзамирование ушло 40 дней. Вся эта процедура, очевидно, состояла из нескольких этапов. Обратим также внимание, что египтяне оплакивали Иакова. Не думаю, чтобы они делали это лишь по долгу службы. Мне кажется, Иаков стал настоящим святым в земле египетской, и его, наверное, уважали как отца Иосифа. Иосиф был их избавителем. Но мне кажется, что отец его Иаков стал в то время настоящим святым Божьим человеком. Прочтем стихи с 4 по 8. «Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря, «Если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так. Отец мой заклял меня, сказав, «Вот я умираю». В гробе моем, который я выкопал себе в земле Ханаанской, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться. И сказал фараон, пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя. И пошел Иосиф хоронить отца своего, и пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его, и все старейшины земли египетской, и весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его. Только детей своих и мелкий и крупный скот свой оставили в земле Гесем». Вы сами видите, как Иакова глубоко уважали, любили и почитали в земле египетской. Это была, наверное, единственная за всю историю человечества похоронная процессия, которая прошла пешком такой длинный путь от Египта до Хеврона. А фараон потребовал от евреев оставить детей и скот в Египте, чтобы быть уверенным, что они обязательно вернутся. Читаем далее стихи с 9 по 13. «С ним отправились также колесницы и всадники, так что сон был весьма велик. И дошли они до Горен-Гаатада при Иордане, и плакали там плачем великим и весьма сильным, и сделал Иосиф плач по отце своем 7 дней. И видели жители земли той, Хананеи, плач в Горен-Гаатаде, и сказали, «Велик плач этот у египтян». Посему наречено имя месту тому «Плач египтян, что при Иордане». И сделали сыновья Иакова с ним, как он заповедал им, и отнесли его сыновья его в землю Ханаанскую, и похоронили его в пещере на поле Махпела, которую купил Авраам с полем в собственность для погребения у Эфрона Хитиянина при Мамре. Вы можете спросить, почему Иакова не похоронили рядом с Рахилью в Вифлееме, всего в километрах в 30 к северу. Мне кажется, причина ясна, и о ней прямо говорится. Авраам купил эту пещеру, и Иаков хотел, чтобы его похоронили рядом со своими отцами на их собственной, ими купленной земле. Они все надеялись на воскресение. А сейчас давайте прочтем стихи с 14 по 17. «И возвратился Иаков в Египет сам и братья его, и все, ходившие с ним хоронить отца его, после погребения им отца своего, И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: «Что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» И послали они сказать Иосифу: «Отец твой пред смертью своею завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло, и ныне прости вины рабов Бога, отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Определенно, братья поговорили с Иаковом перед его смертью и рассказали о своих опасениях по поводу того, что может случиться с ними, когда он умрет. Они очень боялись, что Иосиф тут же нападет на них. И вот Иаков просил передать Иосифу, чтобы тот не преследовал их и не сводил с ними счеты. Когда же братья приходят к Иосифу с таким признанием, он начинает плакать, а они раскаиваются в своем грехе. Вот стих 18. «Пришли сами братья его и пали пред лицом его и сказали: вот мы рабы тебе». Как видите, пророчество о том, что они падут перед ним на колени, сбывается многократно. Читаем стих 19. «И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Иосиф, как и всегда, не упускает случая воздать славу Богу. А вот следующий замечательный стих, 20. Иосиф далее говорит: «Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть – сохранить жизнь великому числу людей». Друзья мои, у Бога есть далекая цель, которую ни вы, ни я не видим. Должен признаться, в этом отношении я такой же человек, как и другие. Я дальше своего носа не вижу. И когда случается беда, я спрашиваю: почему же Бог позволил, чтобы это произошло со мной? Мы не должны забывать, что у Бога всегда есть добрая цель. И по его воле происходит только то, что ведет к достижению этой цели. Теперь я прочитаю стихи с 21 по 23. Иосиф продолжает говорить: «Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их, и говорил по сердцу их. И жил Иосиф в Египте сам и дом отца его, жил же Иосиф всего 110 лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода, также и сыновья Махира, сына Манасина, родились на колени Иосифа. Получается, что Иосиф при жизни стал прапрадедушкой. А в конце 50 главы нам рассказывается о смерти и погребении Иосифа в Египте. Вот последние стихи книги «Бытие» с 24 по 26. «И сказал Иосиф братьям своим: я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову. И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда. И умер Иосиф 110 лет. И набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте». Так заканчивается книга «Бытие». Почему же Иосифа не отвезли в Ханаан и не погребли там? Мне кажется, Иосиф, несомненно, стал героем земли египетской, и никто не позволил бы его семье вывести его тело. Он был для египтян выдающимся деятелем, и они его глубоко почитали. Они, может быть, даже памятник поставили на его могиле. Но Иосиф говорит своим родным: «Когда будете возвращаться в Ханаан, не оставляйте мои кости здесь». У Иосифа та же надежда, что и у Иакова. Он глубоко верит, что Бог даст им землю ханаанскую в вечное владение. И поэтому они хотят воскреснуть из мертвых в своей собственной земле. Иосиф верит, что Бог воскресит свой народ, чтобы они унаследовали землю обетованную. В 11 главе послания к евреям, стих 22, говорится об этом как о высшем выражении веры в жизни Иосифа. «Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». А в 13 главе книги «Исход» мы увидим, как чудесно Бог ответил на просьбу Иосифа. «Моисей и дети Израилевы взяли с собой кости Иосифа, когда покидали Египет». Дорогие друзья, мы закончили читать книгу «Бытие», первую книгу Священного Писания. Но наши беседы по Библии на этом не заканчиваются. И мы надеемся еще не раз встретиться с вами при изучении других книг Священного Писания. Да благословит вас Господь!
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Это была заключительная лекция по книге «Бытие», первой книге Ветхого Завета. В следующей передаче мы перейдем к изучению Нового Завета и начнем тоже с самой первой книги, с Евангелия от Матфея. В Новом Завете 27 книг. И 4 из них называются Евангелиями. Они повествуют о земной жизни Иисуса Христа от Его рождения до распятия и воскресения. Слово «евангелос» греческого происхождения и означает «благая» или «добрая весть». Это весть о том, что на землю пришел Спаситель для того, чтобы дать людям возможность вернуть потерянный рай. Итак, мы ждем вас на наших занятиях по Евангелию от Матфея.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

0: Дорогие друзья, представляем вашему вниманию христианскую музыкальную передачу с песней по жизни.
1: У микрофона Виталий Кливер
0: и Виктория Фаст.

Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему Господь, и радуйтесь пред лицом Его. Отец сирот и судья вдов, Бог во святом Своем жилище. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Псалом 67, 5-7 стихи.

Сегодняшнюю передачу мы посвящаем вдовам, вдовцам, осиротевшим всем, кому недавно пришлось распрощаться с любимым человеком.

0: В мире много осиротевших очагов. Греясь у камина с тлеющим огнем и пустым креслом, где некогда сидел любимый человек, мы порой не в силах удержать навертывающиеся слезы.
1: Как много одиноких людей живет рядом с нами! Оглянитесь, посмотрите по сторонам.

Подвергнувшись неудачам или бедам, мы склонны жалеть себя. Зачастую нам кажется, что данная ситуация, пожалуй, самая тяжелая. И все же, как хорошо, когда есть кто-то близкий, который разделит наше горе и ободрит.

0: Хорошо иметь верного друга или спутника жизни. А если такого человека нет?
1: Что делать? Как быть тем, которым некому рассказать о мучениях, о радостях, удачах и неудачах, о достижениях и падениях?

0: Если вы поняли, что речь идет именно о вас, то послушайте.
1: Есть некто невидимый, находящийся в непосредственной близости к нам. О нем наша следующая песня.

0: Беда и проблема многих состоит в том, что люди не сознают, не ищут, не верят в его присутствие. Им кажется это нереальным.
1: Иногда это зависит от настроения и чувств, условий погоды и состояния здоровья. А ведь Господь как раз в такие минуты желает быть еще ближе к нам.

0: Время нашей передачи подошло к концу. Но помните, вера в живого, спасающего Бога разгоняет тучи мрачного настроения и согревает душу.
1: Не забывайте, Господь рядом с вами.
0: Вы слушали передачу «С песней по жизни». Передачу подготовила Виктория Фаст. Читали Виктория Фаст и Виталий Кливер. Звукооператор Петр Гам.
1: Ваши отзывы пишите на адрес миссии «Волна надежды».

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «В стране солнца». То, о чем было написано дальше, он понимал уже лучше. В то время, когда этот младенец Иисус родился в Вифлееме, в стране солнца царем был некий Ирод. К этому царю пришли мудрецы. Это, наверное, были какие-нибудь чародеи и колдуны. Они хотели видеть Иисуса. Но что это была за звезда, которую они увидели на востоке? Теперь они пришли, чтобы посмотреть младенца, но никто не мог им показать его. Их послали в Вифлеем, и звезда указывала им дорогу. Она по небу шла впереди них, а они шли за ней. Вдруг она остановилась над одним домом, и там они нашли младенца и его мать Марию. Это, наверное, был какой-нибудь чудесный принц, так как богатые мудрецы упали перед ним на колени, а потом преподнесли ему дары – золото, ладан и смирну. Потом они иным путем вернулись в свою страну. Бог им так повелел. «Ах, как это чудесно!» – воскликнул мальчик, от радости хлопая в ладоши. «Этот Ирод, наверное, был какой-нибудь дракон, и он, по всей вероятности, хотел съесть новорожденного младенца. Но ночью пришел ангел, предупредил об опасности, и все они, Иосиф, Мария и Иисус, убежали. Иосиф, вероятно, был рыцарь, им пришлось совершить дальний путь. Но все же, как ужасно, что злой дракон повелел убить всех младенцев. Их матери плакали и не могли утешиться. Хорошо, однако, что дракон, наконец, должен был умереть. И Иосиф смог с младенцем снова вернуться в страну солнца. Потом они поселились и жили в городе Назарете. «О, чего только я сегодня не узнал об этой стране солнца!» – думал мальчик. «Но теперь пора домой, иначе дедушка забеспокоится и начнет меня искать. До пещеры ведь недалеко». Я могу каждый день сюда приходить. А если по будням не смогу, то во всяком случае по воскресеньям. Во что бы то ни стало, я хочу узнать, что случилось с этим чудесным принцем и как мне самому найти путь в эту страну солнца». Глава 4. На пути в настоящую страну солнца. Люди быстро привыкают один к другому. Мартин Лессинг прожил только около месяца под кровом Павла Юриги, но им казалось, что они уже давно живут вместе. Павел не ошибся, думая, что Палка будет рад собаке. Они очень привязались друг к другу. Где были видны следы маленьких сапожек Палко, там виднелись и следы собаки. С тех пор, как Лессинг жил в хижине Юриги, старик перестал ходить в шинок. Лессинг же совсем не пил и не курил. «Я в пьяном виде однажды совершил страшное преступление, которого никогда не забуду», – так сказал он, когда Юрига в первый раз предложил ему выпить. «И вы бы сделали хорошо, бросив пьянство. А на то, что через это сэкономим, мы можем каждый день брать молоко», а по воскресеньям и мясо. Это предложение Юрике пришлось по душе. На мясо он особого внимания не обращал, но молоко очень любил, только часто у него на это не оставалось денег. Теперь же каждый день у него будет свежее молоко. Только со старой трубкой он никак не мог расстаться, и Лессинг приносил ему табак. Спали они рядом, как отец и сын, а Палко спал в другом углу хижины вместе с Дунаем. Только одно казалось Юриге странным. Лессинг, всегда такой приветливый со всеми, мальчика почти не замечал, хотя тот старался обслуживать его, как только мог. Старый Павел совсем не обратил внимания, что последнее время Палка стал более молчаливым. Для мальчика величайшей радостью было, когда он мог идти за молоком, и после этого он приходил довольно поздно и совсем запыхавшись. Если бы у Юриги не было товарища, он скорее бы на это обратил внимание, но теперь ему было некогда. Три воскресенья подряд оба мужчины уходили в церковь и возвращались только вечером. Молоко уже было на столе. Что мальчик делал в течение всего дня, об этом его никто не спрашивал. Но какой великой показалась мальчику его первая детская тайна! Он и сам, наверное, не смог бы объяснить, почему молчит о своей чудесной находке. В некоторых сказках говорится, что сразу все исчезло, как только люди об этом заговаривали. И если бы он кому рассказал, что открыл уголок страны солнца, эту таинственную пещеру и святую книгу, и что он каждый день, а по воскресеньям с утра до вечера читает там строчку за строчкой, чтобы найти путь в страну солнца, кто знает, не исчезла ли бы эта пещера? Тогда он никогда больше не узнал бы того, что ему нужно. Поэтому он молчал, когда его бранили, что в воскресенье так мало набрал земляники. А когда он все узнает, тогда все расскажет дедушке, и вместе с ним пойдет в тот край, где вечный свет, где живет Иисус. Чем больше Палка читал, тем меньше он стал думать об этой сказочной стране. Сам того не сознавая, он отправлялся в пещеру, чтобы больше и больше узнать об Иисусе. О, этот Иисус! Как он был добр и какая у него сила! Он мог сделать все, что только хотел. И это, наверное, потому, что он был Сын Божий. Палка не понимал, что происходило на Иордане, что сделал там с Иисусом этот странный человек Иоанн, который питался акридами и диким медом. Но Палка понял, что с неба раздался голос. Ну, на небе ведь живет Бог, а здесь он сказал, что Иисус его Сын, которого все люди должны слушаться. «Но как же это было?» – рассуждал он. «Разве Иосиф не был его отцом?» «Ах, теперь я знаю. Дедушка Юрига ведь мне тоже не настоящий дедушка. Он только воспитывает меня, а люди думают, что я его внук». Дальше Палка думал, что и он должен повиноваться Иисусу, раз Бог так повелел. «Когда я узнаю, чему он учил народ, то буду поступать так, как он говорит, и буду слушаться его, хотя и не вижу его». О, какой он был могущественный, когда прогнал сатану и не дал себя ввести в грех! Это хорошо, что он этих рыбаков пригласил к себе и что мог исцелять всех больных. И все, о чем люди его просили, он делал. Даже столько хлеба дал, чтобы накормить 5000. Как это все интересно! Но что же будет дальше? Думал он, когда прочитал, что враги Иисуса рассердились на него. Много он узнал из этой священной книги. Даже ночью он не мог спать. Все прочитанное днем стояло перед его глазами. Эта ужасная ночь, сад с печальным Иисусом, который так молился и боролся, что даже кровавый пот выступал на его лбу. А эти ученики, как могли они спать в эти минуты? Будь я там, я бы обнял его и сказал: «Не бойся, Бог освободит тебя». Но, о горе, Бог не освободил его. Почему он этого не сделал? Они пришли, связали его, и потом... Мальчик от слез еле мог продолжать чтение о том, как его били, как над ним надругались и как, наконец, распяли его на кресте. «А этого я совсем не знал, что тот Христос на распятии, там, в церкви, есть сам Господь Иисус. Правда, это не он, а только деревянное изображение. но теперь я по крайней мере узнал, как они прибили его ко кресту. Но почему Бог не спас его, когда он взывал: «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Палко закрыл книгу и, глубоко опечаленный, пошел домой. Солнце было еще довольно высоко. В горах было так прекрасно, все зеленело и цвело. Дунай весело прыгал кругом, гоняясь за птичками и белками. Но мальчика ничто не радовало. «Зачем эти цветочки цветут и птички поют, если Иисус умер и похоронен?» — думал он с глубокой скорбью. «И если он больше не живет, то и я его больше никогда не увижу и никогда не смогу сказать, как я люблю его и хочу во всем слушаться его». На следующий день Палко совсем не пошел в пещеру читать. Но потом он вспомнил, что эту книгу нужно читать строчку за строчкой, чтобы узнать путь в страну солнца. Ведь он хотел этого. К тому же ему было интересно узнать, что делали Мария и ученики, когда Иисуса больше не стало. Сегодня было третье воскресенье, которое Юриго вместе с Лессингом проводил в селе. В то же время в пещере, опершись на руку, сидел маленький читатель. Вдруг он вскочил на ноги и стал скакать от радости. «Он жив! Он жив!» — воскликнул Палко. Эхо в горах ликовало вместе с ним. «Он жив! Он жив!» Собака, всегда готовая разделять его радость и горе, виляла хвостом и радостно прыгала вокруг своего хозяина. «Дунай! Иисус жив!» — воскликнул мальчик. «Знаешь ли, ведь он Сын Божий! Он отвалил камень, прикрывавший гроб, и воскрес из мертвых! Но теперь оставь меня в покое и лучше ложись здесь возле моих ног. Я должен узнать, что там дальше было, а потом я тебе все расскажу». Собака послушалась. Палко снова сел на стул и углубился в чтение книги. Собака положила свою лохматую голову на колени мальчика и таким умным взглядом смотрела ему в глаза, как будто на самом деле ожидала еще больше узнать об Иисусе. Когда они приблизительно через час оставили таинственную пещеру, Палко так погрузился в размышления, что Дуная вовсе не замечал. Ученики опустились перед Иисусом на колени, и тогда он им сказал, что пребудет с ними во все дни до скончания века, и что ему дана вся власть на небе и на земле, и чтобы они учили людей соблюдать все то, что он заповедал им. Мальчику казалось, что Иисус, тот живой воскресший из мертвых, находился и с ним. Он сложил свои руки на груди, низко склонил свою голову и сказал: «О Иисус, Сын Божий, ты видишь меня, хотя я тебя и не могу видеть. О, я тебе охотно рассказал бы, как сильно я люблю тебя, даже больше, чем дедушку. Я во всем хочу слушаться тебя. Помоги мне найти путь к тебе». Палко сегодня вернулся раньше обычного. Он принес землянику, развел огонь и стал варить для дедушки суп. Он совсем забыл о том, что кроме нескольких незрелых ягод сегодня ничего еще не ел. Но тем не менее у него было сегодня на душе так невыразимо радостно. Ему казалось, что сам Иисус пришел с ним в их хижину, и что теперь будто они с ним хорошие друзья. «Видишь, теперь я варю для своего дедушки». Так мальчик дружески беседовал со своим невидимым другом. «Теперь мне нужно идти за водой. О, останься, пожалуйста, здесь. Не уходи, пока я не вернусь. Я тебя очень, очень люблю». Но мальчику казалось, что Иисус пошел с ним также к источнику. «О, я чувствую, он здесь!» Мальчик прижал свою руку к груди. «О, как это чудесно!» Скоро все было готово. и мальчик с нетерпением ожидал возвращения дедушки. Во-первых, он сам уже проголодался. Во-вторых, он решил сегодня обо всем ему рассказать, так как и дедушка многое делал, что не нравилось Господу Иисусу. Когда он курил, то обычно сплевывал, а это так неприятно. Нередко он также ругался и сквернословил, и все это было неугодно Иисусу. Наконец дедушка пришел. Он был немного выпившим и ругал все на свете. Суп есть он не хотел, и в таком виде, как был, в новом костюме, он повалился на свою постель. Когда палка робко заметила, что так он помнет свою лучшую одежду, дедушка развернулся и ударил его по лицу, так что оно стало красным и долго болело. «Не сердись, Господи Иисусе, что он так нехорошо ругается!» — тихо молился мальчик. «Ведь он же не знает, что ты здесь, ведь он пьян!» Только когда Юрига уснул, мальчик осмелился дотронуться до полуостывшего супа. И хотя он позабыл его посолить, суп показался ему очень вкусным. «О, вернись, дорогой Иисус!» — молился он еще, когда дремота одолевала его. «Я так устал, мне очень хочется спать. Лучше было бы, если бы ты совсем не уходил». Глава 5. Дедушка Юрига. На другое утро старый Юрига проснулся довольно поздно. Голова у него была тяжелая и пустая, а на сердце невыразимая тяжесть. Проснувшись, он направил свой взор в сторону костра, возле которого сидел палка, одной рукой обняв шею Дуная. Светлые волосы мальчика свисали на лохматую голову собаки. Оба они смотрели в пылающий костер. Это была такая трогательная картина, что и у старика, наблюдавшего ее, в сердце что-то зашевелилось. Но вдруг он вспомнил вчерашнее, как он ударил палкой и за что. «Этот мальчик ведь не думал ничего худого. О, зачем я напился? Как будто и совсем немного выпил, но от этого опьянел. Хорошо, что Лессинга нет сегодня дома. Если бы он вчера не оставил меня одного, я из церкви пошел бы прямо домой. Но они меня уговорили, и я пошел вместе с ними». Старый Павел, чувствуя себя совсем неловко, почесал свою седую голову. Он был бы рад, если б с мальчиком сегодня не надо было говорить. Теперь ему было очень стыдно, что он напился и ударил мальчика. Что сказал бы на это Радзга? Однако нужно было что-то сказать. Собравшись силами, он крикнул: «Палко, посмотри в карман моего пальто! Что ты там в узелке найдешь, можешь взять себе. Я вчера был на крестинах, и там мне это дали». Мальчик радостно вскочил, пожелал дедушке доброго утра и мгновенно развязал узелок. О, какое чудо! Две галушки, кусок ковришки и булочки. «И все это вы хотите дать мне, дедушка?» — удивлялся палка и с большой радостью стал отведывать лакомые яства. «Все, мой мальчик, это за то, что вчера я тебя ударил, когда пришел немного выпивший. Эта противная водка делает человека совсем глупым и жестоким. Я вовсе не хотел пить, но что поделаешь, когда хозяин и гости так сильно упрашивают». «Знаете, дедушка», — сказал мальчик просто, — «то, что вы меня побили, это не так плохо. Но я боялся только одного, что Господь Иисус может уйти от нас, когда вы так заругались. Я не знаю, согласится ли он оставаться там, где пьяные люди». Старик, удивленный и пораженный, смотрел на мальчика. Про кого и что он рассказывает? «Ты подразумеваешь Лессинга? Его ведь нет дома, и он не вернется в течение всей недели. Правда, он не любит ни пьяных людей, ни шума». Юрика умылся и сел завтракать. «Нет, я говорю не про дядю Мартина», — снова начал Палка. «Разве вы никогда не читали той священной книги, где описан путь в страну, в которой солнце никогда не заходит?» «Нет, мой мальчик, такой книги я не читал. А кто тебе сказал, что такая книга существует?» «Я знаю, что есть такая книга», — сказал Палка и таинственно кивнул головой. «В ней все можно узнать про Иисуса». И мальчик стал ему рассказывать, как родился Иисус, как злой дракон хотел погубить его и что он делал, когда вернулся из дальней страны. «Так ты мне рассказываешь из Евангелия об Иисусе Христе. Ты, видно, знаешь об этом больше, чем я, старый человек. А как ты к этому пришел?» Палка уже совсем было собрался рассказать дедушке все сначала. Но тут пришел дровосек Лишка, и мальчику пришлось замолчать. Юрига с Лишкой пошли в лес, где лесник обещал показать им новый участок для рубки. Не успели они далеко уйти, как их догнал Палку. «Что тебе нужно, мальчик?» – спросил Юрига. Смотря на него своими ясными голубыми глазами, Палка умоляюще сказал: «О, не идите сегодня в Шинок пить! Я так сильно боюсь, что Иисус больше не вернется и не будет жить у нас, если вы снова напьетесь и будете ругаться». «Да оставь ты меня в покое!» — сказал мрачно Юрика. Но Палка знал, что дедушка больше не напьется, и он не ошибся. Так незаметно прошло несколько дней, и Палка все еще не успел рассказать дедушке, как он нашел свое сокровище. Днем дедушка вместе с Лишкой уходил на работу рубить лес, а вечером возвращался таким усталым, что после ужина сразу ложился спать. Лесинг вернулся в субботу, и мальчику он показался очень печальным. Охотно он пошел бы к нему и спросил о причине его горя. С тех пор, как он сам испытал скорбь об умершем Иисусе, он узнал, что существует горе. Но так как Лесинг на него как будто совсем не обращал внимания, то он не осмеливался его расспрашивать. Глава 6. Священник Малина. На этой неделе у мальчика оставалось очень мало времени, чтобы ходить в страну солнца. Дедушка обещал католическому священнику и одному торговцу, что мальчик каждый день будет носить в оба дома землянику и грибы. Так что у него теперь было много дел, пока наберет 2 кувшина ягод и отнесет по назначению. В доме священника были гости. Там была его родная сестра с мужем и детьми. В награду мальчик каждый раз получал кусок хлеба с мясом или пирог. А однажды, когда пришел во время обеда, его угостили даже обедом, да таким вкусным, какого он никогда не ел. Когда экономка заметила, что он кусочек мяса оставляет для дедушки, она добавила ему еще. И Дунай так наелся предоставленными ему костями и другими отбросами, что еле мог бежать. Юрига был очень рад, что мальчик вспомнил и о нем. «Ты, Палка, можешь на меня положиться. Я не забуду тебя», — говорил ему дедушка, когда мальчик отдал деньги, полученные за ягоды. «Все это я сберегаю для тебя. Собирай только хорошо ягоды, пока время. Наступит зима, тебе понадобится обувь, и я куплю тебе валенки и сапоги». Палка собирал ягоды охотно и прилежно, и ему жилось хорошо. Однако он отказался бы от любимого лакомого кусочка, если бы только чаще мог читать священную книгу. О, почему эта пещера так далеко? Будь у него эта книга дома, он, наверное, нашел бы минуту, чтобы почитать из нее. Но брать ее с собой он не осмеливался, так как она не принадлежала ему. Палка очень радовался наступающему воскресенью. В субботу он нашел место, где было особенно много ягод, и как только утром рассвело, они вместе с Дунаем побежали туда. Собака гонялась за зайцами и ящерицами, а Палка тем временем собирал ягоды. При этом он думал, почему в этой книге дальше повторялось то же самое? Наверное, для того, чтобы люди обратили пристальное внимание. Но там были и новые притчи. Так, например, о расслабленном, которого они через кровлю спустили к ногам Иисуса, чтобы он исцелил его. А народу не понравилось, что он простил ему грехи. А что такое грех? Вчера священник своим племянникам пояснял, что красть яблоки в чужом саду – грех. Наверное, и этот больной когда-нибудь воровал яблоки. И, наверное, при этом упал и расшибся. Поэтому он и был болен. Но почему именно Иисус ему простил, а не тот, кого он обокрал? А если я что плохое сделаю, разве тогда и мне Иисус должен простить? Должно быть, ведь там так было написано, что ему дана власть на земле прощать грехи. Мальчик на минуту остановился, сложил руки и, обратив свои глаза к небу, сказал: «О Иисус, я сознаю, что часто грешил, но до сих пор я еще никогда не просил Тебя о прощении. И так как Ты имеешь власть прощать, то прошу Тебя, прости меня. Благодарю Тебя», — добавил он через некоторое время. «Ты действительно простил мне все, хотя я так много сделал плохого. Я раньше совсем не знал, насколько я злой и нехороший. Дедушке Радзке я сломал чубук от рубки, чтобы он меня не бил. У молодого дяди я украл кнут, а у тети воровал яйца. Правда, они меня за это сурово наказали, но тем не менее мои поступки очень нехорошие». А что могли бы означать слова Господа Иисуса? «Нездоровые имеют нужду во враче». Или «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Что значит покаяние? Люди, приходившие к Иоанну, сознавали и исповедовали свои грехи и оставляли их. Должно быть, всякий, кто сделал что-либо худое, приходя к Иисусу, рассказывал ему об этом, и Иисус их прощал. Наверное, всем людям нужно приходить к Иисусу и открывать свои грехи, чтобы получить от Него прощение. Да, должно быть так. Они это делали, и Иисус прощал им все грехи. Только я, глупый мальчик, всего этого не понимал. Сегодня же спрошу дедушку, простил ли ему Иисус все его грехи.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете – hoffnungswelle.org.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которое Бог утешает нас самих. Аминь.

0: Брат Виктор прочтет краткое стихотворение великого русского поэта Семена Яковлевича Надсона.
1: Когда душа твоя истерзана страданием, и грудь полна тоской, безумною тоской, склонись тогда пред тем с горячим упованием, кто кротость и любовь, забвение и покой. Окинь в уме твоем возникшие сомнения, молись ему, как раб, с покорностью немой, и он подаст тебе и слезы примирения, и силу на борьбу с безжалостной судьбой.

Прочтем из Священного Писания, книга Иова, 9:33. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Таково начало одной из древнейших книг Священного Писания, книги Иова. Если судить по началу книги, то приходишь к выводу, что будущее такого праведника, как Иов, тихое и мирное. Но уже в первой главе сообщается, как сатана возбуждает дело против Иова пред Господом, и Бог допускает сатане испытать верность этого праведника. В один день приходят к нему вестники из разных сторон его владений и сообщают ему о гибели всего его богатства. Не успел Иов выслушать эту весть, как уже другой вестник сообщает о гибели всех его 10 детей. Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю, и поклонился, и сказал: «Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Увидев верность Иова, сатана вновь возбуждает дело против него и на этот раз получает еще большую власть. И он поражает Иова, проказывая лютой от подошвы ноги его по самой теме его. «И взял Иов себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел». Теперь, как никогда раньше, Иов стал нуждаться в помощи и утешении. Но кто даст ему теперь это утешение? Друзья живут вдали, дети его все погибли, но жива еще его жена, самый близкий друг жизни. Конечно, она придет к Иову и утешит его, ведь недаром она одна осталась живых из всей семьи. И не для того ли, чтобы утешить мужа? Не для того ли Господь дал мужу жену, чтобы она была помощницей на седней жизни? И вот она перед кучей пепла, на которой сидит ее прокаженный и страдающий муж. Прочитаем теперь из книги Иова 2:9 слова, с которыми она обратилась к своему мужу. «Ты все еще тверд в непорочности твоей? Похули Бога и умри». На что он ответил: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Сделай Иов. По ее совету он обрек бы себя на вечные муки. Но и после ее совета он остался в непорочности своей. Он был знаменитее всех сынов Востока. И, наверное, вскоре услышат друзья его о беде и придут к нему с утешением». И действительно, услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый своего места и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой и зарыдали. И разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу, и сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей. И никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. Пока, наконец, сам Иов не заговорил с друзьями своими. О многом друзья переговорили тогда между собою. Но важно заметить жалобу Иова и высказывание его надежды. В жалобе он произносит, читаем в 9 главе стих 33: «Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас». И о чудной своей надежде Иов в 19 главе со стиха 25 говорит: «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающую кожу мою сию. И я во плоти моей узру Бога. Я узру его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят его». Иов знал,
что еще долго ждать, пока явится человечеству посредник. Потому он и имел надежду на воскресение. Ну, а теперь он говорил, нет между нами посредника. Где-то в середине, между днями жизни Иова и нашими днями, Бог Отец явил миру своего Сына Иисуса Христа, который есть единственный посредник между Богом и людьми. И потому апостол Павел писал в 1 Тимофею, «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос». Этот Иисус – единственный посредник, который обладает именем, которым спасется всякий верующий в Него. Этот Иисус и послал Духа Святого Своего, чтобы каждый верующий, страдающий за имя Его, мог получить своевременное утешение. Миллионы людей шли тернистым путем страданий по стопам Христа. Сколько людей печалились из-за страданий, но после приобретали чудный мир со своим Богом и людьми. Иов когда-то выразил желание, «О, если бы записаны были слова мои, если бы начертанными были они в книге, резцом железным, с оловом, на вечное время на камне вырезаны были». Бог дал ему гораздо больше. Сегодня сотни миллионов Библий повествуют о его страданиях. К тому же его страдания описаны не только на камне, но даже в сердцах людских. Многие люди, потерявшие близких, родных, имения, друзей, свободы и так далее, утешались, вспоминая в Духе Святом страдания праведного Иова. У христиан не бывает страданий без значения. Страдания всегда приносят мирный плод праведности. В том ли, кто страдает, или же польза для других людей. Однажды один служитель пришел к престарелой сестре и пожаловался ей, что он так устал от всех обвинений, осуждений, страданий, и что ему кажется, что престраданий его раздавит. На что мудрая старушка ответила, не беда, когда пресвитер попадает в пресс, потому что масло, то есть благословение, достаются церкви. И псалмопевец говорит, прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово твое храню. Псалом 118:67. И здесь исполнилось слово, сказанное в книге к Евреям 12:11. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Важно страдания не отвергнуть, а выстрадать. Точно так и для тех, кто не страдает, но видит ближних своих в страданиях. О них Иов в 6 главе 14 стихом говорит, «К страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха вседержителю». Каждый из нас должен быть очень внимательным к тому, чтобы не огорчить того, кого Господь не хотел огорчить. Езекииль 13:22. А если кто чрезмерно страдает, ему уже не надо говорить, как некогда говорил Иов, нет между нами посредника. У нас же есть посредник, и этот посредник сам более всех пострадал и взял на себя гнет греха всех верующих в него на себя. Потому он и может помочь всем приходящим к нему.

земной мир. Жена, поняв свою вину, постоянного недовольствия и роптания на него, с печалью слегла в постель и вскоре умерла сама. Страдающему, скорбящему, удрученному нужно дать духовный бальзам, утешительное слово и, прежде всего, от самого ближнего человека, от супруга, друга, единоверца и так далее. История Иова закончилась гораздо большей славой, чем та, которую он имел до своих страданий. Также и все страдания церкви ничего не стоят в сравнении с той славой, которую Господь откроет и даст любящим своим в грядущих вечных веках. Наш посредник Иисус Христос утешит каждого последователя своим Духом Святым. И никто, доверившийся Ему, не будет постыжен, когда предстанет пред Отцом Небесным. Да станет наш Господь Иисус Христос посредником спасения еще и для многих наших радиослушателей. Аминь.

единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде

0: Программу подготовил Яков Левин.
1: Звукооператор Виктор Левин.
2: Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи — «Наше представление о себе».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше. Ну, конечно, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В нашей предыдущей передаче мы говорили о Боге и что Слово Божие утверждает, что мы были сотворены по образу и подобию Божьему, что Он любит нас, и мы драгоценны в Его глазах. Однако в этом нет нашей заслуги. Божья любовь не станет ощущаться ярче, если мы примемся нахваливать самих себя. Напротив, Иисус учил, что мы найдем свои души, только потеряв их. Наше представление о Боге особенно сильно влияет на представление о себе. Если мы видим Его не таким, какой Он есть на самом деле, если мы верим в ложь о Его личности, то неизбежно будем неправильно думать о себе. Учение о любви к себе приводит людей к одиночеству и несчастью. Как часто люди говорят: «Я никогда себе не нравилась» или «Просто она не любит себя».

Одна из стратегий сатаны – заставить нас впадать из одной крайности в другую. В нашей культуре больше не ценят аккуратность в одежде, порядок и хороший вкус. Иногда мне хочется сказать христианкам: «Вы знаете, кто вы? Бог сотворил вас женщинами. Примите его дар. Не бойтесь быть женственными и проявлять физическую и духовную красоту. Вы дети Бога. Вы невеста Христа. Вы принадлежите царю. Вы из царской семьи. Одевайтесь и ведите себя так, чтобы это отражало ваше высокое и святое призвание. Бог призвал вас из мира. Не позволяйте миру формировать вас на свой лад. Не мыслите, не одевайтесь и не ведите себя по-мирски. Позвольте людям увидеть, как сильно Он изменил вашу жизнь внутренне и внешне». Ложь девятая. «Я ничего не могу с собой поделать». Это еще одна ложь, которая порабощает многих людей на всю жизнь. В эту ложь когда-то поверили мы все. Возможно, вы сможете узнать себя в одной из этих женщин. «Я верила в ложь о том, что всегда буду такой же, как мои родители. Ведь это наследственное, и тут ничего не поделаешь. Мой отец был служителем, но потом они с мамой отошли от Бога и церкви. Я считала, что невозможно всегда быть верной Богу. Раз это не получилось у моих родителей, то не получится и у меня. Я оправдывала свою лень и недисциплинированность, считая, что ничего не могу с собой поделать. Я верила, что у меня проблемы с лишним весом, потому что вся семья отца страдает от ожирения. Я унаследовала их телосложение, и поэтому буду всегда мучиться. Нет смысла бороться с этим. Все равно я буду толстеть. Поэтому я считала их виновными в моем пристрастии к еде. Мы замечаем в себе то, что не нравится нам самим, или не угодно Господу. Но вместо того, чтобы принять на себя ответственность за свой выбор, отношения и поведение, мы выдумываем 101 оправдание. В нашем доме так тесно, все действует мне на нервы. У меня такая тяжелая работа, что я не могу не раздражаться на детей, когда прихожу домой. Это просто критические дни. У меня гормональный срыв. Я так сильно устала, что у меня просто нет ни на что сил. В моей семье никто не умел разрешать конфликты. Мы все копили внутри и притворялись, что ничего не произошло. Я до сих пор не умею разговаривать о наболевшем. Родители никогда не хвалили меня, и я не чувствовала себя любимой. Моя мама и бабушка страдали от маниакальной депрессии. Похоже, это просто наследственное. Моя мать никогда не была для меня настоящей матерью, и поэтому я не знаю, как воспитывать своих детей. У меня было трудное детство, и я не могу доверять людям. Бывший муж постоянно унижал меня. Он виноват в моей низкой самооценке. Все эти высказывания подразумевают, что во всем виноваты окружающие, а мы просто жертвы и страдаем от ран, нанесенных другими людьми. Ложь «я ничего не могу с собой поделать» превращает нас в беспомощных жертв окружающих людей и внешних обстоятельств. Она подразумевает, что кто-то или что-то другое отвечает за наше будущее, что у нас нет власти измениться, и мы всего лишь марионетки. Мы зачем-то поверили, что обречены двигаться только тогда, когда кто-то дергает за ниточки. Эта ложь не оставляет нам никакой надежды на изменения.
Сатана знает, что если мы поверим в неспособность контролировать себя, то никогда не изменимся. Мы будем жить в рабстве. Если мы верим, что обречены на поражение, грех или несчастье, то будем терпеть поражение, будем грешить, будем несчастными, разочарованными женщинами. Но у нас есть выбор. Мы отвечаем за свои решения. Мы можем измениться силой Духа Святого. Как только мы познаем и примем истину, мы сможем освободиться от цепей прошлого, обстоятельств и даже глубинных, укоренившихся в подсознании моделей поведения. Ложь десятая. У меня есть право. Эта ложь в нас укоренилась. Неотъемлемые права. Ты имеешь право распоряжаться своей жизнью. У тебя есть право на качественное обслуживание. От Конституции и до сети ресторанов быстрого питания всюду лозунг «У меня есть право». Он стал своеобразным паролем западной цивилизации. Женщины нашего поколения просто уцепились за него. Современное движение феминисток держится на основании прав женщин. Право голосовать. Право быть свободным от оков домашнего хозяйства. Право на равные возможности в карьере. Право на равную с мужчинами зарплату. Право распоряжения своим телом. Право говорить и делать то, что хочется, быть таким, каким хочется. Право не брать фамилию мужа и не зависеть от других форм мужского деспотизма. Женщин убедили, что путь к свободе и счастью лежит через отстаивание своих прав. В конце концов, если не заступишься сама за себя, никто за тебя этого не сделает. Однако я убеждена, что именно из-за отстаивания прав женщины оказались сегодня в столь бедственном положении. Я очень часто слышу о том, что отстаивание прав не всегда приносит ожидаемые результаты. Убеждение, что у меня есть права, стало причиной множества ненужных споров, из-за которых моя жизнь стала невыносимой. Когда я требую своего, то на короткое время получаю некоторое удовлетворение, но вскоре впадаю в уныние. На самом деле, во всем мире люди строят успешные отношения и здоровую культуру не на том, что отстаивают свои права, а на том, что уступают другим. Даже наши правила дорожного движения отражают этот принцип. Вы нигде не увидите знак, который говорит: «У вас есть право на дорогу». Наоборот, наши знаки гласят: «Уступи дорогу». Этот принцип оптимален для системы дорожного движения. Отлично вписывался бы он и в нашу жизнь. Тем не менее, идея отстаивания своих прав буквально витает в воздухе. Путаница и смятение 60-х годов породили философию о правах. Эта идея стала частью и нашей христианской культуры. Она прокрадывается в наши разговоры. Она формирует наше мировоззрение. Сегодня считается само собой разумеющимся, что у вас есть право быть счастливой. У вас есть право на понимание людей. У вас есть право быть любимой. Есть право на определенный стандарт жизни, на соответствующую оплату труда и на некоторые льготы. У вас есть право на хороший брак. У вас есть право на дружбу и романтическую любовь. Право на уважение коллег. У вас есть право на то, чтобы вас ценил муж и уважали дети. Право на выходные дни и отпуск. У вас есть право выспаться. У вас есть право на то, чтобы муж помогал вам по дому. А самое главное, если любое из ваших прав нарушается, у вас есть право на протест. У вас есть право быть в гневе, право на депрессию, есть право предпринимать какие-то меры. У вас есть право настаивать на своих правах. Дорогие друзья, в конце передачи
мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест Писания. Если вы хотите их записать, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Наше представление о себе». Ветхозаветний пророк Иона иллюстрирует естественную человеческую склонность отстаивать свои права и впадать в гнев, когда эти права нарушаются. Иона чувствовал, что у него есть право недолюбливать жителей Ниневии. Он имел право служить там, где хотел служить. У него было право увидеть, как Бог накажет язычников. Когда Бог поступил не так, как считал правильным Иона, Иона сильно огорчился этим и был раздражен. Иона, 4 глава, 1 стих. Он так рассердился, что даже просил Бога забрать его жизнь. Мысли о самоубийстве были результатом всплеска эмоций. Господь не посочувствовал Ионе. Он не пощадил уязвленные чувства Ионы. Наоборот, поставил перед бунтующим пророком вопрос о правах ребром. «И сказал Господь, неужели это огорчило тебя так сильно?» Иона, 4 глава, 4 стих. Иона отказался отвечать на этот вопрос. Он пошел на окраину Ниневии, построил себе шалаш и уселся смотреть, не изменит ли Бог свое решение и не уничтожит ли город. Бог, по своей милости, сотворил растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над его головой была тень и чтобы избавить его от огорчения. Иона весьма обрадовался этому растению. Иона, 4 глава, 6 стих. Видите, как эмоциональное состояние Ионы зависело от соблюдения его прав. Ионе не понравилось, что Бог был милостив к язычникам, которых Иона презирал. И он рассердился на Бога. А когда Господь дал ему утешение, тень, защищающая от жаркого восточного солнца, Иона обрадовался. Однако его радость была недолгой, потому что на следующее утро Бог послал червя, который подточил это растение, и оно засохло. Затем он навел знойный восточный ветер и палящие лучи солнца. Так что Ионе стало плохо. Снова пророк запросил себе смерти. И снова Бог заговорил о правах Ионы. «Неужели так сильно огорчился ты за растение?» Иона ответил. «Очень огорчился, даже до смерти». Иона, 4 глава, 9 стих. Ионе казалось, что у него есть право распоряжаться своей жизнью и внешними обстоятельствами, право на то, чтобы все вокруг шло так, как он хотел, и право на гнев, когда что-то не ладилось. Стремление отстоять свои права привело Иону к эмоциональной нестабильности, одиночеству и отчужденности от Бога. Печально, что иногда история Ионы сильно напоминает мою собственную. Слишком часто я нахожу в себе раздражение и недовольство тем, что все идет не по-моему. Решение, которое на работе приняли без меня, грубый водитель автобуса, длинная очередь в магазине, необдуманное слово, вылетевшее у близкого человека, небольшая обида на друга, реальная или надуманная, человек, подорвавший мое доверие, телефонный звонок, который будет меня как только я засну. Если я буду заявлять свои права при каждом удобном случае, то мне гарантировано плохое настроение, непомерная требовательность и гнев. Единственный способ остановить эту эмоциональную духовную карусель – уступить свои права тому, кто имеет эксклюзивное право на все в этой жизни. Это истина, которая сделает нас свободными.
Какая же истина освобождает нас от рабства лжи? Во-первых, мы должны признать, что на земле у нас всегда будут оставаться неисполненные желания. А если бы мы могли удовлетворить все свои желания здесь, то были бы вполне довольны этим миром и не желали бы иного. Важно понимать, что наши желания вовсе не обязательно сами по себе греховны. А вот что действительно плохо. Так это настаивать на исполнении своих желаний здесь и сейчас, настаивать на своем любой ценой. Точно так же испытывать физический голод само по себе неплохо. Плохо, когда мы набиваем себя едой, пытаясь удовлетворить свои эмоциональные и духовные нужды. Пока Бог не даст нам законных условий для удовлетворения наших желаний, мы должны учиться довольствоваться тем, что есть. Вторая истина состоит в том, что глубочайшие потребности нашего сердца не могут быть удовлетворены никаким человеком или вещью. Это одна из тех истин, которые принесли мне настоящее духовное освобождение. Многие годы я искала людей и обстоятельства, которые сделали бы меня счастливой. Они снова и снова подводили меня, и я впадала в депрессию, меня постигало разочарование. Истина заключается в том, что любое творение обязательно разочарует нас. Вещи могут сгореть или сломаться, потеряться или пропасть. Люди могут переехать, измениться, подвести нас или умереть. Несколько лет назад мне пришлось потерять несколько дорогих людей, чтобы понять эту истину. Я буду постоянно разочаровываться, если буду ждать от людей удовлетворения глубинных желаний моего сердца. Практическое применение. Противопоставьте лжи истину. Ложь. Я ничего не могу с собой поделать. Истина. Если я дитя Божие, то могу сознательно слушаться Бога. Только я сама отвечаю за свой выбор. Я могу измениться силой Святого Духа. Ложь. У меня есть право. Истина. Настаивать на правах значит быть в рабстве этих прав. Отказ от своих прав освободит меня. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни, ваши отношения и поступки? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Псалом 138, с 13 по 18 стих. Послание Ефесянам, 1 глава, с 3 по 8 стих. Послание Римлянам, 5 глава, с 6 по 8 стих. Послание Римлянам, 8 глава, стихи 1, 2, 13 и с 15 по 17. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине и помолитесь. Отец, спасибо, что ты искал отношений со мной, когда я была далека от тебя и отвергала твою любовь. Я знаю, что во мне самой нет ничего доброго.
Спасибо, что не отказываешься от меня. Спасибо, что любишь меня безгранично и безусловно. Спасибо, что отдал за меня своего сына, что он взял на себя наказание за мои грехи и умер вместо меня. Спасибо, что ты избрал меня своей дочерью и считаешь меня сокровищем. Спасибо, что Святой Дух обитает в моем теле. Спасибо, что преображаешь меня в образ Иисуса. Помоги мне сотрудничать с тобой. Пожалуйста, преображай меня в образ Христа. Подари мне его сердце, характер и жизнь. Я молю тебя во имя его. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлин-Буш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». У микрофона Виктор Серпевский. Я рад приветствовать всех вас любовью нашего Господа. Сегодня мы вновь обращаемся к теме великих пророков. Сегодня вашему вниманию предлагается чтение из книги Иезекииля о том, как Господь хотел найти человека, который поставил бы стену между ним и между землею, которая была обречена на полное уничтожение из-за страшного грехопадения. Итак, друзья мои, позовите своих близких, родных, детей и послушайте нашу радиопередачу «Луч надежды», и пусть Бог благословит каждого из вас.

Дорогие друзья, сегодня мы размышляем вновь о пророках, о их служении, о том, что Господь говорил верным Своим, чтобы те передавали все слова Господа своему народу. Читаю из 22 главы книги Иезекииля, 30 стих. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее». Но не нашел. Эти слова были сказаны Господом своему пророку Иезекииля, которого избрал для особого служения в это трудное, печальное время гонений, плена, свидетельствовать о святой истине. 22 глава книги пророка Иезекииля свидетельствует нам о полном разложении еврейского народа. Господь обличает этот народ и говорит, что у них там творилось. «И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, хочешь ли судить город кровей, выскажи ему все мерзости его». Чтобы убедиться в истинности этих слов, пожалуйста, откройте на досуге 22-ю Иезекииля и прочитайте. Там все сказано, что творилось в древнем народе Израиля. Бог говорит, искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Неужели из всего многочисленного народа, кроме Иезекииля, не нашлось ни одного человека, который был стал в проломе? Известно, что Иезекииль в это время был уже в плену, там, в Вавилоне. А речь идет о Иерусалиме и о Иудее. Он говорит, искал я у них человека, но не нашел. Кто был такой Иезекииль? Иезекииль был уже не молодым, женатым человеком, сыном в Узе священника. Он был среди переселенцев в земле Халдейской. Он-то стал одним из самых великих пророков Израиля в это тяжелое время вавилонского плена. Иезекииль. В переводе на русский язык «Бог укрепляет», «Бог дает силы». Иезекииль был священником с 5-го года вавилонского пленения, куда он был уведен еще в 597 году до Рождества Христова вместе с иудейским царем Иехонией. В 4-й книге Царств, 24-й главе, мы читаем. Он был пророком с 592 года по 570 год. 22 года служения. Известно, что он стал первым пророком, кто нес служение за пределами земли обетованной. Известно, что через 12 лет после пленения Иудеи Иерусалим был разрушен. 33 глава, 21 стих. И это произошло в 587 году, как говорит история. «Искал я у них человека, у них, в Иудее, в Иерусалиме, но не нашел». На бывшей родине Иезекииля в Иерусалиме творилось что-то страшное и ужасное. Тогда еще, конечно, не наступал год гибели Иерусалима, но Господь уже искал человека, который поставил бы стену пред ним, чтобы не погубить землю, но не нашел. Вторая мысль – искреннее сожаление Господа. «Искал я у них, искал и не нашел». Для чего же ты искал, Господи? Неужели ты сам без человека не мог бы спасти эту землю? Нет. В плане Божьем нужно было, чтобы в этом участвовал человек. Для спасения земли от полного разорения нужен человек. Нужны способные люди, которые могли бы заступиться за обреченных. Так Господу угодно. Он ищет таковых людей. В притчах 24 главе мы читаем «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Надо сказать, когда Господь решает положить конец безумию человека или какого-либо племени, государства, Он не делает это вдруг, внезапно. Он дает шанс на спасение. Он призывает к покаянию. Господь предупреждает человека или народ через слово свое, через сновидение отдельных лиц,
через обстоятельства, через самых близких, верных ему людей. Знаете, американцы, может быть, лет 20 назад поставили интересный фильм на Писание из 24 главы книги Евангелия Матфея. И называется этот фильм «Вор в ночи». Это слова Иисуса Христа, что Он придет так нежданно, как вор приходит иногда, чтобы ограбить, никто его не ждет. И вот ситуация, изложенная в этом фильме. Молодая пара бывали как-то на евангелизационных собраниях. Они слушали слово, примирение о Христе, покаянии, но, как это всегда бывает, но не каялись. Но чтобы привести человека к Богу, Бог употребил несчастный случай с молодым человеком, с этим мужем. Его однажды укусила большая иудейская кобра. Он был при смерти. Его знакомая христианка молилась. Молился также о нем и пастор церкви. Нужен был человек, который дал бы вакцину, который дал бы свою кровь. Заметьте, друзья мои, нужен человек. Искал я у них человека, но не нашел. А вот здесь нашли. Нашли человека, который уже много раз был укушен такой змеей. У него был иммунитет, его кровь, если могла бы влиться в жилы этого молодого человека, могла бы спасти его от смерти. Узнав об этой трагедии, человек летел на самолете, чтобы скорее-скорее добраться до места, где лежал умирающий. Он спас своей кровью молодого человека. Уже несколько позже спрашивает его пастор: «Джимми, был ли у тебя хоть один шанс на спасение?» Тот отвечает: «Нет, но меня спасла кровь другого человека». «Ты понимаешь это?» «Да, я понимаю, что без крови человека, который был уже однажды или много раз укушен змеей, я бы не спасся». «Понимаешь ли ты, что без крови Иисуса Христа ты не можешь войти в небо? Ты не можешь спастись». И после этого Джимми покаялся. В Евангелии 3:16 мы читаем: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». А в 1 Иоанна мы читаем: «Если исповедуем грехи наши, то Он, то есть Господь, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Иисус Христос – единственный Спаситель для каждого грешника. «Искал я у них человека и не нашел, – говорит Господь об Израиле, – не нашел. Но когда пришла полнота времени, был найден тот, который согласился вынести все муки, все страдания, принять весь позор на себя. И этим человеком был Иисус Христос. Он стал Спасителем мира. Бог есть не только вечная любовь, надо сказать, но и вечная справедливость. Мы читаем в Библии, что возмездие за грех – смерть. Но Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Однако люди не хотят принять это спасение. Авраам, патриарх своего народа, он как священник ходатайствовал о спасении своих близких в Содоме. Да, Лоту и его близким грозила страшная катастрофа. И Господь сказал об этом Аврааму. Читайте об этом в 18 главе книги Бытия. Господь говорит: «Вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел весьма. Как громом пораженный стоял Авраам перед Господом. В ужасе он представил все, что будет происходить там, где находится Лот и его близкие. И он просит: Господи, неужели ты погубишь с нечестивыми и праведников? Их там может быть человек 50. Неужели это случится?» Как он заботился о своих родных. Как мы заботимся о своих родных,
о своих близких, которые гибнут рядом с нами. Как мы печемся о них? Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? 50 там. Господи, если не будет 50, то 45. А 40? Неужели и за 30, за 20? Неужели и за 10 ты тоже погубишь? Но Авраам не знал, что в Содоме не найдутся даже 5 праведных человек. Кто у тебя есть еще здесь? Зятья твои, сыновья твои, дочери? А кто у него нашелся, кроме 2 девочек и жены никого? Все люди погрязли в грехах, все родные, все родство пошло в погибель. Спасай душу свою, спасай, бежи скорей на гору, спасайся. Но Лот еще упрашивает: пожалуйста, разреши мне подняться вот в этот небольшой город Сигор. И Господь разрешил. Спасенный человек несет спасение и другим, ибо с ним пребывает Бог. Лот пришел в Сигор, и Сигор, такой же нечестивый город, был спасен, потому что Бог был с Лотом. Третья мысль. Богу нужны люди, которые бы, жертвуя собой, могли бы стать заступниками от поражения. Он ищет таких людей. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее. Но не нашел. Во время выхода из египетского племена Бог избрал Моисея и Аарона, чтобы они были посредниками между Богом и народом. О, это было особое избрание, особое положение, особая привилегия, особое благословение. Но, как правило, что-то особое всегда вызывает зависть, ропот, негодование и зло. Так и было у них. В 16 главе чисел мы читаем, что Корей из рода Левия, Дафан и Аверон из рода Рувимова восстали на Моисея и Аарона, а вместе с ними еще и 250 мужей. Они пришли и сказали: полно вам, не только вы, не только с вами Бог, и весь народ свят. И тогда Моисей спрашивает: неужели, Корей, неужели мало для вас, что Господь приблизил вас? Неужели мало? Но вот 250 кадильниц пред скинией воспылали, и это было неугодно Богу. И Господь сказал: отделитесь от общества сего, и я истреблю их во мгновение. Вы, Моисей и Аарон, отойдите в сторону, я поражу весь народ. Что делает Моисей и Аарон? Они пали на лица свои и ходатайствовали за общество. И Господь ради молитвы Моисея и Аарона сохранил все общество. Однако наказание должно совершиться. Он сказал: отступите от жилища Корея, Дафана и Аверона. И в 32 стихе мы читаем этой главы: и разверзлась земля, и поглотила всех, и вышел огонь, и поглотил 250 мужей. Как будто все ясно, как будто все поставлено на свои места, как будто ясно, что Моисей и Аарон действительно избранные лидеры, и им прикословить ни в коем случае нельзя, потому что Господь с ними. Но вот 41 стих. На другой день все общество возроптало и сказало: вы умертвили народ Господень. Опять остался Моисей и Аарон виновными. Но Бог уже перестал терпеть. 45 стих мы читаем: отстранитесь от всего народа. Я погублю их во мгновение. Но они опять, как и прежде, пали на лица свои и стали просить. Они просили о помиловании.
И сказал Моисей Аарону: «Возьми кадильницу и положи в нее огня с жертвенника, и всыпь курение, и неси скорее к обществу, и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение». 47 стих, и ниже я читаю 16 главы книги Чисел. «И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе, и он положил курение и заступил народ, и стал между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Корееву. И возвратился Аарон к Моисею ко входу скинии собрания после того, как поражение прекратилось». Моисей и Аарон. Аарон в данном случае выступает как ходатай, как священник, который положил себя самого между мертвыми и живыми. Иисус Христос, Сын Божий, положил себя между мертвыми духовно и живыми. Он умер на Голгофском кресте, благодаря чему мы верою имеем жизнь вечную через Его пролитую кровь. Это ужасно. Это ужасно, дорогие друзья, то, что Бог отдал Сына Своего. Это ужасно и то, что Бог истреблял когда-то свой собственный народ. Думают ли люди сегодняшних дней, что им грозит еще большее страшное горе, ужас и разорение? Наверное, мало кто думает об этом. И последняя мысль. Сегодня положение не менее опасное, чем было раньше. Еще более опасно, потому что Богу нужны люди, заступники за своих детей, за внуков, за народ. Нужны люди, но где их взять? Когда-то апостол Павел положил себя на алтарь служения. Он говорил в Римлянам 9 главе,

очищал в их сердца, но они не покаялись, и Бог отступил от них, им уже нет спасения. Почему? Потому что они ненавидят Бога сегодня, и они ненавидят верующих. Почему? Потому что мы являемся, может, большим еще препятствием к их покаянию, чем думаем. Почему? Люди в опасном состоянии, потому что мы мало молимся о них, мало заступаемся за них, мало ходатайствуем о них. Однако случается и другая картина. Когда мы говорим кому-то «приди ко Христу», он показывает на ближнего нашего и говорит: «Ко Христу? Где будет со Христом вот этот человек? Не пойду». Один зять сказал: «Мне не хочется идти в рай, где будет, как вы говорите, моя теща». Неверующий муж смотрит на жизнь своей жены-христианки и говорит: «Если моя жена спасется, я запросто». Если в церкви есть такие люди, как моя мать и как мой отец, говорит молодой человек, то я не нуждаюсь ни в такой церкви, ни в таком Боге. Ужасные слова, не правда ли? Эти слова – слова от соблазна. И горе миру от соблазна. Но еще большее горе тому человеку, через кого этот соблазн приходит, говорит Господь. Но Бог сегодня хочет, дорогой брат, дорогая сестра, чтобы ты и я могли стать теми людьми, которые могли бы закрыть эту брешь, встать в проломе за землю свою, то есть за своих близких, родных, чтобы Господь не погубил их за их грехи. Он ищет таковых себе людей. Искал я у них человека, который поставил бы стену между мною и между народом. Искал. Он искал в прошлом, он ищет и сейчас. И, дорогой друг, который слушает Слово Божие, подумай, может быть, Господь видит в тебе того, который может стать в проломе за свою землю. Подумай, у тебя есть близкие, родные, может быть, все они неверующие, и наверняка все они идут в ад. Хоть ты один, выйди вперед и скажи: «Господи, используй меня, я буду тем человеком, чтобы спасти от ада родных моих». Покайся перед Господом, стань Его учеником. Может быть, Господь изберет тебя, чтобы действительно ты был тем человеком, которого ищет для спасения сам Господь Бог.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». В доме Каратаевых неприятность. Потерялся недавно спасенный Верой и Сережей котенок. Уже второй день дети ищут его.
1: Мама, мама, уже нашелся.
2: Нашелся?
3: Наконец-то.
1: Знаешь, где он был?
2: Не представляю даже. Со слезами весь день искали всей семьей. Но где же он был?
1: На вершине березы во дворе.
2: Вот куда забрался.
3: Ого.
1: Сидит он, как сова на ветке.
2: Вот глупыш. Боялся, наверное, спуститься. Или собаки напугали, наверное.
1: Не знаю, но забраться смог, а обратно никак.
3: Он, наверное, еще просто не научился спускаться. Он же еще совсем маленький.
2: Да.
1: Он пробовал много раз, но ничего не получалось.
3: И что, он все еще на дереве?
2: Где он?
1: Да нет, даже Вера очень смелая.
2: Неужели она забралась на дерево? Как ты допустил такое, Сереж?
1: Никуда она не залезла. Просто там стояла целая компания мальчишек. С рогатками.
2: Ой, надо же.
1: Хотели стрелять в пушка, чтобы свалить его на землю.
2: Ну, конечно, хулиганы. Конечно, они могли что угодно сделать. А Вера что?
1: А Вера, как королева, подошла к ним и так строго сказала. Это мой котенок. Уходите отсюда своими рогатками.
2: Ну, а мальчишки что?
1: Один начал дразнить и пугать ее. Она хоть бы что.
2: Надо же.
1: А другие решили посмотреть, как она его доставать будет. Он ведь высоко сидел.
3: Ну а ты что, не мог забраться и помочь ей?
1: Ага. Знаешь, какая толстая эта береза? И ветки снизу все обломаны. Чтобы не лазали на нее.
2: Ну как же она его достала тогда?
3: А Вера всегда что-нибудь придумает.
1: Да. У нее была обертка от масла. Она стала шуршать бумагой и звать. Кис-кис, пуфок, иди кушать. Не бойся, прыгай в сугроб.
3: Ну, а котенок что?
2: Спустился он.
1: Сначала не рифался. А потом не выдержал, спрыгнул вниз.
2: Ой, бедненький, проголодался, наверное, так сильно. Второй день ведь уже не ел ничего.
1: Действительно был бедненький. Когда летел с дерева, вся шерсть дыбом от страха, как у ерша, чем бутылки моют.
2: Он хоть не ушибся?
3: Ну, коты всегда на лапы прыгают. Ничего с ними не случается от таких прыжков.
2: Да, но он же такой маленький еще.
1: С ним все нормально. Сейчас сами увидите. Во, Вера уже тащит его.
2: Ой, да с ней и дедушка идет.
1: А дедушка падала как раз, когда Вера звонила котенка.
3: Ну, а что мальчишки сказали, когда увидели, что Вера без рогаток справилась?
1: Они начали говорить, что девчонка имеет на котенка влияние. А другие говорили, что на котов только рыба имеет влияние. Остались спорить.
4: Мир Божий вам.
3: О, дедушка.
5: О, дедушка.
4: Вот и мы, герои дня.
2: Ну, что случилось?
4: Смелый котенок.
3: Ой, какой же я хороший.
4: И его отважная заступница.
2: Ой, слышали, слышали.
3: В самом деле, как ёрш.
2: Ну что, глупыш, натерпелся страху, а? Все еще дрожишь. Ну ничего, ничего, сейчас мы покормим тебя. Садитесь, дедушка, садитесь. Проходите.
4: Спасибо.
3: И как ты, Вера, ты не побоялась этих хулиганов? Ведь они могли бы и побить тебя.
2: Да, Верочка, тебе не было страшно?
6: Ну разве я могла бросить своего маленького беззащитного котеночка? Они бы его замучили.
2: Ну, это тоже правильно.
5: Вот вам и наглядный пример, чего достигает вместе любовь и ясная цель. Рождается авторитет.
1: Это как с Иисусом было, когда ему угрожали и даже хотели сбросить с горы.
3: Да, ведь он прошел мимо них, и никто не посмел ему ничего сделать.
2: Да, авторитет был.
5: Когда человек знает, что он прав, у него появляется смелость, но для этого ему надо быть глубоко убежденным в своей правоте.
3: Ну да, глубокое убеждение и цель имеют очень большое значение.
2: Это правильно.
3: Я слышал одно стихотворение, там основная мысль такая, что мир расступается перед тем, кто знает, куда направляет шаги.
5: Правильно, но цель должна быть достойная.
2: Да, и целью Иисуса было спасти нас от вечной погибели,
5: вот
2: для
5: именно.
2: Жизни вечной.
6: А моей целью было спасти Пушка от этих мальчишек.
2: Ой, ты маленькая моя спасительница.
5: Хорошая цель у тебя.
2: Да.
6: Да, они бы могли страшно мучить маленького голодного животного.
2: Бедненький, настрадался.
6: Миленький Пушочек. Иди сюда, Пушок. Вера нальет тебе теплого молока и даст рыбки.
2: Только много не давай, Верочка, у него живот разболится. Ведь второй день ничего не кушал.
6: Он все еще боится, бедненький мой.
3: Видно, здорово натерпелся страху.
2: Да.
3: Шерсть все еще топорщится.
5: И надо же было такому маленькому и так высоко забраться.
2: Да.
5: Что даже не сумел обратно сойти.
2: Со страху что не сделаешь.
5: Так вот и с нами, людьми, иногда случается.
2: Это точно. В своих познаниях так высоко поднимаемся, что и жить-то больше не умеем.
5: Вот, вот.
2: Вот так потом и сидим узниками собственных познаний, окаменевшими в своей гордости, как Пушок на дереве.
5: Да. И спускаться неудобно, за живое берет.
3: В таком случае нужно сделать прыжок веры в неизвестность.
6: Пушок доверяет мне, и он любит меня. Поэтому он и решился прыгнуть, хоть сам ужасно боялся.
5: Да, вера требует доверия.
1: Что касается человека, то как он может довериться тому, чего не видит и не знает?
5: Думаю, что первое, что открывает сердце человека для небесных вопросов, это тоска и стремление к чему-то высокому.
6: И голод.
5: Вот умница. Так все подчеркивает хорошо.
2: Да.
5: Правильно ты, Верочка, сказала. Одним словом выразила истину. Голод. Потому что все это мирское, материальное не насыщает человека.
2: А вот интересно, что этот голод имеет каждый человек, независимо от того, сознается он в этом или нет. Но выражается он у всех людей по-разному. Правда?
3: По-разному, да. Но вот чувство неудовлетворенности, желание чего-то неопределенного, все-таки у всех одинаково.
2: Да, это так.
3: Хотя и не все и понимают, что это такое.
2: Да, трудно понять.
5: Да, Библия говорит об этом очень поэтично. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу.
2: Да, к Богу живому и сильному. Интересно, вот что хотя некоторые и не вполне понимают свое искание Бога, но вот все хотят, чтобы их кто-то любил таким, как он есть.
5: Да,
2: каждый хочет
5: да,
2: этого,
5: вот
2: правда?
5: Это вот любви жаждать всякий человек.
6: Вот как я люблю своего котенка.
5: Вот влюбленная пора.
6: По-моему, у него самые красивые глаза в мире. И такие чудесные маленькие уши.
5: Ну вот, видишь.
6: Да и шубка такая красивая. Он самый лучший котенок в мире.
5: Видишь ты как. Вот и человек тоже хочет, чтобы его любили.
2: Да. Только вот беда. Эта потребность-то в любви с каждым днем все возрастает.
5: Возрастает.
2: А любви-то, истинной любви, мало стало.
5: Процветает,
2: да, уродливая форма любви, то есть любовь к самому себе.
5: Вот.
2: Иначе эгоизм...
5: Портить все.
3: Вот поэтому и растет процент разочарованных в любви, да и вообще в жизни. Человек по своей натуре не способен любить в широком смысле этого слова, то есть так, как любит Бог. Человеческая любовь только жалкое подобие настоящей любви.
5: Я хочу сказать, что эта внутренняя жажда и голод как раз та сила, которая заставляет человека искать Бога и любви, и правды.
2: Да, это неудовлетворение как раз, которое человек чувствует.
5: Да, это истина. Да.
3: Но Библия говорит, но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? Нужны люди, которые несли бы весть о Боге и о Его любви.
5: Правильно.
2: Да, и не только словами, а больше делами.
5: Вот истина.
2: Чтобы они бескорыстно любили людей и возвещали о Боге не из чувства долга только или из-за страха какого-то, но чтобы любовь побуждала
5: вот.
2: Их к этому.
5: Это да.
3: Конечно, любовь это самое лучшее свидетельство. И она к тому же не может быть пассивной. Где любовь, там всегда дела. Красивые дела.
2: Да. Да, многие хотели бы найти такую любовь или почувствовать такую любовь.
5: Да, это так. Но, к сожалению, мы в своих собственных понятиях иногда забираемся так высоко, что не способны любить даже своего брата, если он думает иначе, как мы, не говоря уже о грешниках.
2: Вот-вот. Нам бы надо почаще снисходить к людям, к их слабостям, к трудностям. Стараться понять и помочь им, а не сидеть на высоте своих мнений и своей правоты, как пушок на верхушке березы.
6: Надо спрыгнуть вниз. Небесный Отец поможет.
5: Правильно, милая ты моя. Только человек порой сам не очень-то хочет спрыгивать вниз.
3: Вот поэтому Господу и приходится принимать к нам довольно-таки суровые
5: Правильно.
3: Меры, которые нас потрясают.
5: И часто после этих мер мы спускаемся вниз, то есть смиряемся.
2: Да, становимся более послушными и податливыми в руках Божьих, более любящими друг друга и снисходящими друг к другу.
5: Да, много нам еще надо учиться.

Только человек порой сам не очень-то хочется спуститься вниз с дерева своих понятий, то есть не хочет смириться, подметил сегодня дедушка. Надо прыгнуть вниз в руки Небесного Отца, советует Верочка. Бог просто не существует, говорят многие сегодня. Его не видно, не слышно. Бог никогда ничего не дал мне в моей жизни, отмечают другие. Скрывается ли Бог от человека? Виновен ли Бог в том, что между человеком и Богом связь прервана? Или человек сам в чем-то виновен? Чтобы ответить на этот вопрос, я прочту 4, 5 и 6 стихи из 3 главы Евангелия от Луки. Лука цитирует пророка Исаию. «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие». Эти слова сказал Иисус в дни Своей жизни во плоти на земле. Публичное трехлетнее служение Иисус совершал в маленькой стране под названием Израиль. Страна Израиль состояла из трех провинций – из Иудеи на юге, Самарии и Галилеи на севере. И когда Иисус проповедовал Царствие Божие в этой стране и в этих провинциях, Он встречался со всеми классами людей, которые существуют и сегодня, в наши дни. В Иудее Иисус столкнулся с людьми, имевшими гордый и надменный характер. Неспроста в Иудее Иисус провозгласил, возможно, самые жесткие слова, которые Он когда-либо произносил в течение Своего служения. Вместо того, чтобы обратиться к Своим слушателям со словами «Дорогие друзья, слушатели мои», Он начал с обличения «Ваш отец – дьявол!» Это было довольно прямое высказывание о Своих слушателях. Почему Иисус использовал такие жестокие слова? Потому что люди, которые стояли перед Ним, были полны гордости. А Бог по Своей натуре ненавидит гордость. Я повторю, Бог ненавидит гордость. Он всегда ненавидел, Он сейчас ненавидит и будет ненавидеть ее вовек. Источник начала всякого греха – это именно гордость. Гордость сделала из Люцифера, из ангела, который был ответственным за воздание Богу хвалы и славы, сатану. Бог ненавидит гордость, и когда Иисус столкнулся с этой чертой извращенного человеческого характера, Он не проявил никакого чувства снисхождения или жалости. Потом в провинции Самарии, на севере от Иудеи, Иисуса встретило совершенно противоположное положение. Иудеи и самаряне ненавидели друг друга. Когда их пути должны были пересечься, они далеко обходили друг друга, точно так же, как некоторые делают сегодня. Из истории мы знаем, что еврей, обращаясь к самарянину, называл его свиньей. Для евреев самаряне были нечистыми. И теперь представьте себе, что Иисус Христос, еврей, пошел именно в Самарию, в город, называемый Сихар. Об этом мы читаем в 4 главе Евангелия от Иоанна. У колодца он встретился с женой и начал говорить с ней. Иисус, хорошо зная публичную репутацию этой женщины, сказал ей, «Дай мне пить». Эта женщина, по всей вероятности, испугалась. Она ответила, «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки, у такой негодной женщины, как я?» Такого никогда раньше не случалось. Тогда Иисус сказал, «Если бы ты знала, кто говорит тебе, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина попросила, и она получила воду живую. Она получила спасение, и через нее уверовал весь город Сихар. В Иудее
Люди были гордые, в Самарии боязливые. Затем в третьей провинции, в Галилее, люди пришли к Иисусу такими, как они были. Галилеяне верили в Иисуса, они уповали на Него. И в результате Иисус совершил свои самые великие чудеса именно в Галилее. Не случайно из 12 учеников Иисуса 11 были из Галилеи. Только один из учеников был из Иудеи, и этот один стал его предателем, Иуда Искариот. Так что в трех разных провинциях проживали люди трех категорий. В Иудее – надменные и гордые люди, в Самарии – боязливые, в Галилее – верующие. Что имел в виду пророк Божий, когда он провозглашал? «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится». Он имел в виду то, что Христос желает войти в жизнь каждого человека и показать ему свою славу и силу. Но он не сделает этого, если ему не приготовит путь. Главная весть нашей сегодняшней передачи – это та, что Христос желает войти в вашу жизнь, дорогой слушатель. Он хочет совершить с вами то чудо, которого ваша душа так жаждет. Он силен вас спасти, Он силен вас исцелить, Он силен извлечь вас из рва смерти и гибели. Однако есть некоторые условия, при которых Бог совершит это в нашей жизни. Библия утверждает, что если вы приготовите путь, то Христос войдет. Когда пророк сказал, что всякая гора и холм да понизится, то нам легко понять, что он говорил о горах гордости, о людях, подобных жителям Иудеи. Если вы, мой дорогой слушатель, желаете испытать Божию силу в своей жизни, то вы должны сойти с вашей горы гордости. Сойдите с горы греховности. Спуститесь со своей горы несправедливости, нечистоты, и преклоните свои несгибавшиеся до этого колени пред живым всемогущим Богом. Неважно, кто вы, какое у вас образование, домохозяйка вы или учитель, рабочий или врач, премьер-министр или президент, неважно, если вы склонитесь пред всемогущим Богом, то вы испытаете чудо. Вы увидите Божию славу в своей жизни. Библия говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. В наше время существует много критиков. Они критикуют церковь, они критикуют всех проповедников, критикуют все и вся, критикуют и критикуют. Но если бы они были честны собой, они должны бы признать, что они сами в себе пусты. Они никогда в жизни не видели Божьей славы, никогда не испытывали Божьих чудес. Мой совет вам, друг, спуститесь с горы своей гордости и критиканства и смиритесь пред Богом, и Бог коснется вас и вашей семьи, и вы убедитесь, что Бог жив и реален. Он не спит и не дремлет, как говорит Библия, и не скрывается от вас. Приняв Его условия, вы получите от Бога то, в чем вы больше всего в своей жизни нуждаетесь. Мир с Богом и спасение вашей души. Итак, всякая гора да понизится. Слово Божье также говорит, «И всякий дол да наполнится». Я верю, что речь здесь идет о долах, подобных Самарии. Самария была долиной страха, долиной неверия.
находящиеся на горах гордости, страдают от своего чувства превосходства, мании величия, а находящиеся в долах страдают от чувства своей неполноценности. Самария была полна людей, связанных цепями страха. И вы знаете, страх — это великий враг веры. Страх аннулирует веру. Сколько людей сегодня дрожат от страха? Возможно, вы боитесь, что будущее принесет с собой. Страх отнял у вас желание жить. Возможно, вы боитесь того, что сегодняшний день или предстоящая ночь принесет с собой. Или в каком состоянии муж вернется домой сегодня вечером? Где проведет ночь жена? Как прокормить детей завтра? Как справиться с различными искушениями и соблазнами жизни? Друг мой, сидящий в своей долине страха, слушайте меня. У меня для вас радостная весть. Весть — это та, что пронзенная, растерзанная гвоздем рука Иисуса Христа опускается к вам в вашу долину. Иисус вас любит. Его рука опускается к вам. Протяните свою руку и ухватитесь за руку Иисуса. Он поднимет вас из вашей долины. Он освободит вас от страха, потому что Он ваш добрый пастырь. И если Иисус Христос ваш пастырь, вам не надо бояться зла. Хотя пойдете долиной смертной тени, не надо бояться. И если вы во грехе, Иисус вас освободит от невидимых уз греха. То, что криво, не прямо в вашей жизни, должно выпрямиться. Сколько людей сегодня занимаются неправильной торговлей? Некоторые даже гордятся тем, что сумели обмануть других и обойти закон. Этим можно произвести впечатление на людей, но не на Бога. Дорогой мой друг, если вы желаете видеть в вашей жизни славу Божию, выпрямите свой путь пред Богом сейчас, чтобы Христос мог войти в ваше сердце, чтобы Он мог войти в ваш дом и занять надлежащее Ему место в вашей семье. Приготовьте путь Богу сейчас. Оставьте свою греховную жизнь и покайтесь в своем грехе. Смиритесь пред всемогущим Богом. Ухватитесь за руку Иисуса, и Он поднимет вас из вашей долины страха, и вы увидите силу и славу Божию, может быть, первый раз в своей жизни. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, благодарю Тебя за то, что Ты через Духа Святого говорил сердцу моего слушателя. Я знаю, что Ты ясно указал ему, что ему нужно сделать. Благодарю Тебя, Боже, что Твоя слава проявится в жизни каждого, кто желает оставить свою иудею гордости, кто желает выйти из своей Самарии страха, кто выпрямит свой путь пред Твоим святым лицом. Ты проявишь свою силу в их жизни. Коснись, о Боже, сердце моего слушателя, который в этот час приготовил Тебе путь в своей жизни. Войди, о Царь Вселенной, измени его жизнь и его обстоятельства. Я прошу это во имя Иисуса Христа. Аминь.

вопросы, касающиеся нашего отношения с нашим Создателем Богом, самые важные вопросы, которые мы должны разрешить в своей жизни. Поэтому, дорогой слушатель, мы советуем вам найти евангельскую церковь в вашей области, где проповедуется Слово Божие так, как оно написано. Верующие с радостью помогут вам. Если вы не имеете такой возможности, то напишите нам по адресу нашей редакции. Наш адрес: Финляндия, 137-20, Парола, Ивану Степановичу Хауке. Я повторю адрес: Финляндия, 137-20, Парола, Ивану Степановичу Хауке. Желаем вам, друзья, всего самого доброго. Да благословит вас обильно Господь.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.

0: В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спержена. Мы продолжаем чтение проповедей из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Многое избавление». На слова из 129-го псалма «И многое у него избавление». В ней вы услышите много интересных и полезных истин об искуплении. В английском варианте Библии слово «избавление» переведено как «искупление». Исходя из этого, Спержен строит свою проповедь. Слова «избавление» и «искупление» в данном случае следует читать синонимами. Спержен говорит следующее. «Христос искупил души всех его людей, кто в конце будет спасен». Выражаясь языком кальвиниста, Христос искупил своих избранных, но поскольку до того дня, когда все откроется, мы не знаем, кто избран, то изменим форму выражения и скажем, что Христос искупил всех покаявшихся во грехе. Христос искупил души всех верующих. Христос искупил души тех, кто умирает во младенчестве, так как следует принять на веру, что все те, кто умирает во младенчестве, записаны в книге жизни Ангца, и Богом им дана благословенная привилегия попасть сразу на небо, вместо того, чтобы долго и тяжело бродить путями этого безжалостного мира. Желаю вам благословений. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
1: Искупление. Это слово ласкало слух многих даже тогда, когда его радостной мелодии не было ни одной небесной ноты. Даже не будучи связанной с теологией, оно остается очень сладостным и для многих сердец звучит отрадной музыкой. Вам нетрудно представить, как в те дни, когда возле берегов Африки процветало пиратство, и наших христиан, соотечественников, захватывали и уводили в плен корсары, радовалась надежде угнетенная душа, одетого в наручники и прикованного к веслам галеры раба, что, возможно, будет искупление. Его жестокий хозяин, насильно поработивший его, не дарует свободы, но прошел слух, что в какой-то далекой стране собрана определенная сумма денег для выкупа рабов, что какой-то богатый купец пожертвовал из своего состояния для выкупа своих соотечественников, что сам царь со своего престола пообещал дать щедрый выкуп за то, чтобы вернулись домой находящиеся у мавров пленники. Могу без сомнений предположить, что как только слово «искупление» дошло до слуха рабов, радостной чередой побежали часы, и не таким страшным стало казаться бремя их труда. То же самое можно сказать и о наших согражданах, наших собратьях, когда-то изведавших плен вест-индийских поселений. Можно только представить, какой отрадной для их уст песней стало это слово. Радостью венчального звона, который слышит молодой жених, прозвучало для них слово «искупление». Когда они узнали, что благородная Британия заплатила необходимые для их выкупа 20 миллионов, что в одно прекрасное утро будут разбиты их оковы, и больше не заставит их кнут выходить и обливаться на солнце потом, трудиться на плантациях. Они назовутся свободными, и никто не будет стоять хозяином над их телом и иметь право собственности на их душу. Когда же взошло солнце этого счастливого утра, когда от края в край разнеслась весть об освобождении, и вся земля вздохнула свободно, какой для них радостью была эта новообретенная свобода? О, много сонетов заключено в этом одном слове — искупление. Слушайте же вы, кто ни за что продал свое славное наследие, вы, кто был рабом в царстве сатаны, вы, кто, изнывая под тяжестью, носит на себе оковы греха, вы, кого истязает плеть закона. Весть об избавлении станет для вас сегодня тем же, чем она была для рабов и пленных. Она ободрит ваши души и возрадует ваш дух, особенно имея при себе такое богатое определение — многое избавление. сегодня вечером я остановлюсь на теме искупления, а затем мы рассмотрим определения, относящиеся к этому слову «многое избавление». Итак, наша первая тема – избавление. Для начала зададим вопрос, что искупил Христос? Чтобы мои взгляды на эту тему были для вас определенно ясны, я сразу же заявлю о том, что, по моему мнению, является авторитетным учением, согласующимся со здравым смыслом, которое дано нам через Писание. А именно, все, что Христос искупил, Он в обязательном порядке получит. Все, что Христос искупил, должно принадлежать Ему. Для меня это исходная аксиома. Считать, что Христос умер, не получив того, что искупил, значит противоречить разуму, а тем более откровению. Я считаю, что само предположение, будто цель Христовой смерти может оказаться тщетной, есть не что иное, как богохульство. Основополагающей для нас истиной, которую следует признать всем здравомыслящим людям, является та, что какую бы цель ни преследовал своей смертью Христос, Он ее обязательно достигнет. Не могу представить себе, как могут в чем-то потерпеть крах Божьи предначертания. Мы всегда считали, что Бог так высоко стоит над творением, что все намеченное им обязательно исполняется. Я считаю это неоспоримой истиной. А посему ни на миг не могу позволить вам думать, что Христос напрасно пролил свою кровь, что Он умер во имя цели, которую так и не смог осуществить, что Он шел на смерть по стремлению своего сердца, зная, какая награда Его ждет за Его страдания, обещанная Отцом, но, увы, которую так и не получит. Я начинаю с этого и думаю, что всякий, кто взвесит данный вопрос и глубоко его обдумает, непременно убедится, что цель, ради которой умер Христос, не может оказаться недостигнутой, и замысел Божий не может остаться неосуществленным. Итак, я верю, что действительность Христовой крови не знает пределов, кроме тех, что положил ей Бог. Я верю, что искупительная сила Христа действенна в той мере, в какой предопределил это Бог, и что Христос искупил именно то, что Он намеревался искупить, и в полном соответствии с тем, что предписал искупить Ему Бог. Поэтому ни на миг не могу поверить тому учению, которое твердит нам, что все люди искуплены. Я знаю, что есть люди, которые придерживаются таких взглядов, и придерживаются так решительно, что даже стараются навязать его в качестве основной части учения откровения. Пусть придерживаются своих взглядов, но я должен их с полным основанием заверить, что стоит им поглубже вдуматься в суть вопроса, как от их веры в такое учение не останется и следа. Потому что как только они признают всеобщее искупление, так сразу же будут вынуждены сделать богохульный вывод, что Божие намерение терпит крах, и что Христос не получил того, за что умер. Если они способны поверить в такое, то, думаю, они способны поверить во что угодно, и я не сомневаюсь, что они окажутся у соленого озера или в каком-нибудь другом месте, где не сдерживаемые ни насмешкой, ни разумом пышно расцветают доверчивость и легковерие. Приняв вышесказанное за основу, я берусь теперь на себя смелость рассуждать о том, что же, согласно Писанию, на самом деле искупил Христос. Его искупление – очень конкретное искупление. Он искупил многое. Он искупил души своего народа. Он искупил тела своего народа. Он искупил первоначальное наследие, которого человек лишился в Адаме. И, наконец, Он искупил мир, в особом смысле мир, тот мир, над которым Христос получит власть в конце времен. Во-первых, Христос искупил души всех Его людей, кто в конце будет спасен. Выражаясь языком кальвиниста, Христос искупил своих избранных. Но поскольку до того дня, когда все откроется, мы не знаем, кто избран, то изменим форму выражения и скажем, что Христос искупил всех покаявшихся во грехе. Христос искупил души всех верующих. Христос искупил души тех, кто умирает во младенчестве, так как следует принять на веру, что все те, кто умирает во младенчестве, записаны в книге жизни Агнца, и Богом им дана благословенная привилегия попасть сразу на небо, вместо того, чтобы долго и тяжело бродить путями этого безжалостного мира. Души всех тех, кто еще до создания мира был записан в книге жизни Агнца, кто с течением времени смиряется пред Богом и в должный час припадает к Иисусу Христу как к единственному убежищу для их души, те, кто держится путей своих и в итоге достигает неба, эти люди, я верю, были искуплены. Я непоколебимо и твердо убежден, что в этом смысле никакие другие люди не являются объектами искупления. Я не верю в учение, что Иуда был искуплен. Я не могу представить, что мой Спаситель несет наказание за Иуду. Но если даже так, то как Иуда мог подвергнуться наказанию во второй раз? Я не представляю себе возможным, чтобы Бог истребовал уплату за грех сначала из рук Христа, а потом еще раз из рук грешника. Я не могу даже на миг представить, что Христос напрасно пролил свою кровь. И хотя в книгах некоторых святых я читал, что кровь Христа — это горючее для топок ада, я содрогнулся при этой мысли и отбросил ее подальше, как страшное суждение, достойное, возможно, тех, кто его сочинил. Оно совершенно не подтверждено Словом Божьим. Души людей Божьих, кто бы они ни были, а их такое множество, что человеку не под силу сосчитать, и мне хотелось бы надеяться, что вы среди них, искуплены действительным искуплением. Если быть кратким, они искуплены трояким образом. Они искуплены от вины за грех, от наказания за грех и от власти греха. На душах Христовых чад лежит вина за грех лишь до тех пор, пока они не искуплены. Но как только моей души коснулось искупление, с этого момента все мои грехи до самого последнего навсегда изглаживаются.

0: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спержена. Мы продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Многое избавление» на слова из 129-го псалма «И многое у него избавление». Продолжим чтение.
1: Искупление Христа удаляет вину за наш грех. Какой бы вы ни совершили грех, в тот момент, когда вы уверуете в Христа, вы не только никогда не будете наказаны за грех, но с вас снимается сама вина за этот грех. В глазах Божьих вы больше не преступник. Он считает вас верующим, оправданным через вмененную вам праведность Христа. Каждый грех, каждая частица вины, каждый атом прегрешения действенно удаляются через искупление Христа со всей верующей семьи Господа. Обратите далее внимание, снимается не только вина, но и наказание за грех. По сути дела, став невиновным, мы совершенно перестаем быть объектами для наказания. Уберите вину, исчезнет наказание. Доказательством еще большей действительности искупления является то, что, как неоднократно писалось, осуждение удаляется так же, как и грех, за который мы могли быть осуждены. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Никто из искупленных Христом не может быть осужденным или наказанным за грех, ибо Христос понес наказание вместо них, и поэтому они не могут, если только Бог не перестанет быть справедливым, вторично преследоваться за долг, который уже уплачен. Если Христос умер за них, за их искупление, то они уже не могут умереть. Если Он пролил свою кровь, если Он испустил свой дух, если Он умер, праведник за неправедных, чтобы привести нас к Богу, то как же тогда быть Богу справедливым, если Он будет наказывать тех, кого уже однажды наказал в лице их Спасителя Иисуса Христа? Нет, возлюбленные, через полноту искупления Христа мы избавлены от всякого наказания за грех и от всякой вины, которую навлекли на себя этим грехом. Кроме того, верующая семья Христа, точнее сказать, все, за кого Он умер, самым действенным образом освобождается из-под власти греха. О, есть некоторые, кто вкушает, как мед, те две истины, о которых я только что говорил, но не терпит той, что гласит, что Христос освобождает нас от власти греха. Так вот, запомните, мы это настоятельно подчеркиваем. Ни один человек никогда не может быть искуплен от вины за грех или от наказания за грех без того, чтобы одновременно не быть освобожденным от власти греха. Если человеку не дано от Бога возненавидеть собственный грех, если он не в силах сбросить его, если не дано ему отвратиться от всякого нечестия и всем сердцем прилепиться к Богу и ходить пред Ним по земле живых в силе Духа Святого, такой человек не имеет права считать себя искупленным. Если вы все еще под ярмом ваших похотей, о, ничтожные грешники, вы не имеете права причислять себя к искупленным наследникам небес. Если вы способны напиваться, сквернословить, хулить Бога, если вы можете лгать, осквернять священный день вдохновения, ненавидеть народ Божий и презирать его слово, то значит у вас не больше прав, чем у сатаны, хвастаться, что вы искуплены, потому что все искупленные Господом в должное время выводятся из дома рабства, из земли Египта, и они научены видеть мерзость греха, его ужасную пагубность и его невыносимый для глаз Божьих вид. Свободен ли ты от власти греха, мой слушатель? Умертвил ли ты его? Мертв ли ты для него? И мертв ли он для тебя? Распят ли он для тебя и ты для него? Противен ли он тебе, как змея, давишь ли ты его с такой же безжалостностью? Если да, то пусть даже это грех немощности и слабости. Если ты ненавидишь порочность своего сердца, если в тебе живет неимоверная к нему вражда, то обратись и утешься. Господь искупил тебя от вины и наказания, а также от власти греха. Это первый пункт искупления. Послушайте меня внимательно, чтобы никто не понял меня превратно. Я всегда предпочитаю проповедовать так, чтобы не оставалось никаких недоразумений. Я не хочу, чтобы после моей проповеди вы, в порядке снисходительной критики, сказали «не может быть», чтобы он на самом деле имел это в виду. Так вот, я намерен еще раз торжественно повторить то, что уже сказал. Я действительно убежден, что никто больше не был искуплен, как только те, кто есть и будут искуплены от вины, наказания и власти греха. Потому что, повторяю, в моем уме, а еще меньше в моем понимании Писания, не укладывается мысль, что преданные проклятию могли быть искупленными, и что ушедшие на вечные муки были омыты кровью Спасителя, и что вообще его кровь могла быть пролита, чтобы спасти их. Теперь поразмышляем о втором пункте вопроса. Что искупил Христос? Христос искупил тела всех его чад. В тот день, когда Христос искупил наши души, Он искупил жилища, в которых эти души обитали. В тот момент, когда дух был искуплен кровью, Христос, предавший свою человеческую душу и свое человеческое тело смерти, искупил

так как знаем, что их ждет воскресение для славы, в то время как для остальных воскресение будет для осуждения, воскресение для скорби, воскресение для невыносимых мук. О, христианин, твое тело искуплено. Несмотря на то, что в скором времени я упокоюсь в могиле, и тело мое будут есть черви, я знаю, что мой Искупитель жив, а коль Он жив, то я во плоти узрю Его. Не вечно эти глаза, которые скоро покроет пелена смерти, будет окутывать тьма. Смерти придется отдать свою добычу, она вернет все, что забрала. Смотрите! Под тяжелые своды темниц упрятала она тела праведников. Они в путах погребальных пелен, и ей кажется, они здесь навсегда. Она опечатала их могилы, а на них самих поставила клеймо собственника. О, смерть! Глупая смерть! Будут взломаны твои гробы, и настежь открыты твои хранилища. Зрите, грядет утро! Христос сошел с небес, и я слышу звук трубы. Вставайте, вставайте! И вот поднимаются из своих могил праведники, и повергнутая в смятение бессильно воет смерть, видя, что полностью лишилась своих подданных ее империя, и из всех темниц исчезли узники. И драгоценная будет кровь их пред очами его. Драгоценны их кости, благословен их прах, и Христос воскресит их вместе с собой. Подумайте об этом те, кто потерял друзей, вы, скорбящие чада. Ваши искупленные друзья снова оживут. Те же руки, что сжимали ваши в предсмертной агонии, вы пожмете в раю. Те самые выплаканные глаза со здоровой ясностью откроются навстречу дню радости. То тело, что, обрядив в страшный гробовой наряд, вы с печалью предали могиле, да, то самое тело, уподобленное Иисусу Христу, одухотворенное и измененное, но все же то же самое тело, снова воскреснет. И вы, если вы искуплены, увидите его, ибо Христос его искупил. А Христос умер нетщетно. И не удержит смерть ни единой кости праведника, ни одной частички его праха, ни единого волоса с его головы. Все возвратится. Христос искупил все наши тела, и все тело будет полностью восстановлено и навечно воссоединено на небе с прославленной душой. Тела праведников искуплены, и искуплены для вечного счастья.

0: Сегодня вы прослушали первую часть проповеди на тему «Многое избавление» на слова из 129-го псалма «И многое у него избавление». До свидания, до следующей встречи.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
2: Ваша жизнь.

Здравствуйте. Вам приходилось когда-нибудь набрать в руку песка, а затем смотреть, как он скользит сквозь ваши пальцы, высыпаясь весь, до последней песчинки? Герой нашего рассказа таким же образом хватался за жизнь в поисках счастья и самореализации. И как песок в руке, его усилия ни к чему не приводили до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными.

0: Внимание! Прошу внимания! Мы рады вас приветствовать в городе Панама. К сожалению, погода нас сегодня не балует. На море сильный прилив и большие волны. Поэтому мы не сможем предоставить вам в помощь парусную шлюпку. Вам будет необходимо проплыть 1000 ярдов от берега, затем 2000 ярдов вдоль берега и 1000 ярдов назад к берегу, ориентируясь по буйкам. На дистанции есть 10 буйков, но тем не менее будьте внимательны, чтобы не сбиться с курса, так как буи сносит течением. На случай, если у кого-нибудь во время заплыва возникнут проблемы, здесь рядом наготове стоят водолазы и спасатели. Когда вернетесь к берегу, пересаживайтесь на велосипеды и продолжайте гонку. Следите за своим темпом. На каждом километре для вас приготовлена минеральная вода. Желаю удачи. Старт через 10 минут.
1: Мой отец работал врачом в небольшом городке в Западной Пенсильвании. Он был сторонником строгой дисциплины, и каждый вечер, когда мы с младшим братом приходили домой из школы, нам приходилось пробегать 1 милю и затем 2 часа заниматься уроками. Но тем не менее, мое детство было счастливым. Папа был моим лучшим другом. И его неожиданная смерть от инфаркта застала меня врасплох. Ему было всего 34 года.
2: Миссис Генри, это ужасная неожиданность для нас всех. Мы все очень любили вашего мужа. Он был хорошим врачом и добрым, отзывчивым человеком.
3: Я благодарю вас.
2: Я помню, как однажды он даже замещал пастора на службе, когда тот был в отпуске.
4: Господи, как мог Господь допустить такое? Это несправедливо!
2: Брат, сынок, жизнь не всегда справедлива. Мы не должны винить Бога за все, что с нами происходит.
1: Как я по нему скучал. Я понял, ничто не вечно. Как бы мы ни любили кого-нибудь, наступит срок, и ваше счастье, любовь, надежды, связанные с этим человеком, исчезнут вместе с ним. Поскольку я не мог больше полагаться на отца, я решил найти опору в своих физических способностях. В 14 лет я ходил в ту же спортивную школу, что и папа, и вскоре меня включили в сборную школы по футболу. Но моей футбольной карьере скоро пришел конец.
5: Брэд! Я слышал, что ты решил бросить футбол?
1: Да. Врачи говорят, что еще одна такая травма, и я останусь калекой на всю жизнь.
5: Да. Та игра на прошлой неделе была действительно очень грубой.
1: Еще бы. Да куча ребят попала после матча в больницу.
5: У них было много переростков.
1: Да, и один из них сделал мне сотрясение.
5: А почему бы тебе не попробовать себя в легкой атлетике?
1: Вы думаете, у меня получится?
5: Я видел, как ты бегал на тренировках. Ты всегда приходил к финишу с большим отрывом.
1: Папа заставлял нас пробегать по миле каждый день.
5: Я думаю, если ты этим займешься, то станешь лучшим бегуном нашей школы за всю ее историю.
1: И я добился своего, став лучшим из наших ребят, и даже установил массу рекордов западного побережья. В старших классах я был капитаном школьной команды по легкой атлетике. Я постоянно получал грамоты за успехи в спорте. Но особенно долго это меня не вдохновляло. Потом я поступил в колледж и бросил занятия бегом. Чтобы чем-то заполнить образовавшуюся в моей жизни пустоту, я пробовал пить и ухаживать за девочками. Но и это не приносило мне удовлетворения. Поэтому через 2 года я решил стать врачом, как и папа. Я надеялся, что профессиональные достижения утолят мою жажду успеха.
3: Брэд, как я рад тебя видеть. Что ты здесь делаешь?
4: Я собираюсь поступать в мединститут и хотел бы работать в той же больнице, что и отец. Поэтому я сейчас стажируюсь в этой лаборатории.
3: Да что тебе эта лаборатория? Ты не хотел бы понаблюдать за работой в хирургическом отделении? Там гораздо интереснее.
4: О, фантастика! А когда можно будет это сделать?
3: Да хоть сейчас. Идем.
4: Прошлым летом я работал на службе в скорой помощи, и мне не раз приходилось видеть аварии.
3: Тогда ты не испугаешься крови.
4: Тем летом я присутствовал при самых сложных операциях, а иногда даже немного ассистировал. Но при поступлении в институт завалил экзамен по физике. Поэтому не могло быть и речи о том, чтобы стать врачом. И опять мне пришлось искать что-то новое в жизни. Однако эта неудача не выбила меня из седла и нисколько не поколебала уверенности в своих силах. Но однажды на какой-то вечеринке я сделал то, что страшно омрачило мое существование на многие годы вперед. Я выкурил сигарету марихуаны. Мое сердце вдруг начало бешено биться, и меня забрали в больницу скорой помощи.
3: Брэд, мама очень беспокоится за тебя.
4: Да, это понятно. Ведь папа умер от инфаркта.
3: Ты сказала ей, что просто слишком много выпил в тот раз, но по анализам этого не видно.
4: Она бы с ума сошла, если бы узнала правду. Ведь я впервые в жизни курил марихуану.
3: И сколько именно ты выкурил?
4: Всю сигарету, как при обычном курении.
3: Твой организм дал очень сильную аллергическую реакцию. Иногда такое случается.
4: Я уж и не думал, что выкарабкаюсь. Я подсчитал пульс, как я всегда это делал во время тренировок, и оказалось, что он у меня был 360 ударов в минуту, а мой нормальный пульс в состоянии покоя всего 60 ударов.
3: Брэд, тебя спасло лишь то, что ты тренировался в беге на длинной дистанции, а иначе... Иначе сердце точно бы не выдержало этой перегрузки.
4: Неделю я провел в больнице. Меня обследовали, но ничего не нашли. Однако через 6 месяцев, когда я ехал в своей машине на горный курорт, мое сердце вдруг бешено забилось снова. И после этого страшные приступы обрушивались на меня почти каждую неделю. Не было ничего, кроме бешеного ритмичного сердцебиения. Но благодаря занятиям спортом и привычке терпеть боль, я смог скрывать свои проблемы от всех своих знакомых и даже от Лис. Она была в разводе, у нее был сын, и через 10 месяцев после нашего знакомства мы поженились.
6: А я и не знала, что ты хочешь летать, Брэд.
4: Да, Лис. Я с детства мечтаю об этом.
6: Тогда почему бы тебе не учиться на летчика?
4: А я так и сделаю. В колледже дела у меня идут неважно, и надо решать, чем заниматься дальше. Если мне удастся работать пилотом, то нам и с деньгами станет легче.
6: Я уверена, что тебе могли бы помочь в нашем аэропорту.
4: Нет, нет, нет.
6: Нет?
4: Я хотел бы окончить хорошее заведение. В Оклахоме есть прекрасная летная школа. Если меня в нее примут, давай переберемся туда.
6: Не знаю, а это недорого?
4: Ну, папа оставил мне денег на образование. И вот я их использую на переезд и на учебу в школе. Я не хотел летать в нашем городке. Ведь здесь в любой момент могло раскрыться, что у меня не в порядке с сердцем. И поэтому, когда меня приняли в летную школу Оклахомы, мы собрали вещи и переехали жить туда. Через год я успешно закончил учебу и получил столь желанные документы, открывавшие мне дорогу в небо. Мне почти всегда удавалось справляться с сердечными приступами, однако они становились все чаще.
6: Брэд, ты сегодня как-то странно спокоен. Что-то случилось?
4: Мне нужно поговорить с тобой, Лиз. Это беспокоит меня уже очень, очень давно. Может быть, ты сможешь мне что-то посоветовать?
6: Так ты мне расскажи, что случилось?
4: Понимаешь, уже несколько лет со мной происходит что-то необъяснимое. Я просто не знаю, как с этим бороться. Мой пульс, он иногда внезапно учащается и доходит почти до 200 ударов в минуту. Меня охватывает чувство неотвратимой гибели и страх смерти, понимаешь?
6: А ты обращался к врачу?
4: Нет. Нет, Лиз, я никому еще об этом не говорил. Но мне становится все хуже и хуже.
6: Я понимаю тебя. Это мешает тебе летать?
4: Иногда мне бывает даже трудно забраться в самолет. А когда это происходит во время полета, то мне кажется, что приступ длится целую вечность.
6: Я бы очень хотела тебе помочь, Брэд. Но не знаю как. Наверное, тебе все-таки было бы лучше сходить на прием к врачу.
4: Нет. Нет, Лиз, я не могу этого сделать, милая. Ты понимаешь, мне же запретят летать. Но тем временем меня перевели в Кливленд на должность директора местной летной школы. Однажды вечером я арендовал самолет, и мы с женой полетели из Западной Пенсильвании к себе домой.
7: Брэд, соседи пригласили нас на вечеринку, когда прилетим. Хочешь пойти поразвлечься?
8: Нет, что-то не хочется.
7: Ну, Брэд, ты в последнее время и так никуда не выходишь. Нас скоро вообще перестанут приглашать.
8: Лиз, понимаешь, просто я сейчас очень занят новой работой. И вообще...
7: Да, у тебя всегда находится какое-нибудь оправдание.
8: Поговорим об этом позже.

0: Лучше не подниматься в воздух до тех пор, пока не вылечусь. Я стал настоящим отшельником. Из-за приступов я боялся показываться на людях. Через полтора года жена подала на развод. Никогда в жизни я еще не был так одинок. Однажды я смотрел по телевизору медицинскую передачу. И врач, выступавший в ней, в точности описал мои симптомы. Я снова загорелся надеждой и как можно скорее договорился о встрече.
1: Присаживайтесь. Мистер...
0: Генри.
1: Мистер Генри, чем могу вам помочь?
0: Я посмотрел передачу с вашим участием и при первой же возможности решил с вами встретиться. Вы в точности описали симптомы того, от чего страдаю я.
1: И как долго это у вас продолжается?
0: 7 лет.
1: 7 лет. Вы можете сказать, когда это с вами случилось в первый раз?
0: Да. Это случилось сразу после того, как я впервые выкурил сигарету с марихуаной. Тогда мое сердце бешено забилось, и пульс поднялся до 360 ударов в минуту. Потом я неделю провел в клинике. Меня тщательно обследовали, но ничего не нашли.
1: Значит, никаких историй болезни в связи с вашим заболеванием не существует?
0: Нет. Но мой отец умер от инфаркта, когда ему было всего 34 года.
1: Мы обследуем вас. Но я думаю, что вы разрушили свою адреналиновую систему в тот вечер, когда выкурили эту злосчастную сигарету марихуаны.
0: Доктор, я не знал, что это было так опасно.
1: Да, молодой человек, вы играли в русскую рулетку. И вы проиграли.
0: Так и оказалось. Анализы подтвердили, что адреналиновая система была у меня в очень плохом состоянии. И поэтому врач прописал мне лекарство, которое я должен был принимать в течение всей оставшейся жизни. Но зато теперь я впервые смог летать, ни о чем не переживая. Мои мечты осуществились. Меня послали на курсы по повышению квалификации, после окончания которых я стал главным пилотом большого пассажирского лайнера.
2: Алло?
0: Здравствуй, мама! Как у тебя дела?
2: Ой, все хорошо, сынок. Ну как, ты закончил курсы?
0: Да, мама, да, конечно! О, мама, быть главным пилотом так здорово! Ведь теперь я отвечаю за весь полет, от взлета и до посадки.
2: По голосу слышу, как ты счастлив, Брэд. Я так рада за тебя. Сколько тебе пришлось бедному пережить ради этого?
0: Да, мама, я заслужил то, что имею. Ведь я столько работал, столько мучился и столько мечтал.
2: Я знаю, сынок. Если бы не твоя настойчивость...
0: Мама, ведь меня научил этому папа.
2: Да.
0: Я забыл об истине, которую прочитал в Библии много лет назад. То, о чем так хорошо сказано в Экклезиасте, глава 9, стих 11. «И обратился я и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение». Но время и случай для всех их. И жизнь должна была преподать мне еще один тяжелый урок. Во время перерыва между полетами я почувствовал какое-то недомогание и обратился к врачу. Он осмотрел меня и спросил, какие препараты я принимаю.
3: Мистер Генри, у вас кровотечение правой почки.
0: О, Господи, этого еще не хватало.
3: Почему вы не поставили в известность руководство вашей авиалинии, что постоянно принимаете лекарства?
0: А разве это так уж важно? Я их использую уже 3 года, и у меня никогда с ними не возникало проблем.
3: Но вы скрывали, что принимаете эти медикаменты во время полетов.
0: Но врач, который мне их назначил в прошлом, тоже был пилотом, и у него тоже все было в порядке.
3: Я только что позвонил руководству вашей компании. Вы навсегда отстранены от полетов.
0: Что вы им сказали?
3: Я сообщил, что у меня находится один из их летчиков, который принимает наркотики. Вы больше никогда не будете летать.
0: Я вышел из кабинета, сел на скамейку в сквере и горько заплакал. И бесконечно повторял один и тот же вопрос. Почему я, Господи? Разве недостаточно того, что мне довелось пережить? И снова я сбился с курса и стоял перед необходимостью искать новые варианты. И я нашел свою нишу в мире бизнеса. Я устроился коммивояжером в компанию своего дяди. Но и тут меня подстерегали неприятности.
4: Брэд, ты опять куда-то едешь по работе?
0: Нет, мама. Просто решил заглянуть к тебе на огонек. Мам.
4: Да?
0: Я ушел из компании дяди Роберта.
4: Вот это да! А мне казалось, что там у тебя все шло хорошо.
0: Да, мама, так оно и было. В отношении продаж, да и с дядей Робертом мы находили общий язык. Но дело в том, что у меня возникли конфликты с сотрудниками.
4: Как жаль, сынок.
0: Ты знаешь, мы с дядей Робертом даже плакали. Ведь мы с ним очень подружились. Я буду скучать по нему.
4: Да. Да, мало кому так не везет, как тебе, родной.
0: Ничего, мама. Ничего, ничего. Будет и на нашей улице праздник. После этого я организовал еще несколько мелких компаний и относительно неплохо вел свой бизнес. Но я был одержим желанием добиться успеха во всем, не исключая здоровья. Я снова начал бегать и решил испытать свои силы в одном соревновании в Панама-Сити во Флориде. Но и на этот раз удача отвернулась от меня, если не сказать большего. Алло?
2: Алло, Брэд!
0: Мама?
2: Брэд, я просто схожу с ума. Что с тобой?
0: Ну, слава богу, жив, мама.
2: Что случилось?
0: Ну, понимаешь, меня и еще нескольких ребят течением отнесло от берега. И я был в воде 56 минут вместо 30. Еле выбрался из этой переделки. Но когда я, наконец, вылез на берег, то потерял еще кучу времени на поиск велосипеда. Но я его все-таки нашел и проехал все 56 миль. Но темп гонки оказался слишком высок, и у меня совсем не осталось сил на бег. Я потерял очень много воды, в глазах потемнело, думал, что отдам концы.
2: Ну, главное, ты жив, сынок. Это слишком рискованно, Брэд. Надеюсь, ты больше не будешь участвовать в таких соревнованиях.
0: Да я просто взял слишком высокий темп, мама. А тут еще эта погода.
2: Но почему ты не сошел с дистанции? Почему ты так рисковал жизнью?
0: Папа учил нас биться до последнего.
2: О, Господи.
0: Я много думал о своей жизни. Я искал счастье в дружбе, здоровье, в бизнесе и деньгах. Но все это не привело ни к чему хорошему. Однажды я смотрел телевизор и увидел на экране человека, который из-за церебрального паралича едва мог говорить. И тем не менее он благодарил Бога за свое несчастье. Его болезнь была не чета моим проблемам. Однако он не переставал радоваться. Я всегда надеялся только на себя, пытаясь чего-то добиться. Этот мужчина полагался на Господа. Когда он пригласил зрителей молиться вместе с ним, я не смог устоять и последовал его призыву. Небесный Отец, я грешник и нуждаюсь в спасении через Иисуса. Я верю, что Иисус умер на кресте за мои грехи и воскрес из мертвых, чтобы дать мне вечную жизнь. Войди в мое сердце, Господь Иисус. Прости мои грехи и спаси меня. Аминь. И вдруг по лицу у меня потекли слезы. Я плакал, плакал и плакал. Мир и счастье наполнили мою душу. Через 3 месяца я переехал в Феникс. Там я сразу же нашел хорошую церковь, в которой исповедовали Библию.
5: Здравствуйте, Брэд.
0: Здравствуйте.
5: Я рад вас видеть. Я пастор этой церкви. Вы будете заниматься в нашем классе.
0: Если у вас учат Божьему Слову, то, конечно. 3 месяца назад я вручил свою жизнь Христу и хочу следовать Его примеру. Я хочу познать Божью истину.
5: Слава Богу, вы не ошиблись, придя к нам. Сейчас мы изучаем послание к Ефесянам.
0: О, прекрасно!
5: Приятно встретиться с человеком, ищущим мудрости, который Господь основал землю и небеса.
0: Вы знаете, я все еще не могу привыкнуть, как изменилась моя жизнь после того, как я пришел к Христу. До этого мне постоянно приходилось самому думать обо всем, а сейчас я отдал бразды правления в Его руки.
5: И мир Божий, который превыше всякого ума, сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 7.
0: Да, теперь это кажется таким очевидным. Ведь Он создал вселенную, и поэтому знает лучше, чем кто-либо, что действительно будет благом для каждого из нас. Это так самонадеянно думать, что мы можем сами строить свою жизнь без помощи Божьей.
5: Это и есть первородный грех. По собственной воле отделять себя от Господа и считать богами себя самих вместо Него.
0: Да. И на мне лежит эта вина.
5: Мы все согрешили. Господь говорит, что нет ни одного праведного, ни единого.
0: Я изо всех сил пытался достичь успеха. Но все, к чему я в результате пришел, это крушение моих планов и полное разочарование. А сейчас... Сейчас я просто пытаюсь следовать Христу. Его жизнь была подчинена Богу. И поэтому я начинаю каждый день, прося у Бога помощи во всем, что меня ожидает сегодня.
5: Именно этого и желает от нас Господь Брэд.
0: Да, под Его влиянием я сейчас даже бизнес веду иначе, даже думая о нем по-другому.
5: Бог говорит в Исаии, глава 55, стихи 8-9, «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути». «Пути мои, — говорит Господь, — но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших».
0: Бог всегда был рядом, пытаясь помочь мне прийти к Нему. О, если бы только я Его искал! Вы знаете, я хочу помочь другим найти Его, и познавшим Его... Не сбиться с пути истинного. Бог дал мне чудесную жену. Ее зовут Юлия. У нас сейчас есть сын. Смотря на него, я смиренно думаю о том, что Бог пожертвовал ради нас своим единственным сыном, отдав его на мученическую смерть. Что может быть выше этой любви? И эта любовь даруется нам.
6: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Друзья, если вы еще не испытали на себе божеской любви, познав Его Сына и приняв Его своим Спасителем, мы приглашаем вас помолиться с нами прямо сейчас. Господи, во имя Иисуса Христа обращаюсь к Тебе. Прошу, прости все мои грехи. Я верю, что Ты послал Иисуса умереть за меня, и что Его смерть полностью искупила мою вину. Я верю в то, что Он воскрес из мертвых, и что ты можешь воскресить и меня к новой жизни в нем. Благодарю тебя, Боже, за этот бесценный дар. Аминь. Дорогие радиослушатели, если вы помолились этой молитвой, мы рады будем получить от вас весточку. В конце нашей передачи мы вам желаем божеских благословений, мира и крепости духа. До новых встреч на нашей передаче «Освобожденные».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Книга пророка Даниила. Глава первая. В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авдинага. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков-сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную пред царем». Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: «Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся пред тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амилсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. И даровал Бог 4 сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору. И царь говорил с ними из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. И был там Даниил до 1-го года царя Кира. Глава 2. Во 2-й год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. И велел царь созвать тайноведцев и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали перед царем. И сказал им царь: «Сон снился мне, и тревожится дух мой. Желаю знать этот сон». И сказали халдеи царю по-арамейски: «Царь, вовеки живи, скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его». Отвечал царь и сказал халдеям: «Слово отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изрублены, и домы ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть. Итак, скажите мне сон и значение его». Они вторично отвечали и сказали: «Да скажет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его значение». Отвечал царь и сказал: «Верно знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня. Так как вы не объявляете мне сновидение, то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его». Халдеи отвечали царю и сказали: «Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю, и потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого тайноведца, гадателя и халдея. Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью». Рассвирепел царь и сильно разгневался на это и приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищи его, чтобы умертвить их. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских, и спросил Ариоха сильного при царе: «Почему такое грозное повеление от царя?» Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу. И Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии, товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного. И сказал Даниил: «Да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у Него мудрость и сила. Он изменяет времена и лето, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Боже, отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу открыл мне то, о чем мы молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя. После сего Даниил вошел к Ариоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских, пришел и сказал ему: «Не убивай мудрецов вавилонских, введи меня к царю, и я открою значение сна». Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему: «Я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна». Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром: «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил отвечал царю и сказал: «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, что я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы, без содействия рук ударил в истукана в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. Вот сон, скажем, пред царем и значение его. Ты царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу. И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты — это золотая голова. После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землей. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечной, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горыни руками, и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его. Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу, и велел принести ему дары и благовонное курение. И сказал царь Даниилу: «Истинно, Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну?» Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков и поставил его над всею областью Вавилонской и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Месаха и Авдинага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя. Глава третья. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан вышиною в 60 локтей, шириною в 6 локтей, поставил его на поле в Деире в области Вавилонской. И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор. И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, законоведцы, блюстители суда и все областные правители на открытие истукана, которого Навуходоносор царь поставил, и стали перед истуканом, которого воздвиг Навуходоносор. Тогда глашатай громко воскликнул: «Объявляется вам народы, племена и языки! В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и симфонии, и всяких музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем». Посему, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки и поклонились золотому истукану, которого поставил Навуходоносор царь. В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. Они сказали царю Навуходоносору: «Царь, вовеки живи! Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гуслей и симфонии и всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился золотому истукану. А кто не падет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем. Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авдинага, эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются». Тогда Навуходоносор во гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авдинага, и приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им: «С умыслом ли вы Сидрах, Месах и Авдинага, богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняйтесь. Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем. И тогда какой Бог избавит вас от руки моей? И отвечали Сидрах, Месах и Авдинага и сказали царю Навуходоносору: «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Сидраха, Месаха и Авдинага, и он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее. И самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха, Месаха и Авдинага и бросить их в печь, раскаленную огнем. Тогда мужи сии связаны были в исподнем и верхнем платье своем, в головных повязках и в прочих одеждах своих и брошены в печь, раскаленную огнем. И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Сидраха, Месаха и Авдинага. А сии 3 мужа, Сидрах, Месах и Авдинага, упали в раскаленную огнем печь, связанные. Навуходоносор, царь, изумился и поспешно встал и сказал вельможам

Бога Всевышнего, выйдите и подойдите. Тогда Сидрах, Месах и Авденаго вышли из среды огня. И собравшись сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденаго, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авденаго, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Тогда царь возвысил Сидраха, Месаха и Авденаго в стране Вавилонской. Навуходоносор, царь всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится. Знамения и чудеса, какие совершил надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам. Как велики знамения Его, и как могущественны чудеса Его! Царство Его, царство вечное, и владычество Его в роды и роды. Глава 4. Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих. Но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем и видение головы моей смутили меня. И дано было мною повеление привести ко мне всех мудрецов вавилонских, чтобы они сказали мне значение сна. Тогда пришли тайноведцы, обаятели, халдеи и гадатели. Я рассказал им сон, но они не могли мне объяснить значение его. Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар по имени Бога моего и в котором Дух Святого Бога. Ему рассказал я сон. Валтасар, глава мудрецов, я знаю, что в тебе Дух Святого Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя. Объясни мне видение сна моего, который я видел, и значение его. Видение же головы моей на ложе моем были такие. Я видел вот среди земли дерево весьма высокое. Большое было это дерево и крепкое, и высота его достигала до неба, и оно, видимо, было до краев всей земли. Листья его прекрасные, и плодов на нем множество, и пища на нем для всех. Под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть. И видел я в видениях головы моей на ложе моем, и вот не шел с небес бодрствующий и святой. Воскликнув громко, он сказал: «Срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его, пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его, но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесною росою, и с животными пусть будет часть его в траве земной».
сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце

звериные и пройдут над ним семь времен. По велениям бодрствующих это определено и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми. Такой сон видел я, царь Навуходоносор. А ты, Валтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение, а ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе. Тогда Даниил, которому имя Валтасар, около часа пробыл в изумлении, и мысли его смущали его. Царь начал говорить и сказал: «Валтасар, да не смущает тебя этот сон и значение его?» Валтасар отвечал и сказал: «Господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон, и врагам твоим значение его. Дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, высотою своею достигало до небес, и, видимо, было по всей земле, на котором листья были прекрасные и множество плодов, и пропитание для всех, под которым обитали звери полевые, и в ветвях которого гнездились птицы небесные, это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя до краев земли. А что царь видел бодрствующего и святого, сходящего с небес, который сказал: «Срубите дерево и истребите его, только главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается росою небесной, и с полевыми зверями пусть будет часть его, доколе не пройдут над ним семь времен», то вот значение этого, царь, и вот определение Всевышнего, которое постигнет господина моего царя. Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола, росою небесною ты будешь орошаем, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет. А что повелено было оставить главный корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную. Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой. Все это сбылось над царем Навуходоносором. По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия?» Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос: «Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучать тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесной, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него,
как у птицы. По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество — владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: «Что ты сделал?» В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо. Глава 5. Балтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино. Вкусив вина, Балтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его. Пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутили его, связи чресл его ослабели, и колени его стали биться одно о другое. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, халдеев и гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским: «Кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве». И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. Царь Балтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился на нем, и вельможи его смутились. Царица же по поводу слов царя и вельмож его вошла в палату пиршества, начала говорить царица и сказала: «Царь, вовеки живи! Да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога. Во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобные мудрости богов. И царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главою тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей, сам отец твой царь, потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Балтасаром, оказались высокий дух, ведение и разум, способный изъяснять сны, толковать загадочные и разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение».
Тогда введен был Даниил пред царя, и царь начал речь и сказал Даниилу: «Ты ли, Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой царь привел из Иудеи? Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе. Вот приведены были ко мне мудрецы и обаятели, чтобы прочитать это написанное и объяснить мне значение его, но они не могли объяснить мне этого. А о тебе я слышал, что ты можешь объяснять значение и разрешать узлы. Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то облечен будешь в багряницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве». Тогда отвечал Даниил и сказал царю: «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому, а написанное я прочитаю царю, и значение объясню ему. Царь, Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу, пред величием, которое он дал ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, кого хотел, оставлял в живых, кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. Но когда сердце его надмилось, и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей, и отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими ослами, кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо было небесною росою, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет. И ты, сын его Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, жены твои, и наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое и у которого все пути твои, ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это писание, и вот что начертано: Мене, мене, текел, упарсин. Вот и значение слов. Мене исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес, разделено царство твое и дано медянам и персам. Тогда по повелению Валтасара облекли Даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве. В ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит. И Дарий Медянин принял царство, будучи 62 лет.

0: В эфире программа «Вечная истина». У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на программу «Вечная истина», где мы вместе изучаем Божье Слово, задавая и отвечая на три вопроса. О чем это говорит? Что это означает? Что это означает для меня? Или как я могу применить это в моей жизни? Сейчас мы читаем книгу «Числа», в которой содержится много практических духовных уроков для нас. Сейчас, когда мы продолжаем поиск истины в книге «Числа», я убежден, что наиболее захватывающей главой книги «Числа» является глава 14. В главе 14 книги «Числа» описывается хождение людей по пустыне. Снова и снова Господь пытался доказать им, что Он с ними. Он делал их свидетелями чудес. Он пытался дать им основания для их веры. Он пытался дать им веру в то, что они могут пересечь реку Иордан и прийти на землю Ханаанскую. Вы можете удивиться, почему они не пошли из Египта напрямик в Ханаан. Вместо этого они, выйдя из Египта, пересекли Красное море, спустились с горы Синай, затем пошли в Кадес-Варни, а затем ходили кругами на протяжении 40 лет. В первой главе книги Второзакония говорится, что у них уйдет 11 дней, чтобы добраться из Египта в Ханаан. Но почему они не сделали этого? Дело в том, что это не был только вопрос миграции с одной точки в другую. Земля Ханаан была населена очень враждебными людьми. И для того, чтобы захватить землю Ханаана, которую Бог велел заселить, людям требовалось много смелости. Поэтому они не сделали этого, у них не было веры, чтобы прийти на эту землю. 10 раз Господь пытался показать им чудеса, Он пытался дать им основания для их веры, так, чтобы их вера была достаточной, чтобы прийти на землю Ханаана, но они просто ходили кругами. Много раз они очень сильно грешили, поэтому Моисей должен был являться и священником, и пророком. Он шел на гору Синай и ходатайствовал перед Богом за них. Он молился: «Господь, пожалуйста, прости их, пожалуйста, прости их». Моисей был настолько особым человеком, что 10 раз Бог прощал им. Это случалось снова и снова. Глава 14 является одной из величайших глав Библии. Моисей снова был на горе Синай, и он молился: «О, пожалуйста, покажи силу твоего терпения, прости наши грехи и покажи свою любовь. Прости нас, несмотря на то, что ты сказал, что грех не останется безнаказанным, и что ты накажешь отцов и сыновей до 3-го колена. О, я молю тебя простить этих людей благодаря твоему величию и долготерпеливой любви, точно так же, как ты прощал их всегда, с тех пор, как они покинули Египет и до сегодняшнего дня». И вот что является великим. Господь сказал: «Хорошо, я прощу их, как ты просишь, но я клянусь, что точно так же, как правда является то, что вся земля наполнена славой Господа, так и правда является то, что никто из тех, кто видел мою славу и чудеса, которые я совершал в Египте и пустыне, и 10 раз отказывался доверять и покоряться мне, не увидит землю, которую я обещал этим людям и их потомкам. Только Халеву и Иисусу Навину будет позволено прийти туда. Вы сказали, что ваши дети станут рабами людей, которые живут там. Вместо этого я приведу их на эту землю в безопасности, и они наследуют то, от чего вы отказались. Но что касается вас, ваши мертвые тела останутся в этой пустыне, в которой вы будете блуждать на протяжении 40 лет. И таким образом вы будете платить за ваше неверие, пока последний из вас не умрет в этой пустыне». Когда Моисей рассказал о словах Бога, огромное горе царило среди людей. Они встали раньше на следующее утро и отправились на обещанную землю. Они сказали: «Мы перед тобой, мы осознали, что мы грешили, но сейчас мы готовы отправиться в землю, которую ты обещал». Но Моисей ответил: «Слишком поздно. Сейчас вы не покоряетесь велению Господа вернуться в пустыню. Не продолжайте осуществлять ваш план, иначе враги уничтожат вас. Господь не с вами. Вы отказались от Бога, и сейчас Бог отказался от вас». По многим причинам эта глава является величайшей главой Библии. Эта глава рассказывает нам о наших отношениях с Богом. Я хотел бы подчеркнуть именно это. Аллегорически это не относится к их спасению. Аллегория их спасения связана с просьбой Моисея к Богу простить их, на что Бог ответил: «Я прощу их, Моисей. Нет никакого сомнения в их прощении. Я прощу их», — сказал Господь. Это является спасением. Но в христианской жизни, в жизни с верой, в духовной жизни есть что-то большее, чем просто прощение. Мы должны также прославлять Бога, служа Ему и осуществляя все, что Он предписал нам. Это то, что изображено здесь. Библия говорит, что для нашего спасения есть определенные цели, но они отказались от них. Апостол Павел говорит об этом так. «Мы спасены милостью через веру». По словам апостола Павла, мы спасаемся не нашими добрыми, хорошими делами. Мы спасаемся для добрых дел, которые Господь предписывает нам совершать. Апостол Павел говорит, что мы являемся творением Божьим, созданным в Иисусе Христе для воплощения тех дел, которые Бог предписывает нам исполнять. Другими словами, для твоего и моего спасения есть определенные цели. Господь хочет, чтобы мы исполнили цель спасения. Обещанная земля является аллегорией истины здесь. Господь очень, очень терпелив, терпелив безгранично. Но я верю, что 14 глава книги «Числа», а она является сердцевиной книги, рассказывает нам, что существует такое понятие, как уровень решения, которого мы достигаем. Этот уровень достигается тогда, когда мы решаем, следовать воле Господа в нашей жизни или нет. Вы знаете, у меня есть один знакомый, который очень увлекается аэропланами. Он просто помешан на механике, и ему действительно очень интересно, как летают самолеты, особенно огромные самолеты. Он всегда удивляется, как такой огромный самолет отрывается от земли на взлетной полосе. Однажды он встретил пилота, который управляет такими огромными самолетами. И вот что поведал ему пилот, когда он рассказывал ему о приземлении такого огромного самолета. Пилот сказал следующее. «Когда вы собираетесь посадить один из таких больших самолетов, вы достигаете точки, когда вы должны полностью посвятить себя посадке. Эта точка называется уровень решения. И когда вы достигаете этого уровня, вы уже не можете избежать посадки, вы не можете уйти в сторону, вы должны приземлиться, даже если вы разобьетесь. Вы должны просто посвятить себя этой посадке». 14 глава рассказывает нам о наших взаимоотношениях с Богом. И я снова хочу подчеркнуть, что это не имеет никакого отношения к спасению. Спасение основывается на милости. Но это связано с тем, что мы должны осознать волю Господа в нашей жизни, цель, для которой Он сотворил нас, и цели, ради которых мы были спасены. Я верю, что вы достигли уровня отношений с Богом, когда Господь десятки раз может проявить Себя. Он может десятки раз позволить вам увидеть Его и подтолкнуть вас к исполнению Его воли. Но эта глава также говорит, что вы можете достигнуть уровня решения в ваших отношениях с Богом, когда Бог скажет «довольно, нужно чувствовать меру». В книге «Послания к римлянам» в первой главе Павел утверждает это три раза. Павел говорит «Господь оставил их». Павел не имеет в виду, что Бог бросает людей. Бог никогда не бросает людей, но Он может оставить их для того, чтобы они делали то, что хотят. Господь сотворил нас так, что мы имеем право выбора, но Он не заставляет нас исполнять Его волю. Наша собственная воля является святой для Господа. Мы являемся творениями с правом выбора. И это, несмотря на то, что Господь может сделать все, что Он захочет. Он может просто раздавить нас одним движением, чтобы заставить нас увидеть Его волю и заставить нас исполнять ее. Господь достигает такого уровня отношений с нами, когда Он просто говорит «Хорошо, делайте, что хотите. Если это является тем, чего вы хотите, вы можете делать это. Я найду кого-то другого, кто исполнит мою волю». И действительно, Он всегда найдет. В книге «Есфирь» описывается, как царица по имени Есфирь должна была стать избавителем еврейского народа. Еврейский народ должен был быть стертым с лица земли в Персии. Иудеи пришли к Есфирь, которая стала царицей Персии. Таким же образом, как Иосиф был в Египте, Даниил в Вавилоне, а Моисей во дворце египетского фараона, Есфирь была во дворце персидского императора. Когда евреи столкнулись с геноцидом, они пришли к Есфирь и сказали: «О, Есфирь, пойди и ходатайствуй за нас перед императором». Но следует упомянуть то, что если вы приходите к персидскому императору без приглашения, ваша голова будет снесена с плеч, потому что вы не можете появляться в присутствии персидского императора без приглашения. Есфирь сказала им об этом. «Он не вспоминал обо мне уже 2 месяца». Ее дядя, который был верующим человеком, сказал ей: «Есфирь, если ты не избавишь людей Господа, он найдет другой способ, как их избавить. Избавление придет в другой форме. В этом нет никакого сомнения. Но может случиться так, что в это время именно ты должна прийти к царю. И именно поэтому Господь предназначил тебе быть здесь». Есфирь служит таким примером. Есфирь сказала: «Вели всем евреям молиться и поститься на протяжении 3 дней. Я собираюсь идти к императору. И если мне судьба погибнуть, я погибну». Она доверила свою жизнь Господу, и Господь осуществил избавление через нее. Я полагаю, что главная мысль этой истории про Есфирь такова. Если вы не хотите исполнять Божью волю, Он ничего не потеряет от этого. Господь не нуждается в вас. Он может использовать другого человека для своей работы. он осуществит запланированное другим способом. Кстати, если вы хотите узнать, насколько вы незаменимы, просто опустите свой кулак в ведро с водой, а затем вытащите его, и вы увидите, насколько большую дыру вы можете оставить там после себя. Таким образом, сделайте вывод, насколько вы незаменимы. Не спрашивайте, что Господь сделает с вами, если вы не послушаетесь Его воли. Господь не нуждается в вас. Он сделает свою работу и без вас. Господь не нуждается ни в ком. Только вы понесете потерю. И это будет ваша окончательная потеря. Если вы достигаете точки, которую я называю уровень решения, где Богу станет ясно, что вы никогда не собираетесь осуществить Его волю, Господь отвернется от вас, и вы понесете огромную потерю. 14 глава книги «Числа» содержит грустное писание, одно из самых грустных во всей Библии. Эта глава говорит, что люди из-за своего неверия обрекли себя на уничтожение. Моисей рассказал об этом людям, что это была воля Господа. И когда люди услышали об этом, они ответили, что они готовы идти. Но вот что услышали они от Моисея, величайшие слова от Моисея. «Уже слишком поздно. Вы отказались от Бога, и сейчас Бог отказался от вас». Я думаю, что эти слова являются великим посланием книги «Числа». Эти люди блуждали по пустыне на протяжении 40 лет. А как долго вы блуждали в пустыне? Как давно спасение пришло в вашу жизнь? Когда Господь избавил вас от вашего духовного Египта? Когда Господь начал показывать вам вашу обещанную землю? На протяжении какого времени Бог пытался показать вам свою волю относительно вашей жизни, которую апостол Павел зовет величайшей и совершенной волей Господа? У Бога есть эта совершенная воля для жизни каждого из нас. Господь создал каждого человека уникальным. Нет никого похожего на вас, вы уникальны. Это является планом Господа. Но Бог не только создал каждого человека уникальным, у Него есть еще и уникальный план для жизни каждого человека. Господь хочет сделать с вашей жизнью что-то особенное и необыкновенное, несмотря на то, кем вы являетесь. По крайней мере, в этой жизни, когда Господь спасает вас, у Него есть определенные цели для вашего спасения. Наше спасение связано со следующим измерением. Он спасает нас для вечности. Однако и в настоящем измерении, в этой жизни, есть цели для нашего спасения. Господь спасает нас, потому что Он хочет, чтобы мы исполнили определенную работу. Подумайте об апостоле Павле. Господь смотрит на него и видит великого ненавистника Бога в его лице. Савл очень похож на Адольфа Айхмана, нацистского генерала, который не подвергал христиан смерти, но он подвергал их огромным пыткам. Его имя вызывало страх в сердцах верующих. Господь смотрит на Савла и говорит: «Я имею план для этого человека». Поэтому Господь спас его по дороге в Дамаск. Господь затем идет к пожилому мужчине, которого звали Анания. Анания напоминает Господу, что Савл является врагом церкви. И затем Господь показывает свой план Анании относительно Савла, говоря: «Он будет прославлять мое имя перед царями и еврейским народом». У Господа был великий план для него. Неудивительно, что Савл, который впоследствии стал апостолом Павлом, подчеркивает эту истину, что нам следует подтверждать своей жизнью величайшую волю Господа. Послание книги «Числа» заключается в том, что мы должны исполнять волю Господа. И когда вы читаете книгу «Числа», ищите в ней эту истину. Эта истина может пробудить вас. Читая книгу «Числа», обратите внимание на описанный в ней уровень решения, который каждый из нас должен достигнуть. На этом уровне мы решаем, хотим мы следовать воле Бога или нет. А вы? Говорите ли вы «нет» Господу за то, что Он одарил вас своим прощением и спасением? Если это так, то скажите «да» уже сегодня. Если вы сказали «да» Его прощению, но сказали «нет» Его воле, скажите «да» сегодня. Возможно, еще не слишком поздно, чтобы познать великую и совершенную волю Господа.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

важное в жизни. Марфа, Марфа, печешься о многом, а одно только надо тебе, чтобы быть в единении с Богом, что Мария избрала себе. Так сказал ей Спаситель когда-то, в свою бытность еще на земле. Слово Божье дороже, чем злато, в этом мире, погрязшем во зле. Братья, сестры, мои дорогие, будем слово Христа возвещать, что без сумрака смерти слепые взоры к Богу могли направлять. Боже, Боже, воскресший из мертвых, освети наши злые сердца, чтобы в них и холодных, и черствых запылала любовь без конца.

тиши ночной. Один в тиши ночной читаю слова Твои, Творец Святой, и милости Твои считаю благоговейной душой. Судьбу свою Тебе вверяю, я знаю, мудр в советах Ты. Тебе я сердцем доверяю и вижу свет средь темноты. Когда порой ослабеваю, тогда свой взор подъемля я к Тебе, Отец Святой, взываю, о, укрепи Твое дитя. И Ты, Творец, моленью внемля, мне силу снова подаешь, и мощной рукою бремя Ты, сняв, вперед меня ведешь.

Волчица. Голодная, злая волчица прокралась в деревню в ночи. По снегу живот волочится, и в пасти зуб о зуб стучит. В пещере холодной волчата без матери смирно сидят. На них только месяц рогатый, да звезды из неба глядят. Волчица к загону овечек прокралась с желанием одним, там пищу себе обеспечить и детям голодным своим. Но стая неспящих овчарок догнала ее у реки и отняла детский подарок, ее ж разодрала в клочки. В пещере далекой волчата сомкнуть не решаются глаз. Да чем же она виновата? Волчицей она родилась. У волка и волчьи повадки, и хищность его естество. Как сделаешь горькое сладким, как сделаешь годным его? Не волки ль и мы от рождения, но добр наш небесный Отец. Чудесным своим возрождением он нас превращает в овец.

молился о нас. Он на гору молиться один уходил. Он с небесным отцом там общенье искал. Ветер листья олив шевеля серебрил и склоненную голову тихо ласкал. Камни слышали звуки божественных слов, слезы молча впитала сухая земля, и кривые ряды узловатых стволов знали все, о чем сын там отца умолял. И до нас донеслись через седые века Духом Божьим хранимые эти слова. Я читаю, что чья-то писала рука, и склоняется низко моя голова. В свете слова его виден каждый пробел, каждый промах и каждый уродливый грех. Мог кому-то помочь, не хотел, не успел, поощрить мог, но свой был важнее успех. Потому-то Спаситель молился о мне, знал, что трудно мне будет бороться с грехом, и я вижу его на горе в тишине, и хоть больно и стыдно, я радуюсь в нем. Он как будто бы тихо со мной говорит: не спеши, не заботься, ведь время не ждет. Посмотри, как сияет на солнце гранит, посмотри, как вечерний горит небосвод. Наклонись на пути, чтоб понюхать цветок, чтоб головку ребенка погладить рукой. Не гаси мной зажженный в тебе огонек, пусть течет твоя жизнь полноводной рекой. На земле я трудился не меньше тебя, все же время имел отойти от забот и колени склонить перед тем, кто, любя, нам так много прекрасного в жизни дает. И я плачу, когда говорит он со мной, непривычная ласка для сердца елей. И на гору свою с тишиною ночной ухожу для молитвы с тоскою своей. Через слово свое он ко всем говорит: пробудитесь, покайтесь, придите ко мне. Отзовитесь, пока его голос звучит. Он молился о всех на горе в тишине.

Воскресение. Христос воскрес, ожив собою, из мертвых славою Отца, чтоб живших верою святою вознесь к обители Творца. Лучом божественного света Он мир греховный озарил, глаголом Нового Завета нам Царство Божие открыл. Предвечный Сын грехи чужие Своею жертвой искупил, слова пророчества благие Голговской смертью утвердил. Движимый дивною любовью спасенье чудо совершил, Он свой народ, омывший кровью, навеки с Богом примирил. Христос воскрес, чтоб изливалась Святого Духа благодать, и мудрость свыше даровалась Господне Слово возвещать.

Боже мой, когда сердце болит и тоскует порой, непосильным покажется путь, ты склонись надо мной. Боже мой, Боже мой, дай мне сил у тебя почерпнуть. Если в сердце сомнений войдет целый сон, и унынье заснуть не дает, ты склонись надо мной. Боже мой, Боже мой, и сними с меня тяжкий мой гнет. Если слышишь, что я недовольна судьбой и ропщу на себя и других, ты склонись надо мной, Боже мой, и избави от мыслей плохих.

Если видишь меня в тишине ты ночной, на коленях в слезах пред тобой, ты склонись надо мной, Боже мой, и услышь, и прости, и омой. Когда время придет мне расстаться с землей и оставить всю жизнь позади, ты склонись надо мной, Боже мой, и в покой меня вечный веди.

Два крыла. Отец и мать, как два крыла, что помогают нам взлетать. Без крыльев доля тяжела, отец нам нужен, как и мать. Напрасен спор, кто главный винт большой машине бытия. Жизнь, как огромный лабиринт, отрада добрая семья, где оставляют в сердце след примеры матери, отца, где равнодушия к Богу нет, где помнят милости Творца. Из двух хороших половин по воле Господа одно, чтоб достигать святых вершин, а не катиться вниз на дно. Печальна доля сироты, кто приведет его к Христу? Благословляй всем сердцем ты родительскую доброту. Отец и мать, как два крыла, что помогают нам взлетать. Без крыльев доля тяжела, отец нам нужен, как и мать.

«Возьми крест твой и следуй за мной». Мне хотелось идти за Христом без креста, налегке по дороге земной. Но, призвав меня, Он мне сказал неспроста: «Возьми крест твой и следуй за мной». Я сказала Ему, что боюсь я креста, и призналась, что им тягощусь. Но я подняла взор и во взгляде Христа увидала глубокую грусть. Без креста ты не сможешь за мною идти, крест всегда неразрывно со мной. Поношенья, насмешки на узком пути, на широком же мнимый покой. На добро твое мир будет злом отвечать, и пример твой подымет на смех, а падение твое будет жадно встречать и приветствовать каждый твой грех. Будет истинность слов твоих враг извращать, и порывы святые твои будет смешивать с грязью, ногами топтать, как когда-то порывы мои. Он расставит капканы и сети вокруг и окрасит все в розовый цвет, чтоб не видела ты, кто твой враг и кто друг, и вокруг тебя тьма или свет. Будет всюду порочить он имя твое, и в труде будет бить по рукам. Ты уйдешь на молитву в жилище свое, он терзать тебя будет и там. Это все неизменно сопутствует тех, кто за мною решится пойти. Это крест, но духовный имеет успех, кто его не боится нести. Расправляясь в огне, закаляется сталь, очищается золото в нем. Знаю, в радость твоя превратится печаль, если путь твой пройдешь ты с крестом. Крест неся до конца, победишь, как и я, себя свяжешь с моею судьбой. И сказала я: «Господи, ради тебя возьму крест и пойду за тобой».

День умер, истекая кровью. Она по краю неба разлилась, и ночь сошла на землю, и черным покрывалом накрыла мертвеца, накрыла с головой. Он больше не придет. Другой, который завтра застенчивым румянцем с востока к нам придет, не будет им, он будет новым днем, а старый безвозвратно ушел, ушел навеки. Мы это наблюдаем каждый день, мы каждый день хороним, и грустно нам в тот час. Но вера в новый день нам помогает жить, дает нам перспективу. Без воскресенья жизнь ничто, и новый день, встречая, как после смерти жизнь, я Бога умоляю, чтоб Он, даруя новый день, мне старый день простил.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Размышления вслух. Кто мы? Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь. Матфея 7:13. Мы, христиане сытого и во многом благополучного Запада, часто расширяем, сами того не замечая, этот узкий путь. Не секрет, что многие считают, достаточно быть верующим. Мы живем в самом конце последнего времени, когда все меньше говорят в церквях о тернистом и узком пути христиан. Многие считают, что путь и так достаточно узок из-за тех ограничений, которые хоть немного, но отличают христиан от мира. Но в тех церквях, где пастор, водим Духом Божиим, невзирая ни на что напоминают, говоря о широком пути погибели. И многим, может, надоело слушать одно и то же, ведь о последнем времени говорили еще наши предки, но время оно действительно последнее, и многие ждут второго пришествия, потому что чаша беззакония переполнена. Я часто думаю, рассуждаю, как же любили первые христиане Христа, что шли на пытки бесчеловечные, шли в пасти голодных диких зверей, гнили в северных лагерях, и многие полегли. Они любили Христа, истину, и готовы были умереть. Сейчас же мы задаем вопрос, а где это написано? Длина юбки столько-то, прическа строго такая-то, что можно делать, что нельзя, этим самым оправдывая себя. Неужели не написано на скрижалях сердца нашего жертвенность Богу? Что приносим мы в жертву, стараясь идти налегке, в ногу со временем? Любим мы так Христа, как те, которые полегли за веру? Мы, что должны быть светом и солью, часто мало отличаемся от мира. Мы не можем часто любить и прощать. С любовью у нас очень даже иногда трудно. Можем ли мы кротко прощать? Трудно. Любить тех, кто о нас говорит худо и ненавидит нас за то, что верим в Бога? Трудно. Даже дети из верующих семей стесняются говорить, что их родители верующие и в семье много детей. Разлагающий похотью мир разлагает и соль. Она становится непригодной. Мы стонем и ропщим. Нет, мы и требуем. Но как мало мы даем. Часто впадаем в отчаяние, что нам никогда не достичь тех высот, но если мы начнем пробуждение себя, если научимся кротко любить, не ожидая взаимной любви, смирять себя, видеть себя в свете Божьей любви, наш дух ободрится, мы расправим крылья веры. Как часто враг души шепчет: «Кто ты такая? Смотри, какие великие люди тоже падают, а ты хочешь устоять?» «Да, я никто, я пылинка вселенной, но я не забыта Богом, поэтому дух его тревожит меня, ставит на колени снова и снова. Я где-то читала чудесные слова, они преследуют меня всюду. Дьявол никогда не сможет зачеркнуть наши имена в книге жизни, не может он и разбавить кровь Иисуса Христа. Она имеет силу сегодня, вчера, 2000 лет назад, и завтра имеет силу. Нам нужно Иисуса искать, нам нужно Его найти, искать всем сердцем, и Он даст себя найти. Мы читаем в Слове: где скорбь, там ближе Бог. Но разве хотим мы скорбеть? Хотим ли тесноту и гонения? Конечно, нет. Но почему мы не всегда бываем благословением для других? Ведь с нами Бог. Вспомним Иосифа, которого братья продали в рабство в Египет. Он не впал в отчаяние, когда стоял на торге с другими рабами в унижении, в бесправии и бессилии. С ним был Бог. И когда его привели в дом Потифара, он стал благословением не только для дома царя, позже и для всего Египта, потому что с ним был Бог, которому Иосиф был верен во всем, даже в самом малом. Этим благословением он мог делиться со всеми, потому что и смог устоять
против соблазна жены Потифара, мог простить братьям, продавшим его в рабство. Бог был с ним. Это очень важно, и нужно нам держаться за нашего Спасителя крепкой мертвой хваткой, иначе не устоять в бушующем море жизни, иначе разлетится наш чел на мелкие кусочки, столкнувшись со скалой неверия или слабой верой. Но слава Богу, Господь сегодня касается многих душ, очищает их, дает возможность пережить святость Его. Будем же черпать из книги книг мудрость, чтить Бога как святого, справедливого, неподкупного судью. Видим ли мы себя правдиво в свете Его слова? Если не так, будем искать Бога в молитве покаяния, очищения, смирения, чтобы снова стать солью. Будем же благословением для других. Будем спешить делать добро на земле. Будем любить, прощать. Будем помнить, тесны врата и узок путь, что ведет к небесам, и широка дорога, что ведет к погибели. Людмила Франц.

Неожиданное наследство. Не спалось. Мысли накатывали, словно безжалостные волны холодного безбрежного океана. Пустая, никчемная жизнь. Глаза скользили по стене с давно выцветшими обоями. Но почему все так? Казалось, от этого назойливого вопроса Николай вот-вот расплачется, но слез не было. Наверное, тот родник, который дарует нам слезы, давно высох. Эта мысль показалась занятой. Николай даже сел на кровати. А кто вообще в жизни может даровать облегчение? И возможно ли оно? Жизнь прожита не так. Это становится все более очевидно. Но кому до этого есть дело? Кому может быть дело до человека с такой бурной биографией? Отсидки, отсидки, малые промежутки, казавшиеся бурным фонтаном удовольствия перед вновь начавшимся кошмаром, с лаем собак и лязгом затворов в длинных этапах с бесконечными проверками в лагерях, немыслимой нормой выработки и смехотворной нормой питания. Коварная штука — память. Не дано человеку помнить только то, что ему хочется. Рука непроизвольно потянулась к ночному столику за сигаретой. Пачка оказалась пуста. «Наверное, к лучшему», — подумал Николай. И тотчас память возродила одну встречу, которая случилась с ним, когда он находился в одной из пересылочных тюрем. Судьба, как думал Николай, свела его с верующим баптистом, который говорил, что Бог делает все к лучшему. Тогда они поговорили несколько часов подряд. Не все было понятно Николаю, многое он пытался поставить под сомнение, но одно для него было несомненно. Этот верующий не был похож ни на одного, кто находился с ним в камере, и не был похож ни на одного человека, которого он знал до этого. От Виталия, так звали этого верующего, исходила какая-то сила, которая притягивала к себе других. Не все, конечно, одинаково относились к тому, что Виталий даже в таких условиях проповедовал Слово Божие. Были и такие, кто хотел, чтобы его убрали из их камеры, но, слава Богу, нашлись люди, которые заступились за него. Эта встреча накрепко засела в сознании у Николая. У него даже появилась поговорка «наверное, к лучшему». После этой случайной встречи Николай долго перебирал весь их разговор, как бы продолжая разговаривать с Виталием. Их дороги разошлись, и вскоре привычная жизнь поглотила Николая. Новый лагерь, новые знакомства, расписанный чуть ли не по минутам режим дня, почти не оставляли времени для глубоких размышлений о смысле жизни. Однако долгими ночами, когда наваливалась бессонница, Николаю вдруг вспомнились люди, которых когда-то он обманул. Сейчас это называют модным словом «кинул». Или вспомнились случаи, когда он незаслуженно обижал других. Николай долго не мог понять, что с ним происходит. Главное, что поделиться своими переживаниями ему было не с кем. Перебирая в голове всех своих знакомых, он постепенно одного за другим отсеивал. «Не поймут», — думал Николай. Да и как он мог поделиться тем, что сам до конца не понимал? После каждой бессонной ночи Николай выглядел не очень здорово. Это, конечно, не ускользнуло от его ближайшего окружения. «Колян, ты что, заболел, что ли?» Но он только отмалчивался, становясь еще угрюмее, чем обычно. «Уж не совесть ли меня мучает?» — задавался вопросом сам себе Николай. От этой мысли было и смешно, и грустно. Сколько людей обворовал, кинул или просто обманул, что и не помнил всех своих подвигов. «Покайся, и Господь простит тебя», — вспомнились ему слова Виталия. Но Николаю никак не верилось, что за все эти похождения и все дела, которые он успел натворить за свои неполные 35 лет, Бог может его простить. В этот раз Николаю не пришлось тянуть лямку своего срока до конца. Он простыл на промзоне и попал в госпиталь. Врачи поставили ему диагноз —
туберкулез, распад легких. Были оформлены соответствующие документы на актирование, освобождение по болезни. И вот областная туберкулезная лечебница в городе, где до приговора суда проживал Николай, приняла своего нового пациента. Такого оборота в своей жизни Николай никак не ожидал. Желанная свобода. Правда, она мало чем отличалась от режима лагерной санчасти. Выходить за пределы больницы было строго запрещено. Но все же это была свобода. Проведя несколько дней в своей палате, обособленно, постепенно привыкая к тому, что за ним не следует конвой и нет всевидящего глаза надзирателя, Николай стал выходить и знакомиться с пациентами других палат, как у себя на этаже, так и этажом ниже. И вот в один из дней, когда он вышел прогуляться по этажу, зайдя в одну из палат, на тумбочке какого-то больного Николай увидел толстую книгу. Золотым тиснением было написано «Библия». Вот так, сколько раз заходил, а не знал, что здесь лежит верующий человек. «Надо с ним познакомиться поближе», — подумал Николай. И пожалел, что мужчина в данное время спал. На другой день, дождавшись обхода лечащего врача и приняв надлежащее лекарство, Николай зашел в ту палату, где вчера видел, как он думал, верующего. Каково же было его удивление, когда он увидел в палате несколько человек, игравших картой, среди которых был и тот, кого Николай принял за верующего. «Заходи, приятель!» — встретил его златозубый, улыбка один из играющих. Николай застыл в дверях, не зная, что сказать. Повисла пауза. Сидевшие в палате люди с интересом разглядывали удивленное лицо Николая. Наконец, когда пауза стала совсем невыносимой, Николай выдавил из себя. «Не обессудьте, но вчера, когда я заходил сюда, у тебя, — он обратился к одному из сидящих, — у тебя на тумбочке лежала книга. Библия, что ли?» Мужчина улыбнулся и встал с кровати, чтобы достать из тумбочки книгу. «На, почитай!» — протянул Николаю Библию. «Меня Станиславом зовут, а тебя?» Тому было на вид около 50 лет. «А меня Николай. Скованность, овладевшая Николаем в первую минуту, постепенно проходила. Ты извини нас, браток, мы тут в картишке решили побаловаться. Ну а как закончим, так милости просим. Посидим, чайку попьем, пообщаемся. Приходи». Станислав дружески подмигнул Николаю и, взяв за колоду, давая понять, что их разговор окончен. Николай вышел в коридор, и вдруг ему стало как-то не по себе. Он посмотрел на книгу с золотым тиснением и подумал, что подумает о нем в палате, когда увидит его с Библией. И, не отдавая себе в том отчета, он сунул Библию за пазуху. Так и пришел Николай в свою палату с Библией, спрятанной за пазухой. В палате никого не было, не считая старика, который лежал, отвернувшись к стене. Николай достал Библию, сев на кровать, он раскрыл книгу «Бытие», прочел он название первой книги Моисея. «Даже слова не как у нас», — подумал он. И в этот момент дверь палаты распахнулась, и со смехом, громкими разговорами стали входить пациенты. Одним движением Николай спрятал книгу под подушку. Соседи обсуждали только что просмотренный фильм. Они были очень довольны увиденным и мало обращали внимания на одиноко сидевшего и не участвовавшего в разговоре Николая. «Скорее бы спать легли, что ли?» — подумал он с огорчением Николай. «Читать как-то само собой расхотелось. Пойду покурю». Николай вышел из палаты, направляясь к лестничному маршу, где врачи разрешают курить. Подумалось о Станиславе. «Интересный человек, Библию читает, не скрывая этого, и в карты играет». Николай знал из личного опыта, что играть в карты, честно, невозможно. «Надо будет зайти к нему», — подумал Николай. Тем более, что вроде как приглашал. Сигаретный окурок обжег пальцы. «Вот бы курить бросить, было бы здорово.
Тем более, что и врачи усиленно советовали Николаю бросить эту вредную привычку. И тут же в памяти всплыли слова Виталия: «Что не попросите в молитве с верою, даст Господь». «Эх, жаль, я молиться не умею, а то бы первое, что попросил у Бога, что бросить это курево». Николай тяжело вздохнул и открыл дверь лестницы в коридор. Возле палаты, где лежал Станислав, столпились больные, нелепо вытягивая шею, чтобы лучше разглядеть, что там внутри. Что-то случилось? У Николая похолодела спина. Подойдя ближе, услышал высказывание, которое усилили его подозрения. «Так ему и надо. Полбольницы обыграл». Усипший голос человека был каким-то неестественным. «Карты — дело добровольное. Хочешь — садись, не хочешь — никто не заставит». «Мнение противоречивое. Отстранено», — подумал Николай. «А что там все-таки случилось?» И тут толпа резко отхлынула от дверей. Из палаты выходил главврач из корпуса Николая Васильевич с грустным голосом, не оборачиваясь, сказал кому-то из своего окружения: «Несите в морг и позвоните в милицию». Похоронили Станислава в больничном кладбище. Человека, который ударил его ножом, забрали приехавшие по вызову стражи порядка. Больница об этом... В происшествии говорили все, от больных до медперсонала. Кто-то защищал погибшего, кто-то осуждал. Николай не принимал в этих осуждениях участия. Смерть Станислава настолько потрясла его, что у него даже аппетит пропал. «Ну кто он мне?» — подумалось ему. «Ну, встретились один единственный раз, а разволновался, как будто родственника похоронил», — пытался себя успокоить Николай. Но глубоко внутри было жаль этого человека, которого он, по сути, не знал совсем. Неожиданное наследство, Библия, которая осталась от Станислава, теперь лежала на тумбочке Николая. Со дня похорон прошло несколько дней. Николай несколько раз открыл книгу, но прочитанное не удерживалось в голове. Навалилась бессонница. Вопрос, который жарил в самое сердце и не давал покоя, вопрос, на который не было ответа. Вопрос, который затрагивал всю прошлую жизнь. «Ну почему все так?» исходил из самой глубины. Уже ничего не хотелось. Казалось, что даже вокруг Николая образовалась пустота. «Внутри пустота, вокруг пустота», — отрешенно думал он. «Что же со мной происходит?» И вдруг Николай отчетливо услышал голос: «Покайся». Николай вскинул голову к потолку. Глаза застилали слезы, в горле застрял ком. «Боже!» — еле выдавил он из себя. «Прости меня!» Илья Ефремов, Казахстан.

Утинный пир. Осенний день выдался на славу светло, тепло, тихо и празднично. Мы с другом спустили резиновую лодку в речку и, загрузившись, оттолкнулись от берега. Лодка медленно поплыла по течению, а мы, закрыв глаза, подставили лицо солнышку и наслаждались жизнью. Вдруг какая-то суета вернула нас в реальность. Мы открыли глаза и увидели, что за лодкой с видом попрошаек плывет огромная стая диких уток. Друг достал хлебушек и стал крошить его уткам. Суета превратилась в конкуренцию. Рядом в воде плавали желтые листья, спелые яблоки, ветки-палочки и облака. Утки жадно сглатывали хлеб, не обращая внимания на обилие крупных и вкусных яблок, от которых они не могли ничего откусить, а целиком проглотить и подавно. Хлеб кончился, друг достал перочинный ножичек, выловил в реке яблоко, медленно разрезал на кусочки и бросил уткам. Утки, обрадованно закрякав, жадностью проглотили корм. Друг, довольный таким общением, без устали ловил в реке яблоки, разрезал их и кормил уток. На шумный пир прилетели новые утки, плюхались в воду рядом с лодкой и вступали в конкурентную борьбу. Мой друг в России был заядлым охотником и теперь глазами своими не верил, что в Германии дикие утки не боятся людей, а корм буквально берут из рук. Друг был счастлив, утки тоже. Лодка тихонько плыла по облакам, а я, прищурив глаза, наслаждался осенью, творцом и его творением. Райнольд Шульц.

Осень. Господня вся земля, и что на ней? И осень на земле Господня, где мера полноты хвалы моей. Хвалу за осень возношу сегодня. Мне осень говорит о неземном, листвы своей трепещущим кружением. Услада глаз минует пышным сном, прозрачное наступит обнажение. Берет за сердце ласковой рукой, и на ухо мне тихо осень шепчет: «О, не тоскуй, не стой, пойдем со мной, мои пути твою печаль излечат. Переступи черту земных забот, мои заботы облегчают душу. Услышишь шум, что тишину несет, увидишь тот пожар, что грудь не сушит. Открой глаза, тебе я слезы дам, что радует и взора не туманят. Я приобщу тебя к иным трудам, что проясняют дух и рук не ранят. Дверь отворю тебе не здешний храм, где ни один нуждой не обижен. Ты навсегда обогатишься сам, когда свое отдашь богатство ближним. Воспрянь душой, минутное оставь, любовь дарует крылья для полета. Земная ранит сердце красота, есть ясная краса в небес высотах. Я сердцем шепот осени ловлю, в нем тайны слышу судеб мироздания. Не потому так я ее люблю, что каждый шаг ее мое назидание. Обходит осень души и леса, едва заметной легкою походкой. Мне осень открывает небеса, как ангел сострадательный и кроткий. Михаил Бурчак, Россия. От редакции. Это стихотворение написано незрячим человеком, а какую красоту он видит своими невидящими глазами. Такое может сделать только Бог. И как же нам, зрячим, нужно научиться видеть эту красоту, созданную всемогущим Творцом.

терпеть и прощать. Я все думаю о том, какой у нас Господь удивительный и как чудно Он заботится о нас. В февральском номере «Забытого алтаря» я прочла наше письмо, и Господь побудил сердца Вальдемара и Татьяны из Германии прислать нам посылку с духовной литературой, которая так нужна нам. Мы сердечно благодарим за эту семью и вас за помощь в деле Божьем. Как здорово, что мы одна семья и что сам Бог наш Отец. Еще у меня есть просьба ко всем читателям помочь своим советам. Я знаю несколько сестер, у которых серьезные проблемы с детьми, со взрослыми детьми. Эти дети не работают, живут на деньги родителей, и об их детях тоже заботятся родители. Воспитывают, одевают, обувают, кормят, а дети пьют, развлекаются, издеваются над родителями и своими детьми. Как быть? Что делать? Терпеть и прощать или принимать меры? Как по Слову Божьему правильно поступить? Все случаи не похожи, но суть одна. Может, кто-то был в такой ситуации или и сейчас находится. Подскажите, откликнитесь. Думаю, таких случаев очень много, и ваши советы пригодятся очень многим. Заранее искренне благодарю. Татьяна Ефремова, Казахстан.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».